0: Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника Шавуот мы посмотрим урок от 19 июня 2003 года, который основан на письме 52 на странице 1512 второго тома Рабаша. Вместе прочитаем в десятках и начнем.
1: Все второе письмо. Моим друзьям пусть живут вечно. Наступает праздник Шавуот. Это время дарования нашей Торы. Известно, что Шавуот — это свойство Малхут в мирах и сердце в человеке. Как объяснял мой отец и учитель, освящающим седьмой день, Микадеш Швии, что седьмой Швии означает Шиби-у. Во мне он. Он имел в виду, что Творец облачается в сердце человека. И это время, когда можно объяснить, что Тора облачается в душу человека. Поэтому называется Швот и называется дарование Торы. То есть, что Тора облачается тогда в сердце каждого из всего Израиля в целом. А во время счета Омера от Песаха до Швота это время очищения Килим. И это свойство очищение в сердце и разуме. А когда келим завершаются, тогда мы удостаиваемся свойства Торы. И поэтому перед Песахом была подготовка по очищению келим на свойство веры, которое называется свойство заповеди. А благодаря выходу из Египта мы удостоились веры, как сказано: «Я Творец Всесильный Твой, который вывел тебя из земли египетской». А после Песаха начинается работа.

0: так, что у человека нет никакой потребности в вере путем очищения, так как он думает в душе своей, что ему больше стоит идти обычными путями, как ему кажется. Потому что все приверженцы и люди действия идут путем заповедей обученных людей, то есть привычным путем. И дай Бог, чтобы на этом пути у него было желание полностью соблюдать Тору и заповеди. Потому что он видит, что и в этом он пребывает в состоянии падения. А иногда у него нет времени думать о том, что занимается Торой и заповедями без всяких расчетов, что Тора и заповеди, которые он выполняет, ему не стоит входить в ней в расчеты, потому что расчет, который совершает человек, это только чтобы заработать что-то. И тогда он находится в состоянии, что ему стоит делать расчет на свои материальные потребности, так как главная его жизнь именно в материальном.
1: Но необходимо помнить правило, которое высказал мой отец и учитель, что главные наказания касаются того времени, когда человек занимается Торой и заповедями, и за то время, когда он пребывает в состоянии, когда вся его жизненная сила только в материальном, тогда суд его, тогда его судят, как судят животных, только когда он занимается Торой и заповедями, неосторожен, чтобы быть в состоянии чистоты, это называется, что он находится в работе идолопоклонника. Поэтому, когда человек согласен в своем разуме делать хоть что-то в Торе и заповедях, тогда стоит работать ради небес. Ведь главная работа начинается в свойстве разума, моха, тогда как в свойстве либо сердца эта работа совершенно иная. Ведь тогда работа его называется выйти из состояния животного и стать в свойстве человека, о чем сказано: «Вы называетесь человеком». И тогда начинается работа человека в свойстве моха, разума, то есть он начинает взвешивать на весах свойства веры и свойства знания, какой из них ему более выгодно, и начинает негодовать, почему Творец не удостаивает его свойством знания. И отсюда можно объяснить слова Гмары. Сказал Раби Иуда, сказал Шмуэль от имени Раби Мейера: когда я учился у Раби Акивы, то добавлял в чернила канкантум, черный материал. А когда пришел к Раби Ишмаэлю, он сказал мне: сын мой, будь осторожен в работе своей, ведь работа твоя — это работа небес. Если ты убираешь одну букву или прибавляешь одну букву, ты можешь разрушить весь мир целиком.
0: И сказал ему: одно есть у меня, это канкантум, которое я добавляю в чернила. Сказал мне: разве можно добавлять канкантум в чернила? Разве не сказала Тора и напишет и сотрет, чтобы мог стереть написанное? Какая связь между вопросом одного и ответом второго? Так он сказал ему: может быть, нет нужды говорить о пропусках или добавках, так как знаю, но даже опасаюсь того, что прилетит муха и сядет на корону буквы «далит», стерев ее и превратив в рейш. И надо объяснить: писарь, когда человек занимается работой Творца, называется софер, пишущий, как сказано: запиши на своем сердце. недостаток недостает или добавил, либо недостает ему правое, либо добавляет левое, то есть дважды кан, как сказали мудрецы.

0: мертвецы, можно очистить ползающего гада, кан, 150 вкусами. Поэтому есть дважды кан. Нечистый кан, чистый. Дио чернила называется чернотой, потому что усилие называется тьмой. Надо понять, что если Раби Ишмаэль сказал ему остерегаться недостатка и излишка, таково объяснение, что Раби Мейер сказал ему, что он добавляет канкантум в чернила. И надо объяснить, что в то время, когда Раби Мейер сказал ему, что он писарь, то есть занимается работой по очищению, то сказал ему остерегаться недостающего и излишнего.
1: Слушай, у него не было недостатка в вере и избытка знаний. На это он ответил ему, что он добавляет канкантум, черное вещество, в чернила. То есть во время приложения усилий, что называется чернота, он добавляет туда, то есть со стороны чистого кен и со стороны нечистого кен. То есть у него всегда есть место для веры, когда у него кантум в одинаковой мере. И он спросил, разве нужно добавлять кантум в чернила? Поскольку из темного места туда дают чистое кен. То есть 150. Разве не должно быть написано что, так, чтобы можно было стереть? То есть во время усилий, что является временем получения веры, то есть это именно когда можно стереть написанное, и все-таки он не стер, ведь в этом состоянии, когда он принимает решение и принимает на себя веру, это называется оконченное письмо, что является кли достойным для пребывания Света Творца. И об этом спрашивает Гмара, что он сказал ему, что тот ответил. И объясняет Раши, он предостерег его от избыточных и недостающих букв. И что он ответил ему? Канкантум есть у него. И Раши объяснил по поводу канкантума, что это называется письмо, которое нельзя стереть, поскольку запись его уже существует.
0: И объясняет Гмара, что он ответил ему, чтобы остерегался как недостаточного, так и излишнего. И даже того, что прилетит муха и сядет на коронку буквы «далит», стерев ее и превратив в «рейш». Потому что муха, то есть чуждая мысль, стирает «далит», превращая в «рейш». То есть во время заповеди, когда его закон требует остерегаться как недостающего, так и излишнего. То есть, чтобы не желать того, чтобы вера была ниже знания. И называется, что не хватает важности веры, а излишнее, что придает большую важность разуму. И во время письма чернилами Торы, тогда называется, что осторожен с коронкой буквы «далет», что означает совершающий благодеяние, и если есть у него муха, то есть мысль нечистая, то не хочет быть совершающим благодеяние, и тогда называется бедный, у которого нет ничего. И благодаря этому всегда добавляет канкантум, что он всегда осторожен, чтобы вес был равным, тогда он уверен, что выстоит в своем состоянии.
1: И когда он видит, что он всегда находится на распутье, тогда автоматически получается, что он под властью охраны. И благодаря этому он придет к абсолютному совершенству. Творец удостоит нас прийти к совершенству цели и выйти к свету Торы путем очищения Барух Шалом Альви Ашлак.
0: Мы вместе прочитали письмо, которое написал Рабаш. По-настоящему чувствуется сильное желание, которое хочет передать каббалист, а в основном в том, что он описывает необходимость проверки и внутреннего выяснения в то время, когда мы находимся, будь то в работе между нами, будь то в усилиях сблизиться. И если у него немного более сложные места, надеемся раскрыть их во время урока с помощью Рава.
1: Да, мы находимся в работе подготовки для получения Торы. И в этом письме Рабаш объясняет, что такое процесс очищения, как мы должны подготовить себя, свое желание, чтобы принять на себя законы Торы.
0: И важно укрепиться в объединении между товарищами, потому что то, что мы изучаем, это не разумом. Мы хотим прийти к вере. Выше знания.
1: Говорят о том, когда мысли приходят и атакуют человека, как он должен относиться.
0: Мы перейдем к уроку на 29 июня 2003 года, пожалуйста.
1: Что говорит нам Ребе? Что наша работа разделяется на несколько частей, несколько этапов. Первый этап — это что мы должны обрести веру, а второй этап — что мы должны обрести знания. Мы знаем также это из процесса разбиения келим. У нас есть сверху вниз от нисхождения два основных действия по созданию наших келим. Это разбиение келим получения, четыре первых мелаха, дагад, и разбиение отдающих келим. Это четыре вторых мелаха, мелахейтаним. Это называется первый храм, у которого было, как рассказывается, Мохин де Хая, и второй храм, в котором были Мохин де Нешама. Разбиение храмов, что называется. Первый парцов, который вышел из Рош Абавиима, и второй парцов, который вышел из Рош Ишсута в мире Никудим. Против этого у нас есть два этапа в исправлении келим. Когда исправляют сначала отдающие келим, обретают клеверы, что называется. Весь этот процесс называется до завершения выхода из Египта. А когда обретают отдающие келим, свойства бины, тогда там есть подготовка, еще 40 дней внутри бины, и приходят приходит к Шивуоту, к получению Торы. И тогда получение Торы — это уже получение Хохмы. И отсюда у нас есть все законы, о которых мы говорим, все высказывания, которые мы в том или ином виде описываем, эти состояния, когда они человек с одним сердцем, то есть отдающие келим готовы, и сомнения, и рурим против хохмы, знания, это гора, гар, учение Торы. И также до этого в Египте, при выходе из Египта, все работает над нет никого, кроме него. Это понятие веры. То есть два основных действия в этом процессе обретения кли. Отдача ради отдачи, додарование Торы и обретение келим, уже исправление в получении ради отдачи. Это уже отдарование Торы и далее. Это то, что Рабаш говорит. И в соответствии с этим потом он тогда рассказывает нам, в чем преимущество и недостатки этого. Еще всегда нужно быть в равновесии, в мере, работать в килим веры в соответствии с килим знания, чтобы и не было. Хотя два этих высказывания отрицают друг друга, но нужно уравновешивать их таким образом, чтобы, конечно, всегда остерегаться, чтобы знания не было больше веры. Иначе это будет получение ради получения, падение в клипот. А всегда нужно заботиться о том, чтобы вера была выше знания, больше, чем знания. С одной стороны, с другой стороны, если не работают, насколько возможно, насколько вера позволяет, не работают со знанием, то это тоже называется недостаток отдачи. То есть нужно, чтобы две эти линии были уравновешены. Это то, что он объясняет нам здесь, да. Что такое в нашем состоянии веры и знания? И в нашем состоянии до входа в духовные действия по-настоящему есть против этого проекция этого внутри нашего состояния веры и знания. Вера у нас называется вера в мудрецов, вера в Рава, а знание — это все те наши внутренние факты, которые наши получающие келим требуют, чтобы мы их заполнили и жили бы согласно тому, как наше тело согласно жить и работать, и ощущать себя в уверенности, и которая полагается на основы. В более практическом виде можно сказать так, что любая мысль, которая противостоит духовному продвижению, потому что Творец управляет как единственный во всем мироздании. Все мироздание — это главным образом во мне он управляет, каждый должен сказать. То есть все, что отрицает, это во мне. Все эти помехи являются для меня, по сути дела, местом для работы. Против них я должен работать. Это в особенности работа у нас в нашем состоянии, пока мы не переходим махсом, когда находимся в двойном скрытии, в одинарном скрытии. Работа против скрытия. Что скрыто? Скрыто управление Творца, власть Творца над творениями. И это мы должны восполнить с помощью веры. Что такое с помощью веры? Принимать это как факт. Вера — это все еще не свет, не раскрытие божественности, которое мы получаем свыше, а это просто мы должны принять, восполнить эту тьму нашим усилием. Что хотя я не вижу это в своих келим и не чувствую этого, но я принимаю на себя это как факт, и согласно этому параметру я живу этому данному. Почему это не называется простая вера? То, что весь мир как бы говорит, а у нас это что-то обратное даже всему миру. Это из-за того, что у нас это приходит всякий раз вместе с помехами против нашего знания. И весь мир не поддерживает это. То есть мы должны прийти в конечном итоге к такому состоянию, когда мы просим у Творца, чтобы он дал мне силы, чтобы раскрылся таким образом, что не то, что я получу знание, а я нуждаюсь в знании, что я получу веру, какую-то силу свыше, которая поможет мне справиться с темнотой. Не то, что я хочу стереть темноту. Тьма будет светить, как свет. Я согласен как раз быть в темноте из-за того, что я понимаю, что если не будет тьмы, а будет свет, я буду служить Творцу из-за того, что он властвует, из-за того, что он велик, из-за того, что у меня есть от него выигрыш. И этим я только сделаю больше своих килим, я буду как клепот. А я прошу Творца, чтобы я оставался в темноте от моих получающих килим. Это называется оставаться в темноте. Только чтобы он дал мне способность работать с ним, относиться к нему, быть с ним соединенным, как будто я вижу его. Тогда мои получающие килим находятся в ограде, они не выскакивают, потому что нет к какому-то наслаждению или какому-то знанию возможности выскочить и захотеть получать его, захотеть наполниться. Мои получающие килим спокойны, и я могу работать с килим, которые получаю свыше, отдающими килим, килим бины. Что такое килим бины? Что это вообще? Это такое ощущение присутствия Творца, которое не дает факт получающим килим, чтобы они наслаждались этим и уже были бы уверены и получали бы наполнение внутрь себя. А это сила выше знания и обретения внутри получающих килим. Который я могу быть над моими получающими килим, опираться на них, не быть зависимым от них. На языке Каббалы это называется, что я обретаю свойство девяти первых. Я нахожусь выше Малхут, который является десятой сферой. На нее я делаю сокращение, не наполняю ее. А я работаю в девяти первых. И мое наполнение — это экран, отраженный свет. В таком виде я прошу у Творца, чтобы он помог мне работать. А потом, когда приходит раскрытие, раскрытие не стирает мне веру, которую я получил до этого. А наоборот, раскрытие приходит, чтобы добавить мне к вере исчезновение, эдер, украшение. Адар, украшение к вере. То есть я даже при возможностях знания и власти и всего обретения, которое может быть в получающих килим, я пользуюсь святами хохма, которые приходят, чтобы увеличить еще больше мои килим веры и над выше, то есть моего желания получать, которое даже наполняет светом хохмы. Даже когда я наполняю его светом хохмы, я нахожусь над ним.
2: То есть,
1: если обретение кли веры, отдача ради отдачи, называется, что мое желание получать не получает наполнение, я нахожусь над ним с килим веры. Потом наступает период, когда я работаю уже с получением ради отдачи, то есть я даже наполняю желание получать, и тем не менее нахожусь над ним с моими килим веры. Это называется получать ради отдачи. Слова не могут передать, конечно же, содержание, но то, что здесь... Я, как правило, всегда говорил, что вера называется ощущение Творца. И действительно, я вижу, что иногда от реакции, то, что я не был в этом достаточно точен, что ощущение Творца, конечно, это называется вера, но какое ощущение Творца? Не ощущение Творца для наполнения получающих килим, а ощущение Творца, которое дает человеку силу быть выше получающих килим. Ну, то есть, как мы говорим, что в высшем свете есть два проявления. Его проявление как свет хасадим и как свет хохма. Ну, так, конечно, вера приходит к нам как результат раскрытия Творца, но его раскрытие то, что называется «я», а не посланец, как было в Египте, получение веры при выходе из Египта. Вся наша работа направлено на это. И не надо забывать, что выход происходит через казни, 10 казней фараона, 250 казней египтян, а до этого народ Израиля тоже находится в 7 годах страдания и голода. Ну, то есть все свойства в человеке, египтяне в человеке, и фараон в человеке, и Моше Аарон в человеке, и народ Израиля внутри человека. Все эти свойства, все целиком находятся в страдании и казнях. Этот процесс до выхода из Египта, процесс... Невозможно сказать, что в нем есть что-то приятное и хорошее. Согласно рассказу о Египте, целиком так выглядит. И только от обретения клеверы, от выхода из Египта и далее уже можно говорить о какой-то разбалансированной работе внутри человека, который уже работает над дающими килим, которые он обрел. Но как бы то ни было, на всем пути от начала точки в сердце в период двойного скрытия и одинарного скрытия, а потом, когда проходит махсом, в вознаграждении наказания и в любви, на всем этом пути человек не работает со своим желанием получать, а всегда наступает на него и работает над ним. Даже когда получает ради отдачи, он получает, чтобы показать, что он дающий, работает над своим желанием получать, даже когда желание получать наполнено наслаждениями. Это работа просто обратная нашей сегодняшней работе, когда мы хотим естественным образом наполнить себя. Да.
0: Что значит, что он пишет здесь?
1: Ладно, я не хочу, тебе важно пофилософствовать, да.
0: Что является точным отношением к казням? Что неправильно, что правильно в этом отношении?
2: Вот,
1: еще да.
0: То есть мы всегда говорим, что стремимся к раскрытию Творца. Здесь я стремлюсь к раскрытию Творца, чтобы я мог и это раскрытие как бы отдавать ему обратно.
1: Если мы будем кричать «раскройся, раскройся», мы ничего не получим. Потому что мы тогда просим как клепот. Мы хотим получить от него наслаждение. Творец дал нам наслаждение этого мира, чтобы над ними мы бы просили над этими наслаждениями, мы хотим его раскрытия как силы веры. Весь этот мир, то есть этот уровень, со своим желанием получать, дан мне для того, чтобы я захотел не наполнить мой получающий килим, а обрести килим веры против этого мира. Если я прихожу к этому, это называется максимальная лолишма, к которому я могу прийти. Из этого лолишма приходит к лишма. А что значит приходит к лишма? То есть из этого лолишма я стремлюсь, действительно, тем не менее, как-то прийти к лишма, тогда получается,
2: что я не микабель. Это
1: что я получаю эту способность быть над моими получающими килим, мои получающие килим по величине всех наслаждений этого мира. И тогда начинают увеличивать у меня получающие килим тоже, чтобы над ними я строил большую веру. Отдача ради отдачи называет, что я вхожу в ибур и в катнут уже в духовном. А потом мне добавляют такие, ну, получающие килим, над которыми я тоже строю мою отдачу, но это уже получение ради отдачи.
2: То есть
1: даже, что у меня есть наполнение в получающих килим, я могу стоять и быть над этими наполнениями, это называется, что я уже просто уподобляю себя Творцу, то есть нахожусь над получающими килим. То есть я тоже обрел силу веры, чтобы быть над получающими килим. Может быть, я нарисую это в каком-то виде.
2: Но
1: то, что я могу выразить, это тоже уже просто...
2: Ладно.
1: Мы получаем как бы какую-то величину желания получать. Желание получать. Желание получать это со всем желанием этого мира. Мы получаем все это желание. А теперь наша работа. В чем стоит наша работа? Что я хочу обрести веру выше знания. Это знание называется.
2: Идея.
1: Знание.
2: Я
1: хочу обрести мою веру, чтобы она была выше знания. Чтобы я работал над моим желанием получать. Давайте сделаем это так. Знание. Что это значит?
2: Что они лоят алуйбо.
1: Чтобы я не зависел от него. Если я обретаю эту веру, прошу, чтобы она была. Допустим, я работал. Здесь я работаю тысячи лет. Тысячи лет. Потом здесь точка в сердце.
2: И
1: я здесь нахожусь в скрытии.
2: Астара.
1: Скрытие. Одинарное и двойное. Два вида скрытия. 1 и 2. Я дошел до состояния, когда я действительно хочу получить кли веры. Это называется, что просто я дошел до состояния, что не дает мне спать, разные это называется. Максимальная лолишма. Так? И тогда я начинаю получать эту веру на практике. Она становится
2: каббалат.
1: То есть получение веры.
2: То есть
1: я обретаю здесь келим бины.
2: Тхунот бина.
1: Свойства бины.
2: Лашпия аль минат лашпия.
1: Отдача ради отдачи. Не знаю, как это нарисовать.
2: Когда
1: я обрел, допустим, свойство бины, нахожусь на высоте бины, потом я начинают... Ну и когда я обретаю бину, свойство бины, они... Тоже у меня растут над желанием получать. Над желанием получать, когда они растут, они растут в Ивьюте Шорыш Алев. Ну, допустим, Шорыш Алев без бет. Это называется катнут. А потом, когда я работаю дальше, здесь тоже у меня есть получение веры, но я работаю уже над желаниями Гимл и Далет, и что даже когда я получаю внутри этих желаний Гимл и Далет, я остаюсь в высшей знании. То есть я пользуюсь... Не знаю, как сказать. Есть у меня так, желание этого мира. Желание этого мира. И над ним я хочу построить веру. То есть я как бы ставлю сокращение на этот мир. И важнее для меня прилепиться к Творцу. Если я делаю это,
2: то
1: все для меня важнее в вере. Я перехожу в Махсом. Называется «Больна любовью я». Ну, то есть все мои желания, они выше. Потом я начинаю на эти желания этого мира и на желания, которые я получаю в раскрытии Творца в Шорыш и в Алев, строить кли веры. И это состояние называется катнут. Здесь я нахожусь до Махсома. Это уже катнут. А потом, когда я строю мою кли веры в том, что я начинаю наполнять келим этого мира. Есть алеф у меня и шорыш, и еще гимл и далет. И над ними строить свою веру, это уже называется гадлут. получения ради отдачи. И что я хочу сказать здесь, во всех моих попытках как-то выразить это, что если я не получаю ничего, здесь не получаю ничего, обретаю дающий килим, обретаю уже получающий килим ради отдачи. Я каждый раз работаю над какими-то наслаждениями, чтобы обрести кли веры. То есть то я работаю в килим, который совершенно я не наполняю их. Я совершенно не наполняю их, и над ними я стремлюсь, чтобы у меня было кли веры, а другой раз я уже даже наполняются всеми килим, со всеми наполнениями, которые есть в них. Я ими пользуюсь только как основы, тоже, чтобы построить над ними клим веры. То есть недостаточно мне сказать просто, что этот мир ничего не стоит. Когда я получаю все наслаждения этого мира, и все-таки над ними я строю веру. Слова, ну что мне делать? То есть всегда человек стремится быть выше своих килим, своих желаний. Где взять для этого желание, как все-таки подняться над этим? Это только наша работа, это группа, это просьба, чтобы свыше пришла эта сила и дала нам эту работу. Все время подниматься над получающим килим. Работа. От выхода из Египта, потом пустыня, потом...
2: Принцип, как говорить принцип на иврите?
1: Принцип, как сказать на иврите, принцип.
0: А икарон? Икарон.
1: Принцип, тот же принцип. Работать над желанием получать, или желание получать, которое только пусто над ним работать, то есть не обращая внимания на его наполнение, стремиться выше того, что оно просит, несмотря на это, к слиянию. Или даже наполняют его, я специально наполняю его, чтобы оно показало мне все вкусы, красоту и наполнение, которое есть, и вся жизнь, которая в этом есть. И над этим все-таки я работаю. Это уже работать с получающим килим ради отдачи. Мы будем надеяться, что у нас будет еще как-то возможность сказать об этом яснее. Да. Что должна требовать группа, чтобы начать искать первую точку, как работать над этими килим? Куда она должна направлять?
2: Рабаш кутеф аль зе беколь миней мама.
0: Рабаш пишет об этом в разных статьях, там, где он пишет «Вера выше знания», «Высшее знание» каждый раз. Это, по сути дела, здесь имеется в виду каждый раз быть в стремлении подняться над желаниями, что в человеке. А затем мы узнаем, увидим, насколько все эти желания, эта точка, которая дана нам, эта тьма, насколько они действительно необходимая вещь, созданная Творцом, чтобы над этой точкой выстроить его образ в нас. Выстроить в нас его образ. Потому что невозможно иначе, как из этой точки, из точки всех желаний, средней точки. Центральной точке. Тогда либо делают из нее сокращение, растут в вере, либо наполняют ее наслаждениями, и над этим растут в вере. Вера называется соответствие Творцу. Просто вера — это отдача. И Творец, он отдача. Так насколько я отдаю, да, я соответствую ему, тогда я отдаю его дающих килим, то есть без наполнения моих килим. Это называется «работает с авиютом шореш и алев». И даже когда наполняю свой килим, я тоже подобен ему, тоже отдающий, тоже работаю в вере. Вера — это проблема в том, что у нас для начинающих слово «вера» путает их.
2: Коннотация,
0: связь, то, что мир вкладывает в это слово, это настолько неправильно, что это трудно, да?
1: Может быть, на этапе подготовки я, на самом деле, не стремлюсь к наполнению, а к связи с ним. Может быть, это такое свойство на этапе подготовки, что я не стремлюсь к наполнению, готов принять тьму?
0: Вся наша работа на этапе подготовки в двойном и одинарном скрытии — это стремиться к связи с Творцом, несмотря на все помехи и все наслаждения и все недостатки, чтобы там ни было, стремиться только к этому. Вопрос, что ты вкладываешь в это слово «связь с Творцом»?
1: Я хочу быть в этом состоянии, чтобы...
0: Так хотя бы связанными, слитыми, подобными, чувствовать его без всякой связи с тем, что происходит в моих желаниях, над желанием.
1: Может быть, это такое состояние на этапе подготовки?
0: Может быть, называется любовь, больная любовью. Любовью называется...
2: Чука ле кешер.
0: Стремление к связи. И, конечно, в этом стремлении есть много желания получать, наполнить себя этой связью. И хотя мы не осознаем этого и не можем проверить это, что это находится в нас или нет, мы не настолько можем видеть себя изнутри, но это находится, поэтому называется лолишма. Но все-таки стремление к связи с Творцом над всеми помехами и келим, которые есть у нас в этом мире, что это важно для меня выше всего. Скажем, есть у него суд, Творец его таким образом пробуждает, чтобы связаться с ним, а затем даже без суда, или пусть будут суды, неважно, но чтобы связь осталась, и этого я ищу. Затем я начинаю проверять. Если я из-за суда стремлюсь, это нехорошо. Я хочу страстно желать его от хороших состояний. Неважно даже потом, хорошее или плохое. Есть здесь разные состояния. И не то, чтобы мне было хорошо, и я стремился, когда мне плохо, так, или хорошо. Или над ними, над хорошим и плохим стремлюсь к нему, потому что само стремление для меня уже наполнение. Это называется, что я уже близок к тому, чтобы отраженный свет был моим наполнением. И это уже на самом деле истинное наполнение, которое есть у Малхут. Мы говорим, что свет Малхут — это экран и отраженный свет. Да?
1: Что все-таки проверять, что я работаю на максимуме в лолишма, в направлении лишма, а не в другом направлении? Вы сказали, что...
0: Если мое стремление именно к Творцу, а не в связи с разными вещами, которые находятся ниже Него, то есть ниже Него — это я, мир и разные вещи, а только в Нем возрадуется наше сердце, то есть быть в Нем. Да? То, что ты все-таки посредственно представляешь себе, что это тебе будет хорошо, ну ладно. Эти проверки, эта критика затем прояснятся. Так в этом должно быть, по сути дела, направление сейчас. А это то, что мы говорим, что в группе, как он спросил, какая работа в группе здесь. Это все время быть пока что связанным с той же идеей. И я через группу, когда получаю от него воодушевление, пробуждение, когда мне напоминают об этом и так далее, я связываюсь с Творцом. Почему с Творцом? Как с Творцом? Потому что я отношусь к группе как к своей силе. Что я могу соединить свои желания с желаниями группы, как один человек с одним сердцем. Да? Это называется, что я на самом деле нахожусь в состоянии, когда я направлен к Творцу. готов получить Тору, то, что называется. Это условие, потому что иначе я вообще не нахожусь возле горы Синай, если я не прихожу к такой связи с другими. У нас есть проверка в нашем мире, когда мы приближаемся к тому, чтобы стать получающими келим для Торы, для света веры, когда стремимся подготовить себя, как один человек с одним сердцем, стремимся, но не способны, это исправление приходит сверху. Но стремимся, потому что видим, что эта вещь необходимая, и она самая возвышенная всех других возможностей. Откуда мы получаем такое? Что это естественно видение находится у нас с помощью учебы, с помощью усилий приходит выше окружающий свет и делает нам эту подготовку, что называется прелестью святости, что есть в духовном мире за Махсоном, но это уже начинает быть какое-то очарование этим, склонность, какая-то важность. Этого я хочу. Почему вот так, как в любви? Мы не можем сказать так это. Ты знаешь, в любви, как ты говоришь, да? Не люблю или да, люблю. Это окружающий свет дает. Да.
1: Когда человек начинает работать, так стремится даже без группы, чтобы обрести...
0: Начало стремления приходит через точку в сердце, но точка в сердце — это, в общем, очень маленькая сила. И если не увеличивать ее с помощью той же группы, с той же силы, и если не направлять себя правильно на Творца именно, с помощью того, что группа служит для него проверкой, действительно ли он стремится к Творцу, к отдаче, к чему-то такому, по крайней мере, хоть как-то. Силе отдачи. Если он не пользуется этим, то находится только в своей точке, которая потом превращается в точку смерти. Эликсир жизни превращается в яд смерти. Он превращается из боевого петуха в летучую мышь. Это только если выбирает правильную группу или нет. Если он думает идти один, без того, чтобы соединиться с группой, через которую он направляет себя к Творцу и проверяет себя, и увеличивает свое желание. Если он думает один, то наверняка у него не получится, наверняка превратится в летучую мышь.
1: Что называется проверять себя?
0: Проверять себя — это значит, что если у тебя есть важность группы как своя собственная важность, по крайней мере, хотя возлюби ближнего как самого себя должно быть намного больше этого, но если, по крайней мере, у тебя есть такая важность, так называется, что ты направлен к Творцу. Творец скрыт. Скажем, белая стена. Где я нахожу его на белой стене? Где эта точка? Что если посмотрю именно в эту точку, вдруг я увижу там отверстие, а за ним духовный мир. Да? Как я найду эту точку, чтобы она превратилась тогда в отверстие? Так говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего как самого себя, тогда тем, что ты соединяешь себя желанием группы, ты находишь эту точку, куда именно смотреть, и тогда она становится для тебя входом в духовное, условием для получения Торы. То есть вместо скрытия Творца нам дали в этом мире группу, когда мы можем использовать ее, пользоваться ей вместо скрытия. То есть условия, которые скрыты от нас, то есть ради отдачи, дали тебе в группе найти это условие и реализовать его. Если ты стараешься это сделать, Сверху приходят цвета, которые постепенно вводят тебя в это, дают тебе очарование святости. Ты начинаешь просить, на самом деле просить, что неестественно, и дают тебе эту силу ради отдачи.
2: И
0: это почему таким образом сделано? Потому что только в таком виде можно выстроить веру из тьмы, исходя из того, что желание получать не получает наполнение. Потому что вначале, если бы желание получать получало наполнение, ты бы бежал из желания получать. И когда не дают тебе наполнение в желании получать, тебе этим помогают. Дают желание получать и дают без наполнения. И это минусовая форма, противоположная духовному, которая как раз помогает тебе хоть как-то приблизиться к пониманию веры, понятия веры. Скажем, если бы ты был без желания получать, тебе не нужна была бы вера, не было бы у тебя никакого стремления, страдания сзади не толкали бы тебя к тому, чтобы бежать от них. К вере бы ты не стремился, а так тебе дают как раз желание получать и ощущать этого мира, который полон страданий и неудобств. И когда ты хочешь убежать от него, тебе легко отменить желание получать и просить силу веры. Поэтому это скрытие нам на пользу. Творец как бы тебе дал, он не поместил тебя в место, где бы ты отдыхал, а поместил тебя в место, из которого сделал тюрьму, чтобы ты захотел выйти из нее, а иначе бы ты никогда не просил силы веры.
1: Правильно ли сказать, что я требую силы веры вначале для группы, а потом для себя?
0: На самом деле человек... На самом деле человек раскрывает в себе склонность к вере, и тогда он приходит в группу. Тогда он начинает чувствовать, что группа — это та самая лаборатория, та самая система, механизм, с помощью которого он может хоть как-то начать пробовать, что такое вера. Тогда у него уже начинает быть своего рода стремление к этому. И группа становится средством хоть как-то приобрести это. Даже в этом мире. Когда становится желание других, то есть вместе тех, кто стремится, их желание, их стремление для меня становится каким-то средством и чем-то хорошим, как бы, тогда я начинаю желать группу. Это приходит постепенно. И тогда понятие группы и возлюби ближнего приобретает, безусловно, какую-то другую, новую форму. Вы еще раскроете, что это. Это некое понятие, это духовная категория, что-то такое. Наши слова — это все-таки слова этого мира. Но это правильно то, что ты сказал, что побуждение к вере должно исходить из человека, и это постепенно будет исходить из человека, но это побуждение называется точкой в сердце. Именно оно, это точка бины, как мы говорим. А до этого просто страсть к духовному, это пока еще не выясненная точка. Вы продвигаетесь, я могу сказать больше. Каждый день есть выяснение, на самом деле, гораздо большее. Изо дня в день.
1: Да. Мысль каждого из товарищей зависит от него или от всех членов группы?
2: Это, вода еще
0: отдадим. Это, конечно же, взаимно. Но Творец кладет руку человека, Творец вводит человека в группу. Человеку только нужно укрепиться в этом, стараться быть внутри группы. Или формально, как может быть, ты находишься в группе, но это не называется, что ты находишься в группе, понимаешь? Или даже настолько, что тебя выбрасывают отсюда. Или ты сам уходишь, или группа тебя выбрасывает, говорит, ты знаешь, что ты нам не нужен, уходи отсюда, ты буквально

0: выяснять, и еще немного укрепляться, и все.
1: Вопрос, что действительно есть.
0: Тебе не дают две пары решимо, тебе дают только одну пару. Тебе всегда дают определенное состояние. Не дают тебе находиться в двух состояниях. Надо, нам, может быть, так кажется, но никогда. Дают только одно состояние, и в этом состоянии, в котором мы находимся, найти вход в более высокое состояние, поближе к Творцу. И снова определенное состояние, и снова весь беспорядок, который есть в нем, снова найти вход в состояние еще более близкое к Творцу. Это все. Состояние не меняют, только внутри этого состояния выясняют.
1: И как углубить это выяснение? И как его делать?
0: Так углубить это выяснение можно только через работу в группе, потому что ты не найдешь в том, что перед тобой, что называется, ближе к духовному. Так тебе сказали, ближе к духовному — это больше любви к товарищам. Вот и все. Во тьме у тебя нет ничего другого, никакой другой индикации.
1: Необходимость в группе.
0: Это необходимость в группе начинается с того, что человек ощущает необходимость в вере. Быть выше самого себя, своей сущности, своего желания получать. Это после того, как окружающий свет действует достаточно долгое время, после многих усилий человек начинает ощущать, что он нуждается в этой силе, в этом квадрате, который называется «вера выше знания», что человеку это необходимо, это для него воздух, что, по всей видимости, там духовная жизнь. Выше своего «я». Это окружающий свет приносит ему постепенно это ощущение. Тогда как я в таком случае приобрету этот квадрат, веру выше знания, да? Выше этого желания? Как я могу это приобрести? Тогда я начинаю на самом деле стремиться к группе, которая, по сути дела, может мне это дать. Потому что по отношению к товарищу больше, чем к себе, я начинаю раскрывать, что это приносит мне силу веры. Тогда товарищ начинает быть у меня источником приобретения силы веры, света веры. Когда я отношусь к нему так, в отмене себя, я вижу в нем источник духовной жизни. Тогда начинает быть действительно, как бы это сказать, потребность в группе.
2: То есть,
0: еще раз, прежде начинается хисарон, а потребность в вере должно быть до этого потребность в вере — это на самом деле уже свечение свыше. Вот так вот. А иначе моя жизнь будет внутри себя самого, не надо мной. Ну, какие бы я восьмерки здесь не уписывал, я могу танцевать перед тобой. Но это хороший признак, когда мы говорим уже о более тонких авханот.
1: Это направление, когда я беру внутрь группы Творца, и я должен чувствовать его как какой-то выход и вход, или вход и выход, или мы должны стремиться к тому, чтобы это было что-то одно. Допустим, это состояние пока не дает мне спать. Как группа облачается на такую фразу? Ведь это просто отношение к этому?
3: Отношение всегда к Творцу. Не да, Бог не только лишь к группе или там к товарищу,

0: или к действию, или только к этому миру. Но в первую очередь Творец, потом все остальное, как средство, которое приводит к Нему. А с чего ты начинаешь? Зачем ты все это делаешь? Что такое вера? Быть просто в вере? Тогда почему я хочу веру? Ну, так, ну скажем, ладно. Пойдем так. Почему я хочу веру? Ой, там духовная жизнь. Я поднимаюсь над своим желанием. Я начинаю порхать. Я как ангел такой. Это что называется? Получать ради... Ну, отдавать ради получения — это клипа. Это уже речь идет о клипе. То есть, если ты не ставишь Творца как цель, но ты ставишь желание получать, так получается у тебя так. Если ты не идешь с желанием получать внизу, а верой наверху, а если ты готов быть с верой наверху над своим желанием получать, тут желание, ты готов приобрести веру, чтобы здесь у тебя было желание, да, заполненное желание. Как это писать? И все. Тогда у тебя есть просто... Ты готов на это сделать сокращение. Ты же видишь, что таким образом иначе невозможно. Ты стремишься к вере, а оттуда придешь к наполнению. Если это будет здесь, тогда это клипа. Это называется отдача. То есть ты готов отдавать ради получения, получать. Поэтому тебе говорят, что если ты делаешь правильные действия, то должно быть такое действие, что тут вот будет Творец, и тогда ты производишь сокращение на свое желание получать для того, чтобы через веру прийти к Нему. Что вера, да, вот эта вот клеточка, вера и Творец, чтобы тут было соответствие, что это тождественно этому. То есть, как ты вообще представляешь себе веру? Ты представляешь себе веру согласно тому, как ты представляешь Творца. А теперь, как ты можешь представлять Творца по вере, что если и это ты не знаешь, как это, тогда ты сюда вводишь группу. Я правильно написал? Вот и все. И тогда ты не ошибаешься, что ты действительно в правильном направлении. Ты не ошибаешься, что ты не служишь своему желанию получать из тебя. Это становится, группа становится средством, да, ты тогда меняешь свое сердце.
1: Но ведь мы говорим, что даже из зло лишма мы хотим...
0: Наше стремление тут, когда мы находимся, и в этом, неважно, мы пока еще не можем выяснить, поэтому мы говорим, что мы находимся в ло лишма, как бы.
1: Тогда можно сказать, что вера — это отношение к Творцу без всякой связи с тем, что Он дает мне в получающий килим.
0: Вера — это мое отношение к Творцу без всякой связи с тем, что я получаю от Него. Или по-другому, что значит без всякой связи с тем, что я получаю? Без всякой связи с моим желанием получать.
1: Что должно быть наше намерение во время учебы? Приобрести веру, прийти к открытому управлению?
0: Возьми 17-й пункт в предисловии к ТАС и посмотри. То есть перед тем, как начать заниматься, ученик должен вооружиться, как он там, какое слово там? Укрепиться в вере в Творца.
2: Ну,
0: конечно же, только это мы и должны требовать от учебы. Ну и все тут, видите, сходится.
1: Что это за выражение по отношению к группе, по отношению к общему кли? Почему каббалисты пишут, что нужно быть в радости, в воодушевлении? Почему, если я должен держать сокращение, видеть, насколько у меня нет сил и желания получать, из этого я пойму необходимость, которая у меня есть в группе, потому что если сейчас мне скажут, не убегай, тьмы, держи эту тьму, увидеть, насколько ты заключен в ней, увидеть, как она управляет тобой, а не желание к Творцу. Из этого ты придешь к необходимости группе, потому что она может дать связь с Творцом, желание к Нему. Так почему мне говорят, попробуй быть в радости, ты не должен?
0: Нет, нет, когда говорят, попробуй быть в радости, это не то, что цель быть в радости. Но если ты находишься не в радости, это называется, что ты не держишься за высшую эту идею, а ты в своих килим проверяешь, а, ничего у меня там, нету. Творец, Бог знает, что жизнь моя поганка. Если ты проверяешь это получающее килим, тогда откуда у тебя будет радость? А, там, если там что-то есть, да, тогда, может быть, там радость, если у тебя там что-то есть. Или ты в печали, да, что у тебя там ничего нет. Радость — это проверка, это результат того, что ты оторвался от получающих килим.
1: Ну, допустим, был период, что жизнь в страданиях. Каббалисты как бы из этого, из того, что желание получать было маленькое, должны были жить жизнью страданий, лишений. Это я понимал. Почему? Потому что если у человека говорят, он видит, что у тебя нет, он видит, что у него есть, и он видит, как это управляет им, и тогда у него есть необходимость в группе, потому что он понимает, насколько желание управляет им. Здесь, если ты пытаешься все время выйти из тьмы, тебе говорят, продолжай, ты как в жизни, тогда ты все время в иллюзии, что, может быть, ты достигнешь какого-то наполнения.
0: Это методика, по которой каббалист живет как бы в страданиях, это чтобы нейтрализовало желание получать и приближаться к духовному. Вот этот вот подход... Совсем не обязательно, что это обязывает быть в группе. Тогда человек работал в том, чтобы нейтрализовать желание получать в самом простом буквальном смысле. Это просто за счет привычки. Отменять вкус в желании получать. То есть желание получать настолько было слабо. Я дам свой пример. Я в своей жизни я очень любил сладкое. А сейчас мне запретили сладкое. Запретили также там и белый хлеб, и всякое такое. Мы на протяжении нескольких месяцев пытался я это выполнить. И все, я потерял к этому вкус. Вчера, моя жена хотела меня угостить там какой-то, знаете, там без сахара, да. Сегодня всякие, да, обманки делают, там без сахара, там еще там что-то такое. Да, все равно сладкое. А я не чувствую больше вкуса сладости. Я не чувствую вкуса в сладости. Удивился я. Но просто уже перестало быть нужным. И это, а сладкое даже в духовном, это же сладость, это... Он говорит о наслаждении, о вкусе, да, о всей великолепии. И вот так, понимаешь? То есть с помощью привычки человек может прекратить желать... использовать определенные желания. С помощью привычки человек может привести себя к тому, чтобы чувствовать те вещи, которые раньше не чувствовал. Так они работали, те каббалисты. Это не группа и вообще ничего. И даже не окружающие света. Только из желания получать работа такая.
1: Я попытаюсь иначе. Скажем, мне легче увидеть, что у меня нет связи с Творцом, или связать в этой точке вообще, что у меня нет связи с Творцом, и страданий, и с пустоты, потому что когда я наполнен, это сбивает меня с толку, я ощущение, как бы, что я сделал наполнение сам. Это не показывает ощущение, как бы, почему мне сейчас необходима связь с Творцом, почему каббалисты не обязывают в работе ни человека, ну, не углубляться, скажем, в страдания, в свою пустоту, потому что из этого ты приходишь ко всем этим серьезным состояниям, и человеку легче быть в вере, из тьмы, тогда почему это не является частью работы?
0: Ты спрашиваешь о нашем времени?
1: Да.
0: Дали ему желание получать. Вокруг этого желания получать есть разные наслаждения. И желание получать со всеми вот этими наслаждениями вокруг него. Вот эта ситуация называется этим миром. Так ведь? Вот и все. Не то что... брось, оставь все эти объекты, которые есть в этом мире. А желание и вокруг наслаждения на определенном уровне, в определенной плоскости, это называется этим миром. И дают желание получать в этой ситуации. Да, отсутствие, недостаток, наполнение. Это помощь. Да, переступить через это желание получать, справиться с ним, быть выше него, над ним. Тогда что ты спрашиваешь?
1: Я спрашиваю, почему это не является частью работы? В нашей методике не говорят тебе «не беги».
0: Да, в нашем желании получать и наслаждение вокруг него в этом мире, если бы не надо было бы их приобрести за счет больших усилий. Да, у каждого наслаждения есть определенная сумма усилий. И даже усилия... Он мог бы приобрести там или не мог бы приобрести, мы тогда не смогли бы выйти из этого мира. Ведь в конечном счете, я-то желание получать. Если мое желание получать удовлетворено, тогда что мне еще-то нужно? У меня нет никуда, никакой тяги, ни к чему.
1: Я об этом и спрашиваю, почему меня обязывают так работать.
0: Так вот мне дают желание получать наслаждение вокруг меня. И я не могу ухватить эти наслаждения, я только пытаюсь, а оно убегает. Да, на секунду, раз, и попробовал, и снова я пустой. Мне это дает именно для того, чтобы я бы смог подняться. Этот мир создан не для того, чтобы нас подставить в том, чтобы выйти в духовное. Наоборот, помочь, чтобы выйти в духовное. Поэтому желание получать помогает мне. Это значит, что фараон готовит, приближает народ Израиля к выходу из Египта.
1: Но в том, что я наполняю даже на день, два, неделю, две, это стоит мне времени. Почему я чувствую себя удовлетворенным?
0: Что значит удовлетворен? Ты идешь и проверяешь себя снова, снова, снова и снова, что твое желание получать не может быть удовлетворено в этом мире. Тебе кажется, что ты гоняешься за наслаждениями. Это твое скрытие. Ты не гоняешься за наслаждениями. И тебя просто гонят за наслаждениями для того, чтобы ты проверил, чтобы ты увидел, что ты не сможешь достичь, что легче, да, после того, как ты отчаешься, когда у тебя будет решение, все, я должен подняться над всем этим. Ничего тут этого не стоит. Это помощь. А как по-другому тебе помочь? Если дают тебе тягу к духовному, тогда ты станешь клипой. Так тебе дают такое состояние, антидуховное, чтобы ты с него захотел бы духовное вот в святом ее виде, ради отдачи, как-то так. Невозможно по-другому выстроить этот механизм, который начнет с нуля в духовное. Ну, скажем, ты творец. Ты хочешь создать творение, подобное себе, с нуля, не с плюса, если плюс, ты творец, да, не то, что творец. Творец должен дать творению все возможности выстроить себя с нуля. С нуля невозможно, только с минуса. Минус будет поддерживать. Поэтому желание получать ради получения таким вот образом. Потом клипот. И это все как помощь. Да нет, у меня нет слов. Вы увидите, насколько система, она дополняет все свои части. Поэтому там есть вопрос, почему Творец подает жизнь, клипот создает. Да это все на самом деле одна система. Тут ничего ни на что не делится.
1: Мы сказали, что человек дает усилия, в результате этого он получает хисарон к вере, и в результате этого получает хисарон к группе.
0: Да, желание к группе не может быть у него прежде, чем есть у него желание к вере. Нет, ну есть так немножко, знаешь, так. Ну, говорят, что есть. Ну, так значит, так есть. Но не то, чтобы это... Это была необходимость, да, насущная потребность. Что мне это необходимо, да, необходимость. Нуждаться. Да, ну, группа, среди дня так вспоминаешь, да, или там мне напоминают.
1: Так что это за первая станция такая, что это усилие, чтобы оно было эффективным, чтобы оно породило эту цепочку, усилие, которое даст потребность в вере, которое даст потребность в группе. В чем это первое усилие, чтобы притянуть окружающий свет, который построит во мне вторую вот эту станцию, потребность в вере, которую построит во мне третью, и потребность в группе, тогда вот в первом кубике то, что было.
0: Все должно быть соединено. И стремление к Творцу, и стремление к духовной жизни, которое принесет мне наслаждение, да, ради получения. Человек, где находится, так и работает. Да, группа, там говорят мне, да, нужно мне, не нужно. Ну, хорошо, ладно, соглашусь, что нам не нужна. Пусть будет. Всякие такие формы, с ними человек работает, а окружающий свет все это приводит в порядок. Да? Будем сейчас учиться. Пусть окружающий свет нас всех настроит. Да? Будем работать правильно. Сколько бы мы ни говорили, все делает окружающий свет.
1: Перейдем к следующей части урока. Учимся вместе с товарищами.

0: Строим духовное окружение. Дорогие друзья, сейчас мы переходим к учебе вместе с товарищами, ведущие 5.32.
1: Дорогие хаверим, дорогой мировой кли, наша десятка получила эту честь провести этот урок по поводу праздника Шавуот. Этот праздник, мы на входе к свету, это не еще какой-то там праздник, а это время получения Торы. От Песаха мы отсчитываем 7 недель, но с нашей точки зрения, это не просто там мы отчитываем дни. Там еще секунду, очистить сердце, готовить к тому самому особому моменту. И мы этап за этапом, желание за желанием выясняем и готовим желание так, чтобы оно на самом деле стало готово к получению Торы. Итак, в радости, в благодарности начнем урок за то, что мы удостоились. И пройдем это вместе. Будем очищать сердце, соединимся как один человек с одним сердцем, подготовим себя к принятию силы, объединения, любви, чтобы раскрылось между нами. А сейчас давайте послушаем Рабаш, особый такой фрагмент из письма 52-го.
2: Ядуа, что Шавуот...
0: Пишет нам Рабаш. Известно, что Шавуот — это Малхут в мирах и сердце в человеке. Как объяснил мой отец и учитель, о седьмом освящающем, и Шви седьмой — это во мне. Итак, это облачается в сердце человека, когда мы можем объяснить, что это облачается в сердце человека. Поэтому называется Шавуот и называется дарование Торы, то есть Тора облачается в сердце каждого из Израиля и во время отсчета от Песха до Шавуот это очищение Келим, и оно в моха и в либо, в разуме и в сердце. И когда заканчиваются келим, тогда удостаиваются торы, и поэтому перед Песахом была подготовка в очищении келим в вере. И это называется заповедь. Благодаря выходу из Египта удостоились веры, как сказано, «Я Творец, который вывел тебя из земли египетской», а после Песаха начинается работа по очищению для подготовки к получению Торы. И когда вот эта Тора облачается на душу человека, называется, что называется это Шавуот, время дарования Торы.
1: Группа Торонто подготовила нас к уроку с отрывком, где Бааль Сулам благодарит все цепочки каббалистов, которые привели нас к той самой точке, в которой мы находимся сегодня, и насколько мы должны благодарить Бааль Сулама и Рабаша, да, когда вот сейчас мы послушали отрывок. И без того, что Бааль Сулам говорит нам. И наш Рав, насколько мы удостоились, у нас есть такой Рав, и мы сейчас слышали урок, который точно настраивает нас на правильное место, там, где Тора должна облачиться, в какой кли, который мы готовим. Давайте посмотрим клип из урока, когда Рав объясняет нам, как привести себя в соответствии к тому, чтобы свет Торы облачился бы в нас. Итак, первый клип.
0: Что значит проверять себя?
1: Проверить себя — это значит, что есть у тебя важность группы, как и собственная важность, ну, как минимум. Хотя возлюби ближнего как самого себя должно быть гораздо больше, чем это. Но хотя бы так, что если у тебя уже есть такая важность, ну, это называется, что ты направлен на Творца. Творец скрыт. Да, белая стена. Как я обнаружу, да, где я нахожу его на этой белой стенке? Где-то самая точечка. Если я посмотрю точно на эту точку, я вижу там проход, и там духовный мир. как я нахожу эту точку, да, которая потом превратится в проход. И тебе говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего, как самого себя, и тем, что ты накладываешь, соединяешь себя с желанием группы, ты находишь эту точку, куда именно смотреть, и тогда она становится проходом, входом в духовный мир, условие для получения Торы.
3: То
1: есть вместо скрытия Творца дали нам в этом мире группу, в которой мы можем использовать ее вместо скрытия.
3: То есть
1: то самое условие, которое скрыто от нас, а это ради отдачи, тебе дают это в группе, найти это условие и его там реализовать. А если ты стараешься это сделать, приходят сверху света, которые постепенно тебя вводят туда, дают тебе такую прелесть святости, ты начинаешь просить, на самом деле просить, а это неестественно, но тебе дают эту силу ради отдачи. Вот так.
2: Если у нас
0: есть важность группы, по крайней мере, так же, как важность самих себя, тогда к нам приходит сверху света, вводит нас в работу, и мы начинаем просить, на самом деле просить. А теперь семинар, активный семинар. Как нам достичь в десятке этой точки связи, которая является вхождением в духовное и условием для получения Торы? Как мы достигнем в десятке точки связи, которая является вхождением в духовное и условием для получения Торы?
1: В первую очередь, вот это вот описание того, что это вход в духовное, из того, что мы работаем над нашей связью в группе, это уже поднимает чувствительности и стремления. Мы также слышали, среди всего прочего, на уроке, что мы должны укрепиться в кли веры, в наших усилиях, которые мы добавляем, намерение добавлять ради отдачи. Мы слышали описание Рава, насколько есть у нас необходимость в группе, и если мы укрепляемся в этой необходимости, в этой зависимости друг в друге, в окружении, тогда мы можем приближаться к этому высочайшему состоянию.
0: Основа — это связь, это точка в сердце, которая есть у каждого. И здесь это начало для получения кли веры, как мы и слышали на уроке.
4: Это
0: главная сила, если мы, нам удается создать между этими точками поле отдачи, тогда свет, высший свет, выстраивает эту связь, освещает ее, и мы удостаиваемся получения Торы.
1: Да, нужно прийти к необходимости, что только с группой, с товарищами, при взаимной помощи, которую мы получаем, приближаемся к цели, к этому входу в духовное. Ну так вот, после всех этих усилий, даже как будто бы понарошку, да, но с товарищами, мы потом приходим к необходимости в том, что только связь мы просим, объединение, но вместе это должно быть связано с целью, с учителем, с Творцом. Тогда мы пробуждаем свет, возвращающий к источнику.
0: Достигнем точки связи, когда каждый отменяется, и Творец есть за системой связи между нами, потому что без связи с Творцом не может быть правильной связи между нами.
1: Тогда каждый может выйти из работы ради самого себя и работать ради товарищей, и вместе получать. Но очень самая важная точка, может быть, в том, что я должен работать для постижения товарища, чтобы вы получили.
4: Шай
0: пишет общий хисарон к свету. Мы уже видели в десятке, что мы способны поднимать важность, вместе работать и нам необходимо эти вещи работать сквозь скрытие, и думать о товарищах и так далее. И эту работу мы можем выполнять только в мнении, как один человек с одним сердцем, и исходя из этих действий, мы приходим к свету.
1: В десятке прийти к этой точке связи означает, что через те действия, которые мы делаем в десятке, не каждый стремится искать эту связь с десяткой по отношению к товарищам, раскрытие вот это чувство любви. Вот эта работа каждый раз со связью, я проверяю, насколько я могу отказаться от себя для того, чтобы дать больше товарищам. И именно эта работа показывает, что ты не способен, и тебе тут нужен Творец. И так вот, когда десятка укрепляется в таком требовании к Творцу, тогда в этом уравнении необходима связь, тогда действительно достигают той самой точки.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем. И Рав учит нас, что у нас, кроме десятки и объединения между нами, для того, чтобы правильно направить себя, кроме этого у нас нет ничего. Сегодня особый день, когда мы все соберемся вечером, будем учиться. Очень важно продолжать выяснять этот момент, не оставлять правильно, все больше и больше направлять себя. Сейчас мы посмотрим клип, потом проведем семинар. Давайте притянем свет, чтобы дал нам силу и научил нас. Клип номер два.
1: Что такое проверить, что я работаю в чем-то, да, лишма, ло лишма?
0: Если мое стремление именно к Творцу, а не в связи с разными вещами, которые находятся ниже него, то есть ниже него — это я, мир, разные вещи, а, как сказано, в нем возрадуется сердце мое, то есть быть в нем. То, что ты там где-то за кулисами себе представляешь, что тебе от этого будет хорошо, и так, ну это ладно. Этот контроль, эти проверки, потом они проявятся. Это, в общем-то, должно быть стремлением. Это то, что мы говорим, что в группе, как он говорит, что такая работа в группе. Все время быть пока что связанным с этой идеей. Я через группу, от которой получаю воодушевление, пробуждение, силу, когда мне напоминают об этом и так далее, я связываюсь с Творцом. Почему с Творцом? Как с Творцом? Потому что отношусь к группе как к своей силе, что я могу соединить мои желания и желания группы как один человек с одним сердцем. Это называется, что я действительно нахожусь в состоянии, и когда я направлен на Творца, готов к получению Торы. Это условие. Иначе я вообще не нахожусь у подножия горы Сина, если я не достигаю такой связи с другими. У нас есть проверка в нашем мире, когда мы приближаешься к тому, чтобы быть кли получения для Торы, для света веры, когда мы стремимся подготовить себя как один человек с одним сердцем. Стремимся, да, но не можем, да. Это исправление приходит свыше, но мы страстно желаем, потому что видим, что это самое необходимое, самое высокое из всех остальных возможностей. Откуда мы получаем такое? Что это естественным образом, ведь этого нет в нас. Через учебу, с помощью усилия приходит высший свет, окружающий свет, и производит эту подготовку, которая называется очарование святости, то, что есть в духовном мире за Махсомом, но уже начинает в нас быть какое-то очарование, это какое-то стремление, какая-то важность. Я хочу. Почему? Так, как и в любви, мы не можем сказать. Вот так и все.
1: Мы слышали этот клип, и Рав сказал, как в любви, да, вот, любви. Почему я люблю товарища, я не знаю, почему, так вот, активный семинар, какая совместная просьба должна пробудиться между нами, чтобы мы удостоились стать как один человек с одним сердцем. Еще раз, какая совместная просьба должна пробудиться между нами, чтобы мы удостоились стать как один человек с одним сердцем. 4 минуты.
0: Совместная просьба, которая должна пробудиться, просьба к Творцу, так, чтобы возникло стремление, чтобы в нас выросла вера и уверенность.
1: Зачем? Мне надо быть в этом состоянии, как один человек с одним сердцем. Почему мне недостаточно того, чтобы я со своим сердцем был бы на связи с Творцом? По-видимому, из нашей учебы, из нашего опыта жизни мы приходим к состоянию и выводу, что у нас нет связи с Творцом в наших желаниях, но только в том состоянии, как один человек с одним сердцем. Мы можем прийти к тому ощущению силы отдачи, точки в сердце, которую требует. Мы это желание хотим усилить, увеличить, и просьба, чтобы дал нам силу любить товарищей. Занимались этим?
0: Да, нужно прийти к общей молитве, и мы хотим вместе достичь этого.

0: Нам понятно, что в одиночку невозможно, только вместе. И Творец, Высшая Сила, только Он может помочь нам, и поэтому есть условия для просьбы. Мы должны вместе прийти к этой молитве из глубины сердца.
1: Так, чтобы прийти из глубины сердца, мы должны прийти на всю глубину просьбы. А глубина просьбы строится из совместного желания, где каждый понимает, что без части товарища у него нет никаких шансов соединить что-то, что вообще прийти к какой-то просьбе к Творцу.
2: Если тмуна бамуах бадимьон шели зе алеве арацон.
0: Я представляю, что сердце, это наше желание, должно быть таким сильным, сингулярным, уникальным, чтобы охватить.
2: Can to circulate, to give to the, that it will pass to the whole world. Can.
0: Чтобы мы смогли передать Творца всему миру.
1: Общая просьба какая должна быть? Да, пробудиться, чтобы достоились быть как один человек с одним сердцем. Настоящая просьба должна быть в этом состоянии. И связь в этом состоянии с Творцом. Но это из того, что мы на самом деле стараемся, прикладываем усилия объединиться таким вот образом для того, чтобы достичь цели. Тогда и родится такая вот просьба. А что за просьба? Я не могу ее заранее определить, спланировать. Она должна проясниться в процессе работы.
0: Нужно все время выяснять общую просьбу, потому что все время необходимо стремление.
1: Ну что ж, этой ночью это происходит. Этой ночью мы вместе соберемся на уроке, да, будем изучать «Ночь невесты», «Зоар». Так это принято в Шавуот, и это произойдет этой ночью. Мы соберемся, все мировое клей, подготовим себя к тому, чтобы получить свет, который объединит, свет Торы, к которому мы так стремимся. И где это раскрывается? В связи между нами. Поэтому у нас есть еще такая возможность приложить усилия, объединиться. Так будем помнить, что мы приходим не в одиночку. Вся десятка, каждый товарищ, все точки соединения присоединяются в одно большое кли. Просить быть готовым и достойным получения Торы. Сейчас давайте выясним в Торе, с каким общим намерением мы хотим прийти на этот ночной урок, ночь невесты урок, а потом будем рады послушать вас в общем обсуждении. Итак, подготовка к активному семинару. С каким общим намерением мы хотим прийти на ночной урок «Ночь невесты». И десятка, которая готова, выставляйте знак вопроса и поделитесь в общем обсуждении. Пожалуйста.
0: Совместная учеба в «Ночь Шавуота». Мы хотим прийти с таким намерением, чтобы собрание, взаимовключение вместе со всем кли, чтобы привело нас к такому состоянию, когда нам мы можем прорваться и почувствовать истинную потребность в отдаче, выйти из себя в молитву, обрести то милосердие, которое Творец дает нам. Итак, продолжать.
1: Мы хотим прийти сегодня на ночной урок с намерением, что мы действительно уже готовы и достойны получения Торы. После того, как мы проверили все свои желания, что нет там ничего, там ради получения. Мы хотим зайти вместе в особую эту связь с Творцом, и чтобы эта связь уже начала соединять нас поверх всех желаний этих, и чтобы смогли удостоиться слияния с Ним.
0: Стоит в течение дня выяснять, какое наше общее намерение, что, чем мы хотим достичь, и вместе выстраивать это в десятки. Когда мы достигаем связи с товарищами и настоящего хисарона, истинной молитвы, как мы и говорили.
1: Мы хотим прийти к уроку с одним намерением, что нет разницы между нами. Каждый чувствует другого больше даже, чем чувствует сам себя.
0: Когда мы работаем вместе, получить что-то. Материал творения. Ведет нас на следующую ступень. В том, чтобы мы смогли восполнить систему природы, которую Творец создал.
1: Пока мы вот на этом уроке, это что важно. Я слышал много советов Рава, как настроить свои намерения именно сейчас на этом уроке. Как Яков сказал, в течение дня мы получим то, как необходимо прийти к ночному уроку.
0: Итак, друзья, давайте выставляйте знаки вопроса и давайте делиться впечатлениями от семинара и с каким общим намерением мы хотим прийти сегодня вечером на урок «Ночь невесты». Десятка, которая готова поделиться, ставьте вопрос. И кто-то, может быть, есть уже в зале, кто хочет сказать?
3: Рафаэль. Саша.
1: Я думаю, что нам нужно прийти к этому с внутренней такой радостью. Что-то происходит особое в эту ночь. С такой, может быть, внутренней радостью. Не то, что мы думаем хороводы водить, а вот внутренняя такая радость, чтобы мы просили у него силу любви.
3: Офер.
0: С каким общим намерением? С общим намерением я сейчас поднимаю молитву, чтобы мы смогли прийти, чтобы Творец дал нам покрытие, чтобы не было ни лиц, ни десяток, ни номеров, ничего, чтобы было желание. Мы все относимся к Нейбаруху. Давайте придем к этим, с этим желанием, со стремлением, чтобы у меня не было каких-то личных претензий к товарищам. Мы просто находимся под покровом Творца. Давайте попросим это. Мы находимся в одном желании. Гордость за группу, за наших учителей. За Рава, ты только говоришь «Михаил Лайтман», и сразу у тебя проступают слезы, звучат в голосе. Давайте оставим все наши личные какие-то счета, остановим вообще все на секунду и попросим Творца, чтобы он привел нас. Слыхаем, друзья.
1: Прийти с серьезной добавкой желания. То, что называется, что мы сегодня учили, это важность, чтобы вера была выше знания, что Творец ждет.

0: ведет нас, и что есть в этом что-то настоящее, волнующее. Все зависит только действительно от нас. Мне, конечно, легче было бы включить компьютер, но когда мой товарищ спросил, кто поедет в Петах-Тикву, то есть против своего желания, мы все равно едем. Спасибо Ялю, спасибо вам, дорогие. Лехаим.
1: Большое спасибо, друзья. Важно освободиться от всех преград, которые стоят между нами, и принять это состояние, которое находится в Шавуот, вместе со всеми состояниями, которые раскрываются в скрытии, понять, что Творец стоит за каждым товарищем и может наполнить нас радостью, и так мы сможем преодолеть все препятствия.
2: Ну что ж, хаверим, мы слышали наших товарищей, их намерения, подготовку, которую проходит каждый. Теперь это возьмем, это подготовим себя в течение дня вместе, чтобы стать как один человек с одним сердцем. И придем к этому уроку и будем получать Тору. Лехаим.
1: Перейдем к следующей части урока, и сначала споем вместе песню.

0: Зоар.
1: Дорогие друзья, в честь праздника Шавуот будем читать Зоар. Зоар для всех. Ночь Шавуот, глава Эмор.
2: Мы изучаем книгу Зоар, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167. Перевод можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задать вопросы. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. Зоар, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167.
3: Что вы на меня смотрите? Какие намерения на сегодня? А что, у вас своих нет? У вас нет намерений?
4: Ну,
3: кто скажет? Ты ладно, еще. Каждый хочет удержать это в себе. На самом деле, истинное намерение, окончательное, это раскрыть Творца. Увидеть во всем, что мы сейчас читаем, Его действия. Если в каждом слове, если в каждом действии, свойстве, картине, мы видим, что это то, что он рисует нам в нашем разуме и чувстве, даже если мы этого не понимаем, но осознаем, что это приходит от Него, для того, чтобы раскрыть в нас какое-то воздействие, неважно, что я из этого всего понимаю, если я через это держусь за него как за единственный источник, тогда я уже нахожусь в истинной, направленной на него форме. Если я воспринимаю его, то есть смог взяться за определенную форму связи с ним в самой простой форме, просто понимая, что это есть источник, то я уже начинаю расшифровывать, что приходит ко мне из этого источника. Я уже начинаю развиваться с неживого уровня, на котором я просто слился, прилип к этому, как капелька семени к матке. Я начинаю различать различные формы отдачи, воздействие, которое я получаю от него. И я из этих самых-самых разных форм, которые получаю, очень разных форм, очень путающих, я их отношу к одному источнику, к единому источнику. И только этим я... И только так я работаю с ними. Таким образом, я развиваюсь как зародыш. Когда все самые разные формы, которые приходят от Него, я отношу к Творцу, и несмотря на то, что они разные, все они относятся к Нему, и тогда я из собрания этих разнообразных воздействий, которые я воспринимаю и отношу к Нему, я тем самым собираю их в единый организм, в единый источник. И это значит, что я из капельки семени начинаю развивать свою душу. Достаточно. Давайте попробуем так.
2: 167 пункт. Тора, которую надо изучать в ночь

0: иудаизма не спали в эту ночь и изучали Тору, говоря: «Мы придем к наследию святого достояния для нас и для сыновей наших в двух мирах». И в эту ночь Кнессет Исраэль украшается над ними и входит в слияние с царем, и оба они украшаются над головами тех, кто удостоился этого. 169. В час, когда собираются товарищи в эту ночь, они приходят к исправлению украшений невесты, чтобы привлечь мохин для Малхут, дабы явилась она завтра в украшениях своих, то есть мохин, и в исправлениях своих к царю, как подобает. И он озарит светом облачение и произведет ее исправление, и нет больше никого в мире, кто бы умел совершать исправление в мире, кроме товарищей. Счастлив их удел в этом мире и в мире будущем. 170-й пункт. Товарищи в эту ночь поправляют украшения невесты и венчают ее облачениями царя. А кто производит исправление царя за Ирампина в эту ночь, чтобы пребывал он с невестой и соединился с царицей Малхут? Чтобы пребывал он с невестой и соединился с царицей Малхут. Это святая река, которая глубже всех рек, святая Има, Бина, производящая исправление за Ирампина. Как сказано: «Выйдите и поглядите, дочери Циона, на царя Шломо, на венец, которым украсила его мать в день свадьбы его». И после того, как Бина произвела исправление царя и увенчала его, она приступает к очищению царицы и тех, кто находится у нее, товарищей, занимающихся ее исправлением. 171. Подобно царю, у которого был единственный сын, и он собирался женить его на высшей царице. Мать его всю ту ночь входила в сокровищницы и вынесла высший венец, вокруг которого 70 драгоценных камней, и украсила его. Она вынесла шелковые одеяния и нарядила его, и произвела в нем царские исправления. 172. Затем мать его вошла в дом невесты и увидела служанок, поправляющих украшения и наряды, и драгоценности, чтобы исправить невесту. Сказала им: «Ведь я установила место окунания там, откуда исходят воды, и все благоухания и ароматы находятся вокруг этих вод, чтобы очистить невесту мою. Придет невеста, царица сына моего, и служанки ее, и очистят себя в этом месте, которое установила я, вместе омовение живой водой, имеющейся у меня». А затем она украсила ее драгоценностями, одела ее в наряды и увенчала ее украшениями. «На завтра, когда явится сын мой, чтобы соединиться с царицей, возведет он чертог для всех и будет вместе с вами пребывать в обители своей». 173. «И также святой царь с царицей Малхут и товарищи, подобны этому, и также высшая има Бина, исправляющая все. И тогда высший царь Заирампин и царица и товарищи пребывают все вместе и не разлучаются никогда. И об этом сказано: «Владыка, кто будет жить в чертоге твоем, кто обитать будет на святой горе твоей, ходящий в непорочности и действующий праведно». Это те, кто украшают царицу драгоценностями ее, одевают ее в наряды и венчают украшениями. И каждый из них называется действующим праведно, потому что Малхут называется праведностью. Исчисление Омера и праздник Шавуот. 174 пункт. Хозе Антонио из Мексики спрашивает: «Что делать, когда ты не знаешь, твое намерение правильно при чтении Зор или нет? Как гарантировать правильное объединение путем просьбы?»
1: Намерение наше — это главное. Отношение человека —

0: к тому, кто я, что я, что мне надо делать, к чему мне имеет смысл прийти и так далее. Все выясняется в мысли. А выяснение то же, что мы делаем, ну, допустим, в этом мире, есть на разных уровнях. Либо на малом уровне, когда я выясняю что-то маленькое. Либо на более высоком уровне, там более широкое выяснение. Более разнообразное. Там могут быть цвета, могут быть вкусы. На более высоком уровне это могут быть и вкусы, и цвета, да еще разные там, ну, что еще? Ну, запахи, например. Еще выше, это может быть уже связь с причинами, следствиями и так далее. Все это проистекает из того, насколько я способен выяснить себя. Уровень моего выяснения определяет мой духовный уровень. Во-первых, выяснение заключается в том, что я, как должно быть, как мы уже много раз говорили сегодня, все, что происходит, приходит из одного источника. Это одно. Нет никого, кроме него. Все. Это одно. Второе. Все, что происходит со мной, я хочу выяснить объективно. Как это сказать на иврите? Независимо. Есть еще слова? Объективно. Хорошо. Объективно. Так? Как же так случилось, что я правильно написал? Ну, выяснение, в общем, форма. Лучше выяснение. Объективное. Так. Теперь, если это так, я должен стремиться к состоянию, которое называется сокращение. Так, чтобы мои действия были действиями, опять же, объективными, независимыми. Я их могу чувствовать, но я их чувствую потому, что я хочу их выяснить. У меня нет иного инструмента. Был бы у меня какой-нибудь прибор, с помощью которого я мог бы проверять те или иные явления, я бы так и делал. Я должен проверять эти явления своим прибором объективно. И поэтому нужно сокращение, потому что, несмотря на то, что я проверяю сам, я не привношу в это какие-то свои собственные помехи, искажения. Искажения, коими является злое начало, когда я отношу их к себе. А что был точно за вопрос?
1: Когда человек не знает, как просить правильного объединения во время чтения Зор, должен ли он просить света, чтобы гарантировать правильную просьбу для обеспечения правильного объединения?
0: Если я делаю эти вещи, как я к ним подхожу? Для того, чтобы выполнить их. То есть для того, чтобы выяснение было объективным, чтобы все было в свойстве «нет никого, кроме него», и без каких-либо... Но, опять же, сокращение и выяснение — это одно и то же. Одно требует другого. Как мне это делать? Я стараюсь слиться с группой. Чтобы моя учеба была вместе с ними, выяснение, где мы слиты вместе, настолько, насколько это возможно, чтобы выяснить цель, в которой мы точно Если мы приходим к цели, то мы точно, если придем к ней, к цели, мы точно будем в единстве. Будем в единстве. Поэтому то, что я делаю сейчас, я стараюсь быть в единстве. В том, что я сейчас делаю, это быть в единстве. Выше себя. Объективно. Вот и все. И тогда я не промахнусь мимо цели. У меня есть группа, у меня есть источник, у меня есть определенное понимание того, что значит быть вместе, и я продвигаюсь. При том, что эта группа — это определенное увеличительное стекло. Еще раз изобразим его таким вот образом, которое изображает, которое дает мне понятие о том, что такое единство, что такое единый, что значит быть единым, единым источником, который я получаю от Творца, несмотря на то, что в группе есть огромное количество людей, все меняется. Если я стараюсь видеть группу как единый организм и постоянно работаю над этим, это помогает мне приводить себя в соответствие с единым источником, с Творцом. Продолжим.
1: 174 пункт. Исчисление Омара и праздник Шавуот. И отсчитайте себе от второго дня празднования, от дня приношения вами Омара возношения, 7 полных недель. Эта заповедь, исчисление Омара, необходима, потому что Израиль, хотя и очистились для совершения Песаха и освободились от скверны, они еще не были совершенны и чисты, как подобает, и потому в Песах не произносится полное восхваление «Аллель», потому что до сих пор они еще не достигли нужного совершенства. 175. Это подобно женщине, которая избавилась от нечистоты своей, и после ее завершения она отсчитывает себе 7 дней. Также и здесь Израиль после выхода из Египта освободились от нечистоты и совершили Песах, чтобы есть за столом отца своего, то есть Малхут. Отныне и далее они должны производить отсчет, когда жена может приближаться к своему мужу, и это 50 дней очищения, необходимые для достижения будущего мира, бины, у которой есть 50 врат, и получения Торы, и приближение жены к мужу ее, то есть соединение Зайрампина с Малхут. 176. И поскольку эти дни — это дни мира Захара, Зайрампина, это исчисление возлагается только на мужчин. И поэтому исчисление это совершается стоя. Однако речения Нижнего мира, Малхут, произносятся сидя. И поэтому есть молитва 18 благословений, произносимая стоя. А молитва от благословения, создающий свет, и до 18 благословений произносится сидя. И эти 50 дней заключают в себе 49 дней, являющихся совокупностью всех ликов Торы. Ибо в Торе раскрываются 49 ликов чистоты, а в 50-й день раскрывается сама Тора. И это 50 дней, в которые включены Шмита и Йовель. 7 раз Шмита и 1 раз Йовель. Откуда здесь 50? Ведь их 49, а 50-й день мы не отсчитываем. Но один скрыт, и мир держится на нем. И в 50-й день Шавуот скрыто раскрывается и укрывается в нем. Это подобно царю, пришедшему в дом друга своего и пребывающего там. Пояснение сказанного. Первое. Зер Анпин называется Торой, и корень его исходит от Гар, то есть от свойства Хабад да Ишсут, называемых Биной, ибо он поднялся туда в виде средней линии, называемой Дат, и согласовал между двумя линиями Хохмой и Биной да Ишсут, и остался там. А затем нисходят эти три линии в виде «три выходят благодаря одному, и один находится в трех» из Гар да Ишсут к Зер Анпину, находящемуся внизу. Тиферет, расположенная ниже Хазы, и Неи да Ишсут, Зад да Ишсут облачаются в Зер Анпин и выводят в нем 10 сферот. От половины Тиферет Ишсут, расположенной ниже Хазы, нисходит Кетер Зер Анпина, а от Неи Ишсута нисходят 9 сферот Хабад, Хагат, Неи Зер Анпина. И хотя основа корня Зер Анпина находится в Даат, относящейся к Гар Ишсута, вместе с тем все же нет у него доли от Хазы и выше Ишсут, потому что парса в Хазе Ишсут создает разрыв между ними, так как суды в парсе возникают во время подъема Малхут туда. И они действуют вместе от парсы и ниже, но вовсе не выше парсы, потому что суды и авьют не могут подняться выше места их нахождения. Таким образом, есть очень большое различие между тем, что выше парсы Ишсут, где вообще нет включения судов, и между тем, что ниже парсы Ишсут, где уже есть включение судов. И поскольку в Зер Анпине, расположенном ниже Хазе Ишсут, есть включение судов, он не может получить от наполнения, которое есть выше парсы, чистого от любого суда, так как парса в Хазе Ишсут сокращает Зер Анпин так, чтобы он не мог получить от верхней половины парцуфа Ишсут. А парса Ишсут – это 50-е врата Бины, которые не постиг даже Моше. Потому что Моше – это свойство Зер Анпина, и Зер Анпин тоже не постигает их. И поэтому 50-е врата – это сфера Тиферет да Ишсут, ставшая кетером Зер Анпина, и в том месте проходит парса в Хазе. И можно сказать, что это половина до Хазе, свойство Юд-Хей Ишсута, расположенное выше парсы, является полным парцуфом, то есть Хабад, Хесед, Гвура и половина Тиферет, поскольку в то время, когда устранятся суды парсы и раскроются 50-е врата, у Зер Анпина произойдет включение во всю верхнюю половину парцуфа Ишсут. И потому вся верхняя половина парцуфа Ишсут считается 50-ми вратами. Второе. Поэтому сказано, и эти 50 дней заключают в себе 49 дней, являющихся совокупностью всех ликов Торы, ибо в Торе раскрываются 49 ликов чистоты, а в 50-й день раскрывается сама Тора, потому что место от Хазе Ишсут и выше считается их свойством Гар и Юдхей, а от Хазе и ниже считается свойством Зад Ишсут и Вавгей. И поскольку Зер Анпин облачает Ишсут только от Хазе и ниже, у него есть только свойство Зад, Хагат, Неи да Ишсут, и ему не достает их свойства Гар, и поэтому у него есть удержание клипот вследствие парсы да Ишсут, и поэтому есть в Торе в Зер Анпине 49 ликов чистоты и 49 ликов нечистоты, то есть одно против другого. Однако 50-е врата Тиферет Ишсута, или вся половина парцуфа от Хазе их и выше, там находится суть Торы, против которой нет никаких клипот, и нет в ней включения судов и клипот, и там находится основа корня Зер Анпина, называемого Торой, ибо он находится там в свойстве Даат да Ишсут. Поэтому сказано, и эти 50 дней, в которые включены Шмита и Йовель, потому что Зад Ишсута – это Шмита из-за подъема Малхут вместо парсы Ишсута, расположенной от Хазе и выше. От Хазе и ниже. И поэтому не относится к этому месту свойство самой Бины, называемое Йовель. И поэтому есть 7 раз Шмита, то есть 49 дней, и только 50-е врата, расположенные выше парсы, это Йовель, 50-й день. Третье. И надо отсчитывать 50 дней, а не столько 49, потому что 50-е врата скрыты, и нельзя постигнуть их из-за Малхут, которая поднялась в Парсу. И Зайрампин не может получить от Тиферет и Ишсуд, находящихся от Хазы и выше. И невозможно, чтобы он раскрылся окончательно из-за того, что Малхут, называемая Мир, вошла там в Парсу, так как получает, благодаря его подъему туда, подслащение от бины меры милосердия. Потому что Тиферет — это бина свойства Гуф, и без этого мир не смог бы существовать. Скрытые, то есть 50-е врата, раскрываются с одной стороны, а с другой стороны считается, что все еще укрывается в нем, потому что не может раскрыться полностью до окончательного исправления. И лишь тогда, когда будет исправлена Малхут первого сокращения и сможет получить высший свет, не будет больше необходимости подслащения Малхут биной вместе парсы. И эта парса, скрывающая 50-е врата, будет полностью отменена. И тогда будет полное постижение каждым 50-х ворот. Но до этого они раскрываются только путем подъема ступеней. И также в этом имеется два состояния. Первое состояние в дни Шломо, когда зон будут постоянно находиться в месте высших Аба Ваима. Второе состояние на протяжении всех остальных поколений, когда зон постоянно находится в месте от Хазе и Шсуд и ниже. Четвертое. И хотя есть подъемы ступеней в субботние дни, в праздники и во время молитвы, все же постоянное состояние парцуфов не изменяется. Зайрампин в постоянном состоянии облачает Ишсуд от их хазы и ниже, и поэтому у Зайрампина есть в постоянстве только вак без рож, то есть зад без гар. Однако вследствие подъема ступеней Зайрампин может подняться до Рош Арихампина, то есть на три ступени выше него. Но все же и тогда он остается облачающим Ишсуд от их хазе и ниже, как и в постоянном состоянии, потому что парцуфы, находящиеся выше него, тоже поднялись на три ступени, как и Зайрампин. То есть в то время, когда Зайрампин поднимается вместо Ишсуд от хазе их и выше, Ишсуд прежде поднимаются в Аба Ваиму, а Аба Ваима в Арихампин и так далее таким же путем. Таким образом, хотя Зайрампин поднялся в Ишсуд, он облачает их только от хазе и ниже, потому что в их свойстве от хазе и выше они поднялись в Абу Ваиму. И также на второй ступени, когда Зайрампин поднимается выше Абу Ваиму, обязательно до этого Ишсуд должны были подняться в Арихампин, а Абу Ваима в Атик. Так что, хотя Зайрампин поднимается вместо Аба Ваима, он облачает только Ишсуд от их хазе и ниже, так как Ишсуд в своем свойстве от хазе и выше уже поднялись вместо Арихампина. И также на третьей ступени, когда Зайрампин поднимается в Арихампин, он облачает только Ишсуд от их хазе и ниже, так как Ишсуд в своем свойстве от хазе и выше уже поднялись вместо Атика, а Аба Ваима вместо Таамим Десак Мира Ак. И хотя мы видим, что Зайрампин поднялся в Рош Арихампин, он еще облачает Ишсуд вместе от хазе и ниже, как и в постоянном состоянии. Мы переходим.
2: Микра, удаут ле сиум. Замшех луз ла йом, йом хамиши.
3: Мы прочитаем сообщение. Следующий урок с 12 до часу будет трапеза с 14.30 до 15.30, собрание товарищей 22.15-22.35, урок Лейла Декала.
2: Шиват хаверим хагигит банхаат акле ха-исраэли лифтихат ха-эруа.
3: собрание будет вести израильское Кли, а 22:35 до пол первого ночи будет урок Леля де Кала. Завтра расписание, 7:45 подготовка к уроку в нашем зале, столовом. Урок с 8 до 10, с 10 до 11 молитва, не транслируется. Трапеза праздничная, Шавуот, с 11 до 12. Следующая подготовка к уроку с 16:45 до 17. Урок с 17 до 18:30. И трапеза 18:30, 19:15. В шаббат обычное расписание. Закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника Шавуот мы посмотрим урок от 19 июня 2003 года, который основан на письме 52 на странице 1512 второго тома Рабаша. Вместе прочитаем в десятках и начнем.
1: Пятьдесят второе письмо. Моим друзьям пусть живут вечно. Наступает праздник Шавуот, это время дарования нашей Торы. Известно, что Шавуот — это свойство Малхут в мирах и сердце в человеке, как объяснял мой отец и учитель, освящающим седьмой день, Микадеш Швии, что седьмой Швии означает Шиби-у, что во мне он. Он имел в виду, что Творец облачается в сердце человека, и это время, когда можно объяснить, что Тора облачается в душу человека. Поэтому называется Швот и называется дарование Тора. То есть, что Тора облачается тогда в сердце каждого из всего Израиля в целом. А во время счета Омера от Песаха до Шивота это время очищения Килим. И это свойство очищения в сердце и разуме. А когда Килим завершаются, тогда мы удостаиваемся свойства Тора. И поэтому перед Песахом была подготовка по очищению Килим на свойство веры, которое называется свойство заповеди. А благодаря выходу из Египта мы удостоились веры, как сказано, «Я Творец Всесильный Твой, который вывел тебя из земли египетской». А после Песаха начинается работа по очищению в виде подготовки к получению Тора.
0: А когда Тора облачается в душу человека, тогда Шавуот называется временем дарования нашей Торы. И мы нуждаемся в милости свыше, чтобы нам дали силы выйти из Египта и удостоиться состояния веры. Потому что мы проходим много состояний, пока удостаиваемся состояния веры. Иногда бывает так, что у человека нет никакой потребности в вере путем очищения, так как он думает в душе своей, что ему больше стоит идти обычными путями, как ему кажется. Потому что все приверженцы и люди действия идут путем заповедей обученных людей, то есть привычным путем. И дай Бог, чтобы на этом пути у него было желание полностью соблюдать Тору и заповеди. Потому что он видит, что и в этом он пребывает в состоянии падения. А иногда у него нет времени думать о том, что занимается Торой и заповедями без всяких расчетов, что Тора и заповеди, которые он выполняет, ему не стоит входить в ней в расчеты, потому что расчет, который совершает человек, это только чтобы заработать что-то. И тогда он находится в состоянии, что ему стоит делать расчет на свои материальные потребности, так как главная его жизнь именно в материальном.
1: Но необходимо помнить правило, которое высказал мой отец и учитель, что главные наказания касаются того времени, когда человек занимается Торой и заповедями, и за то время, когда он пребывает в состоянии, когда вся его жизненная сила только в материальном. Тогда суд его, тогда его судят, как судят животных, только когда он занимается Торой и заповедями, не осторожен, чтобы быть в состоянии чистоты. Это называется, что он находится в работе идолопоклонника. Поэтому, когда человек согласен в своем разуме делать хоть что-то в Торе и заповедях, тогда стоит работать ради небес. Ведь главная работа начинается в свойстве разума, моха, тогда как в свойстве либо сердца это работа совершенно иная. Ведь тогда работа его называется «выйти из состояния животного и стать в свойстве человека», о чем сказано «вы называетесь человеком». И тогда начинается работа человека в свойстве моха, разума, то есть он начинает взвешивать на весах свойства веры и свойства знания, какое из них ему более выгодно, и начинает негодовать, почему Творец не удостаивает его свойством знания. И отсюда можно объяснить слова Гмары. Сказал Раби Иуда, сказал Шмуэль от имени Раби Мейера, когда я учился у Раби Акивы, то добавлял в чернила канкантум, черный материал. А когда пришел к Раби Ишмаэлю, он сказал мне: «Сын мой, будь осторожен в работе своей, ведь работа твоя — это работа небес. Если ты убираешь одну букву или прибавляешь одну букву, ты можешь разрушить весь мир целиком».
0: И сказал ему: «Одно есть у меня, это канкантум, которое я добавляю в чернила». Сказал мне: «Разве можно добавлять канкантум в чернила? Разве не сказала Тора и напишет, и сотрет, чтобы мог стереть написанное?» Какая связь между вопросом одного и ответом второго? Так он сказал ему: «Может быть, нет нужды говорить о пропусках или добавках, так как знаю, но даже опасаюсь того, что прилетит муха и сядет на корону буквы «далит», стерев ее и превратив в рейш». И надо объяснить «писарь». Когда человек занимается работой Творца, называется «софер», «пишущий», как сказано, «запиши на своем сердце». Недостаток недостает или добавил, либо недостает ему правой, либо добавляет левой. То есть дважды «кан», как сказали мудрецы, можно очистить ползающего гада, кан, 150 вкусами. Поэтому есть дважды кан. Нечистый кан — чистый. Дио чернила называется чернотой, потому что усилие называется тьмой. Надо понять, что если Раби Ишмаэль сказал ему остерегаться недостатка и излишка, каково объяснение, что Раби Мейер сказал ему, что он добавляет канкантум в чернила? И надо объяснить, что в то время, когда Раби Мейер сказал ему, что он писарь, то есть занимается работой по очищению, то сказал ему остерегаться недостающего и излишнего.
1: То есть у него не было недостатка в вере и избытка в знании. На это он ответил ему, что он добавляет канкантум, черное вещество, в чернила. То есть во время приложения усилий, что называется чернота, он добавляет туда, то есть со стороны чистого кен и со стороны нечистого кен. То есть у него всегда есть место для веры, когда у него кантум в одинаковой мере. И он спросил, разве нужно добавлять кантум в чернила? И поскольку из темного места туда дают чистое кен, то есть 150. Разве не должно быть написано что, так, чтобы можно было стереть? То есть во время усилий, что является временем получения веры, то есть это именно когда можно стереть написанное, и все-таки он не стер, ведь в этом состоянии, когда он принимает решение и принимает на себя веру, это называется оконченное письмо, что является кли достойным для пребывания Света Творца. И об этом спрашивает Гмара, что он сказал ему, что тот ответил. И объясняет Раши, он предостерег его от, от избыточных и недостающих букв. И что он ответил ему? Канкантум есть у него. И Раши объяснил по поводу канкантума, что это называется письмо, которое нельзя стереть, поскольку запись его уже существует.
0: И объясняет Гмара, что он ответил ему, чтобы остерегался как недостаточного, так и излишнего. И даже того, что прилетит муха и сядет на коронку буквы «далит», стерев ее и превратив в «рейш». Потому что муха, то есть чуждая мысль, стирает «далит», превращая в «рейш». То есть во время заповеди, когда его закон требует остерегаться как недостающего, так и излишнего, то есть чтобы не желать того, чтобы вера была ниже знания. И называется, что не хватает важности веры, а излишнее, что придает большую важность разуму. И во время письма чернилами Торы, тогда называется, что осторожен с коронкой буквы «далет», что означает совершающий благодеяние, и если есть у него муха, то есть мысль нечистая, то не хочет быть совершающим благодеяние, и тогда называется бедный, у которого нет ничего. И благодаря этому всегда добавляет канкантум, что он всегда осторожен, чтобы вес был равным, тогда он уверен, что выстоит в своем состоянии.
1: И когда он видит, что он всегда находится на распутье, тогда автоматически получается, что он под властью охраны. И благодаря этому он придет к абсолютному совершенству. Творец удостоит нас прийти к совершенству цели и выйти к свету Торы путем очищения Барух Шалом Альви Ашлак.
0: Мы вместе прочитали письмо, которое написал Рабаш. По-настоящему чувствуется сильное желание, которое хочет передать каббалист, а в основном в том, что он описывает необходимость проверки и внутреннего выяснения в то время, когда мы находимся, будь то в работе между нами, будь то в усилиях сблизиться. И если у него немного более сложные места, надеемся раскрыть их во время урока с помощью Рава.
1: Да, мы находимся в работе подготовки для получения Торы. И в этом письме Рабаш объясняет, что такое процесс очищения, как мы должны подготовить себя, свое желание, чтобы принять на себя законы Торы.
0: И важно укрепиться в объединении между товарищами, потому что то, что мы изучаем, это не разумом. Мы хотим прийти к вере. Выше знания.
1: Говорят о том, когда мысли приходят и атакуют человека, как он должен относиться.
0: Мы перейдем к уроку на 29 июня 2003 года, пожалуйста.
1: Что говорит нам Ребе? Что наша работа разделяется на несколько частей, несколько этапов. Первый этап это что мы должны обрести веру, а второй этап, что мы должны обрести знания. Мы знаем также это из процесса разбиения килим. У нас есть сверху вниз от нисхождения два основных действия по созданию наших килим. Это разбиение килим получения, четыре первых мелаха, дагад, и разбиение отдающих килим. Это четыре вторых мелаха, мелахей таним. Это называется первый храм, у которого было, как рассказывается, Мохин Дехая, и второй храм, в котором были Мохин Денешама. Разбиение храмов, что называется. Первый парцов, который вышел из Рош Абавиима, и второй парцов, который вышел из Рош Ишсута в мире Никудим. Против этого у нас есть два этапа в исправлении килим. Когда исправляют сначала отдающие килим, обретают кливеры, что называется. Весь этот процесс называется до завершения выхода из Египта. А когда обретают отдающие килим, свойства бины, тогда там есть подготовка, еще 40 дней внутри бины, и приходят к Шивуоту, к получению Торы. И тогда получение Торы — это уже получение Хохмы. И отсюда у нас есть все законы, о которых мы говорим, все высказывания, которые мы в том или ином виде описываем, эти состояния, когда они человек с одним сердцем, то есть отдающие килим готовы, и сомнения, и рурим против хохмы, знания, это гора, гар, получение Торы. И также до этого в Египте, при выходе из Египта, все работает над нет никого, кроме него. Это понятие веры. То есть два основных действия в этом процессе обретения кли. Отдача ради отдачи, до дарования Торы и обретение килим, уже исправление в получении ради отдачи, это уже от дарования Торы и далее. И это то, что Рабаш говорит. И в соответствии с этим, потом он тогда рассказывает нам, в чем преимущество и недостатки этого. Еще всегда нужно быть в равновесии, в мере работать в килим веры в соответствии с килим знания, чтобы не было, хотя два этих высказания отрицают друг друга, но нужно уравновешивать их таким образом, чтобы, конечно, всегда остерегаться, чтобы знания не было больше веры, иначе это будет получение ради получения, падение в клипот. А всегда нужно заботиться о том, чтобы вера была выше знания, больше, чем знание, с одной стороны. С другой стороны, если не работают, насколько возможно, насколько вера позволяет, не работают со знанием, то это тоже называется недостаток отдачи. То есть нужно, чтобы две эти линии были уравновешены. Это то, что он объясняет нам здесь, да. Что такое в нашем состоянии веры и знания? И в нашем состоянии до входа в духовные действия по-настоящему есть против этого проекция этого внутри нашего состояния веры и знания. Вера у нас называется вера в мудрецов, вера в Рава, а знание это все те наши внутренние факты, которые наши получающие келим требуют, чтобы мы их заполнили и жили бы согласно тому, как наше тело согласно жить и работать, и ощущать себя в уверенности, и которая полагается на основы. В более практическом виде можно сказать так, что любая мысль, которая противостоит духовному продвижению, потому что Творец управляет как единственный во всем мироздании. Во всем мироздании это главным образом во мне он управляет, каждый должен сказать. То есть все, что отрицает, это во мне. Все эти помехи являются для меня, по сути дела, местом для работы. Против них я должен работать. Это в особенности работа у нас в нашем состоянии, пока мы не переходим махсом, когда находимся в двойном скрытии, в одинарном скрытии, работа против скрытия. Что скрыто? Скрыто управление Творца, власть Творца над творениями. И это мы должны восполнить с помощью веры. Что такое с помощью веры? Принимать это как факт. Вера — это все еще не свет, не разум.

0: наслаждениями. Это работа просто обратная нашей сегодняшней работе, когда мы хотим естественным образом наполнить себя. Да.
1: Что значит, что он пишет здесь?
0: Ну, ладно, я не хочу, тебе важно пофилософствовать, да.
1: Что является точным отношением к казням? Что неправильно, что правильно в этом отношении?
2: Вот,
0: еще одно.
1: То есть мы всегда говорим, что стремимся к раскрытию Творца. Здесь я стремлюсь к раскрытию Творца, чтобы я мог и это раскрытие как бы отдавать ему обратно.
0: Если мы будем кричать «раскройся, раскройся», мы ничего не получим. Потому что мы тогда просим как клепот. Хотим получить от него наслаждение. Творец дал нам наслаждение этого мира, чтобы над ними мы бы просили над этими наслаждениями, мы хотим его раскрытия как силы веры. Весь этот мир, то есть этот уровень, со своим желанием получать, дан мне для того, чтобы я захотел не наполнить мой получающий килим, а обрести килим веры против этого мира. Если я прихожу к этому, это называется максимальная лолишма, которому я могу прийти. Из этого лолишма приходит к лишма. Что значит приходит к лишма? То есть из этого лолишма я стремлюсь, действительно, тем не менее, как-то прийти к лишма, тогда получается,
2: что я не микабель. Это
0: что я получаю эту способность быть над моими получающими килим, мои получающие килим по величине всех наслаждений этого мира. И тогда начинают увеличивать у меня получающие килим тоже, чтобы над ними я строил большую веру. Отдача ради отдачи называется, что я вхожу в ибур и в катнут уже в духовном. А потом мне добавляют такие получающие килим, над которыми я тоже строю мою отдачу, но это уже получение ради отдачи. То есть даже, что у меня есть наполнение в получающих килим, я могу стоять и быть над этими наполнениями. Это называется, что я уже просто уподобляю себя Творцу, то есть нахожусь над получающими килим. То есть я тоже обрел силу веры, чтобы быть над получающими килим. Может быть, я нарисую это в каком-то виде. То, что я могу выразить, это тоже уже просто... Мы получаем как бы какую-то величину желания получать. Желание получать. Желание получать это со всем желанием этого мира. Получаем все это желание. А теперь наша работа. В чем стоит наша работа? Что я хочу обрести веру выше
2: идея.
0: Знание. Это знание называется.
2: Идея.
0: Знание. Я хочу обрести мою веру, чтобы она была выше знания. Чтобы я работал над моим желанием получать. Давайте сделаем это так. Знание. Что это значит? Чтобы я не зависел от него. Если я обретаю эту веру, прошу, чтобы она была. Допустим, я работал. Здесь я работаю тысячи лет.
2: אלפי שנים.

0: Тысячи лет. Потом здесь точка в сердце.
1: И
0: я здесь нахожусь в скрытии.
1: Астара.
0: Скрытие одинарное и двойное. Два вида скрытия. Один и два. Я дошел до состояния, когда я действительно хочу получить кли веры. Это называется, что просто я дошел до состояния, что не дает мне спать, разные это называется. Максимальная лолишма. Так? И тогда я начинаю получать эту веру на практике. Она становится... То есть получение веры. То есть я обретаю здесь келим бины.
1: Тхунот бина.
0: Свойства бины.
1: Лашпия минат лашпия.
0: Отдача ради отдачи. Не знаю, как это нарисовать.
1: Когда
0: я обрел, допустим, свойство бины, нахожусь на высоте бины, потом я начинаю... Ну и когда я обретаю бину, свойство бины, они... Тоже у меня растут над желанием получать. Над желанием получать, когда они растут, они растут в Ивьюте Шорыш Алев. Ну, допустим, Шорыш Алев без Бет. Это называется катнут. А потом, когда я работаю дальше, здесь тоже у меня есть получение веры, но я работаю уже над желаниями Гимл и Далет, и что даже когда я получаю внутри этих желаний Гимл и Далет, я остаюсь в высшей знании. То есть я пользуюсь... Не знаю, как сказать. Есть у меня так, желание этого мира. Желание этого мира. И над ним я хочу построить веру. То есть я как бы ставлю сокращение на этот мир. И важнее для меня прилепиться к Творцу. Если я делаю это, все для меня важнее в вере, я перехожу в махсом, называется «больна любовью я». Ну, то есть все мои желания, они выше. Потом я начинаю на эти желания этого мира и на желания, которые я получаю в раскрытии Творца в Шорыш и в Алев, строить кли веры. И это состояние называется катнут. Здесь я нахожусь до махсома. Это уже катнут. А потом, когда я строю мою кли веры, в том, что я начинаю наполнять килим этого мира. Есть алиф у меня и шорош, и еще гимл и далет, и над ними строить свою веру, это уже называется гадлут, получение ради отдачи. Что я хочу сказать здесь, во всех моих попытках как-то выразить это, что если я не получаю ничего, здесь не получаю ничего, обретаю дающий килим, обретаю уже получающий килим ради отдачи, я каждый раз работаю над какими-то наслаждениями, чтобы обрести кли веры. То есть то я работаю в килим, который совершенно я не наполняю их. Я совершенно не наполняю их, и над ними я стремлюсь, чтобы у меня было кли веры, а другой раз я их уже даже наполняю со всеми килим, со всеми наполнениями, которые есть в них. Я ими пользуюсь только как основой, тоже, чтобы построить над ними клим веры. То есть недостаточно мне сказать просто, что этот мир ничего не стоит. Когда я получаю все наслаждения этого мира, и все-таки над ними я строю веру. Слова, ну что мне делать? То есть всегда человек стремится быть выше своих килим, своих желаний. Где взять для этого желание, как все-таки подняться над этим? Это только наша работа, это группа, это просьба, чтобы свыше пришла эта сила и дала нам эту работу. Все время подниматься над получающим килим. Работа. От выхода из Египта, потом пустыня, потом...
1: Принцип, как лагит принцип в иврите?
0: Принцип, как сказать на иврите, принцип.
2: А икарон? Икарон.
0: Принцип, то тот же принцип. Работать над желанием получать, или желание получать, которое только пусто над ним работать, то есть не обращая внимания на его наполнение, стремиться выше того, что оно просит, несмотря на это, к слиянию. Или даже наполняют его, я специально наполняю его, чтобы оно показало мне все вкусы, красоту и наполнение, которое есть, и вся жизнь, которая в этом есть. И над этим все-таки работа. Это уже работать с получающими килим ради отдачи.
1: Ну,
0: мы будем надеяться, что у нас будет еще как-то возможность сказать об этом яснее. Да. Что должна требовать группа, чтобы начать искать первую точку, как работать над этими килим? Куда она должна направлять?
2: Рабаш пишет об этом в разных статьях, там, где он пишет «Вера выше знания», «Высшее знание» каждый раз. Это, по сути дела, здесь имеется в виду каждый раз быть в стремлении подняться над желаниями, что в человеке. А затем мы узнаем, увидим, насколько все эти желания, эта точка, которая дана нам, эта тьма, насколько они действительно необходимая вещь, созданная Творцом, чтобы над этой точкой выстроить его образ в нас, выстроить в нас его образ, потому что невозможно иначе, как из этой точки, из точки всех желаний, средней точки. Центральной точке. Тогда либо делают из нее сокращение, растут в вере, либо наполняют ее наслаждениями и над этим растут в вере. Вера называется соответствие Творцу. Просто вера — это отдача. Я Творец, он отдача. Так насколько я отдаю, да, я соответствую ему, тогда я отдаю его дающих келим, то есть без наполнения моих келим. Это называется, работает с авиютом Шореш и Алев, и даже когда наполняю свои келим, я тоже подобен ему, тоже отдающий, тоже работаю в вере. Вера — это проблема в том, что у нас для начинающих слово «вера» путает их.
1: Коннотация,
2: связь, то, что мир вкладывает в это слово, это настолько неправильно, что это трудно, да?
0: Может быть, на этапе подготовки я, на самом деле, не стремлюсь к наполнению, а к связи с ним. Может быть, это такое свойство на этапе подготовки, что я не стремлюсь к наполнению, готов принять тьму?
2: Вся наша работа на этапе подготовки в двойном и одинарном скрытии — это стремиться к связи с Творцом, несмотря на все помехи и все наслаждения и все недостатки, чтобы там ни было, стремиться только к этому. Вопрос, что ты вкладываешь в это слово «связь с Творцом»?
0: Я хочу быть в этом состоянии, чтобы...
2: Так хотя бы быть связанными, слитыми, подобными, чувствовать его без всякой связи с тем, что происходит в моих желаниях, над желанием.
0: Может быть, это такое состояние на этапе подготовки?
2: Может быть, называется любовь, больная любовью. Любовью называется
1: чука ле кешер.
2: Стремление к связи. И, конечно, в этом стремлении есть много желания получать, наполнить себя этой связью. И хотя мы не осознаем этого и не можем проверить это, что это находится в нас или нет, мы не настолько можем видеть себя изнутри, но это находится, поэтому называется лолишма. Но все-таки стремление к связи с Творцом над всеми помехами и келим, которые есть у нас в этом мире, что это важно для меня выше всего. Скажем, есть у него суд, Творец его таким образом пробуждает, чтобы связаться с ним, а затем даже без суда, или пусть будут суды, неважно, но чтобы связь осталась, этого я ищу. Затем я начинаю проверять. Если я из-за суда стремлюсь, это нехорошо. Я хочу страстно желать его от хороших состояний. Неважно даже потом, хорошее или плохое. Есть здесь разные состояния. И не то, чтобы мне было хорошо, и я стремился, когда мне плохо так, или хорошо. Или над ними, над хорошим и плохим стремлюсь к нему, потому что само стремление для меня уже наполнение. Это называется, что я уже близок к тому, чтобы отраженный свет был моим наполнением. И это уже на самом деле истинное наполнение, которое есть у Малхут. Мы говорим, что свет Малхут — это экран, отраженный свет. Да?
0: Что все-таки проверять, что я работаю на максимуме в лолишма, в направлении лишма, а не в другом направлении? Вы сказали, что...
2: Если мое стремление именно к Творцу, а не в связи с разными вещами, которые находятся ниже Него, то есть ниже Него — это я, мир и разные вещи, а только в Нем возрадуется наше сердце, то есть быть в Нем. Да? То, что ты все-таки посредственно представляешь себе, что это тебе будет хорошо, ну ладно. Эти проверки, эта критика затем прояснятся. Так в этом должно быть, по сути дела, направление сейчас. А это то, что мы говорим, что в группе, как он спросил, какая работа в группе здесь. Это все время быть пока что связанным с той же идеей. И я через группу, когда получаю от него воодушевление, пробуждение, когда мне напоминают об этом и так далее, я связываюсь с Творцом. Почему с Творцом? Как с Творцом? Потому что я отношусь к группе как к своей силе. Что я могу соединить свои желания с желаниями группы, как один человек с одним сердцем. Да? Это называется, что я на самом деле нахожусь в состоянии, когда я направлен к Творцу. Готов получить Тору, то, что называется. Это условие, потому что иначе я вообще не нахожусь возле горы Синай, если я не прихожу к такой связи с другими. У нас есть проверка в нашем мире, когда мы приближаемся к тому, чтобы стать получающими келим для Торы, для света веры. Когда стремимся подготовить себя как один человек с одним сердцем, стремимся, но не способны, это исправление приходит сверху. Но стремимся, потому что видим, что эта вещь необходимая, и она самая возвышенная из всех других возможностей. Откуда мы получаем такое? Что это естественное видение находится у нас с помощью учебы, с помощью усилий приходит выше окружающий свет и делает нам эту подготовку, что называется прелестью святости, что есть в духовном мире за Махсоном, но это уже начинает быть какое-то очаревание этим, склонность, какая-то важность. Этого я хочу. Почему вот так, как в любви? Мы не можем сказать так это.
0: Что это там,
2: там? Ты знаешь, в любви, как ты говоришь, да? Не люблю или да, люблю. Это окружающий свет дает. Да.
0: Когда человек начинает работать, так стремится даже без группы, чтобы обрести...
2: Начало стремления приходит через точку в сердце, но точка в сердце — это, в общем, очень маленькая сила. И если не увеличивать ее с помощью той же группы, с той же силы, и если не направлять себя правильно на Творца именно с помощью того, что группа служит для него проверкой, действительно ли он стремится к Творцу, к отдаче, к чему-то такому, по крайней мере, хоть как-то. К силе отдачи. Если он не пользуется этим, то находится только в своей точке, которая потом превращается в точку смерти. Эликсир жизни превращается в яд смерти. Он превращается из боевого петуха в летучую мышь. Это только если выбирает правильную группу или нет. Если он думает идти один, без того, чтобы соединиться с группой, через которую он направляет себя к Творцу и проверяет себя, и увеличивает свое желание. Если он думает один, то наверняка у него не получится, наверняка превратится в летучую мышь.
0: Что называется проверять себя?
2: Проверять себя — это значит, что если у тебя есть важность группы как своя собственная важность, по крайней мере, хотя возлюби ближнего как самого себя должно быть намного больше этого, но если, по крайней мере, у тебя есть такая важность, так называется, что ты направлен к Творцу. Творец скрыт. Скажем, белая стена. Где я нахожу его на белой стене? Где эта точка? Что если посмотрю именно в эту точку, вдруг я увижу там отверстие, а за ним духовный мир. Да? Как я найду эту точку, чтобы она превратилась тогда в отверстие? Так говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего как самого себя, тогда тем, что ты соединяешься себя желанием группы, ты находишь эту точку, куда именно смотреть, и тогда она становится для тебя входом в духовное, условием для получения Торы. То есть вместо скрытия Творца нам дали в этом мире группу, когда мы можем использовать ее, пользоваться ей вместо скрытия.
1: То есть
2: условие, которое скрыто от нас, то есть ради отдачи, дали тебе в группе найти это условие и реализовать его. Если ты стараешься это сделать, сверху приходят цвета, которые постепенно вводят тебя в это, дают тебе очарование святости. Ты начинаешь просить, на самом деле просить, что неестественно, и дают тебе эту силу ради отдачи.
1: И
2: это почему таким образом сделано? Потому что только в таком виде можно выстроить веру из тьмы, исходя из того, что желание получать не получает наполнение. Потому что вначале, если бы желание получать получало наполнение, ты бы бежал из желания получать. И когда не дают тебе наполнение в желании получать, тебе этим помогают. Дают желание получать и дают без наполнения. И это минусовая форма, противоположная духовному, которая как раз помогает тебе хоть как-то приблизиться к пониманию веры, понятия веры. Скажем, если бы ты был без желания получать, тебе не нужна была бы вера, не было бы у тебя никакого стремления, страдания сзади не толкали бы тебя к тому, чтобы бежать от них. К вере бы ты не стремился, а так тебе дают как раз желание получать и ощущать этого мира, который полон страданий и неудобств. И когда ты хочешь убежать от него, тебе легко отменить желание получать и просить силу веры. Поэтому это скрытие нам на пользу. Творец как бы тебе дал, он не поместил тебя в место, где бы ты отдыхал, а поместил тебя в место, из которого сделал тюрьму, чтобы ты захотел выйти из нее, а иначе бы ты никогда не просил силы веры.
0: Правильно ли сказать, что я требую силы веры вначале для группы, а потом для себя?
2: На самом деле человек... На самом деле человек раскрывает в себе склонность к вере. И тогда он приходит в группу. Тогда он начинает чувствовать, что группа — это та самая лаборатория, та самая система, механизм, с помощью которого он может хоть как-то начать пробовать, что такое вера. Тогда у него уже начинает быть своего рода стремление к этому. И группа становится средством хоть как-то приобрести это. Даже в этом мире. Когда становится желание других, то есть вместе тех, кто стремится, их желание, их стремление для меня становится каким-то средством и чем-то хорошим, как бы, тогда я начинаю желать группу. Это приходит постепенно. И тогда понятие группы и возлюби ближнего приобретает, безусловно, какую-то другую, новую форму. Вы еще раскроете, что это. Это некое понятие, это духовная категория, что-то такое. Наши слова — это все-таки слова этого мира. Но это правильно, то, что ты сказал, что побуждение к вере должно исходить из человека, и это постепенно будет исходить из человека, но это побуждение называется точкой в сердце. Именно оно, это точка бины, как мы говорим, а до этого просто страсть к духовному, это пока еще не выясненная точка. Вы продвигаетесь, я могу сказать больше. Каждый день есть выяснение, на самом деле, гораздо большее изо дня в день.
0: Да. Мысли каждого из товарищей зависят от него или от всех членов группы?
2: Это, конечно же, взаимно. Но Творец кладет руку человека, Творец вводит человека в группу. Человеку только нужно укрепиться в этом, стараться быть внутри группы. Или формально. Как, может быть, ты находишься в группе, но это не называется, что ты находишься в группе, понимаешь? Или даже настолько, что тебя выбрасывают отсюда. Или ты сам уходишь, или группа тебя выбрасывает, говорит, ты знаешь, что ты нам не нужен, уходи отсюда, ты буквально вредишь нам. Есть здесь всякие возможности, начиная с того, чтобы выйти наружу, до того, что ты внутри, но не называется, что ты внутри, до того, как ты действительно находишься внутри. И среди активных, да.
0: Действительно, так кажется, что Творец действительно кладет руку человека на выбор окружения.
2: Человеку нужно только укрепление в том месте, где он находится, только правильное выяснение относительно цели, и в этом укрепляться, еще немного выяснять, еще немного укрепляться, и все.
0: Вопрос, что действительно есть.
2: Тебе не дают две пары решимо, тебе дают только одну пару. Тебе всегда дают определенное состояние. Не дают тебе находиться в двух состояниях. Нам, может быть, так кажется, но никогда. Дают только одно состояние, и в этом состоянии, в котором мы находимся, найти вход в более высокое состояние, поближе к Творцу. И снова определенное состояние, и снова весь беспорядок, который есть в нем, снова найти вход в состояние еще более близко к Творцу. Это все. Состояние не меняют, только внутри этого состояния выясняют.
0: И как углубить это выяснение? И как его делать?
2: Так углубить это выяснение можно только через работу в группе, потому что ты не найдешь в том, что перед тобой, что называется, ближе к духовному. Так тебе сказали, ближе к духовному — это больше любви к товарищам. Вот и все. Во тьме у тебя нет ничего другого, никакой другой индикации.
0: Необходимость в группе.
2: Это необходимость в группе начинается с того, что человек ощущает необходимость в вере. Быть выше самого себя, своей сущности, своего желания получать. Это после того, как окружающий свет действует достаточно долгое время, после многих усилий человек начинает ощущать, что он нуждается в этой силе, в этом квадрате, который называется «вера выше знания», что человеку это необходимо, это для него воздух, что, по всей видимости, там духовная жизнь. Выше своего «я». Это окружающий свет приносит ему постепенно это ощущение. Тогда как я в таком случае приобрету этот квадрат, веру выше знания, да? Выше этого желания? Как я могу это приобрести? Тогда я начинаю на самом деле стремится к группе, которая, по сути дела, может мне это дать. Потому что по отношению к товарищу больше, чем к себе, я начинаю раскрывать, что это приносит мне силу веры. Тогда товарищ начинает быть у меня источником приобретения силы веры, света, веры. Когда я отношусь к нему так, в отмене себя, я вижу в нем источник духовной жизни, тогда начинает быть действительно, как бы это сказать, потребность группы.
1: То
2: есть, еще раз, прежде начинается хисарон, а потребность вере должно быть до этого потребности вере — это на самом деле уже свечение свыше. Вот так вот. А иначе моя жизнь будет внутри себя самого, не надо мной. Ну, какие бы я восьмерки здесь не уписывал, я могу танцевать перед тобой. Но это хороший признак, когда мы говорим уже о более тонких авханот.
0: Это направление, когда я беру внутрь группы Творца, и всегда должен чувствовать его как какой-то выход и вход, или вход и выход, или мы должны стремиться к тому, чтобы это было что-то одно. Допустим, это состояние пока не дает мне спать. Как группа облачается на такую фразу? Ведь это просто отношение к этому?
3: Отношение всегда к Творцу. Не да, Бог не только лишь к группе, или там к товарищу, или к действию, или только к этому миру. Но в первую очередь Творец, потом все остальное, как средство, которое приводит к Нему. А с чего ты начинаешь? Зачем ты все это делаешь? Что такое вера? Быть просто в вере? Тогда почему я хочу веру? Пойдем так. Почему я хочу веру? Ой, там духовная жизнь. Я поднимаюсь над своим желанием. Я начинаю порхать. Я как ангел такой. Это что называется? Отдавать ради получения — это клипа. Это уже речь идет о клипе. То есть, если ты не ставишь Творца как цель, но ты ставишь желание получать, так получается у тебя так. Если ты не идешь с желанием получать внизу, а верой наверху, а если ты готов быть с верой наверху над своим желанием получать, тут желание, ты готов приобрести веру, чтобы здесь у тебя было желание, да, заполненное желание. Как это писать? И все. Тогда у тебя есть просто... Ты готов на это сделать сокращение. Ты же видишь, что таким образом иначе невозможно. Ты стремишься к вере, а оттуда придешь к наполнению. Если это будет здесь, тогда это клипа. Это называется отдача. То есть ты готов отдавать ради получения, получать. Поэтому тебе говорят, что если ты делаешь правильные действия, то должно быть такое действие, что тут вот будет Творец, и тогда ты производишь сокращение на свое желание получать для того, чтобы через веру прийти к Нему. Что вера, да, вот эта вот клеточка, вера и Творец, чтобы тут было соответствие, что это тождественно этому. То есть, как ты вообще представляешь себе веру? Ты представляешь себе веру согласно тому, как ты представляешь Творца. А теперь, как ты можешь представлять Творца по вере, что если и это ты не знаешь, как это, тогда ты сюда вводишь группу. Я правильно написал? Вот и все. И тогда ты не ошибаешься, что ты действительно в правильном направлении. Ты не ошибаешься, что ты не служишь своему желанию получать из тебя. Это становится, группа становится средством, да, ты тогда меняешь свое сердце.
4: Но ведь мы говорим, что даже из зло лишма мы хотим...
3: Наше стремление тут, когда мы находимся, и в этом, неважно, мы пока еще не можем выяснить, поэтому мы говорим, что мы находимся в ло лишма, как бы.
4: Тогда можно сказать, что вера и отношение к Творцу без всякой связи с тем, что Он дает мне в получающий келим?
3: Вера — это мое отношение к Творцу без всякой связи с тем, что я получаю от Него. Или по-другому. Что значит без всякой связи с тем, что я получаю? Без всякой связи с моим желанием получать.
4: Что должно быть наше намерение во время учебы? Приобрести веру, прийти к открытому управлению?
3: Возьми 17-й пункт в предисловии к ТАС и посмотри. То есть перед тем, как начать заниматься, ученик должен вооружиться, как он там, какое слово там? Укрепиться в вере в Творца.
1: Это
3: конечно же, только это мы и должны требовать от учебы. Ну и все тут, видите, сходится.
4: Что это за выражение по отношению к группе, по отношению к общему кли? Почему каббалисты пишут, что нужно быть в радости, в воодушевлении? Почему? Если я должен держать сокращение, видеть, насколько у меня нет сил и желания получать, из этого я пойму необходимость, которая у меня есть в группе, потому что сейчас мне скажут, не убегай от тьмы, держи эту тьму, увидь, насколько ты заключен в ней, увидь, как она управляет тобой, а не желание к Творцу. Из этого ты придешь к необходимости группе, потому что она может дать связь с Творцом, желание к Нему. Так почему мне говорят, попробуй быть в радости, ты не должен?
3: Нет, когда говорят, попробуй быть в радости, это не то, что цель быть в радости. Но если ты находишься не в радости, это называется, что ты не держишься за высшую эту идею, а ты в своих келим проверяешь, ничего у меня там нету. Творец, Бог знает, что жизнь моя поганка. Если ты проверяешь это в получающий келим, тогда откуда у тебя будет радость? Если там что-то есть, тогда может быть там радость, если у тебя там что-то есть. Или ты в печали, что у тебя там ничего нет. Радость — это проверка, это результат того, что ты оторвался от получающих келим.
4: Допустим, был период, что жизнь в страданиях. Каббалисты как бы из того, что желание получать было маленькое, должны были жить жизнью страданий, лишений. Это я понимал. Почему? Потому что если человеку говорят, увидит, что у тебя нет, он видит, что у него есть, и он видит, как это управляет им, и тогда у него есть необходимость в группе, потому что он понимает, насколько желание управляет им. Здесь, если ты пытаешься все время выйти из этой тьмы, тебе говорят, продолжай, ты как в жизни, тогда ты все время в иллюзии, что, может быть, ты достигнешь какого-то наполнения.
3: Это методика, по которой каббалист живет как бы в страданиях, это чтобы нейтрализовало желание получать и приближаться к духовному. Вот этот вот подход... Совсем не обязательно, что это обязывает быть в группе. Тогда человек работал в том, чтобы нейтрализовать желание получать в самом простом буквальном смысле. Это просто за счет привычки. Отменять вкус в желании получать. То есть желание получать настолько было слабо. Я дам свой пример. Я в своей жизни я очень любил сладкое. А сейчас мне запретили сладкое. Запретили также там и белый хлеб, и всякое такое. Мы на протяжении нескольких месяцев пытался я это выполнить. И все, я потерял к этому вкус.
1: Вчера,
3: моя жена хотела меня угостить там какой-то, знаете, там без сахара, да. Сегодня всякие, да, обманки делают, там без сахара, там еще там что-то такое. Да, все равно сладкое. А я не чувствую больше вкуса сладости, я не чувствую вкуса в сладости. Удивился я. Ну, просто уже перестало быть нужным. И это, а сладкое даже в духовном, это же сладость, это... Он говорит о наслаждении, о вкусе, да, о всей великолепии. И вот так, понимаешь? То есть с помощью привычки человек может прекратить желать... использовать определенные желания. С помощью привычки человек может привести себя к тому, чтобы чувствовать те вещи, которые раньше не чувствовал. Так они работали, те каббалисты. Это не группа и вообще ничего. И даже не окружающие света. Только из желания получать работа такая.
4: Я попытаюсь иначе. Скажем, мне легче увидеть, что у меня нет связи с Творцом, или связать в этой точке вообще, что у меня нет связи с Творцом, и страданий, и с пустоты, потому что когда я наполнен, это сбивает меня с толку, я ощущение, как бы, что я сделал наполнение сам. Это не показывает ощущение, как бы, почему мне сейчас необходима связь с Творцом, почему каббалисты не обязывают в работе ни человека, ну, не углубляться, скажем, в страдания, в свою пустоту, потому что из этого ты приходишь ко всем этим серьезным состояниям, и человеку легче быть в вере из тьмы. Тогда почему это не является частью работы?
3: Ты спрашиваешь о нашем времени?
4: Да.
3: Дали ему желание получать. Вокруг этого желания получать есть разные наслаждения. И желание получать со всеми вот этими наслаждениями вокруг него. Вот эта ситуация называется этим миром. Так ведь? Вот и все. Не то что... брось, оставь все эти объекты, которые есть в этом мире. А желание и вокруг наслаждения на определенном уровне, в определенной плоскости, это называется этим миром.
1: И
3: дают желание получать в этой ситуации. Да, отсутствие, недостаток наполнения. Это помощь. Да, переступить через это желание получать, справиться с ним, быть выше него, над ним. Тогда что ты спрашиваешь?
4: Я спрашиваю, почему это не является частью работы? В нашей методике не говорят тебе «не беги».
3: Да, в нашем желании получать и наслаждение вокруг него в этом мире, если бы не надо было бы их приобрести за счет больших усилий. Да, у каждого наслаждения есть определенная сумма усилий. И даже усилия... Он мог бы приобрести там или не мог бы приобрести, мы тогда не смогли бы выйти из этого мира. Ведь в конечном счете, я-то желание получать. Если мое желание получать удовлетворено, тогда что мне еще-то нужно? У меня нет никуда, никакой тяги, ни к чему.
4: Я об этом и спрашиваю, почему меня обязывают так работать.
3: Так вот мне дают желание получать наслаждение вокруг меня. И я не могу ухватить эти наслаждения, я только пытаюсь, а оно убегает. Да, на секунду, раз, и попробовал, и снова я пустой. Мне это дает именно для того, чтобы я бы смог подняться. Этот мир создан не для того, чтобы нас подставить в том, чтобы выйти в духовное. Наоборот, помочь, чтобы выйти в духовное. Поэтому желание получать помогает мне. Это значит, что фараон готовит, приближает народ Израиля к выходу из Египта.
4: Но в том, что я наполняю даже на день, два, неделю, две, это стоит есть мне времени, почему я чувствую себя удовлетворенным?
3: Что значит удовлетворен? Ты идешь и проверяешь себя снова, снова, снова и снова, что твое желание получать не может быть удовлетворено в этом мире. Тебе кажется, что ты гоняешься за наслаждениями. Это твое скрытие. Ты не гоняешься за наслаждениями. И тебя просто гонят за наслаждениями для того, чтобы ты проверил, чтобы ты увидел, что ты не сможешь их достичь, что легче, да, после того, как ты отчаешься, когда у тебя будет решение, все, я должен подняться над всем этим. Ничего тут этого не стоит. Это помощь. А как по-другому тебе помочь? Если дают тебе тягу к духовному, тогда ты станешь клипой. Так тебе дают такое состояние, антидуховное, чтобы ты с него захотел бы духовное вот в святом ее виде, ради отдачи. Как-то так. Невозможно по-другому выстроить этот механизм, который начнет с нуля в духовное. Ну, скажем, ты творец. Ты хочешь создать творение, подобное себе, с нуля. Не с плюса, если плюс. Ты же творец, да, не то, что творец. Творец должен дать творению все возможности выстроить себя с нуля. С нуля невозможно, только с минуса. Минус будет поддерживать. Поэтому желание получать ради получения таким вот образом. Потом клипот. И это все как помощь. Да нет, у меня нет слов. Вы увидите, насколько система, она дополняет все свои части. Поэтому там есть вопрос, почему Творец подает жизнь, клипот создает. Да это все на самом деле одна система. Тут ничего ни на что не делится.
4: Мы сказали, что человек дает усилия, в результате этого он получает хисарон к вере, и в результате этого получает хисарон к группе.
3: Да, желание к группе не может быть у него прежде, чем есть у него желание к вере. Нет, ну есть так немножко, знаешь, так. Ну, говорят, что есть. Ну, так значит, так есть. Но не то, чтобы это... Это была необходимость, да, насущная потребность, что мне это необходимо, да, необходимость. Нуждаться, да, ну, группа, посреди дня так вспоминаешь, да, или там мне напоминают.
4: Так что это за первая станция такая, что это усилие, чтобы оно было эффективным, чтобы оно породило эту цепочку, усилие, которое даст потребность в вере, которое даст потребность в группе. В чем это первое усилие, чтобы притянуть окружающий свет, который построит во мне вторую вот эту станцию, потребность в вере, которую построит во мне третью, и потребность в группе, тогда вот в первом кубике то, что было.
3: Все должно быть соединено. И стремление к Творцу, и стремление к духовной жизни, которое принесет мне наслаждение, да, ради получения. Человек, где находится, так и работает. Да, группа там говорит мне, да, нужно мне, не нужно. Ну, хорошо, ладно, соглашусь, что нам не нужна. Пусть будет. Всякие такие формы, с ними человек работает, а окружающий свет все это приводит в порядок. Да? Будем сейчас учиться. Пусть окружающий свет нас всех настроит. Да? Будем работать правильно. Сколько бы мы ни говорили, все делает окружающий свет.
4: Перейдем к следующей части урока. Учимся вместе с товарищами.

0: Строим духовное окружение. Дорогие друзья, сейчас мы переходим к учебе вместе с товарищами, ведущие 5.32.
1: Дорогие хаверим, дорогой мировой кли, наша десятка получила эту честь провести этот урок по поводу праздника Шавуот. Этот праздник, мы на входе к свету, это не еще какой-то там праздник, а это время получения Торы. От Песаха мы отсчитываем 7 недель. Но с нашей точки зрения, это не просто там мы отчитываем дни, там еще секунду, очистить сердце, готовить к тому самому особому моменту, и мы этап за этапом, желание за желанием выясняем и готовим желание так, чтобы оно на самом деле стало готово к получению Торы. Итак, в радости, в благодарности начнем урок за то, что мы удостоились, и пройдем это вместе. Будем очищать сердце, соединимся как один человек с одним сердцем, подготовим себя к принятию силы объединения любви, чтобы раскрылось между нами. А сейчас давайте послушаем Рабаш, особый такой фрагмент из письма 52-го.
2: Ядуа шешавуот.
0: Пишет нам Рабаш, известно, что Шавуот — это Малхут в мирах и сердце в человеке. Как объяснил мой отец и учитель, о седьмом освящающем, и Шви седьмой — это во мне. Итак, это облачается в сердце человека, когда мы можем объяснить, что это облачается в сердце человека. Поэтому называется Шавуот и называется дарование Торы, то есть Тора облачается в сердце каждого из Израиля и во время отсчета от Песха до Шавуот это очищение Килим, и оно в моха и в либо, в разуме и в сердце. И когда заканчиваются келим, тогда удостаиваются Торы, и поэтому перед Песахом была подготовка в очищении келим в вере. И это называется заповедь. Благодаря выходу из Египта удостоились веры, как сказано, «Я Творец, который вывел тебя из земли египетской», а после Песаха начинается работа по очищению подготовки к получению Торы. И когда вот эта Тора облачается на душу человека, называется, что называется это Шавуот, время дарования Торы.
1: Хаверим, группа Торонто подготовила нас к уроку с отрывком, где Бальсулам благодарит все цепочки каббалистов, которые привели нас к той самой точке, в которой мы находимся сегодня, и насколько мы должны благодарить Бальсулама и Рабаша, да, когда вот сейчас мы послушали отрывок. И без то, что Бальсулам говорит нам. И наш Рав, насколько мы удостоились, что у нас есть такой Рав, и мы сейчас слышали урок, который точно настраивает нас на правильное место, там, где Тора должна облачиться, в какой кли, который мы готовим. Давайте посмотрим клип из урока, когда Рав объясняет нам, как привести себя в соответствии к тому, чтобы свет Торы облачился бы в нас. Итак, первый клип.
0: Что значит проверять себя?
1: Проверить себя — это значит, что есть у тебя важность группы, как и собственная важность, ну, как минимум. Хотя возлюби ближнего как самого себя должно быть гораздо больше, чем это. Ну, хотя бы так, что если у тебя уже есть такая важность, ну, это называется, что ты направлен на Творца. Творец скрыт. Да, белая стена. Как я обнаружу, да, где я нахожу его на этой белой стенке? Где та самая точечка? Если я посмотрю точно на эту точку, я вижу там проход и там духовный мир. как я нахожу эту точку, да, которая потом превратится в проход. И тебе говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего как самого себя, и тем, что ты накладываешь, соединяешь себя с желанием группы, ты находишь эту точку, куда именно смотреть, и тогда она становится проходом, входом в духовный мир, условия для получения Торы.
3: То
1: есть вместо скрытия Творца дали нам в этом мире группу, в которой мы можем использовать ее вместо скрытия.
3: То есть
1: то самое условие, которое скрыто от нас, а это ради отдачи, тебе дают это в группе, найти это условие и его там реализовать. А если ты стараешься это сделать, приходят сверху света, которые постепенно тебя вводят туда, дают тебе такую прелесть.

0: в духовное и условием для получения Торы. Как мы достигнем десятки точки связи, которая является вхождением в духовное и условием для получения Торы.
1: В первую очередь, вот это вот описание того, что это вход в духовное, из того, что мы работаем над нашей связью в группе, это уже поднимает чувствительности и стремления. Мы также слышали, среди всего прочего, на уроке, что мы должны укрепиться в кли веры, в наших усилиях, которые мы добавляем, намерение добавлять ради отдачи. Мы слышали описание Рава, насколько есть у нас необходимость в группе, и если мы укрепляемся в этой необходимости, в этой зависимости друг в друге, в окружении, тогда мы можем приближаться к этому высочайшему состоянию.
0: Основа — это связь, это точка в сердце, которая есть у каждого. И здесь это начало для получения кли веры, как мы и слышали на уроке. Это главная сила, если мы, нам удается создать между этими точками поле отдачи, тогда свет, высший свет выстраивает эту связь, освещает ее, и мы удостаиваемся получения Торы.
1: Да, нужно прийти к необходимости, что только с группой, с товарищами, при взаимной помощи, которую мы получаем, приближаемся к цели, к этому входу в духовное. Ну так вот, после всех этих усилий, даже как будто бы понарошку, да, но с товарищами, мы потом приходим к необходимости в том, что только связь мы просим, объединение, но вместе это должно быть связано с целью, с учителем, с Творцом. Тогда мы пробуждаем свет, возвращающий к источнику.
0: Достигнем точки связи, когда каждый отменяется, и Творец есть за системой связи между нами, потому что без связи с Творцом не может быть правильной связи между нами.
1: Тогда каждый может выйти из работы ради самого себя и работать ради товарищей и вместе получать. Но очень самая важная точка, может быть, в том, что я должен работать для постижения товарища, чтобы вы получили.
0: Шай пишет: общий хисарон к свету. Мы уже видели в десятке, что мы способны поднимать важность, вместе работать, и нам необходимо эти вещи работать сквозь скрытие, и думать о товарищах и так далее. И эту работу мы можем выполнять только в объединении, как один человек с одним сердцем. И исходя из этих действий, мы приходим к свету.
1: В десятке прийти к этой точке связи означает, что через те действия, которые мы делаем в десятке, не каждый стремится искать эту связь с десяткой по отношению к товарищам, раскрытие вот это чувство любви. Вот эта работа каждый раз со связью, я проверяю, насколько я могу отказаться от себя для того, чтобы дать больше товарищам. И именно эта работа показывает, что ты не способен, и тебе тут нужен Творец. И так вот,

0: когда десятка укрепляется в таком требовании к Творцу, тогда в этом уравнении необходима связь, тогда действительно достигают той самой точки.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем. И Рав учит нас, что у нас, кроме десятки и объединения между нами, для того, чтобы правильно направить себя, кроме этого у нас нет ничего. Сегодня особый день, когда мы все соберемся вечером, будем учиться. Очень важно продолжать выяснять этот момент, не оставлять правильно все больше и больше направлять себя. Сейчас мы посмотрим клип, потом проведем семинар. Давайте притянем свет, чтобы дал нам силу и научил нас. Клип номер два.
0: Что такое проверить, что я работаю в чем-то, да, лишма, ло лишма?
1: Если мое стремление именно к Творцу, а не в связи с разными вещами, которые находятся ниже него, то есть ниже него — это я, мир, разные вещи, а, как сказано, в нем возрадуется сердце мое, то есть быть в нем. То, что ты там где-то за кулисами себе представляешь, что тебе от этого будет хорошо, и так, ну это ладно. Этот контроль, эти проверки, потом они проявятся. Это, в общем-то, должно быть стремлением. Это то, что мы говорим, что в группе, как он говорит, что какая работа в группе. Все время быть пока что связанным с этой идеей. Я через группу, от которой получаю воодушевление, пробуждение, силу, когда мне напоминают об этом и так далее, я связываюсь с Творцом. Почему с Творцом? Как с Творцом? Потому что отношусь к группе как к своей силе, что я могу соединить мои желания и желания группы как один человек с одним сердцем. Это называется, что я действительно нахожусь в состоянии, и когда я направлен на Творца, готов к получению Торы. Это условие. Иначе я вообще не нахожусь у подножия горы Сина, если я не достигаю такой связи с другими. У нас есть проверка в нашем мире, когда мы приближаясь к тому, чтобы быть кли получения для Торы, для света веры. Когда мы стремимся подготовить себя как один человек с одним сердцем, стремимся, да, но не можем, да. Это исправление приходит свыше, но мы страстно желаем, потому что видим, что это самое необходимое, самое высокое из всех остальных возможностей. Откуда мы получаем такое? Что это естественным образом, ведь этого нет в нас. Через учебу, с помощью усилия приходит высший свет, окружающий свет, и производит эту подготовку, которая называется очарование святости, то, что есть в духовном мире за Махсомом, но уже начинает у нас быть какое-то очарование, это какое-то стремление к этой важности. Я хочу. Почему? Так, как и в любви, мы не можем сказать. Вот так и все.
0: Мы слышали этот клип, и Рав сказал, как в любви, да, вот. Почему я люблю товарища? Я не знаю. Почему? Так вот. Активный семинар. Какая совместная просьба должна пробудиться между нами, чтобы мы удостоились стать как один человек с одним сердцем? Еще раз. Какая совместная просьба должна пробудиться между нами, чтобы мы удостоились стать как один человек с одним сердцем? 4 минуты.
1: Совместная просьба, которая должна пробудиться, просьба к Творцу, так, чтобы возникло стремление, чтобы в нас выросла вера и уверенность.
0: Зачем мне надо быть в этом состоянии, как один человек с одним сердцем? Почему мне недостаточно того, чтобы я со своим сердцем был бы на связи с Творцом? По-видимому, из нашей учебы, из нашего опыта жизни мы приходим к состоянию и выводу, что у нас нет связи с Творцом в наших желаниях, но только в том состоянии, как один человек с одним сердцем. Мы можем прийти к тому ощущению силы отдачи, точки в сердце, которую он требует. Мы это желание хотим усилить, увеличить, и просьба, чтобы дал нам силу любить товарищей. Занимались этим?
1: Да, нужно прийти к общей молитве, и мы хотим вместе достичь этого. Нам понятно, что в одиночку невозможно, только вместе. И Творец, высшая сила, только Он может помочь нам, и поэтому есть условия для просьбы. Мы должны вместе прийти к этой молитве из глубины сердца.
0: Так, чтобы прийти из глубины сердца, мы должны прийти на всю глубину просьбы. А глубина просьбы строится из совместного желания, где каждый понимает, что без части товарища у него нет никаких шансов соединить что-то, что вообще прийти к какой-то просьбе к Творцу.
2: Если кило тмуна бмоах бадимьон шели зе алеве арацон.
1: Я представляю, что сердце, это наше желание, должно быть таким сильным, сингулярным, уникальным, чтобы охватить.
2: Can to circulate to give to the that it will pass to the whole world. Can.
1: Чтобы мы смогли передать Творца всему миру.
0: Общая просьба какая должна быть? Да, пробудиться, чтобы достоились быть как один человек с одним сердцем. Настоящая просьба должна быть в этом состоянии. И связь в этом состоянии с Творцом. Но это из того, что мы на самом деле стараемся, прикладываем усилия объединиться таким вот образом для того, чтобы достичь цели. Тогда и родится такая вот просьба. А что за просьба? Я не могу ее заранее определить, спланировать. Она должна проясниться в процессе работы.
3: צריך כל הזמן לברר את הבקשה המשותפת, כל הזמן להיות בעבודה הזאת.
1: Нужно все время выяснять общую просьбу, потому что все время необходимо стремление.
4: טוב, חברים, הלילה זה קורה.
0: Ну что ж, этой ночью это происходит. Этой ночью мы вместе соберемся на уроке, да, будем изучать Ночь невесты, Зоар. Так это принято в Шавуот, и это произойдет этой ночью. Мы соберемся, все мировое кли, подготовим себя к тому, чтобы получить свет, который объединит, свет Торы, к которому мы так стремимся. И где это раскрывается? В связи между нами. Поэтому у нас есть еще такая возможность приложить усилия, объединиться. Так будем помнить, что мы приходим не в одиночку. Вся десятка, каждый товарищ, все точки соединения присоединяются в одно большое кли. Просить быть готовым и достойным получения Торы. Сейчас давайте выясним в Торе, с каким общим намерением мы хотим прийти на этот ночной урок, Ночь невесты урок, а потом будем рады послушать вас в общем обсуждении. Итак, подготовка к активному семинару. С каким общим намерением мы хотим прийти на ночной урок, Ночь невесты, и десятка, которые готовы, выставляйте знак вопроса и поделитесь в общем обсуждении. пожалуйста.
1: Совместная учеба в ночь Шавуота. Мы хотим прийти с таким намерением, чтобы собрание, взаимовключение вместе со всем кли, чтобы привело нас к такому состоянию, когда нам мы можем прорваться и почувствовать истинную потребность в отдаче, выйти из себя в молитву, обрести то милосердие, которое Творец дает нам. Итак, продолжайте.
0: Мы хотим прийти сегодня на ночной урок с намерением, что мы действительно уже готовы и достойны получения Торы. После того, как мы проверили все свои желания, что нет там ничего там ради получения, мы хотим зайти вместе в особую эту связь с Творцом, и чтобы эта связь уже начала соединять нас поверх всех желаний этих, и чтобы смогли удостоиться слияния с Ним.
1: Стоит в течение дня выяснять, какое наше общее намерение, что, чем мы хотим достичь, и вместе выстраивать это в десятки. Когда мы достигаем связи с товарищами и настоящего хисарона, истинной молитвы, как мы и говорили.
0: Мы хотим прийти к уроку с одним намерением, что нет разницы между нами. Каждый чувствует другого больше даже, чем чувствует сам себя.
1: Когда мы работаем вместе, получить что-то. Материал творения. Ведет нас на следующую ступень. В том, чтобы мы смогли восполнить систему природы, которую Творец создал.
0: Пока мы вот на этом уроке, это что важно. Я слышал много советов Рава, как настроить свои намерения именно сейчас на этом уроке. Как Яков сказал, в течение дня мы получим то, как необходимо прийти к ночному уроку.
1: Итак, друзья, давайте выставляйте знаки вопроса и давайте делиться впечатлениями от семинара и с каким общим намерением мы хотим прийти сегодня вечером на урок «Ночь невесты». Десятка, которая готова поделиться, ставьте вопрос. И кто-то, может быть, есть уже в зале, кто хочет сказать?
5: Рафаэль.
6: Саша.
0: Я думаю, что нам нужно прийти к этому с внутренней такой радостью. Что-то происходит особое в эту ночь. С такой, может быть, внутренней радостью. Не то, что мы думаем хороводы водить, а вот внутренняя такая радость, чтобы мы просили у него силу любви.
5: Офер.
1: С каким общим намерением? С общим намерением я сейчас поднимаю молитву, чтобы мы смогли прийти, чтобы Творец дал нам покрытие, чтобы не было ни лиц, ни десяток, ни номеров, ничего, чтобы было желание. Мы все относимся к Нейбаруху. Давайте придем к этим, с этим желанием, со стремлением, чтобы у меня не было каких-то личных претензий к товарищам. Мы просто находимся под покровом Творца. Давайте попросим это. Мы находимся в одном желании. Гордость за группу, за наших учителей. За Рава, ты только говоришь «Михаил Лайтман», и сразу у тебя проступают слезы, звучат в голосе. Давайте оставим все наши личные какие-то счета, остановим вообще все на секунду и попросим Творца, чтобы он привел нас. Слыхаем, друзья.
0: Прийти с серьезной добавкой желания. То, что называется, что мы сегодня учили, это важность, чтобы вера была выше знания, что Творец ждет нас, и что есть в этом что-то настоящее, волнующее. Все зависит только действительно от нас. Мне, конечно, легче было бы да, включить компьютер, но когда мой товарищ спросил, кто поедет, в Петах-Тикву, то есть против своего желания. Мы все равно едем. Спасибо Ялю, спасибо вам, дорогие. Лехаим.
1: Большое спасибо, друзья. Важно освободиться от всех преград, которые стоят между нами, и принять это состояние, которое находится в Шавуот, вместе со всеми состояниями, которые раскрываются в скрытии, понять, что Творец стоит за каждым товарищем и может наполнить нас радостью, и так мы сможем преодолеть все препятствия.
2: Ну
0: что ж, хаверим, мы слышали наших товарищей, их намерения, подготовку, которую проходит каждый. Теперь это возьмем, это подготовим себя в течение дня вместе, чтобы стать как один человек с одним сердцем. И придем к этому уроку и будем получать Тору. Лхаим.
1: Перейдем к следующей части урока, и сначала споем вместе песню.

0: זוהר.
1: Дорогие друзья, в честь праздника Шавуот будем читать Зоар, Зоар для всех, ночь Шавуот, глава Эмор.
2: Мы изучаем книгу Зоар, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167. Перевод можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задать вопросы. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. Зоар, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167.
3: Что вы на меня смотрите? Какие намерения на сегодня? А что, у вас своих нет? У вас нет намерений?
4: Ну,
3: кто скажет? Ты ладно, еще. Каждый хочет удержать это в себе. На самом деле, истинное намерение, окончательное, это раскрыть Творца. Увидеть во всем, что мы сейчас читаем, Его действия. Если в каждом слове, если в каждом действии, свойстве, картине, мы видим, что это то, что он рисует нам в нашем разуме и чувстве, даже если мы этого не понимаем, но осознаем, что это приходит от Него, для того, чтобы раскрыть в нас какое-то воздействие, неважно, что я из этого всего понимаю, если я через это держусь за него как за единственный источник, тогда я уже нахожусь в истинной, направленной на

Лайла ла лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай

0: Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie.
1: Хаг самех, хаверим якарим.
2: Радостного праздника, дорогие друзья, великий праздник, очень особенный праздник. На этой неделе наша десятка удостоилась подготовить эту подготовку к уроку. Мы занимались первоисточниками, читали, искали из Зора, из Баля Сулама, Раваша, Славхава. И когда ты занимаешься этим, ты понимаешь, насколько великая вещь это, насколько высокий уровень этого праздника. Ты видишь в первоисточниках, какая сила есть в этом дне, в этом празднике. Это по-настоящему наш праздник, который в точности описывает то, к чему мы стремимся, чему мы посвящаем всю нашу жизнь. Прийти к такому объединению вокруг этой горы, слиянии с Творцом, в этом внутреннем объединении. И сегодня особый день, мы празднуем именно этот день. Здесь есть особый свет, особая сила, и мы читаем самые важные важную статью, которую мы выбрали, и отрывок из этой статьи, это статья «Поручительство», статья, которая имеет отношение прямое к этому празднику, и давайте сейчас прочитаем его и постараемся, несмотря на то, что мы слышали это тысячу, миллион раз, давайте попробуем все-таки услышать этот отрывок новыми ушами, что называется, жить его по-новому, что это происходит прямо сейчас, что сейчас мы стоим, и сейчас спрашивают каждого из нас, потому что этот день посвящен именно этому. Есть особый свет, который приготовлен для этого, и все зависит только от нас сейчас, насколько мы можем вложить в наше сердце, наше намерение в это место, там, где находится свет. Давайте прочитаем сейчас этот отрывок из статьи «Поручительство», которое подготовит нас к этому великому празднику, празднику дарования Торы, и войдем в него вместе.
3: Баля Сулам.
4: Баля Сулам. И в этом суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за друга. Ибо Тора не была дана им, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему в мере слов «возлюби ближнего как самого себя» в полном объеме. Как это выясняется в статье «Дарование Торы», параграфы 2 и 3, смотри там как следует, слово в слово. Иными словами, каждый человек из Израиля должен принять на себя заботу и работу ради каждого человека из народа, чтобы наполнять все его нужды, не меньше, чем заложено в человеке, заботиться о своих собственных нуждах. А после того, как весь народ единогласно согласился, сказав «сделаем и услышим», каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем. И тогда они стали достойны получения Торы, но не ранее. Мы сейчас войдем в активный семинар. Как нам прийти к поручительству между нами, чтобы удостоиться получения Тора? Как нам прийти к поручительству между нами, чтобы удостоиться получения Тора? Тора. Активный семинар.
5: Атнай, лифима шилом дим.
6: Условия, исходя из того, что мы учим, это когда спрашивают, готовы ли вы быть как один человек с одним сердцем. И нам необходимо развить это устремление, прийти к этому состоянию. Тогда мы удостоимся поручительства.
4: Заботиться о хисароне товарищей. Пробуждать вместе хисарон десятки, чтобы прийти к слиянию.
6: Будем продолжать все, что мы делаем, все, что мы знаем. Усилия объединиться, не закрываться, включить в себя весь мир и прийти к поручительству.
4: Нам нужен Творец внутри всего этого дела, чтобы, потому что с нашей стороны есть желание, мы понимаем, что есть потребность, необходимость в этом поручительстве, потому что у каждого самостоятельно нет такой силы. Нужно, чтобы Творец замкнул нам это. Дал бы силу свыше.
6: Да, изменение может прийти только с помощью света, возвращающего к источнику, и это свет Торы. И когда мы стремимся к этому через объединение между нами, мы вызываем на себя это изменение в нас.
4: Вся наша работа связана с укреплением силы и поручительства между нами. Получение Торы — это результат поручительство. Не нужно работать над получением Торы, нужно работать над поручительством, объединением между нами все время, как на конгрессе десяток, который наступает, и в его направлении Творец решит, когда мы достойны получить Тору.
6: Говорится также, что поручительство также от слова «арвут», «арев», то есть сладость, когда мы присоединяемся к каждой точке внутренней товарища, которая может подсластить нам нашу жизнь, потому что приближает нас к высшему свету.
4: Да, может, есть какой-то страх этого, не заботиться о том, чтобы не заботиться о себе, но с другой стороны, это свобода. И полная свобода от эгоизма, это состояние не только с положительной стороны, но и нужно стремиться к нему, хотеть его из-за того, что мы приходим к свободе.
6: Мы можем позаботиться о свободе каждого товарища, если мы вытаскиваем его из заботы о себе, освобождаем его, чтобы думал о Творце, а не о себе.
4: Да, что еще с нашей стороны усиливать чувствительность, стараться почувствовать товарища, служить ему.
6: Нам написаны эти условия, мы должны почувствовать, насколько мы соответствуем этому, насколько мы находимся вокруг этой горы ненависти, этого желания бушующего, и мы не готовы сдаваться, а мы хотим выше этого быть, как один человек с одним сердцем. Так мы должны прийти к Творцу с таким требованием. С его стороны уже все есть, все приготовил он.
4: Дорогие друзья, мы все находимся сейчас на самом важном празднике в нашем пути. Мы сейчас были на уроке «Ночь невесты». Пришли в волнение, мы читали вместе труды каббалистов, Зоар. Все удостоились пробуждения от Творца, который привел нас на этот путь, чтобы быть вместе с каббалистами. Давайте представим себе что мы перед горой Синай, но не где-то в географии, в нашем сердце. То, что не дает нам почувствовать наших товарищей, нашу душу как одно целое, стоять перед Творцом и получать от Него Тору. Давайте все вместе сейчас почувствуем, стремимся к уроку, чтобы построить наши клеи, пошлем нашего Моше наверх, чтобы он привел нам, принес нам Тору, и соединимся вместе с Творцом. Хай, друзья.
7: Отрывок из первого источника «Маор Вешемеш», «Скрытое указание Шавота». Во время дарования Торы, когда стали одним сердцем в любви и братстве, как объяснил Раши, потому что удостоились получения Торы и раскрытия его шхины пред ними. И об этом сказано, «И двинулись они из Рафидим». И Рефидим — это буквы «прудим», то есть «отделённые». И это намекает на то, что они двинулись в безразличие, разобщенности и соединились вместе в любви, чтобы служить Творцу, и поэтому Творец дал им Тору. Прочитаем еще раз. Во время дарования Торы, когда они стояли там, как один человек с одним сердцем в любви и братстве, как объяснил Раши, потому что и благодаря этому они удостоились получения Торы и раскрытия его шхины перед ними. И об этом сказано, и двинулись они из Рефидима. Рефидим — это буквы «прудим», отделенные, намекает на то, что двинулись от безразличия, разобщенности, лени, разобщенности, соединились вместе в любви служить Творцу, и поэтому Творец дал им Тору.

בגלל שקראת פעמיים, הוא לא יכול לקרוא.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте,
0: друзья, дорогие друзья, радостного праздника. В честь праздника Шивот мы будем изучать урок Рава 9 июля 2003 года, который основан на письме 59, на странице 1522 страницы в первоисточнике книги на иврите. Во втором томе. Пожалуйста, прочитаем сейчас ту статью.
2: Пятьдесят девятое письмо. 1522 страница.
3: Игерет Нунтет.
2: 59-е письмо.
3: Барух Хашем, Хага Шавот, Тавшин Кавбет, Антверпен.
2: 1962 год, праздник Шавот, Антверпен. Уважаемому другу, в отношении твоего вопроса по поводу сказанного мудрецами, сына непокорного и мятежного не было и не будет в будущем. Изучи и получи награду. Твой вопрос, разве Тора не длиннее земли? Почему же даны эти слова только для изучения и получения награды, а не как нечто реальное? Также ты спросил по поводу вознаграждения. Разве не должны служить Раву не для получения вознаграждения, что означает «лишма»? И следует понять, ведь известно, что замысел творения — насладить свои создания, то есть чтобы творения получили все благо и наслаждение. А то, что творения должны заниматься Торой и заповедями без вознаграждения, это только со стороны творения есть такое исправление, поскольку творения не могут ощутить вкус получения наслаждений без стыда, который называется на языке книги Зор: «Тот, кто ест не свое, стыдится взглянуть тому в лицо».
3: Айну, что маргишим пхинат хисарон безман кабалат атаануг.
0: И все время получения удовольствия ощущает хисарон. Поэтому дана нам сгула, чудесное свое средство, Торы и заповеди, посредством которых человек подготавливается, чтобы был у него способ получать те удовольствия, которые задумал и приготовил для него Творец. И не будет ущерба от стыда, ибо он действует только во имя небес. И посему то, что необходимо, это исправление, посредством которого мы сможем получить вознаграждение. Не будет оно для себя, а во имя Высшего. Иначе нельзя получить это вознаграждение, то есть эти удовольствия, потому что удовольствие называется оплатой, вознаграждением. И так как то, что написано, что не было и не будет, означает, что есть вещи, которые даны для постижения в течение 6000 лет. И поскольку дано нам постигнуть эту тайну, то материальным дано нам совершать действия на уровне исполнений. И так это принято в мире действий. Однако есть вещи, которые можно постигнуть только в 7000 летии. Поэтому, хотя есть на них намек в материальном исполнении заповедей, как, например, сын непокорный, мятежный, они не имеют места в течение 60 тысячелетий, и поэтому не может быть этого в виде реального действия, а только в виде требования и получения награды за это, так как изучение действует в течение 6 тысячелетий. А получение награды, то есть постижение высшего, будет в 7 тысячелетии. И это означает, не было в начале 6 тысячелетий и не будет в конце 6 тысячелетий, только в начале 7 тысячелетия оно раскроется.
2: В виде морали следует объяснить, что иногда человек приходит в состояние низости до такой степени, что не чувствует вкус в Торе, вкус в молитве. И хотя он учится, но он знает сам и чувствует истину, что истинная главная причина того, что он продолжает изучение Торы, это не из-за страха перед небесами, а из привычки. Главное, что скажет творение, то есть окружение, в котором он находится, когда увидит, что он проявляет небрежность в изучении Торы, и он будет считаться у них как пустое кли, без трепета перед небесами, и он не будет уважать его сейчас в той мере, в которой привыкли уважать. И поэтому, если он оставит изучение Торы, тогда он будет испытывать страдания от того, что его окружение, и также его семья будут стыдить его. И также и в молитве он молится только из привычки, но без чего-либо обязывающего его в трепете перед небесами. Он продолжает это, тоже исходя из той же причины к изучению Торы. Главное, что он не видит цели своей жизни и не способен продолжать еще такое состояние долгое время. Но это есть исправление, называемое забытье. То есть человек забывает цель, то есть причину, заставляющую его продолжать заниматься Торой и молитвой. Когда он забывает причину, обязывающую его, он продолжает заниматься Торой и заповедями только из привычки. Если у него есть какая-то возможность выйти из этого окружения, он сейчас же делает это.
0: И в такое время необходимо большое милосердие, чтобы выстоять до того момента, пока пройдет гнев, то есть низость. А поскольку страдания очищают прегрешения человека, поэтому посредством страданий проявляют к нему милосердие свыше и дают ему подняться вновь, и он снова возвращается к жизни, и все возвращается на круги свои, как было до того, как он пришел к состоянию падения. И вышеупомянутое время падения называется «не было и не будет», то есть не было его в замысле творения и не будет, потому что такое состояние называется промежуточная остановка, ибо есть состояние святости и состояние нечистоты. И в состоянии нечистоты он может надеяться, что вернется к Творцу, в то время как состояние, указанное выше, промежуточное, называется смертью. То есть все, что бы он ни делал, безжизненно. И это называется смертью. Это не было целью и не будет в будущем. Так зачем же тогда это необходимо? Для того, чтобы потребовал и получил вознаграждение, чтобы в вышепомянутом состоянии человек требовал Творца, как сказали мудрецы Цион, никто не требует всех требований. То есть такое состояние дано человеку, чтобы было у него место для требования. То есть имеется в виду, чтобы он требовал Творца, дабы он приблизил его к святости. В то же время,
2: когда человек исполняет заповеди, он сам чувствует, что Творец приближает его. Так как вышеописанное время называется промежуточной остановкой. Есть требования, которые выясняются как молитва и просьба. Да будет желание, чтобы Творец осветил глаза наши Торы своей, Барух Шалом Леви Ашлак.
1: שהאדם, שעל ידי זה שהאדם שנעשה עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, אינו למטרה אחת שהוא לשם שמיים, אז מהיר העומר הזה, לעשות ספירת העומר, שהאדם...
4: אנחנו שמענו פה קצת על הסימן.
0: Мы слышали сейчас о том, что значит Шавуот, какие знаки есть, признаки, мы говорили о отсчете Омера, и молитва, что в то время, когда человек находится в промежуточном состоянии, как было сказано в конце этого письма.
2: Да, когда говорилось о свойстве немого, как бы, немой по отношению к Творцу со своими требованиями.

0: привычки, продолжает работать и делает, и смотрит на окружение, поэтому измеряет, и даже в молитве. Есть сразу такие этапы в учебе, и нужно осознать это и восполнить, смириться с этим, и каждый раз искать в окружении, что где бы человек ни был, у него был какой-то якорь, спасательная веревка, чтобы он мог продолжать продвигаться. Есть желание, нет желания. Мы продвигаемся.
1: В письме было много написано о требовании, что нужно требовать, требовать, как будто Творец мог бы дать нам все это добро и наслаждение свободным. Но тогда не было бы у нас осознания и собственного развития, потому что приготовили нас такую игру. Ну, хочешь, ну, надо потребовать. Будет требование, тогда будет кили. Давайте постараемся присоединиться к товарищам, чтобы требовать.
0: Если человек забывает состояние, забывает, ему немножко посылают страдания, чтобы пробудить его. В общем, все это, чтобы мы вознуждались в нем. И человек не способен помнить об этом, ему нужна поддержка товарища. И поэтому важно, чтобы мы вместе влияли друг на друга, пробуждали друг друга, чтобы мы преуспели, и чтобы он услышал нашу молитву.
1: Это как он пишет, Цион требует то, что нет у него. То есть против нашей природы нужно требовать. И тогда поэтому нам нужно требование. Вся наша работа — это построение, выстроить это требование, подготовить его. Несколько дней назад мы слышали, что Рав буквально посвятил весь урок этому, что вся наша работа в группе и вообще в науке Каббала — это для того, чтобы построить кли, создать это кли, чтобы было куда принять требования. И то, что необходимо нам в группе, это все время увеличивается важность и величие целей Творца. Это то, что называется Цион, который никто не требует. Нужно подготовить это требование.
0: Пишет Рабаш, есть на это исправление, которое называется ангел забвения. Он забывает о цели, то есть о причине, обязывающей его продолжать заниматься Торой и молитвой. Он забывает причину, обязывающую его.
1: Перейдем к уроку от рабов по статье.
0: Рабаш, письмо о празднике Шивот, он в конце письма здесь описывает нам, каково исправление к празднику Шивот, который называется счет Омера. Омер это называется, когда человек находится в состоянии, когда исправляет себя после выхода из Египта на уровнях Катнута, поэтому счет Омера запрещен в качестве радости, потому что радость — это привлечение света Хохма. Запрещено радоваться, запрещено бриться, потому что волосы, саарот — это тоже привлечение светов.

0: Рабаш нихтива лифней хага шавуот.
1: Письмо, которое было написано перед Рабашем до праздника, перед праздником Шавуот, написывает в конце послания, описывает нам, каково исправление на праздник Шавуот, которое называется счет Омера. Омер — это называется, когда человек находится в состоянии, когда исправляет себя после выхода из Египта, на уровнях катнута. Поэтому счет Омера, время счета Омера запрещено. Радостные события, потому что это привлечение света хохма, радость. Запрещено бриться, потому что волосы, сарот — это тоже привлечение светов.

0: внешний парцуф на тело человека, чтобы привлекать дополнительные света. И поэтому в дни катнута мы ведем себя в катнуте, как в катнуте, в малом состоянии. Это называется счет омара, то есть через то, что он уменьшает себя, делает работу в скромности. Он приходит в состояние, когда приходит к счету омара. Счет — это уже, когда у него начинает светить. И он продолжает, привлекает цвета через то, что смиряет себя на все свои 7 свойств. И каждая ступень тоже состоит из 7, и получается всего 49. То есть он приходит к состоянию, к месту, когда кли становится исправлено и пригодно для привлечения Торы. И тогда он приходит от уровня животного, от еды животной к омеру, от ржи к тому, чтобы быть на уровне человека в какой-то степени. И все это благодаря работе в величии Творца, в усилии, в возвеличивании в своих глазах величия Творца. То есть это все 49 мер свойств. И это так он, по сути дела, растет, потому что благодаря тому, что он возвеличивает, каждый раз величие Творца в своих глазах, он привлекает всякий раз свет свыше. И исправляет свои свойства для полного единения, когда он приходит к празднику Шавуот. В этих исправлениях Рав говорит, что нам надо работать против проблемы забвения. Есть особый ангел, особая сила в творении, которая называется ангел забвения, роль которого привести нас к потере всякий раз, состояние, которого мы достигли, ступени, силы, которые мы достигли предыдущие, чтобы исчезло и не давало бы нам ощущения совершенства, потому что каждый уровень в духовном — это ощущение совершенства определенное. И когда мы находимся на этом уровне и светит свет, насколько он маленький по сравнению с остальными ступенями, но на данный момент мы не чувствуем хисарон. И человек, если не чувствует хисарон, не может сдвинуться с места, потому что все движение только через раскрытие хисарона. И поэтому есть особая сила, которая изгоняет, выталкивает цвета со ступени, из парцуфа всякий раз, из души, и обязывает человека ощутить, что его внутреннее состояние изменилось, и заставляет его таким образом идти дальше, продолжать. Иначе человек находился бы все время в том же состоянии, то, что называется исполняющий Тору и заповеди из привычки для окружения, то есть для разных других целей, кроме того, чтобы обновлять контакт и связь с Творцом. Как привести к тому, чтобы этот ангел забвения подействовал на нас более эффективным образом? Это наша работа, потому что мы, когда забываем о цели, забываем, не забываем, а совершенном состоянии и чувствуем вместо него несовершенное состояние. То есть у нас есть только исторжение части состояния. Допустим, мы достигли какого-то хорошего состояния, почувствовали когда-то какое-то приближение к духовному. А потом как бы вызвали свыше потерю этой ступени. Но мы не чувствуем в этом хисарона.
1: То есть,
0: хотя пропал, как будто свет исчез, свет, который был в этом состоянии, но хисароны пока еще не раскрылись, новые решимот. Из-за того, что в этом действии ангела забвения есть сочетание Творца и творения. Этот человек должен работать во всех состояниях, в которых он находится, и даже в состоянии гадлута, когда он находится, над величием Творца, а не вместо этого, чтобы стремиться все время к величию Творца, удовлетворяться величием состояния, которое он достиг, у гадлута, и превращать его в самонаслаждение. Для того, чтобы научить человека, что ему нельзя прекращать работать над величием Творца, Творец как бы отменяет, приводит в действие этого ангела забвения, и состояние гадлута уходит, то есть состояние гадлута, сам гадлут состояние уходит, а величие Творца не обновляется. Требования к величию Творца не возобновляются. Это называется, что человеку не приходят страдания из-за того, что он потерял эту ступень. И тогда он входит в удлинение времени. Короче говоря, на путь страданий вместо пути Торы. Это все для того, чтобы из-за того, что он не работал над величием Творца во время подъема. То есть исполнял Тору и заповеди или для себя, или для своего окружения, из привычки, а не ради цели.
1: Шахах.
0: Забыл, что все его действия, чтобы прийти к цели исправлению, которые называются Тора и заповеди, в общем, являются свойством, особым свойством Торы и заповеди. То есть не то, что сами действия изменяет его. Не то, что в самих действиях есть какой-то заработок и действие, как думают те, кто получил неправильное воспитание.
1: И
0: что с помощью действий, которые называются Торы и заповеди, думают, что они что-то делают, в чем-то действуют и что-то зарабатывают. А не просто так эти действия называются «сгула», особое средство в Торе и заповедях. То есть, в общем, то, что нам надо с помощью всех наших действий, это привлечь свет, возвращающий к источнику. Что благодаря этому свету есть сила исправить нас. В свойстве этого света есть сила. И этот свет приходит благодаря учебе в правильных книгах, с правильным намерением, в группе всякий раз более правильной, направленной на цель. И В общем, действие человека при этом называется «требуй, получишь вознаграждение». Из-за того, что нет у него активной доли в исправлении, когда он сам исправляет, а он только вызывает, чтобы решимо, с которым он родился, имеет в виду сейчас, чувствует в состоянии, в котором он родился сейчас. И свет, который должен исправить это решимо, сделали между собой работу через него, чтобы он был вызывающий, инициирующий эту работу исправления. Это называется «требуй». То есть он старается, чтобы пришел к исправлению, чтобы свет управлял бы решимо, исправлял его в намерении ради отдачи. А получит вознаграждение называется, что только это состояние он имеет в виду, а не то, что действия здесь самого человека помогают. Нет, конечно. А только его намерение, чтобы это исправление было исполнено. То есть то, что мы действуем в целом, мы действуем для того, чтобы прийти к получению Торы в состоянии катнута, то, что называется в счете Омера, в состоянии животного, когда мы едим овес, пока не доходим до человеческой пищи. Человеческая пища называется уже хлеб. Вера. Уровень шивота. И пошли они оба вместе, то есть Бина и Малхут вместе. То есть наша работа до этого требует, получишь вознаграждение. Работа выше знания в работе на то, чтобы привлечь свет, который является средством исправления в нас. И работа против ангела забвения, чтобы он помог нам, как эффективная, полезная сила, забыть о предыдущем состоянии и прийти к Хиссарону, к следующему состоянию. Это подготовка для получения Тора, для праздника Шивот.
2: А что значит не работать над величием Творца во время подъема?
1: Рабаш Кутеев...
0: Рабаш пишет во многих местах, что прегрешение человека, то есть действие, которым он вызывает отрыв, контакта, разрыв контакта с Творцом. Всякий раз это называется прегрешение. То есть даже если он находится в самом маленьком состоянии, в самой малой мере, если у него есть разрыв с Творцом, если эта сила исчезает, мы говорим, что исчезает из-за прегрешения. С другой стороны, мы говорим, что должно быть, иначе без падения не будет снова подъема, но еще более высокий уровень не может быть подъемов без падений, но... Это как в Адаме Ришоне мы говорим, да, что совершил грех или вызвал грех. Здесь то же самое. То есть... Причина, которую он приводит, причина падения, всегда в том, что человек во время подъема в какой-то момент прекращает наслаждаться слиянием с Творцом, а наслаждается тем, что получает от слияния ощущение совершенства, ощущение вечности, ощущение принадлежности. То есть он наслаждается уже ощущением внутри килим, а не в ощущении внутри Творца, которое то, что приводит к слиянию. То есть тот момент, когда он прекращает думать, воодушевляться этим состоянием по отношению к Творцу, а поворачивает его так, что он воодушевляется относительно самого себя, это момент, который называется прегрешением. То есть, хотя он наслаждается духовным состоянием, что он принадлежит вечному и дает Творцу, но эти наслаждения тоже должны быть ради Творца, а не ради себя, именно как он пишет. И поэтому это приводит к тому, к потере ступени. Свет уходит, как будто он снова вернулся к желанию получать. И свет против того, что он чувствует относительно него желание получать, уходит от желания получать, потому что это запрет первого сокращения. То есть свет выходит, но человек не чувствует хисарон отдавать Творцу в этом состоянии, потому что он вызвал исторжение света, потому что прекратил думать об отдаче Творцу, а начал думать, что есть у него от этой отдачи. Поэтому забвение не вызывается у него таким образом, что теряется вся ступень, а теряется только свет этой ступени. А сама ступень остается, и человек чувствует в ней какой-то... Просто мухин исчезает, становится как глупец, продолжает без знания идти. Без дат. То есть как бы голова опустилась на уровень тела, как у животного, и он продолжает так. То есть или исполняет, учится, участвует, но без всякой цели, как животное. Поэтому и люди, которые так живут без цели, когда голова их не больше тела, то есть голова служит телу, мы называем эту жизнь животным состоянием. Это называется, что ангел забвения работает не согласно своей функции над человеком, потому что Творец заинтересован в том, чтобы человек закончил эту ступень в таком состоянии, чтобы его падение было бы сразу связано с ощущением хисарона нового и с новым подъемом. Вот и все. Теперь можно ли сделать это иначе? На самом деле невозможно. Это как в Адаме Ришоне, мы говорим, он сделал прегрешение, преступник, грех, согрешил. Но все это как у Адама Ришона, от него это не зависело, и у нас тоже. Но то состояние, когда мы в последнем использовании решимо на максимальной высоте начинаем думать о себе на одно мгновение, это состояние вынужденное. И тогда мы падаем, и это тоже вынужденное состояние, которое обязано быть. Но вопрос другой. Не в человеке, не как он прекратил думать о Творце и начал думать о себе, и у него пропало величие Творца. Дело в том, что у человека не хватает еще подготовка, которая называется подготовка окружения. Если у него есть подготовка окружения, он сразу чувствует по отношению к окружению но по отношению к окружению обязан не продолжать обычным образом существовать, как относительно семьи, относительно всего мира, или как религиозный человек относится к своему окружению. А если он подготовил правильное окружение, сразу чувствует в своем окружении, окружении работников Творца, что его падение — это падение из направления к Творцу, в направление к себе. И это на самом деле называется грех. То есть грех не в том, что это не грех, а грех в том, что не готовят себя к тому, что сразу в момент падения не могут сразу же подняться. То есть грех, как говорит Бар-Салам, что Творец кладет руку человека на добрый выбор, то есть приводит его в группу, в состояние правильное, говорит, возьми себе это. А возьми себе, имеется в виду, сейчас выбери более сильную группу, то есть вокруг тебя, чтобы было такое окружение, которое обяжет тебя всякий раз создавать намерение ради отдачи, стремиться к слиянию и так далее.
2: А как окружение обеспечивает человеку это ощущение?
0: Как окружение обеспечивает человеку без слов, обеспечивает ему этих сторон. Кто занимается этим, человек связан с окружением, так просто он обязан, если окружение правильное, получить от окружения неспокойствие, это ощущение, что у него исчезло действительно самое главное. Потому что то, что исчезает свет, это пока еще не дает человеку хиссарон. Он должен почувствовать, что у него исчезло подобие по форме с окружением. То есть если Творец, свет исчез, то относительно окружения он должен ощутить хиссарон, потому что окружение служит нам вместо Творца, для того, чтобы восполнить нам скрытие.
2: Действительно ли человек реализует это, выбирая лучшее окружение? Приходит ли к нему это ощущение после того, как он теряет?
0: Выбрать лучшее окружение, имеется в виду, что человек каждый раз должен заботиться, чтобы у него вокруг было направление к можно более сильное, правильное, постоянное к цели, чтобы у него была связь как можно больше с таким окружением. И тогда он уверен, что даже если у него исчезает свет, он обязан исчезнуть, чтобы раскрыть хиссарон новое, решимо, охураем новые ступени. И вскрытие, его опора, группа сразу же поможет ему в осознании его состояния, в осознании хиссарона.
2: Поэтому в сущности есть сокращение времени?
0: Это сокращение времени. Сокращение времени – это в падении через группу, а в подъеме – это, по сути, то, что приготовил для себя во время подъема, тогда наверху, когда он приходит просто к вершине, он способен там еще продолжить и все-таки грешит. То, что каждый раз будет происходить. Грех каждый раз в подъеме, это наверняка. Это реализация решимо. Приходит к этому. Что это значит? Что это обязано быть, потому что если решимо ограничено, человек обязан прийти к состоянию, когда уже некуда продвигаться, как бы он исчерпал все стремление из решимо, и дальше прекращает чувствовать, что у него есть еще что вкладывать. Ну, что называется отдача? Отдача называется, что я все время могу добавить в отдачу. А если решимо мое целиком реализована, я не могу продолжать. И тогда как бы отдача исчезает, это приводит к тому, что человек начинает падать.
2: Да. А что означает выбирать лучшее окружение, когда человек уже находится в духовном?
0: В духовном окружении это окружение, значит, окружение сейчас, когда ты находишься в окружении, это не люди, которые находятся вокруг тебя. И сейчас тоже окружение это как бы абстрактная форма того отношения твоих товарищей к Творцу. Это не находится рядом со столом, как ты, и не в каком-то месте, а это в общем намерение и стремление, склонности, все усилия ваши в направлении цели. Все ожидания, все это вместе, то, что направлено на Творца, это называется окружение. Что в мыслях и в этих направленностях ты хочешь в них жить, это окружение. Ты заинтересован в том, чтобы они были как можно более широкие, как можно более сильные, чтобы у тебя было как можно больше связи, хорошей связи с ними, с этими намерениями. Это духовная сила. И сейчас тоже, и в духовном, когда ты уже находишься за Махсомом, это то же самое. Только сейчас это у тебя относительно называется, что находится в скрытии. И ты представляешь это в каком-то виде. Всякий раз у тебя есть разные в этом сомнения и обновления такие. Ты не знаешь, знаешь, что такое группа и как я связан с ней. А после Махсома это становится более выяснено, контролируемо, четко. Но работа — это работа. Тоже в тех же данных возвеличивать их. Мы сейчас должны представлять себе как можно правильнее, что такое окружение, что такое характер окружения. Это не 1, 2, 3, там 20 или 50 или 100 товарищей, с которыми я учусь, которые называются по своим именам так-то, выглядят так-то и так-то. Нет. А окружение, то, что стоит за всеми этими ребятами, как духовная сила, стремление, желание к Творцу, постоянство в этом, говорят, что они находятся и зубами держатся, чтобы не потерять ни секунды от того, чтобы направлять себя на цели и так далее. Если этими эти силы они хотят еще соединить вместе, чтобы служить каждому в собрании этих сил, это называется группа. И об этом мы должны заботиться. Это дух, который есть. И просто в группах, там, в каком-то спецназе, заботиться главным образом о духе, чтобы каждый поддерживал другого, и все вместе жили бы просто... пили бы из этого общего духа, иначе это могут, может быть, миллиард, как у китайцев, но главное – это дух, который есть в группе. То есть мы об этом должны заботиться, и согласно этому должны ценить каждого, согласно его вкладу в это.
2: Как можно оценить это, если это скрыто? Что значит оценить это?
0: Как можно оценить это, когда это скрыто? Если мы находимся в этом, развиваем это, то мы начинаем чувствовать это. Начинаем чувствовать, насколько каждый вкладывает в это. Насколько каждый понимает, что без его вклада он не связан с этим. В какой мере я соединяюсь с группой, с этой общей силой? Только в том, насколько я тоже дополняю моим усилием в этом направлении. В этой мере я соединяюсь, в этой мере я могу взять от них их подъем, пользоваться общей силой духовной, которая называется группа. В той мере, в которой я пользуюсь общей силой, я, по сути, добавляю к группе. В духовном, сколько ты берешь, ты укрепляешь это. Оно не ослабевает, это не как в материальном. В духовном, что называется, каждый, кто берет это, как зажигающий одну свечу от другой. У первой свечи нет недостатка. Не то, что у первой есть недостаток, а второй, когда зажигает, он добавляет к общему горению, пока не становится просто целое костер, горящее пламя. То есть тут есть состояние, когда всякий раз использование, возвеличивание общей силы, использование общей силы еще больше укрепляет эту силу. И согласно этому чувствуют, что это группа, это окружение. И когда работают в этом, начинают чувствовать каждого тоже, насколько он вкладывает, способен вкладывать в своем виде. Это может быть внешний человек скромный, тихий, и даже, кажется, может, лентяй. Но он начинает чувствовать, насколько у него есть вклад в этом. То есть уже видит работу души каждого.
2: Значит, тем, что я беру, я вкладываю?
0: Ну, конечно. Тот, кто берет от группы силы, чтобы продвигаться, иначе ты не можешь брать... Ты силы не можешь взять ничего, кроме пользы для продвижения в том же направлении. Она не поможет тебе ни в чем по-другому. Потому что это сила стремления к Творцу, которая направлена на Него. Ты не можешь взять ее и с помощью Него как-то иначе пользоваться. Не получится, не выйдет. Поэтому тот, кто не пользуется этим потоком, видно, что он отменяется, уходит от работы. Признак того, что он и не берет, и не добавляет. Относительно этой силы у нас есть тоже и Бурини Камухин. У нас есть просто работа как в парцуфе, как относительно Творца, работа относительно средства. Работа относительно средства становится работой относительно Творца. Ну, потом будем учить. Да.
2: О чем я должен заботиться больше? О моем вкладе в группу? О том, чтобы сила была у меня? Или я должен больше заботиться о том, чтобы это было у товарищей?
0: Должен ли я заботиться, чтобы дух, намерение, стремление были у меня или у товарищей, или у группы? Я должен заботиться, чтобы все эти три были как одно целое, не разделяя их. И тогда, в каком состоянии я бы ни был, та моя подготовка поможет мне почувствовать, что я как будто выхожу из этого единства. Я не должен разделять мою работу в группе, группу и направление ее, и работу товарищей в этом. Но я и они, и общая цель наша. Нужно, как есть человек и его действия, и Творец, нужно соединять вместе в одну точку. Здесь тоже мы должны быть как один человек с одним сердцем, в одной задаче, в одной цели, соединены с этой целью. Это просто должно быть как одно целое. Не должно быть разницы в том, что я стремлюсь к Творцу через какое-то действие, Не должно быть разницы между этим и тем, что группа и каждый из товарищей делают то же самое. Мы вместе это делаем и вместе соединены, как одно кли с одним Творцом в одном наполнении. Что можно разделять? Это просто в одной точке единства все соединяется. Но почему мне надо разделять это уже сейчас, что я иду как бы правильно реализовывать мое состояние? Так как я могу разделить эти вещи? Не понимаю. А через то, что я работаю в этом, в тот момент, когда я выхожу из этого по какому-то параметру, я творец, и действует все таки группа, общая клей. Если я выхожу из этого, я сразу в этом чувствую, что вышел. А иначе творец исчезает, я не чувствую. Группа ушла, все это дело, я не чувствую. Я вообще не нахожусь в всем процессе, не чувствую.
2: Можно подобиться этому, как орган тела заботится обо всем теле?
0: Когда орган тела заботится об общем теле, чтобы жить в нем была жизнь, дух жизни. Это забота отдельного человека относительно группы и Творца. То есть смотреть на группу, как на общее кли, в котором есть объединение с Творцом, и все. А что тут есть? Можно получить Тору, можно получить свет, если не будет, не будем соединены вместе в одном желании, невозможно. Ну, просто это раскроется. Простым образом, что пока мы не перейдем к какому-то критическому состоянию, критической массе, что такое критическая масса, что я выхожу из себя в какой-то мере определенно из себя, я не ощущу раскрытие Творца.
1: Кен. Ну.
2: Как мне собрать все стремления к Творцу?
0: Собрать все стремления к Творцу? Человек не может самостоятельно. Если мы, если у нас есть какой-то склад усилий, и мы все время добавляем туда, все время заботимся, чтобы это оставалось и росло, тогда мы можем. Возьми молитвенник обычный. Обычный молитвенник, и ты увидишь, насколько он соединен, сочинен, составлен только как один из общества обращается к Творцу. Мы. Все время. Это каббалисты составили нас, мужи Великого Собрания до изгнания, перед изгнанием составили нам этот молитвенник. В этом молитвеннике просто правильное отношение, правильным образом, по правильным этапам обращения к Творцу. Ступени приближения, как мы учим в 12, 13, 11 части Талмуда с Расферот, там объясняют, что такое молитва. И в Ари тоже есть выяснение молитвы. То есть это все действие человека из общества к Творцу. Невозможно иначе. Молитвы, обращения очень особые есть, когда человек обращается один. Почти этого нет. И тоже, когда один, это из того, что он обращается как представитель общества, посланец общества, что называется. Но нет такого, что он отделен. Поэтому у евреев нет другого народа, который так соединен по своей природе животной, как евреи. Нет. Любой народ может жить так. Люди отдельно, так каждый. Тут часть, там часть. А этот народ по своей природе. Даже если он рассеян по всему миру, есть связь между ними. И вопрос государства, допустим, вопрос соединения. Есть много народов, которые с большим трудом их государство существует, не чувствуют связи со всеми этими системами государственными. А у нас это существует из природы. Они просто не могут без этого. Без организации, без соединения, без того, чтобы быть соединенными в какой-то механизм, просто как нация. Это все

0: Все из-за того, что в основах есть эта природа и в животном уже подготовка к группе. В общем.
1: Да. Как человек в период забвения заботится о том, чтобы сожалеть не о потере наслаждения, а о потере связи с Творцом? Где он это поясняет?
0: Когда исчезает свет, свет исчезает из келим. Как я сожалею не о том, что я сейчас чувствую недостаток света, а я чувствую недостаток в дающем свете, связь с ним. Я говорю, что я уже чувствую хисарон на более высокой ступени, хисарон, который приходит со мной, если я до этого был в дающих келим. Да. Если я был до этого в отдающих келим, у меня был хисарон, как будто отдающих келим, по крайней мере, в чем-то. Это мы говорим о них. У меня было в одних ощущение, что я в моем состоянии был связан с кем-то. Есть я и он, и состояние между нами. Что я и он, у меня есть какое-то отношение к нему, а не только к состоянию, как я чувствую. Если человек находится в оценке величия Творца, у него есть связь с Творцом, в состоянии подъема, когда исчезает это состояние, то он чувствует, что исчезает связь с Творцом, не только само состояние. Состояние хорошее было, чувствовал как бы совершенство. Исчезают два параметра. Само состояние и с кем это состояние было связано. С ним было хорошо. И хорошо было также в состоянии с Творцом, в связи с Творцом. Если в этом состоянии подъема я прекратил возвеличивать связь с Творцом, а это можно делать с помощью группы, с помощью увеличения величия Творца, я начал наслаждаться сам, в этот момент я падаю. И тогда, когда я падаю, это называется ангел забвения, когда свет выходит. Свет выходит из состояния, когда я прекратил быть в контакте с Творцом. В состоянии, когда я падаю, не ощущается у меня как потеря связи с Творцом, потому что я потерял с ним связь уже на подъеме. А в падении я только чувствую, что мне становится хуже, хуже. Я продолжаю как-то в жизни. Я продолжаю чувствую только подъем и падение, потому что лучше было, сейчас хуже. Не то, что у меня была связь с Творцом, а сейчас нет.
1: Да.
0: Ты где во время падения, где...
1: Если
0: ты упал не в хорошее состояние, а в состояние плохое, когда у тебя пропал контакт с Творцом, и ты не чувствуешь его. Только если ты все-таки находишься в учебе, в группе, и ты в животном процессе приходишь к ним, включаешься в них, снова возвращаешь себе связь с группой через группу связь с Творцом.
1: Есть
0: способ ускорить это?
1: Есть
0: способ ускорить это, что ты не входишь в животное состояние, то есть наслаждаешься от подъема, не от связи с Творцом, и подъем не делать прегрешение, как не сделать прегрешение на подъем. Это все время стремиться к тому, чтобы возвеличивать величие Творца от группы. То есть как бы всякий раз ты находишься в хисароне, ты добавляешь хисарон к Творцу со стороны группы. Как бы можешь идти еще вперед. А если происходит падение,

0: отрицательное, неправильное объединение между нами. Нас соблазняют всякими такими глупостями. Деньги, почет, жизнь хорошая какая-то. Но в сущности, в подсознании нам хотят дать свыше знания о том, что человечество, которое соединяется между собой не ради Творца, теряет в этом, в общем, проигрывает в самой худшей форме. И это приводит нас к тому, чтобы быстрее понять это. Как Рабаш говорит, есть какой-то человек, дают ему желание к деньгам, он открывает ресторан, чтобы заработать деньги, но на самом деле в такой форме заставляют его отдавать людям. Деньги — это как бы для него. Это как бы обманывают его, но в сущности Творец этим воздействует на мир и приводит к тому, что каждый быстрее будет отдавать другому, и будут приумножаться решимот. И кроме того, что они приумножатся, также соединятся между собой в различных сочетаниях. Это вызовет ускорение развития в сторону исправления. Так это в отношении человечества. Тоже дают человечеству желание к деньгам, к разным достижениям. И объединяются между собой группы людей, чтобы раскрыть отрицательное в этом. Таким образом, все, что мы видим во внешнем, это такие соблазны, которые в конечном счете дают нам, чтобы мы совершали из желания получать различные неправильные действия. Затем из них мы приходим к осознанию зла, чтобы после правильного итога перейти на правильный путь. И в особенности это относится к объединению людей. Объединению. И все войны — это следствие того, что объединяются неправильно. Чтобы раскрылось нам противоположное, нужно прочитывать это происходящее в этом мире от причины к следствию. И тогда выходит, что этот неправильный мир вызывает войну. Потому что к миру между собой в наших обществах приходят не ради Творца, а ради самих себя. Это вызывает, в конце концов, раскол, падение, войну и все такое. Да.
1: Мы говорили в нашей группе, что мы хотим сформировать правильное объединение ради Творца, чтобы каждый смог продвигаться в таком окружении. Должен как добавлять свое стремление к этой идее, так и брать из общего собрания стремление и эту силу. Взять силу, так этим я слышал, что если я беру эту силу, так этим я добавляю. Как взять эти силы? В чем это выражается? Только в том, что я стараюсь все время, каждый момент быть в связи. Это если есть еще какое-то что-то, чтобы взять какое-то упражнение, чтобы взять силу от окружения. Скажем, я ослабил. Сейчас мне нужно взять силу от окружения. Как это можно сделать правильно?
0: Силу для продвижения к Творцу можно взять у окружения в той мере, в которой ты вкладываешь в окружение, потому что это одно и то же. Или вносить вклад в окружение, или получать от него — это одно и то же. Не может быть в духовном получение без отдачи. Может быть получение только согласно мере отдачи. И чтобы получение было только ради отдачи. Ты должен так относиться к группе, как в духовном. Вот это раскрывается уже сейчас перед тобой. Разница лишь в том, что когда ты перейдешь в духовный мир, ты раскроешь силы. Ты уже будешь видеть. У тебя будет зрение, у тебя будет взгляд, желание, намерение ради отдачи. Сейчас в твоем отношении с группой ты находишься в связи.

0: связи с группой, в связи с силами духовными, даже если ты еще сейчас в намерении ради получения. Но в отношении к группе, то есть это система, правильная система отношений, может быть, только если ты действительно намереваешься как-то согласно своим способностям, своему пониманию, своим понятиям, потому как ты, если ты имеешь в виду намерение ради отдачи. Ты можешь сказать, что по отношению к духовному, ну, это не ради отдачи, не знаю, это не важно, согласно твоему состоянию. Поэтому тебе раскрыли группу, если ты с помощью группы хочешь прийти к слиянию с Творцом, и ты представляешь себе слияние с Творцом согласно своему представлению, неважно. И группу ты представляешь как силу отдающую, неважно, так это или не так. И сам ты как бы стремишься к этому. Но все эти как бы, это очень правильно и полезно в твоем состоянии, и только это средство продвижения не как бы, а к правильному, духовному и истинному. То есть если мы должны видеть группу как единственное средство в нашем состоянии ниже Махсома, которое описывает нам этот порядок силы, отношений в духовном, и при правильном использовании мы переходим за Махсом, и тогда понятие группы становится еще большим. Там это уже объединение с душами в ясной форме, когда человек действует. Действительно в этом действует с помощью экранов, объединяет эти килим. Я не знаю, как это описать лучше. Нужно больше стараться представлять эти картины. Как будто в нашем состоянии нам дали действительно некое такое особое средство, как бы духовную капсулу, которая находится здесь. И если я на ней делаю эти свои упражнения, как это я умею делать, неважно как, неважно в каком состоянии я нахожусь, но отдавать, получать от нее, чтобы прийти к отдаче, чтобы соединиться с ними, чтобы прийти к Творцу. Ты понимаешь все эти вещи, тогда это, собственно, тоже выполнение, о котором говорит Бааль Сулам в письмах на странице 64, что Исраэль, Тора и Творец направлены к одной линии, пока не объединяются вместе практически. Но уже сейчас изначально мы должны представлять, что они уже объединены.
1: Человек абсолютным образом нуждается только в группе, нет ничего другого. Что нужно сделать, чтобы ощутить это, что и группа нуждается в отдаче человека?
0: Это уже действительно более трудный вопрос. Как группа может ощутить, что она нуждается в отдаче человека, во вкладе каждого человека, также может быть, дополнительных каких-то людей. Гораздо легче работать, как я, по отношению к группе, и сложнее работать со стороны группы по отношению к каждому. Это я бы сказал так, как пишет Бааль Сулам, что человек должен находиться в заботе о духовном процветании и благодарности Творцу 23,5 часа. И тогда, только тогда, после этого, полчаса в сутки в критике, в анализе. Также здесь то же самое. Критики по отношению ко вкладу товарищей в группу. Мы должны быть только после того, как мы стараемся вникнуть в это понятие, которое называется группой. И когда оно ощущается нами как духовное понятие, есть у нас какое-то общее ощущение в том, что это должно быть, тогда, исходя из этого, мы можем уже обсудить на собрании товарищей в группе, как мы должны привести к тому, чтобы была добавка сил от каждого. Как мы можем то, что называется, возвысить группу. И тогда, в конце концов, получается, что мы не придем с требованием к каждому, почему ты не вносишь вклад в группу. Получится у нас так, что мы обвиним самих себя, общую группу, которая не способна привести людей привести к правильному пониманию. Либо принимается, что они вносят вклад в группу и включаются в нее всем сердцем и душой, либо они видят, что они находятся вне ее. И тогда, если они все еще тут, ясно, что вне группы и противоположные ей, тогда либо они уходят, либо их удаляют.
1: Да, я прихожу к духовному. Что такое, чтобы почувствовать, что со стороны группы это? Чтобы не причинять вред, а не со своей стороны. Как человек приходит к себе, когда он ощущает, что если он не вносит вклад, то причиняет вред со своей стороны?

0: Что такое группа? Ты говоришь, как ощутить, что со стороны группы кто-то причиняет ей вред. Если человек находится в группе, он не может причинить вред. Если он не находится в группе, если он причиняет вред, то он не находится в группе. Ты понимаешь? Тогда твоя формулировка неверна. Как я, находясь в группе, скажу, что кто-то причиняет вред, кто также находится в группе? Так в тот же момент он не находится в группе. Если он причиняет вред, то он далек на миллион километров от нее. Это... Если мы говорим в духовной плоскости, теперь если мы говорим в материальном, это что-то другое. Тогда мы должны обсуждать это в материальном, когда мы видим, что человек не действует, не работает, и не добавляет, и не вносит вклад. Мы должны как-то повлиять, насколько это возможно. А если нет, не поможет, то применить различные более эффективные действия. Но еще раз, в духовном воздействии не такое, как в материальном. В духовном, если ты относишься от группы к человеку, то группа — это высший по отношению к человеку. Высший по отношению к нижнему должен пробудить его. Если не может пробудить его, оставляет его. Если оставляет его, то он не относится к высшему. Тогда не о чем говорить.
1: Что значит сделать, сверлить дырку в духовном? Такое нет разве?
0: Да, сверлить дырку — это если мы говорим о людях, которые не соединены с духовным понятием группы. Сверлить дырку имеется в виду, что он делает... Ну, духовно невозможно сверлить дырку. Сверлить дырку можно только материально.
1: Согласно подобию формы?
0: Да, скажем, человек в группе внезапно захотел стать лидером, хочет быть больше, а все должны быть товарищами. А ему хочется вот как раз управлять. Это пример. Такой явный. Но в нашей группе я пока не вижу этого. Не потерпят этого в духовном.
1: В нашем состоянии вклад может быть может ограничиться только мыслями.
0: В нашем состоянии нет. Вклад в группу — это не только в духовном, это также и в материальном, потому что мы связаны вместе, мы работаем вместе, мы совершаем вместе какие-то действия. Благодаря тому, что мы производим какие-то материальные действия, мы удостаиваемся силы свыше, укрепления свыше. Мы издаем книги, и благодаря этому мы получаем много силы, духовную оплату. Мы занимаемся распространением. Ты не можешь, пока мы находимся в этом мире, отрезать духовное от материального и сказать: «Все, мы сейчас уже без тела имеем дело только с духовными понятиями». Так не может быть. Всегда у тебя будет занятость, ты будешь заниматься практическими действиями в этом мире, в производстве, распространении. Ты должен принимать это в расчет. И то, что от таких действий ты приходишь, также и к духовным ценностям. Говорит об этом Бааль Сулам, что только насколько человек вкладывает больше, тогда эта вещь становится для него важнее. Он уже не может оставить ее, это привязывает его к делу, пока не начинает ощущать, что стоит вкладывать в это и приносить пользу и так далее. Не преуменьшать ценность материальных действий. Нет. Если бы мы не производили таких материальных действий, как в Песах, мы не пришли бы к тому, к чему пришли. Или до этого все наши вложения.
1: Я понял, что физическое действие группы вместе с правильным намерением — это правильное сочетание для духовной отдачи группе. Чтобы это соединилось вместе.
0: Да, мы должны стараться, чтобы и действия физические, материальные, и действия духовные были как одно. Действительно, как одно. Чтобы не было никакого действия в теле человека, которое не было бы объединено с намерением, не было бы действительно как намерение.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים, ולפני זה נשיר ביחד.

Лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай,

Лай, ла-ла-ла-лай, лай-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай-лай-лай, ла-ла-ла.

0: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к учебе между товарищами под руководством десятки Петахтиква 23. Пожалуйста, друзья.
1: Здравствуйте, друзья. Мы сейчас находимся в самой середине праздника, и мы чувствуем, что каббалисты нас хотят поднять в самом высоком состоянии, которое может быть в связи с Творцом. Каждый из нас пришел в группу со своим личным устремлением и видит, что этого недостаточно. Есть внутренняя сила в группе. Начинает соединяться он с этим, начинает чувствовать, что товарищи не просто участники, они поручители. Начинает чувствовать каждый из нас, что значит Исраэль прямо к Творцу. Все наши намерения и желания направлены прямо к Творцу. Как раз Тора помогает нам, не просто нас исправляет, но соединяет нас. Мы начинаем чувствовать, что все, что пишут каббалисты, все это чувствуем сами, что такое Исраэль, что такое Тора, что такое Творец. И это, собственно, это все раскрывается из центра группы. Мы начинаем раскрывать, что такое Творец Тора Исраэль Едины. И это начинаем мы выяснять сейчас, как мы выполняем то, что нам передают каббалисты. И что говорит Рав в этом уроке, на этом уроке, когда он как бы сидел с нами и говорил.
2: Рав сказал, мы должны видеть группу как единственное средство, доступное нам в нашем нынешнем состоянии под Махсоном. Нам нужно описать эту систему духовных сил и отношений, которые мы должны правильно использовать когда перед переходом Махсома. И давайте сейчас посмотрим, как объяснил нам Рав, как нам соединить все точки вместе. Давайте посмотрим первый клип.
1: Мы должны видеть группу как единственное средство в нашем состоянии под Махсомом, которая описывает нам эти силы, духовные отношения. Когда с правильным отношением мы переходим над Махсомом, и тогда становится уже соединение с душами таким образом ясным, контролируемым образом, когда человек действует, действительно действует в этом с помощью экранов и соединяет келим. Я не знаю, как это описать лучше. Нужно немного больше стараться представлять себе эту картину. Как в нашем состоянии нам дали действительно такое особое средство, такую духовную капсулу, которая здесь находится. И если я совершаю там свои упражнения, так как я это умею делать, неважно как, в каком состоянии я нахожусь, но отдавать, получать от нее для того, чтобы прийти к отдаче, для того, чтобы соединиться с ними, для того, чтобы прийти к Творцу, все такие вещи. То есть это, собственно, и то выполнение, о котором говорит Бааль Сулам в своих письмах. Исраэль, Тора и Творец направлены в одном направлении, пока они соединяются практически. Но сейчас нужно нам представлять, что они с самого начала соединены.
2: А сейчас мы проведем семинар. Мы слышали, что есть духовные силы, отношения в группе, и нужно правильно их использовать. Так давайте проведем семинар. Сейчас у нас есть возможность во время семинара не использовать эти предложения, которые мы уже привыкли использовать, там какие-то лозунги. Конкретно войти внутрь, постараться раскрыть свое сердце и постараться своими словами сердце объяснить и помочь товарищам почувствовать, понять эти вещи. Действительно, это очень важно. Здесь мы действительно сможем помочь друг другу, впечатлиться друг другом, как-то получить впечатление и взаимовключиться. Вопрос, какие духовные силы и отношения существуют в группе, и как их правильное использование помогает нам перейти через Махсом. Еще раз, какие духовные силы и отношения существуют в группе, и как правильно используя их, мы можем помочь нам друг другу перейти через Махсом.
1: Какие духовные силы находятся в группе? Рав сказал на две минуты после того, что мы видели, что отдавать группе — это получать от нее и давать ей. То есть быть в группе, неважно, получаешь ты от нее или даешь ей. Поэтому постоянно ты должен думать о том, как ты даешь группе еще что-то. Если ты уже там, ты уже получишь от группы все, что тебе нужно, все эти духовные силы.
2: Духовные силы, что значит? Это Творец находится в группе. Рав говорил на уроке, что все войны, все потрясения в мире, потому что люди неправильно хотят соединиться, чтобы мы почувствовали себя хорошо в этом материальном мире, животных чувствах, а не ради Творца. И поэтому мы должны стремиться прийти к Нему, к Творцу, в своем объединении.
1: Все это построение клипа, построение окружения. Каждое мгновение, когда мы не укрепляем кли, мы, собственно, совершаем преступление, прегрешение.
2: В той же беседе были разные вопросы, как можно повлиять на группу и как можно принести вред группе. Человек, который выходит из группы, он не может ничего сделать группе. Все это внутренние отношения, а все остальное — это материальные вещи. Чтобы мы должны давать друг другу впечатление, но внутреннее состояние — это группа.
1: Я слышал на уроке, что сейчас в нашем состоянии мы работаем с духовными силами. Как сказал Ицек, Творец находится в группе, в самой группе. Только сейчас я в моем состоянии, когда я нахожусь все еще ради получения, еще не понимаю, еще не чувствую. Но это состояние уже, в котором я нахожусь, это духовное. Я все еще не понимаю и не чувствую.
2: Потрясающий урок, и так здорово, когда Аарон Гопник задал этот вопрос, что Аарон как будто был около Моше, рядом с Моше, когда пришли к горе Синай, а сейчас как будто он пришел и задает нам вопрос. Оттуда, как оригинальное событие, мы должны быть на этом уроке в таком виде, что чтобы вот взять этот урок и вообще работать над ним все время на конгрессе десятки, чтобы постоянно слушать его, работать над ним и утром, и днем, и вечером. А все эти круги, все эти вещи, они находятся внутри. И огромная благодарность за то, что мы удостоились услышать что-то великое. Это.
1: Прежде всего, взять этот урок на конгресс. Даже если возьмем этот урок или следующий урок, этого достаточно нам будет до конечного исправления. Это величие Рава, который передает нам свет бесконечности всем келим. Это сила группы, отношение к группе. Вчера во время Лайдекала было усилие. Это меня очень обрадовало, потому что так он показал нам пример, где материальный мир, которым нужно произвести какие-то действия, а где духовный мир, где мы должны там постоянно устремляться быть.
2: Да, группа, в общем-то, это место. Всегда, когда мы говорим о группе, всегда имеем в виду духовную силу, неважно. Мы слышали от Рава, неважно, что за группа. Любая группа, даже в материальном, которая играет в футбол или волейбол, неважно, это сила духовная уже в объединении. И когда Борис напомнил о том, что человек не может причинить вред. Как он может причинить вред, если он там не находится? Поэтому Творец устроил для нас такую возможность в десятках. И там мы должны делать нашу работу. Вчера я работал над каким-то отрывком. Что касается, когда человек должен обращаться с мягкостью, с быть гибким, чтобы находить всегда среднюю линию.
1: Я слышал, товарища, на семинаре есть много сил в окружении. Человек должен использовать их для того, чтобы думать, как помочь товарищам. Наша группа очень особая. Очень особое окружение. Когда человек берет силы от группы для того, чтобы отдавать и у человека есть больше сил, и у окружения есть больше сил. Давайте послушаем Рав, как говорит об этом во втором клипе.
2: Главное — это дух, который есть в группе. Мы должны заботиться именно об этом. И именно по этому критерию оценить каждого по его вкладу в этот дух. Да?
1: Как это можно оценивать, если это скрыто?
2: Как можно оценить, если скрыто? Если человек находится в этом, если он развивает это, он начинает это чувствовать. Начинает чувствовать, насколько каждый вносит свой вклад в это, насколько каждый понимает, что без его вклада он не имеет отношения к ней в каждой мере. В той мере, в которой я связываюсь с группой, с этой общей силой, только в этой мере, которой я своим усилием дополняю это направление. В этой мере я связываюсь с группой, в этом мире я могу взять от них их воодушевление, использовать общую духовную силу, которая называется группа. И в той мере, в которой я использую эту общую силу, этим я, в общем-то, и добавляю в группу. В духовном, чем больше ты берешь, тем больше ты укрепляешь это. Это не ослабляется, не так, как в материальном, а в духовном это то, что называется «каждый, кто берет, это как зажигающая свеча от свечи». Когда первая, она не гаснет и не хватает. Наоборот, это такое больше, добавляется еще больше свет, пока это не становится вообще огромным костром, таким пылающим огнем. Так получается, что здесь такое состояние всегда возникает, что каждое использование этой общей силы, когда мы ее больше укрепляем, ее увеличиваем, поэтому мы чувствуем, исходя из этого, мы чувствуем, что группа, окружение, оно дает, а те, кто работает в этом, начинают чувствовать, каждый чувствует это, насколько он вносит свой вклад и насколько способен внести свой вклад.
1: Да, Рав говорит нам так. Главное — это дух, который есть в группе. Главное — дух, который есть в группе. Как замечательно, что есть свеча, и может человек прийти в десятку, группу, взять силу, приподнятость и устремление к Творцу от этой свечи. Он не приносит вред никакой этой свече. Эта свеча не ослабляется. Зажигают свечу от свечи. От свечи есть сила отдачи, как Рав говорит, пока не становится большим костром, большим огнем. Мы сейчас, поговорить о самом важном, о том, что говорит нам Рав. Он дает нам совет, как поднять дух, который есть в группе, как я могу, с одной стороны, взять силу от этой свечи, с другой стороны, я обязан, дать это горючее товарищам, приподнятость духа, говорит нам Рабаш. Вот так много советов мы получаем. Это просто наш двигатель. У нас сейчас семинар. Давайте каждый пусть представит себе. У нас есть 5 минут на этот семинар. Каждый подумает, какое горючее я могу дать десятке, чтобы поднять их. Семинар такой, как я вкладываю в мое продвижение моей десятки к духовному. Активный семинар, 5 минут. Чем я вкладываю в десятку к ее продвижению к духовному, пожалуйста.
2: Это вопрос, которым я давно уже думаю, уже полтора дня, я уже я постоянно нахожусь в этой мысли, потому что меня выбрали на следующую неделю, чтобы я был глава десятки, и я ломаю голову, и неизвестно мне, я знаю только одно, что человек обязан все время давать десятке, группе, все, что он может, неважно, что ты можешь делать, тебе сейчас 10 минут быть, 5 минут быть, делай, будь с ними, готовь, я не знаю, говори, там, переводи, делай все, что ты можешь. И мы видим товарищей, которые мы видим вокруг себя, люди находятся здесь очень много лет, что он делает? Он постоянно только дает, дает еще чуть-чуть, еще что-то дает, и тогда он этим получает.
1: Китай написал нам, что я слышал, что в каждом объединении есть духовная сила. Главное, что мы должны позаботиться, это о духе. Я тоже думаю, что мы каждый, в каждом есть особый хиссарон, особенный, действительно. Это то, что нужно дать группе. Хиссарон к духовному, к Творцу, к свойству отдачи. И так мы действительно зажигаем свечу от свечи, и делаем пламя.
2: Если такие великие товарищи, я вижу их такими, и поэтому мне нужно стараться не принести вред, то есть как бы не дуть на пламя свечи, чтобы не гасить ее, нужно делать много для того, чтобы поддерживать товарищей, которые вкладывают в то, что подготовку к ближайшему конгрессу, и Хотер, который у нас десятки в Австралии не приезжают физически, но сколько он делает усилий для того, чтобы почувствовать себя соединенным с нами?
1: Да, я согласен, чтобы не навредить сознательно или несознательно, нужно еще добавить. Но в общем, нужно быть вместе и искать, что еще можно дать. Каждый раз у нас есть разные возможности, новое состояние.
2: В чем мой вклад в продвижение десятки к духовному? Когда я сижу вместе с вами на уроках и стараюсь реализовать то, что я слышу, в этом мой вклад, я думаю. И так каждый из своего хиссарона, что он слышит, и что он пытается реализовать в десятке, исходя из этого, каждый старается сделать что-то, построить вместе.
1: Мы слышали от Рава несколько особых вещей сейчас. О 23,5 часах нужно быть в праволинии. Что такое праволиния? Когда ты заботишься о процветании, духовном процветании группы и благодарности Творцу. Это не частное дело. Еще мы слышали, что когда Ты берешь силы от группы для того, чтобы прилепиться к Творцу. Ты отдаешь группе, ты даешь группе силы. Это тоже не работает так, как в нашей обычной жизни. Если ты берешь что-то, этого не хватает в этом месте. А здесь как раз, если ты берешь, ты укрепляешь группу. Мы должны быть в ощущении, что мы даем силы и жизнь каждому человеку в жизни. Он берет от того, что есть у нас в самом объединении, и тем, что он берет от десятки эту силу объединения, он укрепляет эти силы в десятке.
2: Каждый четверг в последнее время, когда Ариэль варит, я чувствую, насколько Рами отменяет себя, чтобы дать новому. Новой свече, я не знаю. Он отменяет себя, чтобы дать место новой свече, которую послал нам Творец, чтобы разжечь костер. Я чувствую Рами и трепет Ариэля, насколько он умеет сделать так, чтобы было вкусно. Он варит нам правильное намерение. Алехаим, братья, алехаим.
1: Да, друзья,
3: мы
1: раскрываем, что с правильным отношением к товарищам мы действительно можем прийти к подобию свойств высшей силой. И мы хотим больше и больше зайти туда внутрь, в эту глубину группы, и там находится Творец, Барак.
2: Да, в этом отношении, чем больше присоединить к этому нашу любовь и благодарность, прийти к Творцу, мы можем почувствовать хисарон, правильный хисарон, и почувствовать давление, напряжение в группе. Давайте посмотрим третий клип, когда, в котором Рав говорит об этом.
1: Мы сейчас должны представлять себе, насколько это правильно, что такое окружение, что такое это окружение, это не 1, 2, 3, 20, 50 или 100 товарищей, с которыми я учусь, которые так вот называются, зовутся по именам так и так. А окружение — это то, что стоит за всеми этими товарищами. Это духовная сила, устремление, желание к Творцу, постоянство в этом. Как раз держатся зубами они за это, чтобы не потерять это мгновение и направлять себя к цели. И эти силы, и мы хотим их соединить вместе, чтобы они помогали всем, каждому в этой группе. Это называется как раз группа. И об этом мы должны заботиться. Это дух, который там есть. И просто в других группах, каких-то там в группе команды, там заботятся о духе, чтобы каждый держался друг друга, чтобы все как раз просто потребляли из этого общего духа. Может быть, скажем, миллиард с китайцев, но главное — это тот дух, который есть в группе. Мы об этом должны мы заботиться. И согласно этому мы должны ценить каждого, согласно его вкладу в это.
2: Держимся зубами, чтобы не оставлять ни одного мгновения, чтобы направить себя на цель, чтобы прийти к цели. Друзья, сейчас в десятке мы составим молитву Творцу, выстроим эту молитву, чтобы мы вместе перешли через Масом. У нас есть 2 минуты. Каждая десятка пусть составит молитву, чтобы вместе пройти через Масом.
1: Да, чтобы укрепил нас и принял нас, дал нам силы быть вместе и не забывать о Творце постоянно.
2: Мы учили, что во время подъема человек должен увеличивать величие Творца и стараться говорить и просить Творца, чтобы дал нам силы сделать это, чтобы в каждом подъеме у нас была сила все больше и больше возвеличивать Творца.
1: Переход Махсома, как пишет Рабаш, когда я чувствую товарищей, я обнимаю их, я танцую с ними, и вся эта светоматериальная не разделяет нас, и я определяю, что только существуют только товарищи. И я хочу, чтобы мы пришли как раз к этому состоянию, и так, чтобы мы вот так были в такой реальности.
2: Творец дал нам все. Благодарю его за это, чтобы дал нам возможность все время получать силы, чтобы укреплять окружение, чтобы включиться в него и стать таким, как он.
1: Прошу силы, чтобы не упускать возможности, которые мы получали. Есть много возможностей. Нужно укрепляться. И укрепляться и расширяться.
2: Чтобы мы взяли в наше сердце, что в десятке есть духовные силы, дело не вообще не в материальных каких-то телах, из того, из тех товарищей, которые окружают нас, можно получить все.
1: Мы хотим вместе соединиться, прилепиться друг к другу и приблизиться к свойству отдачи.
2: Сейчас давайте подведем итог. Из всех наших молитв, десяток, давайте поднимем сейчас одну общую великую молитву, потому что в множестве народа величие Творца, и что если мы не будем поддерживать друг друга, мы не сможем получить Тору. Так давайте сделаем это вместе сейчас, поднимем эту совместную молитву. Лехаем, друзья.
1: Спасибо, Пити 23. Продолжение нашего расписания сегодня. Сегодня пятница. Будет сейчас молитва, которая не будет транслироваться. В 11 утренняя трапеза, праздничная трапеза Шавота будет до 12. Без 15:05 после обеда будет подготовка к уроку в учебном зале. С 5 до 6:30 дневной урок. А с 18:30 до 19:15 трапеза Шавота. Шаббат будет, как обычно, расписание, и закончим песней. Лай ла ла лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай Lai lai la lai lai lai lai la lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Lai la la lai lai lai lai lai la la lai lai lai lai lai la la lai lai lai lai lai lai

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте,
0: друзья, дорогие друзья, радостного праздника. В честь праздника Шивот мы будем изучать урок Рава 9 июля 2003 года, который основан на письме 59, на странице 1522 страницы в первоисточнике книги на иврите. Во втором томе, пожалуйста, прочитаем сейчас ту статью.
2: Игерет Нунтет.
3: 59-е письмо. 1522-я страница.
4: אי אפשר לעבוד איתו. כשלוחצים על המשולש, הוא קופץ לי לוידאו. יש פה תקלה. כן, נכון. בסדר, הכל טוב.
2: Игерет Нунтет.
3: 59-е письмо.
2: Барух Хашем, Хага Шавот, Тавшин Кавбет, Антверпен.
3: 1962 год, праздник Шавот, Антверпен. Уважаемому другу, в отношении твоего вопроса по поводу сказанного мудрецами, сына непокорного и мятежного не было и не будет в будущем. Изучи и получи награду. Твой вопрос, разве Тора не длиннее земли? Почему же даны эти слова только для изучения и получения награды, а не как нечто реальное? Также ты спросил по поводу вознаграждение. Разве не должны служить Раву не для получения вознаграждения, что означает «лишма»? И следует понять, ведь известно, что замысел творения — насладить свои создания, чтобы творения получили все благо и наслаждение. А то, что творения должны заниматься Торой и заповедями без вознаграждения, это только со стороны творения есть такое исправление, поскольку творения не могут ощутить вкус получения наслаждений без стыда, который называется на языке книги Зор. Тот, кто ест не свое, стыдится взглянуть тому в лицо.
2: Айну, шемаргишим, пхинат хисарон, безман, кабалат атаануг.
0: То есть во время получения удовольствия ощущает хисарон. Поэтому дана нам сгула, чудесное средство, Торы и заповеди, посредством которых человек подготавливается, чтобы был у него способ получать все те удовольствия, которые задумал и приготовил для него Творец. И не будет ущерба от стыда, ибо он действует только во имя небес. И посему то, что необходимо, это исправление, посредством которого мы сможем получить вознаграждение. Не будет оно для себя, а во имя Высшего. Иначе нельзя получить это вознаграждение, то есть эти удовольствия, потому что удовольствие называется оплатой, вознаграждением. И так как то, что написано, что не было и не будет, означает, что есть вещи, которые даны для постижения в течение 6000 лет. И поскольку дано нам постигнуть эту тайну, то материальным дано нам совершенно действия на уровне исполнений, и так это принято в мире действий. Однако есть вещи, которые можно постигнуть только в седьмом тысячелетии. Поэтому, хотя есть на них намек в материальном исполнении заповеди, как, например, сын непокорный, мятежный, они не имеют места в течение 60 тысячелетий, и поэтому не может быть этого в виде реального действия, а только в виде требования и получения награды за это, так как изучение действует в течение 6 тысячелетий. А получение награды, то есть постижение высшего, будет в 7-м тысячелетии. И это означает, не было в начале 6 тысячелетий и не будет в конце 6 тысячелетий, только в начале 7-го тысячелетия оно раскроется.
3: В виде морали следует объяснить, что иногда человек приходит в состояние низости до такой степени, что не чувствует вкус в Торе, вкус в молитве. И хотя он учится, но он знает сам, и чувствует истину, что истинная главная причина того, что он продолжает изучение Торы, это не из-за страха перед небесами, а из привычки. Главное, что скажет творение, то есть окружение, в котором он находится, когда увидит, что он проявляет небрежность в изучении Торы, и он будет считаться у них как пустое кли, без трепета перед небесами, и он не будет уважать его сейчас в той мере, в которой привыкли уважать. И поэтому, если он оставит изучение Торы, тогда он будет испытывать страдания от того, что его окружение, и также его семья будут стыдить его. И также и в молитве он молится только из привычки, но без чего-либо обязывающего его в трепете перед небесами. Он продолжает это тоже исходя из той же причины к изучению Торы. Главное, что он не видит цели своей жизни и не способен продолжать еще такое состояние долгое время. Но это есть исправление, называемое забытье. То есть человек забывает цель, то есть причину, заставляющую его продолжать заниматься Торой и молитвой. Когда он забывает причину, обязывающую его, он продолжает заниматься Торой и заповедями только из привычки. Если у него есть какая-то возможность выйти из этого окружения, он сейчас же делает это.
0: И в такое время необходимо большое милосердие, чтобы выстоять

0: все творение и не будет, потому что такое состояние называется промежуточная остановка, ибо есть состояние святости и состояние нечистоты. И в состоянии нечистоты он может надеяться, что вернется к Творцу, в то время как состояние, указанное выше, промежуточное, называется смертью. То есть все, что бы он ни делал, безжизненно. Это называется смертью. Это не было целью и не будет в будущем. Так зачем же тогда это необходимо? Для того, чтобы потребовал и получил вознаграждение, чтобы в вышепомянутом состоянии человек требовал Творца, как сказали мудрецы Цион, никто не требует всех требований. То есть такое состояние дано человеку, чтобы было у него место для требования. То есть имеется в виду, чтобы он требовал Творца, дабы он приблизил его к святости. В то же время,
1: когда человек исполняет заповеди, он сам чувствует, что Творец приближает его. Так как вышеописанное время называется промежуточной остановкой, есть требование, которое выясняется как молитва и просьба. Да будет желание, чтобы Творец осветил глаза наши Торы своей, Барух Шалом Алеви Ашлаг.
2: שהאדם, שעל ידי זה שהאדם שנעשה עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, אינו למטרה אחת שהוא לשם שמיים, אז מהיר העומר הזה, סוד ספירת העומר, שהאדם...
3: אנחנו שמענו פה קצת על הסימן.
0: В том, что значит Шавуот, какие знаки есть, признаки. Мы говорили о отсчете Омера и молитва, что в то время, когда человек находится в промежуточном состоянии, как было сказано в конце этого письма,
1: да, когда говорилось о свойстве немого, как бы, немой по отношению к Творцу со своими требованиями.
0: Я слышал, что человек всегда так молится, но он молится в этом состоянии больше, чем обычно. И тут есть какое-то дополнение. Нужно понять, почему и как. И это приводит к более правильной молитве.
1: Еще большое воодушевление от Рабаша. Какое путешествие он берет нас по свойствам человека, который продвигается в пути. Как бы все, что человек из привычки продолжает работать и делает, и смотрит на окружение, поэтому измеряет, и даже в молитве. Есть разные такие этапы в учебе, и нужно осознать это, восполнить, смириться с этим, и каждый раз искать в окружении, что где бы человек ни был, у него был какой-то якорь, спасательная веревка, чтобы он мог продолжать продвигаться. Есть желание, нет желания, мы продвигаемся.
0: В письме было много написано о требовании, что нужно требовать, как будто Творец мог бы дать нам все это добро и наслаждение свободно. Но тогда не было бы у нас осознания и собственного развития, поэтому приготовили у нас такую игру. Ну, хочешь, ну, надо потребовать. Пусть будет требование, тогда будет келим. Давайте постараемся присоединиться к товарищам, чтобы требовать.
1: Если человек забывает состояние, забывает, ему немножко посылает страдания, чтобы пробудить его. В общем, все это, чтобы мы вознуждались в нем. И человек не способен

0: помнить об этом, ему нужна поддержка товарища. И поэтому важно, чтобы мы вместе влияли друг на друга, пробуждали друг друга, чтобы мы преуспели, и чтобы он услышал нашу молитву.
1: Это как он пишет, Цион требует то, что нет у него. То есть против нашей природы нужно требовать. И тогда поэтому нам нужно требование. Вся наша работа — это построение, выстроить это требование, подготовить его. Несколько дней назад мы слышали, что Рав буквально посвятил весь урок этому, что вся наша работа в группе и вообще в науке Каббала — это для того, чтобы построить кли, создать это кли, чтобы было куда принять требования. И то, что необходимо нам в группе, это все время увеличивает важность и величие целей Творца. Это то, что называется Цион, который никто не требует. Нужно подготовить это требование.
0: Пишет Рабаш, есть на это исправление, которое называется ангел забвения. Он забывает о цели, то есть о причине, обязывающей его продолжать заниматься Торой и молитвой. И он забывает причину, обязывающую его.
1: Перейдем к уроку рабов по статье.
0: Рабаш, письмо о празднике Шивот, он в конце письма здесь описывает нам, каково исправление к празднику Шивот, который называется счет Омера. Омер это называется, когда человек находится в состоянии, когда исправляет себя после выхода из Египта на уровнях Катнута. Поэтому счет Омера запрещен, когда есть радости, потому что радость — это привлечение света Хохма. Запрещено радоваться, запрещено бриться, потому что волосы, саарот — это тоже привлечение светов.

0: Приятного аппетита, друзья, и хорошей трапезы.
1: Наши любимые друзья, дорогое сообщество, прекрасное мировое кли. Прежде всего, лехаем,
2: небарух.
1: Да, чувствуется очень особая атмосфера уже со вчерашней ночи. У нас был очень особенный урок, ощущение, что мы просто идем вместе наверх по направлению к нашему Творцу, и на этой трапезе мы продолжаем это движение вперед, и мы хотим насладиться нашим объединением. Укрепить его. Есть у нас этапы этой трапезы. У нас сейчас сладкий этап, да? Ну, и будет потом и мясное блюдо, поэтому готовьтесь. А кроме сладости во рту, мы хотим почувствовать сладость в сердце, хотим подсластить друг другу путь к Творцу. Давайте послушаем несколько слов от каббалистов. Ноам Элимелех написал, как мы это делаем. И об этом сказано, что Израиль — поручители, арвим друг за друга, что означает сладость, арвим, потому что они подслащают друг другу своими молитвами, когда молятся каждый за товарища. И благодаря этому они получают отказ. Еще раз прочитаем. И об этом сказано, что Израиль — поручители, аравим друг за друга, что означает сладость аравим, потому что они подслащают друг другу своими молитвами, когда молятся каждый за товарища, и благодаря этому они получают ответ. Лихаим Небарух.
2: Лихора, хибур – это вещь пашут.
1: Вроде бы объединение — это просто все говорят об объединении, все говорят с нами об объединении, мы хотим объединиться, работаем над этим. Все вроде бы очень просто, но в любом случае есть нам куда стремиться, как соединяться, есть разные краски, разные оттенки.
2: Одно...
1: Из самого красивого у нас здесь, что мы можем увидеть вещи, которые уже произошли в прошлом, и впечатлиться от них сегодня. Давайте послушаем нашего Рава, как он отвечает нашему товарищу Асафу, ну вот столько-то лет назад. Пожалуйста. Мы читаем молитвы товарищей и видим, как каждый на самом деле старается, как мужчины, так и женщины, подготовить себя, быть готовыми. И мы хотим спросить, что называется, что мы на самом деле готовы к получению Торы.
3: Раф.
1: В той мере, в какой мы можем объединиться между собой, мы готовы к получению Торы. Вещь простая. Просто это значит легко сказать, а трудно реализовать. Но одно зависит от другого. Поэтому давайте выпьем лехаим за наше объединение, чтобы оно на самом деле соответствовало по силе и по своему внутреннему содержанию получению Торы. Лехаим неварух.
2: שיעור הקבלה היומי ב...

0: Итак, друзья, мы сейчас возьмем несколько минут между нами в радости и вместе с товарищами за столом сделаем круг лихаймов и расскажем, как мы просим у Света, чтобы он пришел и отменил все границы и соединил нас в одно тело. Еще раз, попросим у Света, чтобы он пришел и отменил между нами все границы и соединил нас в одно тело. Хайфа 2, фокус-группа, пожалуйста.
1: Умвиним хераппор яхови лехаберутану левиутану ле...
0: Свет может обвинить нас и привести к цельному телу, и это мы даем возможность Творцу Ави, пожалуйста. Да? Так будем просить сейчас именно так все вместе, чтобы света праздника, чтобы силы вклада и усилий товарищей, чтобы это было ради Творца, чтобы это могло соединить нас в одно тело, в одну душу. Узи. Я вам скажу, что не знаю, чувствую ли я одно тело, но я хочу прийти к этому. И это уже с моей точки зрения то, чего не было никогда. Всегда было сомнение, а сегодня я хочу прийти к тому, чтобы стать единым организмом с моей десяткой. И я очень буду стараться работать в этом на приближающемся к нам конгрессе. И все время увеличивать важность того, что мы единый организм. Нисан, да, мы хотим, чтобы свет пришел и стер все границы между нами, объединил нас, и только свет, мы знаем, может это сделать. Ахисарон приходит от нас, от нашего требования, от нашей просьбы. И с Божьей помощью мы на этом празднике сделаем еще шаг вперед к объединению хорошего праздника Дрор. Да, чтобы мы смогли собрать все наши усилия, все наши хисароны, все наши стремления вместе в одно общее желание, чтобы на самом деле Творец почувствовал наше желание, чтобы оно было направлено правильно, и чтобы пришел свет в это общее желание. Роман, пожалуйста. Да, мы всегда в молитве, молитва многих для того, чтобы уподобиться по свойствам Высшему, чтобы был один хисарон доставлять наслаждение Высшему. Когда мы так стремимся исправить все разбиение и помочь всему человечеству через объединение наше, прийти к этому. И в нашей десятке, и в мировом кли. Наш товарищ Хаим Виталь, прошу.
2: Yes, yes, dear, beloved, friends, and whole world Kli. We are uniting in love right now to truly make the Creator happy. We are bringing that light to all our families, our homes, our countries, to the whole world. We truly want the Creator to dance happy. We are all together as one with our teachers. And we are so happy Хак Сай.

0: Мех! Лехаем бенебарух!
1: Лехаем, хаверим, хак самех. Хаим, хаим, Виталий.
2: Лехаем, друзья, хорошего праздника.
3: Лехаем, Солт Лейк Сити.
2: Лехаем, Солт Лейк Сити. Лехаем, мировое кли. Спасибо Творцу. Поблагодарим его.
4: Дорогие
2: друзья, обратите внимание, послушайте до конца сообщения, и только тогда начнем это действие. Дорогие друзья, обратите внимание, мы сейчас должны поменять молочное на мясное. И все, что, из чего мы ели молочное, это мы должны выбросить. Пожалуйста, все молочное, что осталось из молочной еды, поставьте на краю стола, и женщины, которые дежурят, соберут это на коляске. Собираем верхнюю скатерть и выбрасываем мешок. Товарищ, кто на краю стола, выбрасывает это в мусор. Затем вам принесут специальные одноразовые килим для мясной пищи, и после этого мы приступим к еде. Повторение
4: сообщения. ומוציאים אותה למחולה מחוץ לבניין.
5: ורואי ואורן, ושיעור מהבמה. שלום לכם, רגע.

מתקלם, ולא ניכשל לעולם ועד, שלא נבוש ולא ניכלם.

0: ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותעגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותעגל הארץ. עיר המים, עיר המים, עיר המים ומלואו. עיר המים, עיר המים, עיר המים. ישמחו השמיים, ותעגל הארץ.
1: בית אבון.
2: Приятного аппетита, друзья.
1: מהלך של 15 השנים האחרונות плюс минус.
2: В течение где-то плюс-минус 15 последних лет мы на наших конгрессах делаем открытую студию. Кому это известно? Всем отлично. И наша открытая студия. Мы делаем там разные вещи, но одна из центральных вещей, и, может быть, самая центральная и самая важная, это соединение с мировым кли. Мировое кли, без которого мы вообще ничего не стоим. И тот, кто делает нам это объединение, мы видим Алека Шапира из Сингапура, мы знаем. Он ведет, проходит по группам и представляет их. Но есть у нас товарищ, который стоит за кулисами и просто с бесконечной скромностью в любое время, уже многие годы, ведет всю тему соединения нашей открытой студии с мировым кли. И этот товарищ, который находится сейчас с другой стороны мира, в Австралии. И есть у него, кстати, корни из Кириат-Гата. Надав Бен-Шабат. И еще слово о Надаве, прежде чем мы услышим его. Он настолько преданный, верный товарищ. Он один из переводчиков на английский. Всегда спасает нас, когда это нужно. На самом деле, великий товарищ. Послушаем его сердце. Надав, пожалуйста.
3: Вау,
2: что можно после таких слов сказать?
3: Но
2: я все-таки попробую. Просто очень впечатлен. Все здесь. Какой волнующий период. Через неделю мы будем сидеть не в одной клеточке, а не во многих. Приедут товарищи из Японии, с другой стороны Австралии, Сингапура. На самом деле, со всех концов Азии. И мы будем сидеть вместе. Мы благодарны очень за всю эту неделю. Мы работаем только над этим, только над подготовкой к этому. И все мы в огромном впечатлении и ждем того момента, когда мы обнимемся, как один человек с одним сердцем. Но пока мы впечатляемся от вас, сидим, вы там все в белом, как красиво. Мы вас обнимаем с расстояния, посылаем вам любовь из Австралии, из далекой Азии и молимся на самом деле. Какая честь быть частью этого, какая честь быть учеником Рава. И он нам дает на самом деле жемчужины в таких количествах, которые просто невозможно впитать. И я просто полон благодарности и радости. И было бы хорошо, если бы я мог это излить наружу, чтобы все почувствовали это, чтобы все впечатлились от этого, потому что на самом деле мы в очень поразительный период. И мы, ну не знаю, кроме благодарности, я не нахожу других слов. Мы просто бесконечно благодарны. И еще через неделю это начнется, мы сядем все вместе, сделаем то, что никогда в истории не происходило. Конгресс десяток. Соединимся вместе, доставим наслаждение Творцу, вознесем молитву, молитву многих. И изменим все на самом деле. Так, друзья, огромное спасибо всем, хорошего праздника, праздника дарования Торы. Давайте реализуем это. Лехаим Небарух. Десятка, которую мы видели, кстати, десятка Надава проводят пятый урок всему мировому кли, чтобы вы знали, лихаем, друзья.
3: טוב, חברים, אז אנחנו מפנימים
2: хорошо, друзья,
3: יותר ויותר מיום ליום, משיעור
2: все
3: לשיעור.
2: Более... получаем внутрь с каждым днем, с каждым уроком. Источник, которым раскрывается Творец, храм — это только объединение между нами. Мы сейчас посмотрим еще один клип Рава, послушаем, что он сказал. Давайте так вот задержим дыхание и просто пойдем за нашим Равом слово в слово. И почувствуем, как мы просто прорываемся силой в сердце товарищей. Давайте вместе послушаем Рава. Почему мы обязаны раскрыть любовь, которая есть у нас, или нет у нас в наших сердцах, товарищи? Почему? Рав, мы еще пока не очень понимаем, насколько важна товарищеская любовь, с помощью которой мы приходим к любви к Творцу. И по-другому быть не может. Насколько мы не привыкли к этому, и насколько это нас отталкивает. А это, по сути, тело, то, что Творец создал злое начало для того, чтобы помочь нам продвигаться к уподоблению по свойствам Творцу. И тогда получается, что насколько я прорываюсь силой в сердце моего товарища, я этим, по сути дела, прорываюсь к Творцу. И сердце товарища — это то самое строение, то место, где я встречаюсь с Творцом. Мы не очень-то понимаем, чувствуем, слышим это, но так это то, что с нами происходит.
4: И
2: поэтому, пока мы к этому приходим, берет так много времени, потому что все злое начало, которое находится во мне, это против соединения с товарищем, которое является местом, где я соединяюсь с Творцом, когда сердце товарища становится домом Творца для меня. Если я стараюсь и могу войти в сердце товарища, я этим на самом деле вхожу в храм, где находится Творец. И это я строю, это святое здание. И так приближаюсь к Нему. Поэтому нет у нас ничего важнее, чем разбить наш эгоизм и силой войти в сердце товарищей. Я очень надеюсь, что мы будем чувствовать это все больше и больше. И это раскроется нам в нашем внутреннем чувстве, в глубине нашего сердца. И так мы удостоимся соединиться все, как один человек, с одним сердцем. Лихаем.
1: יש חברים שמאוד מרגשים אותך?
2: Есть товарищи, которые очень волнуют тебя, когда ты работаешь с ними. Даже если они не в твоей десятке, и ты с ними постоянно работаешь, и всегда есть ощущение тепла в сердце. 5-4.
5: Некрацитют.
2: Прочитаем цитату. Тот, кто удостоился понравиться Творцу, получается, что Творец наполняет ему все его потребности.
4: И
2: следующий товарищ, который поднимет важность Творца, Творец исполняет все его просьбы, и он даст вам немного ощутить Дух Святости 5-4. Алекс Мизрахи. Хорошо, это для меня неожиданно. Сюрприз. У меня получилось и вчера, сегодня сидеть там в конце зала вместе с семьями и с нашим дорогим сообществом, со всеми мамами и детьми. И по-настоящему чувствуется внутренняя сила нашей группы. Это очень волнительно. Все эти годы, которые Рав вложил в наше сообщество, и я очень-очень горжусь этим, и мы делаем этим, доставляем этим огромное наслаждение Творцу, всем усилиям, которые мы прикладываем, ближайшим конгрессам. Это вообще апогей всех времен. И все, что происходит внутри наших десяток, и это особые упражнения, которые все мы проходим. Нет просто слов, как выразить огромную благодарность за то, что Творец нас приводит к такому состоянию дарования Торы, и мы должны сейчас ждать спасения, быть в огромной благодарности Лихаим, и большое спасибо всем. После отрывка, который я прочитаю, мы послушаем одно из самых великих и богатых сердец, которые просто обогащают нашу десятку. И я думаю, что вы почувствуйте из этого внутреннего богатства, которое Творец заложил в этого товарища. И когда узнаешь, что это, наверняка укрепишься со своей стороны, насколько сможешь, чтобы искать с большей силой и с большей энергией, ибо Царь зовет тебя. И когда узнаешь, что это, наверняка укрепишься со своей стороны, насколько сможешь, чтобы искать с большей силой и с большей энергией, ибо Царь зовет тебя. Царь зовет тебя. Шарон.
5: Автогам.
2: И для меня сюрприз. Ладно. Глава десятки принимает решение. Это точно. Я обратил внимание на последние недели, именно на последней, то вся десятка шла на очень высокой скорости. И, как это говорится, перевесить действием, это было очень большой скоростью действия в подготовке к конгрессу, в упражнении глава десятки. И не был кто-то отдельный, тут и там действовал, но все в огромном драйве действовали и делали с огромной силой, когда тебе не оставалось времени для себя думать, что происходит и так далее. Но ты видишь товарищей, Творец через них действует и дает огромные силы, и ты снова вспоминаешь, где ты находишься, какая группа есть у нас, какая цель есть у нас.
5: И
2: как мой товарищ Алекс сказал, быть благодарности, на самом деле быть благодарности каждое мгновение и также быть в молитве, буквально бояться, что мы не сможем вернуть и восполнить нашу часть во всем этом проходе к цели, в особенности сейчас, на Конгрессе, который является самым высоким, и нет примера ему до того, до сих пор, и будем в молитве к Творцу, чтобы дал нам силы, чтобы мы были способны сделать свою часть. Лихаим.
6: Лихаим, Бне Барух.

0: אתה ושמך גדול גדול והקדוש עלינו קראת.
1: הכנה לשיעור ברבע לחמש.
2: Подготовка к уроку без 15:05. Прощаемся с дорогими друзьями из мирового клея. Всего доброго, друзья.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте,
0: друзья, дорогие друзья, радостного праздника. В честь праздника Шивот мы будем изучать урок Рава 9 июля 2003 года, который основан на письме 59, на странице 1522 страницы в первоисточнике книги на иврите. Во втором томе. Пожалуйста, прочитаем сейчас ту статью.
2: Пятьдесят девятое письмо, 1522 страница.
3: אי אפשר לעבוד איתו, כשלוחצים על המשולש הוא קופץ לי לוידאו, יש פה תקלה. כן, נכון. בסדר, הכל טוב.
1: Игерет Нунтет.
2: 59-е письмо.
1: Барух Хашем, Хага Шавот, Тавшин Кавбет, Антверпен.
2: 1962 год, праздник Шавот, Антверпен. Уважаемому другу, в отношении твоего вопроса по поводу сказанного мудрецами, сына непокорного и мятежного не было и не будет в будущем. Изучи и получи награду. Твой вопрос, разве Тора не длиннее земли? Почему же даны эти слова только для изучения и получения награды, а не как нечто реальное? Также ты спросил по поводу вознаграждение. Разве не должны служить Раву не для получения вознаграждения, что означает лишма? И следует понять, ведь известно, что замысел творения — насладить свои создания, чтобы творения получили все благо и наслаждение, а то, что творения должны заниматься Торой и заповедями без вознаграждения, это только со стороны творения есть такое исправление, поскольку творения не могут ощутить вкус получения наслаждений без стыда, который называется на языке книги Зор. Тот, кто ест не свое, стыдится взглянуть тому в лицо.
1: Айну, шемаргишим, пхинат хисарон, безман кабалата таануг.
0: То есть во время получения удовольствия ощущает хисарон. Поэтому дана нам сгула, чудесное средство, Торы и заповеди, посредством которых человек подготавливается, чтобы был у него способ получать все те удовольствия, которые задумал и приготовил для него Творец. И не будет ущерба от стыда, ибо он действует только во имя небес. И посему то, что необходимо, это исправление, посредством которого мы сможем получить вознаграждение. Не будет оно для себя, а во имя Высшего. Иначе нельзя получить это вознаграждение, то есть эти удовольствия, потому что удовольствие называется оплатой, вознаграждением. И так как то, что написано, что не было и не будет, означает, что есть вещи, которые даны для постижения в течение 6000 лет. И поскольку дано нам постигнуть эту тайну, то материальным дано нам совершенно действия на уровне исполнений. И так это принято в мире действий. Однако есть вещи, которые можно постигнуть только в 7-м тысячелетии. Поэтому, хотя есть на них намек в материальном исполнение заповедей, как, например, сын непокорный, мятежный, они не имеют места в течение 60 тысячелетий. И поэтому не может быть этого в виде реального действия, а только в виде требования и получения награды за это, так как изучение действует в течение 6 тысячелетий. А получение награды, то есть постижение высшего, будет в 7 тысячелетии. И это означает, не было в начале 6 тысячелетий и не будет в конце 6 тысячелетий, только в начале 7 тысячелетия оно раскроется.
2: В виде морали следует объяснить, что иногда человек приходит в состояние низости до такой степени, что не чувствует вкус в Торе, вкус в молитве. И хотя он учится, но он знает сам и чувствует истину, что истинная главная причина того, что он продолжает изучение Торы, это не из-за страха перед небесами, а из привычки. Главное, что скажут творение, то есть окружение, в котором он находится, когда увидит, что он проявляет небрежность в изучении Торы, и он будет считаться у них как пустое кли, без трепета перед небесами, и он не будет уважать его сейчас в той мере, в которой привыкли уважать. И поэтому, если он оставит изучение Торы, тогда он будет испытывать страдания от того, что его окружение, и также его семья будут стыдить его. И также и в молитве он молится только из привычки, но без чего-либо обязывающего его в трепете перед небесами. Он продолжает это тоже исходя из той же причины к изучению Торы. Главное, что он не видит цели своей жизни и не способен продолжать еще такое состояние долгое время. Но это есть исправление, называемое забытье. То есть человек забывает цель, то есть причину, заставляющую его продолжать заниматься Торой и молитвой. Когда он забывает причину, обязывающую его, он продолжает заниматься Торой и заповедями только из привычки. Если у него есть какая-то возможность выйти из этого окружения, он сейчас же делает это.
0: И в такое время необходимо большое милосердие, чтобы выстоять до того момента, пока пройдет гнев, то есть низость. А поскольку страдания очищают прегрешения человека, поэтому посредством страданий проявляют к нему милосердие свыше и дают ему подняться вновь, и он снова возвращается к жизни, и все возвращается на круги свои, как было до того, как он пришел к состоянию падения. И вышеупомянутое время падения называется «не было и не будет», то есть не было его в замысле творения и не будет, потому что такое состояние называется промежуточная остановка, ибо есть состояние святости и состояние нечистоты. И в состоянии нечистоты он может надеяться, что вернется к Творцу, в то время как состояние, указанное выше, промежуточное, называется смертью. То есть все, что бы он ни делал, безжизненно. Это называется смертью. Это не было целью и не будет в будущем. Так зачем же тогда это необходимо? Для того, чтобы потребовал и получил вознаграждение, чтобы в вышепомянутом состоянии человек требовал Творца, как сказали мудрецы Цион, никто не требует всех требований. То есть такое состояние дано человеку, чтобы было у него место для требования. То есть имеется в виду, чтобы он требовал у Творца, дабы он приблизил его к святости. В то же время,
2: когда человек исполняет заповеди, он сам чувствует, что Творец приближает его. Так как вышеописанное время называется промежуточной остановкой. Есть требования, которые выясняются как молитва и просьба. Да будет желание, чтобы Творец осветил глаза наши Торы своей, Барух Шалом Леви Ашлак.
4: שאדם מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה עליו אור השם. נמצא שהאדם, שעל ידי זה שאדם שנשא עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, אינו למטרה אחת שהוא לשם שמיים, אז מהיר העומר הזה? לעשות ספירת העומר, שאדם...
5: אנחנו שמענו פה קצת על
0: том, что значит Шавуот, какие знаки есть, признаки. Мы говорили о очищении Омера и молитва что в то время, когда человек находится в промежуточном состоянии, как было сказано в конце этого письма.
2: Да, когда говорилось о свойстве немого, как бы, немой по отношению к Творцу со своими требованиями.
0: Я слышал, что человек всегда так молится, но он молится в этом состоянии больше, чем обычно. И тут есть какое-то дополнение. Нужно понять, почему и как. И это приводит к более правильной молитве.
2: Еще большое воодушевление от Рабаша. Какое путешествие он берет нас по свойствам человека, который продвигается в пути. Как бы все, что человек из привычки продолжает работать и делает, и смотрит на окружение, поэтому измеряет, и даже в молитве. Есть разные такие этапы в учебе, и нужно осознать это, восполнить, смириться с этим, и каждый раз искать в окружении, что где бы человек ни был, у него был какой-то якорь, спасательная веревка, чтобы он мог продолжать продвигаться. Есть желание, нет желания, мы продвигаемся.
0: В письме было много написано о требовании, что нужно требовать, требовать, как будто Творец мог бы дать нам все это добро и наслаждение свободным. Но тогда не было бы у нас осознания, собственного развития, поэтому приготовил нас такую игру. Ну, хочешь, ну, надо потребовать. Пусть будет требование, тогда будет келим. Давайте постараемся присоединиться к товарищам, чтобы требовать.
2: Если человек забывает состояние, забывает, ему немножко посылает страдания, чтобы пробудить его. В общем, все это, чтобы мы вознуждались в нем. И человек не способен помнить об этом, ему нужна поддержка товарища. И поэтому важно, чтобы мы вместе влияли друг на друга, пробуждали друг друга, чтобы мы преуспели, и чтобы он услышал нашу молитву.
0: Это как он пишет, Цион требует то, что нет у него. То есть против нашей природы нужно требовать. И тогда поэтому нам нужно требование. Вся наша работа — это построение, выстроить это требование, подготовить его. Несколько дней назад мы слышали, что Рав буквально посвятил весь урок этому, что вся наша работа в группе и вообще в науке Каббала — это для того, чтобы построить кли, создать это кли, чтобы было куда принять требования. И то, что необходимо нам в группе, это все время увеличивается важность и величие целей Творца. Это то, что называется Цион, который никто не требует. Нужно подготовить это требование.
2: Пишет Рабаш, есть на это исправление, которое называется ангел забвения. Он забывает о цели, то есть о причине, обязывающей его продолжать заниматься Торой и молитвой. Когда он забывает причину, обязывающую его.
0: Перейдем к уроку от перед к уроку рабов по статье.
2: Рабаш, письмо о празднике Шивот, он в конце письма здесь описывает нам, каково исправление к празднику Шивот, который называется счет Омера. Омер это называется, когда человек находится в состоянии, когда исправляет себя после выхода из Египта на уровнях Катнута. Поэтому счет Омера запрещен в количестве радости, потому что радость — это привлечение света Хохма. Запрещено радоваться, запрещено бриться, потому что волосы, саарот — это тоже привлечение светов.

0: радостные события, потому что это привлечение света хохма, радость, запрещено бриться, потому что волосы, сеарот, это тоже привлечение светов. И внешний парцуф на тело человека, чтобы привлекать дополнительные света. И поэтому в дни катнута мы ведем себя в катнуте, как в катнуте, в малом состоянии. Это называется счет омара, то есть через то, что он уменьшает себя, делает работу в скромности. Он приходит к состоянию, когда приходит к счету омара. Счет это уже, когда у него начинает светить, и он продолжает привлекать цвета через то, что смиряет себя на все свои семь свойств. И каждая ступень тоже состоит из семи, и получается всего 49. То есть он приходит к состоянию, к месту, когда кли становится исправлено и пригодно для привлечения Торы, и тогда он приходит к, от уровня животного, от еды животной, к омеру, от ржи к тому, чтобы быть на уровне человека в каком-то, в какой-то степени. И все это благодаря работе в величии Творца, в усилии, в возвеличивании в своих глазах величия Творца. То есть это все 49 мер свойств. И это так он, по сути дела, растет, потому что благодаря тому, что он возвеличивает, каждый раз величие Творца в своих глазах, он привлекает всякий раз свет свыше.
1: И
0: исправляет свои свойства для полного единения, когда он приходит к празднику Шавуот. В этих исправлениях Рав говорит, что нам надо работать против проблемы забвения. Есть особый ангел, особая сила в творении, которая называется ангел забвения, роль которого привести нас к потере всякий раз, состояние, которого мы достигли, ступени, силы, которые мы достигли предыдущие, чтобы это исчезло и не давало бы нам ощущения совершенства, потому что каждый уровень в духовном – это ощущение совершенства определенное. И когда мы находимся на этом уровне и светит свет, насколько он маленький по сравнению с остальными ступенями, но на данный момент мы не чувствуем хисарон. И человек, если не чувствует хисарон, не может сдвинуться с места, потому что все движение только через раскрытие хисарона. И поэтому есть особая сила, которая изгоняет, выталкивает цвета со ступени, из парцуфа всякий раз, из души, и обязывает человека ощутить, что его внутреннее состояние изменилось, и заставляет его таким образом идти дальше, продолжать. Иначе человек находился бы все время в том же состоянии, то, что называется исполняющий Тору и заповеди из привычки для окружения, то есть для разных других целей, кроме того, чтобы обновлять контакт и связь с Творцом. Как привести к тому, чтобы этот ангел забвения подействовал на нас более эффективным образом? Это наша работа, потому что мы, когда забываем о цели, забываем, не

0: бываем в совершенном состоянии и чувствуем вместо него несовершенное состояние. То есть у нас есть только исторжение части состояния. Допустим, мы достигли какого-то хорошего состояния, почувствовали когда-то какое-то приближение к духовному. А потом как бы вызвали свыше потерю этой ступени. Но мы не чувствуем в этом хисарону.
1: То есть,
0: хотя пропал, как будто свет исчез, свет, который был в этом состоянии, но хисароны пока еще не раскрылись, новые решимот. Из-за того, что в этом действии ангела забвения есть сочетание Творца и творения. То есть человек должен работать во всех состояниях, в которых он находится, и даже в состоянии гадлута, когда он находится, над величием Творца, а не вместо этого, чтобы стремиться все время к величию Творца, удовлетворяться величием состояния, которое он достиг, его гадлутом, и превращать его в самонаслаждение. Для того, чтобы научить человека, что ему нельзя прекращать работать над величием Творца, Творец как бы отменяет, приводит в действие этого ангела забвения, и состояние гадлута уходит, то есть состояние гадлута, сам гадлут состояние уходит, а величие Творца не обновляется. Требование к величию Творца не возобновляется. Это называется, что человеку не приходят страдания из-за того, что он потерял эту ступень. И тогда он входит в удлинение времени. Короче говоря, на путь страданий вместо пути Торы. Это все для того, чтобы из-за того, что он не работал над величием Творца во время подъема.
1: То есть
0: исполнял Тору и заповеди или для себя, или для своего окружения, из привычки, а не ради цели.
1: Шахах.
0: Забыл, что все его действия, чтобы прийти к цели исправления, которые называются Тора и заповеди, в общем, являются свойством, особым свойством Торы и заповеди. То есть не то, что сами действия изменяет его. Не то, что в самих действиях есть какой-то заработок и действие, как думают те, кто получил неправильное воспитание. Что с помощью действий, которые называются Тору и заповеди, думают, что они что-то делают, в чем-то действуют и что-то зарабатывают. А не просто так эти действия называются сгула, особое средство в Торе и заповедях. То есть, в общем, то, что нам надо с помощью всех наших действий, это привлечь свет, возвращающий к источнику. Что благодаря этому свету есть сила исправить нас. В свойстве этого света есть сила. И этот свет приходит благодаря учебе, в правильных книгах, с правильным намерением, в группе всякий раз более правильной, направленной на цель. И в общем, действие человека при этом
1: не кроет дрожь в кабель сахар.
0: Называется «требуй и получишь вознаграждение». Из-за того, что нет у него активной доли в исправлении, как он сам исправляет, а он только вызывает, чтобы решимо, с которым он родился, имеется в виду, сейчас чувствует в состоянии, в котором он родился сейчас. И свет, который должен исправить это решимо, сделали между собой работу через него, чтобы он был вызывающий, инициирующий эту работу исправления. Это называется «требуй».
1: Значит,
0: он старается, чтобы пришел к исправлению, чтобы свет управлял бы решимо, исправлял его в намерении ради отдачи. А получить вознаграждение называется, что только это состояние он имеет в виду, а не то, что действие здесь самого человека помогает. Нет, конечно. А только его намерение, чтобы это исправление было исполнено. То есть то, что мы действуем в целом, мы действуем для того, чтобы прийти к получению Торы в состоянии катнута, то, что называется в счете Омера, в состоянии животного, когда мы едим овес, пока доходим до человеческой пищи. Человеческая пища называется уже хлеб. Вера. Уровень шивота. И пошли они оба вместе, то есть Бина и Малхут вместе. То есть наша работа до этого, требуй, получишь вознаграждение. Работа выше знания, в работе на то, чтобы привлечь свет, который является средством исправления в нас. Работа против ангела забвения, чтобы он помог нам, как эффективная, полезная сила, забыть о предыдущем состоянии и прийти к хисарону, к следующему состоянию. Это подготовка для получения Тора, для праздника Шивот.
2: А что значит не работать над величием Творца во время подъема?
1: Рабаш Кутев.
0: Рабаш пишет во многих местах, что прегрешение человека, то есть действие, которым он вызывает отрыв контакта, разрыв контакта с Творцом. Всякий раз это называется прегрешение. То есть даже если он находится в самом маленьком состоянии, в самой малой мере, если у него есть разрыв с Творцом, если эта сила исчезает, мы говорим, что исчезает из-за прегрешения. С другой стороны, мы говорим, что должно быть, иначе без падения не будет снова подъема, но еще более высокий уровень не может быть подъемов без падений, но это как в Адаме Ришоне мы говорим, да, что совершил грех или вызвал грех. Здесь то же самое. То есть причина, которую он приводит, причина падения, всегда в том, что человек во время подъема в какой-то момент прекращает наслаждаться слиянием с Творцом, а наслаждается тем, что получают от слияния ощущения совершенства, ощущения вечности, ощущения принадлежности. То есть он наслаждается уже ощущением внутри килим, а не в ощущении внутри Творца, которое то, что приводит к слиянию. То есть тот момент, когда он прекращает думать, воодушевляться этим состоянием по отношению к Творцу, а поворачивает его так, что он воодушевляется относительно самого себя, это момент, который называется прегрешением. То есть, хотя он наслаждается духовным состоянием, что он принадлежит вечному и дает Творцу, но эти наслаждения тоже должны быть ради Творца, а не ради себя, именно как он пишет. И поэтому это приводит к тому, к потере ступени. Свет уходит, как будто он снова вернулся к желанию получать. И свет против того, что он чувствует относительно него желание получать, уходит от желания получать, потому что это запрет первого сокращения. То есть свет выходит, но человек не чувствует хисарон отдавать Творцу в этом состоянии, потому что он вызвал исторжение света, потому что прекратил думать об отдаче Творцу, а начал думать, что есть у него от этой отдачи. Поэтому забвение не вызывается у него таким образом, что теряется вся ступень, а теряется только свет этой ступени. А сама ступень остается, и человек чувствует в ней какой-то... Просто мухин исчезает, становится как глупец, продолжает без знания идти. Бездат. То есть как бы голова опустилась на уровень тела, как у животного, и он продолжает так. То есть или исполняет, учится, участвует, но без всякой цели, как животное. Поэтому и люди, которые так живут без цели, когда голова их не больше тела, то есть голова служит телу, мы называем эту жизнь животным состоянием. Это называется, что ангел забвения работает не согласно своей функции над человеком, потому что Творец заинтересован в том, чтобы человек закончил эту ступень в таком состоянии, чтобы его падение было бы сразу связано с ощущением хисарона нового и с новым подъемом. Вот и все. И теперь можно ли сделать это иначе? На самом деле невозможно. Это как в Адаме Ришоне мы говорим. Он сделал прегрешение, преступник, грех, согрешил. Но все это как у Адама Ришона, от него это не зависело, и у нас тоже. Но то состояние, когда мы в последнем использовании решимона, максимальной высоте, начинаем думать о себе на одно мгновение, это состояние вынужденное. И тогда мы падаем, и это тоже вынужденное состояние, которое обязано быть. Но вопрос другой. Не в человеке, не как он прекратил думать о Творце и начал думать о себе, и у него пропало величие Творца. Дело в том, что у человека не хватает еще подготовка, которая называется подготовка окружения. Если у него есть подготовка окружения, он сразу чувствует по отношению к окружению. Но по отношению к окружению обязан не продолжать обычным образом существовать, как относительно семьи, относительно всего мира, или как религиозный человек относится к своему окружению. А если он подготовил правильное окружение, сразу чувствует в своем окружении, в окружении работников Творца, что его падение — это падение из направления к Творцу, в направление к себе. И это на самом деле называется грех. Грех не в том, что падает. Это не грех. А грех в том, что не готовят себя к тому, что сразу в момент падения не могут сразу же подняться. То есть грех, как говорит Барасулам, Творец кладет руку человека на добрый выбор, то есть приводит его в группу, в состояние правильное, говорит, возьми себе это. А возьми себе, имеется в виду, я сейчас выбери более сильную группу, то есть вокруг тебя, чтобы было такое окружение, которое обяжет тебя всякий раз создавать намерение ради отдачи, стремиться к слиянию и так далее.
2: А как окружение обеспечивает человеку это ощущение?
0: Как окружение обеспечивает человеку без слов, обеспечивает ему этих сторон. Кто занимается этим? Человек связан с окружением. Так просто он обязан, если окружение правильное, получить от окружения неспокойствие, это ощущение, что у него исчезло действительно самое главное. Потому что то, что исчезает, исчезает свет, это пока еще не дает человеку хиссарон. Он должен почувствовать, что у него исчезло подобие по форме. Подобие по форме с окружением. То есть, если Творец, свет исчез, то относительно окружения он должен ощутить хиссарон. Потому что окружение служит нам вместо Творца, для того, чтобы восполнить нам скрытие.
2: Действительно ли человек реализует это, выбирая лучшее окружение? Приходит ли к нему это ощущение после того, как он теряет?
0: Выбрать лучшее окружение, имеется в виду, что человек каждый раз должен заботиться, чтобы у него вокруг было направление как можно более сильное, правильное, постоянное к цели, чтобы у него была связь как можно больше с таким окружением. И тогда он уверен, что даже если у него исчезает свет, он обязан исчезнуть, чтобы раскрыть хиссарон новое, решимо охураем новые ступени. И вскрытие его опора, группа сразу же поможет ему в осознании его состояния, в осознании хиссарона.
2: Поэтому в сущности есть сокращение времени?
0: Это сокращение времени. Сокращение времени — это в падении через группу, а в подъеме — это, по сути, то, что приготовил для себя во время подъема, тогда наверху, когда он приходит просто к вершине, способен там еще продолжить, и все-таки грешит. То, что каждый раз будет происходить. Грех каждый раз в подъеме — это наверняка. Это реализация решимо. Приходит к этому. Что это значит? Что это обязано быть, потому что если решимо ограничено, человек обязан прийти к состоянию, когда уже некуда продвигаться, как бы он исчерпал все стремление изрешимо, дальше прекращает чувствовать, что у него есть еще что вкладывать, то, что называется отдача. Отдача называется, что я все время могу добавить в отдачу. А если решимо мое целиком реализовано, я не могу продолжать. И тогда как бы отдача исчезает, это приводит к тому, что человек начинает падать.
2: Да. А что означает выбирать лучшее окружение, когда человек уже находится в духовном?
1: И
0: в духовном окружении это окружение, значит, окружение сейчас, когда ты находишься в окружении, это не люди, которые находятся вокруг тебя. И сейчас тоже окружение это как бы абстрактная форма того отношения твоих товарищей к Творцу. Это не находится рядом со столом, как ты, и не в каком-то месте, а это в общем намерение и стремление, склонности, все усилия ваши в направлении цели. Все ожидания, все это вместе, то, что направлено на Творца, это называется окружение. Что в мыслях и в этих направленностях ты хочешь в них жить, это окружение. Ты заинтересован в том, чтобы они были как можно более широкие, как можно более сильные, чтобы у тебя было как можно больше связи, хорошей связи с ними, с этими намерениями. Это духовная сила. И сейчас тоже, и в духовном, когда ты уже находишься за Махсомом, это то же самое. Только сейчас это у тебя относительно называется, что находится в скрытии. И ты представляешь это в каком-то виде, всякий раз у тебя есть разные в этом сомнения и обновления такие. Ты не знаешь, знаешь, что такое группа и как я связан с ней. А после Махсома это становится более выяснено, контролируемо, четко. Но работа — это работа. Тоже в тех же данных возвеличивать их. Мы сейчас должны представлять себе как можно правильнее, что такое окружение, что такое характер окружения. Это не 1, 2, 3, там 20 или 50 или 100 товарищей, с которыми я учусь, которые называются по своим именам так-то, выглядят так-то и так-то. Нет. А окружение, то, что стоит за всеми этими ребятами, как духовная сила, стремление, желание к Творцу, постоянство в этом, говорят, что они находятся и зубами держатся, чтобы не потерять ни секунды от того, чтобы направлять себя на цель и так далее. Если эти силы они хотят еще соединить вместе, чтобы служить каждому в собрании этих сил, это называется группа. И об этом мы должны заботиться. Это дух, который есть. И просто в группах, там, в спецназе, заботиться главным образом о духе, чтобы каждый поддерживал другого, и все вместе жили бы просто... пили бы из этого общего духа, иначе это могут, может быть, миллиард, как у китайцев, но главное – это дух, который есть в группе. То есть мы об этом должны заботиться и, согласно этому, должны ценить каждого, согласно его вкладу в это.
2: Как можно оценить это, если это скрыто? Что значит оценить это?
0: Как можно ценить это, когда это скрыто? Если мы находимся в этом, развиваем это, то мы начинаем чувствовать это. Начинаем чувствовать, насколько каждый вкладывает в это, насколько каждый понимает, что без его вклада он не связан с этим. В какой мере я соединяюсь с группой, с этой общей силой? Только в том, насколько я тоже дополняю моим усилием в этом направлении. В этой мере я соединяюсь, в этой мере я могу взять от них их подъем, пользоваться общей силой духовной, которая называется группа. В той мере, в которой я пользуюсь общей силой, я, по сути, добавляю к группе. В духовном, сколько ты берешь, ты укрепляешь это, оно не ослабевает, это не как в материальном. В духовном, что называется, каждый, кто берет это как зажигающий одну свечу от другой, и у первой свечи нет недостатка. Не то, что у первой есть недостаток, а второй, когда зажигает, он добавляет к общему горению, пока не становится просто целое костер, горящее пламя. То есть тут есть состояние, когда всякий раз использование, возвеличивание общей силы, использование общей силы еще больше укрепляет эту силу. И согласно этому чувствуют, что это группа, это окружение. И когда работают в этом, начинают чувствовать каждого тоже, насколько он вкладывает, способен вкладывать в своем виде. Это может быть внешний человек скромный, тихий, и даже, кажется, может, лентяй, но он начинает чувствовать, насколько у него есть вклад в этом, то есть уже видят работу души каждого.
2: Значит, тем, что я беру, я вкладываю?
0: Конечно, тот, кто берет от группы силы, чтобы продвигаться, иначе ты не можешь брать, ты силы не можешь взять ничего, кроме пользы для продвижения в том же направлении. Она не поможет тебе ни в чем по-другому. Потому что это сила стремления к Творцу, которая направлена на Него. Ты не можешь взять ее и с помощью Него как-то иначе пользоваться. Не получится, не выйдет. Поэтому тот, кто не пользуется этим потоком, видно, что он отменяется, уходит от работы. Признак того, что он и не берет, и не добавляет. Относительно этой силы у нас есть тоже и бурини камухин. У нас есть просто работа как в парцуфе, как относительно Творца, работа относительно средства. Работа относительно средства становится работой относительно Творца. Ну, потом будем учить. Да.
2: О чем я должен заботиться больше? О моем вкладе в группу? О том, чтобы сила была у меня? Или я должен больше заботиться о том, чтобы это было у товарищей?
0: Должен ли я заботиться, чтобы дух, намерение, стремление были у меня или у товарищей, или у группы? Я должен заботиться, чтобы все эти три были как одно целое, не разделяя их. И тогда, в каком состоянии я бы ни был, та моя подготовка поможет мне почувствовать, что я как будто выхожу из этого единства. Я не должен разделять мою работу в группе, группу и направление ее, и работу товарищей в этом. Но я и они, и общая цель наша. Нужно, как есть человек и его действия, и Творец, нужно соединять вместе в одну точку. Здесь тоже мы должны быть как один человек с одним сердцем, в одной задаче, в одной цели, соединены с этой целью. Это просто должно быть как одно целое. Не должно быть разницы в том, что я стремлюсь к Творцу через какое-то действие, и не должно быть разницы между этим и тем, что группа и каждый из товарищей делают то же самое. Мы вместе это делаем, и вместе соединены, как одно кли с одним Творцом, в одном наполнении. Что можно разделять? Это просто в одной точке единства все соединяется. Но причем не надо разделять это уже сейчас, что я иду как бы правильно реализовывать мое состояние. Так как я могу разделить эти вещи? Не понимаю. А через то, что я работаю в этом, в тот момент, когда я выхожу из этого по какому-то параметру, я творец, и действует все таки группа, общая клей. Если я выхожу из этого, я сразу в этом чувствую, что вышел. А иначе творец исчезает, я не чувствую. Группа ушла, все это дело, я не чувствую. Я вообще не нахожусь в всем процессе, не чувствую.
2: Можно уподобиться этому, как орган тела заботится обо всем теле?
0: Когда орган тела заботится об общем теле, чтобы жить в нем была жизнь, дух жизни. Это забота отдельного человека относительно группы и Творца. То есть смотреть на группу, как на общий кли, в котором есть объединение с Творцом, и все. А что тут есть? Можно получить Тору, можно получить свет, если не будет, не будем соединены вместе в одном желании, невозможно. Ну, просто это раскроется. Простым образом, что пока мы не перейдем к какому-то критическому состоянию, критической массе, что такое критическая масса, что я выхожу из себя в какой-то мере, определенно из себя, и я не ощущу раскрытие Творца.
2: Как мне собрать все стремления к Творцу?
0: Собрать все стремления к Творцу? Этот человек не может самостоятельно. Если мы, если у нас есть какой-то склад усилий, и мы все время добавляем туда, все время заботимся, чтобы это оставалось и росло, тогда мы можем. Возьми молитвенник обычный. Ну, обычный молитвенник, и ты увидишь, насколько он соединен, сочинен, составлен только как один из общества обращается к Творцу. Мы. Все время. Это каббалисты составили нас, мужи Великого Собрания до изгнания, перед изгнанием составили нам этот молитвенник. В этом молитвеннике просто правильное отношение, правильным образом, по правильным этапам обращения к Творцу. Ступени приближения, как мы учим в 12, 13, 11 части Талмуда Сферот, там объясняют, что такое молитва. И в Ари тоже есть выяснение молитвы. То есть это все действие человека из общества к Творцу. Невозможно иначе. Молитвы, обращения очень особые есть, когда человек обращается один. Почти этого нет. И тоже, когда один, это из того, что он обращается как представитель общества, посланец общества, что называется. Но нет такого, что он отделен. Поэтому у евреев нет другого народа, который так соединен по своей природе животной, как евреи. Нет. Любой народ может жить так. Люди отдельно, так каждый. Тут часть, там часть. А этот народ по своей природе, даже если он рассеян по всему миру, есть связь между ними. И вопрос государства, допустим, вопрос соединения. Есть много народов, которые с большим трудом их государство существует, не чувствуют связи с со всеми этими системами государственными. А у нас это существует из природы. Они просто не могут без этого. Без организации, без соединения, без того, чтобы быть соединенными в какой-то механизм, просто как нация. Это все из-за того, что в основах есть эта природа и в животном уже подготовка к группе. В общем.
3: Да. Как человек в период забвения заботится о том, чтобы сожалеть не о потере наслаждения, а о потере связи с Творцом? Где он это поясняет?
0: Когда исчезает свет, свет исчезает из келим. Как я сожалею не о том, что я сейчас чувствую недостаток света, а я чувствую недостаток в дающем свете, связь с ним. Я говорю, что я уже чувствую хисарон на более высокой ступени. Хисарон, который приходит со мной, если я до этого был в дающих келим. Да. Если я был до этого в отдающих килим, у меня был хисарон, как будто отдающих килим, по крайней мере, в чем-то. Когда мы говорим о них, у меня было в них ощущение, что я в моем состоянии был связан с кем-то. Есть я и он, и состояние между нами. Что я и он, у меня есть какое-то отношение к нему, а не только к состоянию, как я чувствую. Если человек находится в оценке величия Творца, у него есть связь с Творцом, в состоянии подъема, когда исчезает это состояние, то он чувствует, что исчезает связь с Творцом, не только само состояние. Состояние хорошее было, чувствовал как бы совершенство. Исчезают два параметра. Само состояние и с кем это состояние было связано. С ним было хорошо. И хорошо было также в состоянии с Творцом, в связи с Творцом. Если в этом состоянии подъема я прекратил возвеличивать связь с Творцом, а это можно делать с помощью группы, с помощью увеличения величия Творца, я начал наслаждаться сам, в этот момент я падаю. И тогда, когда я падаю, это называется ангел забвения, когда свет выходит. Свет выходит из состояния, когда я прекратил быть в контакте с Творцом. В состоянии, когда я падаю, не ощущается у меня как потеря связи с Творцом, потому что я потерял с ним связь уже на подъеме. А в падении я только чувствую, что мне становится хуже, хуже, я продолжаю как-то в жизни. Я продолжаю чувствую только подъем и падение, потому что лучше было, сейчас хуже. Не то, что у меня была связь с Творцом, а сейчас нет.
3: Да.
0: Ты где во время падения, где?
1: Эх, бимацав аирида латхил ларгиш хисарон лебуре, ахар ишанафальта ло бимацав атов.
0: Если ты упал не в хорошее состояние, а в состояние плохое, когда у тебя пропал контакт с Творцом, и ты не чувствуешь его. Только если ты все-таки находишься в учебе, в группе, и ты в животном процессе приходишь к ним, включаешься в них, снова возвращаешь себе связь с группой, через группу связь с Творцом.
1: А? Есть дорог ли зарезать за кодом?
0: Есть способ ускорить это? Есть способ ускорить это, что ты не входишь в животное состояние, то есть наслаждаешься подъемом, а не от связи с Творцом, и подъем не делать прегрешение, как не сделать прегрешение на подъем. Это все время стремиться к тому, чтобы возвеличивать величие Творца от группы. То есть как бы всякий раз ты находишься в хиссароне, ты добавляешь хиссарон к Творцу со стороны группы. Как бы можешь идти еще вперед. А если происходит падение, это все-таки будет, но не по твоей
3: если
0: вине.
3: Если происходит падение, то не из-за тебя. Ты можешь добавить от себя немного желания. И каждый раз ты захочешь еще продвинуться, подняться не в ощущении, а в связи с Творцом. Также и твое падение в ощущении, как будто исчезло от тебя это хорошее состояние, доброе состояние. Но это падение, ты это называешь падением, когда теряешь связь, контакт с Творцом. И поэтому тебе плохо и называется это падением. Подъем и падение ты измеряешь не согласно ощущению, а согласно мере связи с Творцом. В состоянии, когда ты падаешь, не теряя связи с Творцом. То есть ты также в момент падения знаешь, что ты потерял с ним связь, и это именно то, чего не даст то тебе, то в этом состоянии ты добавляешь группе хиссарон к связи с Творцом. Группа от твоего падения может выиграть. У нее есть сейчас хиссароны. Но если ты упал как животное, только чувствуя, что тебе сейчас плохо, ты находишься только под воздействием ощущения, что плохо мне, то это тоже добавка. Осознание зла, которое будет у тебя, это тоже добавка. Но все же эта добавка не духовная. А с помощью группы, посредством усилий, ты постепенно переработаешь эту добавку, этот хиссарон, в духовный хиссарон, хиссарон к Творцу. Но это уже долгий путь.
1: Кен.
3: Да. Вы сказали, что если мы берем от окружения эту силу, то добавляем к ним вопрос, как взять эту силу? Не понял я. Ученик, вы сказали, что окружение — это собрание стремлений к той цели, которая дает силу каждому. Нужно... Ну, ты знаешь, возьми группу спортсменов. Футбол, волейбол, всякие такие виды, групповые виды спорта. Да? Это особый спорт, где работают много психологов не над индивидуальной формой подготовки человека к цели, чтобы поднять ему дух, уверенность, эгоизм, достижение цели. Там работают действительно групповые психологи. Это абсолютно совершенно другие методы, где каждый не должен быть как «я против всего мира». И сейчас я сильно разберусь тут со всеми, а должна быть отмена человека по отношению к группе, чтобы внес группе свой подъем и получила группы, от группы ее подъем. Словом, это совершенно другой метод. Учись на этом, как на животном уровне даже это используют. Это вещи известные. В армии также используют это во всех группах, где люди хотят достичь какой-то цели и находятся в каких-то особых опасных состояниях. Это тоже... Всегда это работа против эгоизма человека. Всегда это только для того, чтобы возвеличить общую цель. Без этого невозможно жить. Каждый должен отменить себя перед постижением цели. Без сильной группы, без сильного окружения невозможно достичь, и все. Это три вещи. Это в любом состоянии. Сходи к этим психологам или тренерам, спроси, ты увидишь, что они тебе скажут. Я не рассказываю тебе какую-то Тору Синая, там, с небес. Ученик, это ясно. Вы сказали, что берут силу в духовном. Если берем, то добавляем. Вы привели пример, что когда зажигают свечу от свечи. Я говорю, что объединение людей — это всегда сила духовная. И даже если ты говоришь о такой группе, и даже эта группа спортивная или там кибуцники, неважно кто, они тоже используют духовную силу. Если объединяются люди для какой-то цели, это уже духовная сила. Тогда есть проблема. Если эту силу они используют ради Творца, тогда выигрывают и идут вперед, и процветают. Все хорошо и красиво заканчивается. Если берут силу объединения людей, которые являются силой духовной, используют для собственного наслаждения, как хотели сделать в России или в кибуцах, тогда это то, что у них получилось в конце. Почему? Бальсула объясняет в статье «Арвуд», что это потому, что используют это понятие объединения душ, которое должно быть объединением, кли к Творцу, кли для света, используют как кли для достижения животного вместо достижения духовного. Если ты соединяешь несколько человек, если ты хочешь, чтобы вышло из этого что-то хорошее, должно быть от их объединения намерение ради отдачи Творцу, а не ради отдачи себе. Ради себя приведет ко тьме и к страданиям и катастрофам. Люди объединяются, скажем, хотят создать какое-то предприятие в этом мире, какую-то вещь, разбогатеть в какой-то форме, прийти к какому-то достижению в этом мире. Мы видим, что все эти вещи делают именно через объединение. Это относится также к эпохе индустриального развития, которая началась со времени Арии и далее. Это по тем же причинам началась, затем эпоха просвещения, когда все вышло такое развитие. Все это развитие, которое в сущности не велось из приближения к Творцу, а совершалось через создание групп людей, где один помогает другому. Все эти группы или сообщества или предприятия, неважно что, они в общем привели к страданию. Благодаря этому мы быстрее приходим к осознанию зла. Что у нас называется сейчас промышленностью, когда весь мир стал как маленькая деревня? Это в общем благодаря тому, что мы бежим за деньгами, за почестями, за животными наслаждениями, что мы раскрываем? Мы раскрываем отрицательное, неправильное объединение между нами. Нас соблазняют всякими такими глупостями, деньги, почет, жизнь хорошая какая-то. Но в сущности, в подсознании нам хотят дать свыше знания о том, что человечество, которое соединяется между собой не ради Творца, теряет в этом, в общем, проигрывает в самой худшей форме. И это приводит нас к тому, чтобы быстрее понять это. Как Рабаш говорит, есть какой-то человек, дают ему желание к деньгам, он открывает ресторан, чтобы заработать деньги, но на самом деле в такой форме заставляют его отдавать людям. Деньги — это как бы для него. Это как бы обманывают его, но в сущности Творец этим воздействует на мир и приводит к тому, что каждый быстрее будет отдавать другому и будут приумножаться решимот. И кроме того, что они приумножатся, также соединятся между собой в различных сочетаниях. Это вызовет ускорение развития в сторону исправления. Так это в отношении человечества. Тоже дают человечеству желание к деньгам, к разным достижениям. И объединяются между собой группы людей, чтобы раскрыть отрицательное в этом. Таким образом, все, что мы видим во внешнем, это такие соблазны, которые в конечном счете дают нам, чтобы мы совершали из желания получать различные неправильные действия. Затем из них мы приходим к осознанию зла, чтобы после правильного итога перейти на правильный путь. И в особенности это относится к объединению людей. Объединению. И все войны — это следствие того, что объединяются неправильно. Чтобы раскрылось нам противоположное, нужно прочитывать это происходящее в этом мире от причины к следствию. И тогда выходит, что этот неправильный мир вызывает войну. Потому что к миру между собой в наших обществах приходят не ради Творца, а ради самих себя. Это вызывает, в конце концов, раскол, падение, войну и все такое. Да.
2: Мы говорили о нашей группе, что мы хотим сформировать правильное объединение ради Творца, чтобы каждый смог продвигаться в таком окружении. Должен как добавлять свое стремление к этой идее, так и брать из общего собрания стремление и эту силу. Взять силу, так этим я слышал, что если я беру эту силу, так этим я добавляю. Как взять эти силы? В чем это выражается? Только в том, что я стараюсь все время, каждый момент быть в связи. Это если есть еще какое-то что-то, чтобы взять, какое-то упражнение, чтобы взять силу от окружения. Скажем, я ослабел. Сейчас мне нужно взять силу от окружения. Как это можно сделать правильно?
3: Силу для продвижения к Творцу можно взять у окружения в той мере, в которой ты вкладываешь в окружение, потому что это одно и то же. Или вносить вклад в окружение или получать от него — это одно и то же. Не может быть в духовном получение без отдачи. Может быть получение только согласно мере отдачи. И чтобы получение было только ради отдачи. Ты должен так относиться к группе, как в духовном. Вот это раскрывается уже сейчас перед тобой. Разница лишь в том, что когда ты придешь в духовный мир, ты раскроешь силы. Ты уже будешь видеть. У тебя будет зрение, у тебя будет взгляд, желание, намерение ради отдачи. Сейчас в твоем отношении с группой ты находишься в связи с группой, в связи с силами духовными, даже если ты еще сейчас в намерении ради получения. Но в отношении к группе, то есть это система, правильная система отношений, может быть, только если ты действительно намереваешься как-то согласно своим способностям, своему пониманию, своим понятиям, потому как ты, если ты имеешь в виду намерение ради отдачи. Ты можешь сказать, что по отношению к духовному, ну, это не ради отдачи, не знаю, это не важно, согласно твоему состоянию. Поэтому тебе раскрыли группу, если ты с помощью группы хочешь прийти к слиянию с Творцом, и ты представляешь себе слияние с Творцом согласно своему представлению, неважно. И группу ты представляешь как силу отдающую, неважно, так это или не так. И сам ты как бы стремишься к

0: И при правильном использовании мы переходим за махсом, и тогда понятие группы становится еще большим. Там это уже объединение с душами в ясной форме, когда человек действует, действительно в этом действует с помощью экранов, объединяет эти килим. Я не знаю, как это описать лучше. Нужно больше стараться представлять эти картины. Как будто в нашем состоянии нам дали действительно некое такое особое средство, как бы духовную капсулу, которая находится здесь. И если я на ней делаю эти свои упражнения, как это я умею делать, неважно как, неважно в каком состоянии я нахожусь, но отдавать, получать от нее, чтобы прийти к отдаче, чтобы соединиться с ними, чтобы прийти к Творцу. Ты понимаешь все эти вещи, тогда это, собственно, тоже выполнение, о котором говорит Бааль Сулам в письмах на странице 64, что Исраэль, Тора и Творец направлены к одной линии, пока не объединяются вместе практически. Но уже сейчас изначально мы должны представлять, что они уже объединены.
1: Человек абсолютным образом нуждается только в группе, нет ничего другого. Что нужно сделать, чтобы ощутить это, что и группа нуждается в отдаче человека?
0: Это уже действительно более трудный вопрос. Как группа может ощутить, что она нуждается в отдаче человека, во вкладе каждого человека, также может быть, дополнительных каких-то людей. Гораздо легче работать, как я, по отношению к группе, и сложнее работать со стороны группы по отношению к каждому. Это я бы сказал так, как пишет Бааль Сулам, что человек должен находиться в заботе о духовном процветании и благодарности Творцу 23,5 часа. И тогда, только тогда, после этого, полчаса в сутки в критике, в анализе. Также здесь то же самое. Критики по отношению ко вкладу товарищей в группу мы должны быть только после того, как мы стараемся вникнуть в это понятие, которое называется группой. И когда оно ощущается нами, как духовное понятие. Есть у нас какое-то общее ощущение в том, что это должно быть. Тогда, исходя из этого, мы можем уже обсудить на собрании товарищей в группе, как мы должны привести к тому, чтобы была добавка сил от каждого. Как мы можем то, что называется, возвысить группу. И тогда, в конце концов, получается, что мы не придем с требованием к каждому, почему ты не вносишь вклад в группу. Получится у нас так, что мы обвиним

0: самих себя общую группу, которая не способна привести людей, привести людей к правильному пониманию, либо принимается, что они вносят вклад в группу и включаются в нее всем сердцем и душой, либо они видят, что они находятся вне ее. И тогда, если они все еще тут, ясно, что вне группы и противоположные ей, тогда либо они уходят, либо их удаляют.
1: Я прихожу к духовному. Что такое, чтобы почувствовать, что со стороны группы это? Чтобы не причинять вред, а не со своей стороны. Как человек приходит к себе, когда он ощущает, что если он не вносит вклад, то причиняет вред со своей стороны?

0: Что такое группа? Ты говоришь, как ощутить, что со стороны группы кто-то причиняет ей вред. Если человек находится в группе, он не может причинить вред. Если он не находится в группе, если он причиняет вред, то он не находится в группе. Ты понимаешь? Тогда твоя формулировка неверна. Как я, находясь в группе, скажу, что кто-то причиняет вред, кто также находится в группе? Так в тот же момент он не находится в группе. Если он причиняет вред, то он далек на миллион километров от нее. Это... Если мы говорим в духовной плоскости, теперь если мы говорим в материальном, это что-то другое. Тогда мы должны обсуждать это в материальном, когда мы видим, что этот человек не действует, не работает, и не добавляет, и не вносит вклад. Мы должны как-то повлиять, насколько это возможно. А если нет, не поможет, то применить различные более эффективные действия. Но еще раз, в духовном воздействии не такое, как в материальном. В духовном, если ты относишься от группы к человеку, то группа — это высший по отношению к человеку, высший по отношению к нижнему должен пробудить его. Если не может пробудить его, оставляет его. Если оставляет его, то он не относится к высшему. Тогда нечем говорить.
1: Что значит сделать сверлить дырку в духовном? Такое нет, разве?
0: Да, сверлить дырку — это если мы говорим о людях, которые не соединены с духовным понятием группы. Сверлить дырку имеется в виду, что он делает. Ну, духовно невозможно сверлить дырку. Сверлить дырку можно только материально.
1: Согласно подобию формы.
0: Да, скажем, человек в группе внезапно захотел стать лидером, хочет быть больше, а все должны быть товарищами. А ему хочется вот как раз управлять. Это пример. Такой явный. Но в нашей группе я пока не вижу этого. Не потерпят этого в духовном.
1: В нашем состоянии вклад может ограничиться только мыслями.
0: В нашем состоянии нет. Вклад в группу — это не только в духовном, это также и в материальном, потому что мы связаны вместе, мы работаем вместе, мы совершаем вместе какие-то действия. Благодаря тому, что мы производим какие-то материальные действия, мы удостаиваемся силы свыше, укрепления свыше. Мы издаем книги, и благодаря этому мы получаем много силы, духовную оплату. Мы занимаемся распространением. Ты не можешь, пока мы находимся в этом мире, отрезать духовное от материального и сказать: «Все, мы сейчас уже без тела имеем дело только с духовными понятиями». Так не может быть. Всегда у тебя будет занятость, ты будешь заниматься практическими действиями в этом мире, в производстве, в распространении. Ты должен принимать это в расчет. И то, что от таких действий ты приходишь также и к духовным ценностям. Говорит об этом Бааль Сулам, что только насколько человек вкладывает больше, тогда эта вещь становится для него важнее. Он уже не может оставить ее. Это привязывает его к делу, пока не начинает ощущать, что стоит вкладывать в это и приносить пользу и так далее. Не преуменьшать ценность материальных действий. Нет. Если бы мы не производили таких материальных действий, как в Песах, мы не пришли бы к тому, к чему пришли. Или до этого все наши вложения.
1: Я понял, что физическое действие группы вместе с правильным намерением — это правильное сочетание для духовной отдачи группе, чтобы это соединилось вместе.
0: Да, мы должны стараться, чтобы и действия физические, материальные, и действия духовные были как одно. Действительно, как одно. Чтобы не было никакого действия в теле человека, которое не было бы объединено с намерением, не было бы действительно как намерение.
1: Перейдем к следующей части урока. Учеба между товарищами. До этого остальное.

0: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к учебе между товарищами под руководством десятки Петахтиква 23. Пожалуйста, друзья.
1: Здравствуйте, друзья. Мы сейчас находимся в самой середине праздника, и мы чувствуем, что каббалисты нас хотят поднять в самом высоком состоянии, которое может быть в связи с Творцом. Каждый из нас пришел в группу со своим личным устремлением и видит, что этого недостаточно. Есть внутренняя сила в группе. Начинает соединяться он с этим, начинает чувствовать, что товарищи не просто участники, они поручители. Начинают чувствовать каждый из нас, что значит Исраэль прямо к Творцу. Все наши намерения и желания направлены прямо к Творцу. Как раз Тора помогает нам, не просто нас исправляет, но соединяет нас. Мы начинаем чувствовать, что все, что пишут каббалисты, все это чувствуем сами, что такое Исраэль, что такое Тора, что такое Творец. И это, собственно, это все раскрывается из центра группы. Мы начинаем раскрывать, что такое Творец Тора Исраэль Едины. И это начинаем мы выяснять сейчас, как мы выполняем то, что нам передают каббалисты. И что говорит Рав в этом уроке, на этом уроке, когда он как бы сидел с нами и говорил.
2: Рав сказал, мы должны видеть группу как единственное средство, доступное нам в нашем нынешнем состоянии под Махсоном. Нам нужно описать эту систему духовных сил и отношений, которые мы должны правильно использовать когда перед переходом Махсома. И давайте сейчас посмотрим, как объяснил нам Рав, как нам соединить все точки вместе. Давайте посмотрим первый клип.
1: Мы должны видеть группу как единственное средство в нашем состоянии под Махсомом, которая описывает нам эти силы, духовные отношения, когда с правильным отношением мы переходим над Махсомом. И тогда становится уже соединение с душами, таким образом, ясным, контролируемым образом, когда человек действует, действительно действует в этом с помощью экранов и соединяет келим. Я не знаю, как это описать лучше. Нужно немного больше стараться представлять себе эту картину. Как в нашем состоянии нам дали действительно такое особое средство, такую духовную капсулу, которая здесь находится. И если я совершаю там свои упражнения, так как я это умею делать, неважно как, в каком состоянии я нахожусь, но отдавать, получать от нее для того, чтобы прийти к отдаче, для того, чтобы соединиться с ними, для того, чтобы прийти к Творцу, все такие вещи. То есть это, собственно, и то выполнение, о котором говорит Бааль Сулам в своих письмах. Исраэль, Тора и Творец направлены в одном направлении, пока они соединяются практически. Но сейчас нужно нам представлять, что они с самого начала соединены.
2: А сейчас мы проведем семинар. Мы слышали, что есть духовные силы, отношения в группе, и нужно правильно их использовать. Так давайте проведем семинар. Сейчас у нас есть возможность во время семинара не использовать эти предложения, которые мы уже привыкли использовать, там какие-то лозунги. Конкретно войти внутрь, постараться раскрыть свое сердце и постараться своими словами сердце объяснить и помочь товарищам почувствовать, понять эти вещи. Действительно, это очень важно. Здесь мы действительно сможем помочь друг другу, впечатлиться друг другом, как-то получить впечатление и взаимовключиться. Вопрос, какие духовные силы и отношения существуют в группе, и как их правильное использование помогает нам перейти через Максом. Еще раз, какие духовные силы и отношения существуют в группе, и как, правильно используя их, мы можем помочь нам друг другу перейти через Максом.
1: Какие духовные силы находятся в группе? Рав сказал на две минуты после того, что мы видели, что отдавать группе — это получать от нее и давать ей. То есть быть в группе, неважно, получаешь ты от нее или даешь ей. Поэтому постоянно ты должен думать о том, как ты даешь группе еще что-то. Если ты уже там, ты уже получишь от группы все, что тебе нужно, все эти духовные силы.
2: Духовные силы, что значит? Это Творец находится в группе. Граф говорил на уроке, что все войны, все потрясения в мире, потому что люди неправильно хотят соединиться, чтобы мы почувствовали себя хорошо в этом материальном мире, животных чувствах, а не ради Творца. И поэтому мы должны стремиться прийти к Нему, к Творцу, в своем объединении.
1: Все это построение кли, построение окружения. Каждое мгновение, когда мы не укрепляем кли, мы, собственно, совершаем преступление, прегрешение.
2: В той же беседе были разные вопросы, как можно повлиять на группу и как можно принести вред группе. Человек, который выходит из группы, он не может ничего сделать группе. Все это внутренние отношения, а все остальное — это материальные вещи. Чтобы мы должны давать друг другу впечатление, но внутреннее состояние — это группа.
1: Я слышал на уроке, что сейчас в нашем состоянии мы работаем с духовными силами. Как сказал Ицек, Творец находится в группе, в самой группе. Только сейчас я в моем состоянии, когда я нахожусь все еще ради получения, еще не понимаю, еще не чувствую. Но это состояние уже, в котором я нахожусь, это духовное. Я все еще не понимаю и не чувствую.
2: Потрясающий урок, и так здорово, когда Аарон Гопник задал этот вопрос, что Аарон как будто был около Моше, рядом с Моше, когда пришли к горе Синай, а сейчас как будто он пришел и задает нам вопрос оттуда, как оригинальное событие. Мы должны быть на этом уроке в таком виде, что чтобы вот взять этот урок и вообще работать над ним все время на конгрессе десятки, чтобы постоянно слушать его, работать над ним и утром, и днем, и вечером. А все эти круги, все эти вещи, они находятся внутри. Огромная благодарность за то, что мы удостоились услышать что-то великое. Это.
1: Прежде всего, взять этот урок на конгресс, даже если возьмем этот урок или следующий урок, этого достаточно нам будет до конечного исправления. Это величие Рава, который передает нам свет бесконечности всем келим. Это сила группы, отношение к группе. Вчера во время Лайдекаля было усилие. Это меня очень обрадовало, потому что так он показал нам пример, где материальный мир, которым нужно произвести какие-то действия, а где духовный мир, где мы должны там постоянно устремляться быть.
2: К
3: Квуца за бецем маком.
2: Да, группа, в общем-то, это место. Всегда, когда мы говорим о группе, всегда имеем в виду духовную силу, неважно. Мы слышали от Рава, неважно, что за группа. Любая группа, даже в материальном, которая играет в футбол или волейбол, неважно, это сила духовная уже в объединении. Когда Борис напомнил о том, что человек не может причинить вред, как он может причинить вред, если он там не находится? Поэтому Творец устроил для нас такую возможность в десятках. И там мы должны делать нашу работу. Вчера я работал над каким-то отрывком. Что касается, когда человек должен обращаться с мягкостью, с быть гибким, чтобы находить всегда среднюю линию.
1: Я слышал, товарища, на семинаре есть много сил в окружении. Человек должен использовать их для того, чтобы думать, как помочь товарищам. Наша группа очень особая. Очень особое окружение. Когда человек берет силы от группы для того, чтобы отдавать, и у человека есть больше сил, и у окружения есть больше сил. Давайте послушаем Рав, как говорит об этом во втором клипе.
2: Главное — это дух, который есть в группе. Мы должны заботиться именно об этом. И именно по этому критерию оценить каждого по его вкладу в этот дух. Да?
1: Как это можно оценивать, если это скрыто?
2: Как можно оценить, если скрыто? Если человек находится в этом, если он развивает это, он начинает это чувствовать. Начинает чувствовать, насколько каждый вносит свой вклад в это, насколько каждый понимает, что без его вклада он не имеет отношения к ней, в каждой мере, в той мере, в которой я связываюсь с группой, с этой общей силой, только в этой мере, которой я своим усилием дополняю это направление. В этой мере я связываюсь с группой, в этой мере я могу взять от них их воодушевление, использовать общую духовную силу, которая называется группа. И в той мере, в которой я использую эту общую силу, этим я, в общем-то, и добавляю в группу. В духовном, чем больше ты берешь, тем больше ты укрепляешь это. Это не ослабляется, не так, как в материальном, а в духовном это то, что называется «каждый, кто берет», это как зажигающая свеча от свечи, когда первая, она не гаснет и не хватает. Наоборот, это такое больше, добавляется еще больше свет, пока это не становится вообще огромным костром, таким пылающим огнем. Так получается, что здесь такое состояние всегда возникает, что каждое использование этой общей силы, когда мы ее больше укрепляем, ее увеличиваем, поэтому мы чувствуем, исходя из этого, мы чувствуем, что группа, окружение, оно дает, а те, кто работает в этом, начинают чувствовать каждый. Чувствует это, насколько он вносит свой вклад и насколько способен внести свой вклад.
1: Да, Рав говорит нам так. Главное — это дух, который есть в группе. Главное — дух, который есть в группе. Как замечательно, что есть свеча, и может человек прийти в десятку, группу, взять силу, приподнятость и устремление к Творцу от этой свечи. Он не приносит вред никакой этой свечи. Не, эта свеча не ослабляется. Зажигают свечу от свечи. От свечи есть сила отдачи, как Рав говорит, пока не становится большим костром, большим огнем. Мы сейчас поговорить о самом важном, о том, что говорит нам Рав. Он дает нам совет, как поднять дух, который есть в группе, как я могу, с одной стороны, взять силу от этой свечи, с другой стороны, я обязан дать это горючее товарищам, приподнятость духа, говорит нам Рабаш. Вот так много советов мы получаем. Это просто наш двигатель. У нас сейчас семинар. Давайте каждый пусть представит себе. У нас есть 5 минут на этот семинар. Каждый подумает, какое горючее я могу дать десятке, чтобы поднять их. Семинар такой, как я вкладываю в мое продвижение моей десятки к духовному. Активный семинар, 5 минут. Чем я вкладываю в десятку к ее продвижению к духовному, пожалуйста.
2: Это вопрос, которым я давно уже думаю, уже полтора дня, я уже. Я постоянно нахожусь в этой мысли, в том, что меня выбрали на следующую неделю, чтобы я был глава десятки, и я ломаю голову, и неизвестно мне, я знаю только одно, что человек обязан все время давать десятки, группе, все, что он может, неважно, что ты можешь делать, 10 минут быть, 5 минут быть, делай, будь с ними, готовь, я не знаю, говори, там, переводи, делай все, что ты можешь. И мы видим товарищей, которые мы видим вокруг себя, люди находятся здесь очень много лет. Что он делает? Он постоянно только дает еще чуть-чуть, еще что-то дает. И тогда он этим получает.
1: Китай написал нам, что я слышал, что в каждом объединении есть духовная сила. Главное, что мы должны позаботиться это о духе. Я тоже думаю, что мы каждый, в каждом есть особый хиссарон, особенный, действительно. Это то, что нужно дать группе. Хиссарон к духовному, к Творцу, к свойству отдачи. И так мы действительно зажигаем свечу от свечи и делаем пламя.
2: Если такие великие товарищи, я вижу их такими, поэтому мне нужно стараться не принести вред, то есть как бы не дуть на пламя свечи, чтобы не гасить ее, нужно делать много для того, чтобы поддерживать товарищей, которые вкладывает в то, что готов, подготовку к ближайшему конгрессу, и Хотер, который у нас в десятке в Австралии, не приезжает физически, но сколько он делает усилий для того, чтобы почувствовать себя соединенным с нами.
1: Да, я согласен, чтобы не навредить, сознательно или несознательно, нужно еще добавить, но в общем нужно быть вместе и искать, что еще можно дать. Каждый раз у нас есть разные возможности, новое состояние.
2: В чем мой вклад в продвижение десятки к духовному? Когда я сижу вместе с вами на уроках и стараюсь реализовать то, что я слышу, в этом мой вклад, я думаю. И так каждый из своего хиссарона, что он слышит и что он пытается реализовать в десятке, исходя из этого, каждый старается сделать что-то, построить вместе.
1: Мы слышали от Рава несколько особых вещей сейчас. О 23,5 часах нужно быть в правой линии. Что такое правая линия? Когда ты заботишься о процветании, духовном процветании группы и благодарности Творцу. Это не частное дело. Еще мы слышали, что когда Ты берешь силы от группы для того, чтобы прилепиться к Творцу. Ты отдаешь группе, ты даешь группе силы. Это тоже не работает так, как в нашей обычной жизни. Если ты берешь что-то, этого не хватает в этом месте. А здесь как раз, если ты берешь, ты укрепляешь группу. Мы должны быть в ощущении, что мы даем силы и жизнь каждому человеку в жизни. Он берет от того, что есть у нас в объединении, и тем, что он берет от десятки эту силу объединения, он укрепляет эти силы в десятке.
2: Каждый четверг в последнее время, когда Ариэль варит, я чувствую, насколько Рами отменяет себя, чтобы дать новому. Новой свече, я не знаю. Он отменяет себя, чтобы дать место новой свече, которую послал нам Творец, чтобы разжечь костер. Я чувствую Рами и трепет Ариэля, насколько он умеет сделать так, чтобы было вкусно. Он варит нам правильное намерение. Алехаим, братья, алехаим.
1: Да, друзья, мы раскрываем, что с правильным отношением к товарищам мы действительно можем прийти к подобию свойств с высшей силой. И мы хотим и больше и больше зайти туда внутрь, в эту глубину, группы, и там находится Творец, Барак.
2: Да. В этом отношении, чем больше присоединить к этому нашу любовь и благодарность, прийти к Творцу, мы можем почувствовать хиссарон, правильный хиссарон, и почувствовать давление, напряжение в группе. Давайте посмотрим третий клип, в котором Рав говорит об этом.
1: Мы сейчас должны представлять себе, насколько это правильно, что такое окружение, что такое это окружение, это не 1, 2, 3, 20, 50 или 100 товарищей, с которыми я учусь, которые так вот называются, зовутся по именам так и так. А окружение — это то, что стоит за всеми этими товарищами. Это духовная сила, устремление, желание к Творцу, постоянство в этом. Как раз держатся зубами они за это, чтобы не потерять это мгновение и направлять себя к цели. И эти силы, и мы хотим их соединить вместе, чтобы они помогали всем, каждому в этой группе. Это называется как раз группа. И об этом мы должны заботиться. Это дух, который там есть. И просто в других группах, каких-то там группе команды, там заботятся о духе, чтобы каждый держался друг друга, чтобы все как раз просто потребляли из этого общего духа. Может быть, скажем, миллиард с китайцев, но главное — это тот дух, который есть в группе. Мы об этом должны мы заботиться. И согласно этому мы должны ценить каждого, согласно его вкладу в это.
2: Держимся зубами, чтобы не оставлять ни на мгновение, чтобы направить себя на цель, чтобы прийти к цели. Друзья, сейчас в десятке мы составим молитву Творцу, выстроим эту молитву, чтобы мы вместе перешли через Масом. У нас есть 2 минуты. Каждая десятка пусть составит молитву, чтобы вместе пройти через Масом.
1: Да, чтобы укрепил нас и принял нас, дал нам силы быть вместе и не забывать о Творце постоянно.
2: Мы учили, что во время подъема человек должен увеличивать величие Творца и стараться говорить и просить Творца, чтобы дал нам силы сделать это, чтобы в каждом подъеме у нас была сила все больше и больше возвеличивать Творца.
1: Переход Махсома, как пишет Рабаш, когда я чувствую товарищей, я обнимаю их, я танцую с ними, и вся эта светоматериальная не разделяет нас, и я определяю, что только товарищи. И я хочу, чтобы мы пришли как раз к этому состоянию, и так, чтобы мы так были в такой реальности.
2: Творец дал нам все, благодарю его за это, чтобы дал нам возможность все время получать силы, чтобы укреплять окружение, чтобы включиться в него и стать таким, как он.
1: Прошу силы, чтобы не упускать возможности, которые мы получали. Есть много возможностей, нужно укрепляться. И укрепляться и расширяться.
2: Чтобы мы взяли в наше сердце, уже в десятке есть духовные силы, дело не вообще не в материальных каких-то телах, из того, из тех товарищей, которые окружают нас, можно получить все.
1: Мы хотим вместе соединиться, прилепиться друг к другу и приблизиться к свойству отдачи.
2: Сейчас давайте подведем итог. Из всех наших молитв десяток, давайте поднимем сейчас одну общую великую молитву, потому что в множестве народа величие Творца и что если мы не будем поддерживать друг друга, мы не сможем получить Тору. Так давайте сделаем это вместе сейчас, поднимем эту совместную молитву. Лехаем, друзья.
1: Спасибо, Пити 23. Продолжение нашего расписания сегодня. Сегодня пятница. Будет сейчас молитва, которая не будет транслироваться. В 11 утренняя трапеза, праздничная трапеза Шавота будет до 12. Без 15:05 после обеда будет подготовка к уроку.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья, дорогие друзья, радостного праздника. В честь праздника Шивот мы будем изучать урок Рава 9 июля 2003 года, который основан на письме 59, на странице 1522 страницы в первоисточнике книги на иврите. Во втором томе. Пожалуйста, прочитаем сейчас ту статью.
1: Игерет Нунтет.
2: 59-е письмо. 1522-я страница.
3: אי אפשר לעבוד איתו, כשלוחצים על המשולש הוא קופץ לי לוידאו, יש פה תקלה. כן, נכון. בסדר, הכל טוב.
1: Игерет Нунтет.
2: 59-е письмо.
1: Барух Хашем, Хага Шавот, Тавшин Кавбет, Антверпен.
2: 1962 год, праздник Шавот, Антверпен. Уважаемому другу, в отношении твоего вопроса по поводу сказанного мудрецами, сына непокорного и мятежного не было и не будет в будущем. Поизучи и получи награду. Твой вопрос, разве Тора не длиннее земли? Почему же даны эти слова только для изучения и получения награды, а не как нечто реальное? Также ты спросил по поводу вознаграждение. Разве не должны служить Раву не для получения вознаграждения, что означает «лишма»? И следует понять, ведь известно, что замысел творения — насладить свои создания, чтобы творения получили все благо и наслаждение. А то, что творения должны заниматься Торой и заповедями без вознаграждения, это только со стороны творения есть такое исправление. Но поскольку творения не могут ощутить вкус получения наслаждений без стыда, который называется на языке книги Зор, тот, кто ест не свое, стыдится взглянуть тому в лицо.
1: Айну, шемаргишим, пхинат хисарон, безман, кабалата таануг.
0: И все время получения удовольствия ощущают хисарон. Поэтому дана нам сгула, чудесное средство, которое заповеди, посредством которых человек подготавливается, чтобы был у него способ получать все те удовольствия, которые задумал и приготовил для него Творец. И не будет ущерба от стыда, ибо он действует только во имя небес. И посему то, что необходимо, это исправление, посредством которого мы сможем получить вознаграждение. Не будет оно для себя, а во имя Высшего. Иначе нельзя получить это вознаграждение, то есть эти удовольствия, потому что удовольствие называется оплатой, вознаграждением. И так как то, что написано, что не было и не будет, означает, что есть вещи, которые даны для постижения в течение 6000 лет. И поскольку дано нам постигнуть эту тайну, то материальным дано нам совершенно действия на уровне исполнений. И так это принято в мире действий. Однако есть вещи, которые можно постигнуть только в 7-м тысячелетии. Поэтому, хотя есть на них намек в материальном исполнение заповедей, как, например, сын непокорный, мятежный, они не имеют места в течение 60 тысячелетий. И поэтому не может быть этого в виде реального действия, а только в виде требования и получения награды за это, так как изучение действует в течение 6 тысячелетий. А получение награды, то есть постижение высшего, будет в 7 тысячелетии. И это означает, не было в начале 6 тысячелетий и не будет в конце 6 тысячелетий, только в начале 7 тысячелетия оно раскроется.
2: В виде морали следует объяснить, что иногда человек приходит в состояние низости до такой степени, что не чувствует вкус в Торе, вкус в молитве. И хотя он учится, но он знает сам и чувствует истину, что истинная главная причина того, что он продолжает изучение Торы, это не из-за страха перед небесами, а из привычки. Главное, что скажут творение, то есть окружение, в котором он находится, когда увидит, что он проявляет небрежность в изучении Торы, и он будет считаться у них как пустое кли, без трепета перед небесами, и он не будет уважать его сейчас в той мере, в которой привыкли уважать. И поэтому, если он оставит изучение Торы, тогда он будет испытывать страдания от того, что его окружение, и также его семья будут стыдить его. И также и в молитве он молится только из привычки, но без чего-либо обязывающего его в трепете перед небесами. Он продолжает это тоже исходя из той же причины к изучению Торы. Главное, что он не видит цели своей жизни и не способен продолжать еще такое состояние долгое время. Но это есть исправление, называемое забытье. То есть человек забывает цель, то есть причину, заставляющую его продолжать заниматься Торой и молитвой. Когда он забывает причину, обязывающую его, он продолжает заниматься Торой и заповедями только из привычки. Если у него есть какая-то возможность выйти из этого окружения, он сейчас же делает это.
0: И в такое время необходимо большое милосердие, чтобы выстоять до того момента, пока пройдет гнев, то есть низость. А поскольку страдания очищают прегрешения человека, поэтому посредством страданий проявляют к нему милосердие свыше и дают ему подняться вновь, и он снова возвращается к жизни, и все возвращается на круги свои, как было до того, как он пришел к состоянию падения. И вышеупомянутое время падения называется «не было и не будет», то есть не было его в замысле творения и не будет, потому что такое состояние называется промежуточная остановка, ибо есть состояние святости и состояние нечистоты. И в состоянии нечистоты он может надеяться, что вернется к Творцу, в то время как состояние, указанное выше, промежуточное, называется смертью. То есть все, что бы он ни делал, безжизненно. Это называется смертью. Это не было целью и не будет в будущем. Так зачем же тогда это необходимо? Для того, чтобы потребовал и получил вознаграждение, чтобы в вышепомянутом состоянии человек требовал Творца, как сказали мудрецы Цион, никто не требует всех требований. То есть такое состояние дано человеку, чтобы было у него место для требования. То есть имеется в виду, чтобы он требовал Творца, дабы он приблизил его к святости. В то же время,
2: когда человек исполняет заповеди, он сам чувствует, что Творец приближает его. Так как вышеописанное время называется промежуточной остановкой. Есть требование, которое выясняется как молитва и просьба. Да будет желание, чтобы Творец осветил глаза наши Торы своей, Барух Шалом Леви Ашлак.
4: האדם זוכה שיתגלה עליו אור השם. נמצא שהאדם, שעל ידי זה שאדם שנשא עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, אינו למטרה אחת שהוא לשם שמיים, אז מהיר העומר הזה? לעשות ספירת העומר, שאדם...
5: אנחנו... Шаману Пуктатала Симон.
0: Мы слышали сейчас о том, что значит Шавуот, какие знаки есть, признаки. Мы говорили о отсчете Омера и молитва, что в то время, когда человек находится в промежуточном состоянии, как было сказано в конце этого письма.
2: Да, когда говорилось о свойстве немого, как бы, немой по отношению к Творцу со своими требованиями.
1: Я
0: слышал, что человек всегда так молится, но он молится в этом состоянии больше, чем обычно. И тут есть какое-то дополнение. Нужно понять, почему и как. И это приводит к более правильной молитве.
2: Еще большое воодушевление от Рабаша. Какое путешествие он берет нас по свойствам человека, который продвигается в пути. Как бы все, что человек из привычки продолжает работать и делает, и смотрит на окружение, поэтому измеряет, и даже в молитве. Есть разные такие этапы в учебе, и нужно осознать это, и восполнить, смириться с этим, и каждый раз искать в окружении, что где бы человек ни был, у него был какой-то якорь, спасательная веревка, чтобы он мог продолжать продвигаться. Есть желание, нет желания, мы продвигаемся.
0: В письме было много написано о требовании, что нужно требовать, требовать, как будто Творец мог бы дать нам все это добро и наслаждение, свободное. Но тогда не было бы у нас осознания и собственного развития, поэтому приготовили у нас такую игру. Ну, хочешь, ну, надо потребовать. Пусть будет требование, тогда будет кили. Давайте постараемся присоединиться к товарищам, чтобы требовать.
2: Этот человек забывает состояние, забывает, ему немножко посылают страдания, чтобы пробудить его. В общем, все это, чтобы мы вознуждались в нем. И человек не способен помнить об этом, ему нужна поддержка товарища. И поэтому важно, чтобы мы вместе влияли друг на друга, пробуждали друг друга, чтобы мы преуспели, и чтобы он услышал нашу молитву.
0: Это как он пишет, Цион требует то, что нет у него. То есть против нашей природы нужно требовать. И тогда поэтому нам нужно требование. Вся наша работа — это построение, выстроить это требование, подготовить его. Несколько дней назад мы слышали, что Рав буквально посвятил весь урок этому, что вся наша работа в группе и вообще в науке Каббала — это для того, чтобы построить кли, создать это кли, чтобы было куда принять требования. И то, что необходимо нам в группе, это все время увеличивается важность и величие целей Творца. Это то, что называется Цион, который никто не требует. Нужно подготовить это требование.
2: Пишет Рабаш, есть на это исправление, которое называется ангел забвения. Он забывает о цели, то есть о причине, обязывающей его продолжать заниматься Торой и молитвой. Он забывает причину, обязывающую его.
0: Перейдем к уроку. Перейдем к уроку рабов по статье.
2: Рабаш, письмо о празднике Шивот. Он в конце письма здесь описывает нам, каково исправление к празднику Шивот. Он называется «Счет Омера». Омер это называется, когда человек находится в состоянии, когда исправляет себя после выхода из Египта на уровнях Катнута. Поэтому счет Омера запрещен, когда есть радости, потому что радость — это привлечение света Хохма. Запрещено радоваться, запрещено бриться, потому что волосы, саарот — это тоже привлечение светов.

Письмо, которое было написано перед Рабаши до праздника, перед праздником Шавуот, написывает в конце послания, описывает нам, каково исправление на праздник Шавуот, называется «Счет Омера». Омер — это называется, когда человек находится в состоянии, когда исправляет себя после выхода из Египта, на уровнях Катнута, поэтому счет Омера, время счета Омера запрещено радостные события, потому что это привлечение света Хохма, радость, запрещено бриться, потому что волосы, сарот, это тоже привлечение светов. И внешний парцуф на тело человека, чтобы привлекать дополнительные света. И поэтому в дни катнут.

Каждая ступень тоже состоит из семи, получается всего 49. То есть он приходит к состоянию, к месту, когда кли становится исправлено и пригодно для привлечения Торы, и тогда он приходит к, от уровня животного, от еды животной, к омеру, от ржи к тому, чтобы быть на уровне человека в каком-то, какой-то степени. И все это благодаря работе в величии Творца, в усилии, в возвеличивании в своих глазах величия Творца. То есть это все 49 мер свойств. И это так он, по сути дела, растет, потому что благодаря тому, что он возвеличивает, каждый раз величие Творца в своих глазах, он привлекает всякий раз свет свыше. И исправляет свои свойства для полного единения, когда он приходит к празднику Шавуот. В этих исправлениях Рав говорит, что нам надо работать против проблемы забвения. Здесь особый ангел, особая сила в творении, которая называется ангел забвения, роль которого привести нас к потере всякий раз, состояние, которого мы достигли, ступени, силы, которые мы достигли предыдущие, что-то исчезло и не давало бы нам ощущения совершенства, потому что каждый уровень в духовном – это ощущение совершенства определенное. И когда мы находимся на этом уровне, и светит свет, насколько он маленький по сравнению с остальными ступенями, но на данный момент мы не чувствуем хисарон. И человек, если не чувствует хисарон, не может сдвинуться с места, потому что все движение только через раскрытие хисарона. И поэтому есть особая сила, которая изгоняет, выталкивает цвета со ступени, из парцуфа всякий раз, из души, и обязывает человека ощутить, что его внутреннее состояние изменилось, и заставляет его таким образом идти дальше, продолжать. Иначе человек находился бы все время в том же состоянии, то, что называется исполняющий Тору и заповеди из привычки для окружения. То есть для разных других целей, кроме того, чтобы обновлять контакт и связь с Творцом. Как привести к тому, чтобы этот ангел забвения подействовал на нас более эффективным образом? Это наша работа, потому что мы, когда забываем о цели, забываем, не забываем о совершенном состоянии и чувствуем вместо него несовершенное состояние. То есть у нас есть только исторжение части состояния. Допустим, мы достигли какого-то хорошего состояния, почувствовали когда-то какое-то приближение к духовному. А потом как бы вызвали свыше потерю этой ступени. Но мы не чувствуем в этом хисарона. То есть, хотя пропал, как будто свет исчез, свет, который был в этом состоянии, но хисароны пока еще не раскрылись, новые решимот. Из-за того, что в этом действии ангела забвения есть сочетание Творца и творения. Этот человек должен работать во всех
состояниях, в которых

0: которых он находится, и даже в состоянии гадлута, когда он находится, над величием Творца, а не вместо этого, чтобы стремиться все время к величию Творца, удовлетворяться величием состояния, которое он достиг, его гадлутом, и превращать его в самонаслаждение. Для того, чтобы научить человека, что ему нельзя прекращать работать над величием Творца, Творец как бы отменяет, приводит в действие этого ангела забвения и состояние гадлута уходит, то есть состояние гадлута, сам гадлут состояние уходит, а величие Творца не обновляется. Требования к величию Творца не возобновляются. Это называется, что человеку не приходят страдания из-за того, что он потерял эту ступень. И тогда он входит в удлинение времени. Короче говоря, на путь страданий вместо пути Торы. Это все для того, чтобы из-за того, что он не работал над величием Творца во время подъема.
1: То есть
0: исполнял Тору и заповеди или для себя, или для своего окружения, из привычки, а не ради цели.
1: Шахах.
0: Забыл, что все его действия, чтобы прийти к цели исправления, которые называются Тора и заповеди, в общем, являются свойством, особым свойством Торы и заповеди. То есть не то, что сами действия изменяют его, не то, что в самих действиях есть какой-то заработок и действие, как думают те, кто получил неправильное воспитание, что с помощью действий, которые называются Торы и заповеди, думают, что они что-то делают, в чем-то действуют и что-то зарабатывают. А не просто так эти действия называются сгула, особое средство в Торе и заповедях. То есть, в общем, то, что нам надо с помощью всех наших действий, это привлечь свет, возвращающий к источнику. Что благодаря этому свету есть сила исправить нас. В свойстве этого света есть сила. И этот свет приходит благодаря учебе в правильных книгах, с правильным намерением, в группе всякий раз более правильной, направленной на цель. И в общем, действие человека при этом называется «требуй, получишь вознаграждение». Из-за того, что нет у него активной доли в исправлении, он сам исправляет, а он только вызывает, чтобы решимо, с которым он родился, имеется в виду, сейчас чувствует, в состоянии, в котором он родился сейчас. И свет, который должен исправить это решимо, сделали между собой работу через него, чтобы он был вызывающий, инициирующий эту работу исправления. Это называется «требуй». Значит, он старается, чтобы пришел к исправлению, чтобы свет управлял Барышимо и исправлял его в намерении ради отдачи. А получит вознаграждение называется, что только это состояние он имеет в виду, а не то, что действия здесь самого человека помогают. Нет, конечно. А только его намерение, чтобы это исправление было исполнено. То есть то, что мы действуем в целом, мы действуем для того, чтобы прийти к получению Торы в состоянии катнута, то, что называется в счете Омера, в состоянии животного, когда мы едим овес, пока не доходим до человеческой пищи. Человеческая пища называется уже хлеб. Вера. Уровень шивота. И пошли они оба вместе, то есть Бина и Малхут вместе. То есть наша работа до этого, требуя, получишь вознаграждение. Работа выше знания, в работе на то, чтобы привлечь свет, который является средством исправления в нас. И работа против ангела забвения, чтобы он помог нам, как эффективная, полезная сила, забыть о предыдущем состоянии и прийти к Хиссарону, к следующему состоянию. Это подготовка для получения Тора, для праздника Шивот.
2: А что значит не работать над величием Творца во время подъема?
1: Рабаш Котев.
0: Рабаш пишет во многих местах, что прегрешение человека, то есть действие, которым он вызывает отрыв контакта, разрыв контакта с Творцом. Всякий раз это называется прегрешение. То есть даже если он находится в самом маленьком состоянии, в самой малой мере, если у него есть разрыв с Творцом, если эта сила исчезает, мы говорим, что исчезает из-за прегрешения. С одной стороны, мы говорим, что должно быть, иначе без падения не будет снова подъема, но еще более высокий уровень не может быть подъемов без падений, но это как в Адаме Ришоне мы говорим, да, что совершил грех или вызвал грех. Здесь то же самое. То есть причина, которую он приводит, причина падения, всегда в том, что человек во время подъема в какой-то момент прекращает наслаждаться слиянием с Творцом, а наслаждается тем, что получает от слияния, ощущение совершенства, ощущение вечности, ощущение принадлежности. То есть он наслаждается уже ощущением внутри килим, а не в ощущении внутри Творца, которое то, что приводит к слиянию. То есть тот момент, когда он прекращает думать, воодушевляться этим состоянием по отношению к Творцу, а поворачивает его так, что он воодушевляется относительно самого себя. Это момент, который называется прегрешением.
1: То
0: есть, хотя он наслаждается духовным состоянием, что он принадлежит вечному и дает Творцу, но эти наслаждения тоже должны быть ради Творца, а не ради себя, именно как он пишет. И поэтому это приводит к тому, к потере ступени. Свет уходит, как будто он снова вернулся к желанию получать. И свет против того, что он чувствует относительно него желание получать, уходит от желания получать, потому что это запрет первого сокращения. То есть свет выходит, но человек не чувствует хисарон отдавать Творцу в этом состоянии, потому что он вызвал исторжение света, потому что прекратил думать об отдаче Творцу, а начал думать, что есть у него от этой отдачи. Поэтому забвение не вызывается у него таким образом, что теряется вся ступень, а теряется только свет этой ступени. А сама ступень остается, и человек чувствует в ней какую-то... Просто мухин исчезает, становится как глупец, продолжает без знания идти. Бездат. То есть как бы голова опустилась на уровень тела, как у животного, и он продолжает так. То есть или исполняет, учится, участвует, но без всякой цели, как животное. Поэтому и люди, которые так живут без цели, когда голова их не больше тела, то есть голова служит телу, мы называем эту жизнь животным состоянием. Это называется, что ангел забвения работает не согласно своей функции над человеком, потому что Творец заинтересован в том, чтобы человек закончил эту ступень в таком состоянии, чтобы его падение было бы сразу связано с ощущением хисарона нового и с новым подъемом. Вот и все. Теперь можно ли сделать это иначе? На самом деле невозможно. Это как в Адаме Ришоне, мы говорим, он сделал прегрешение, преступник, грех, согрешил. Но все это как у Адама Ришона, от него это не зависело, и у нас тоже. Но то состояние, когда мы в последнем использовании решимона на максимальной высоте начинаем думать о себе на одно мгновение, это состояние вынужденное. И тогда мы падаем, и это тоже вынужденное состояние, которое обязано быть. Но вопрос другой. Не в человеке, не как он прекратил думать о Творце и начал думать о себе, и у него пропало величие Творца. Дело в том, что у человека не хватает еще подготовка, которая называется подготовка окружения. Если у него есть подготовка окружения, он сразу чувствует по отношению к окружению, но по отношению к окружению обязан не продолжать обычным образом существовать, как относительно семьи, относительно всего мира, или как религиозный человек относится к своему окружению. А если он подготовил правильное окружение, сразу чувствует в своем окружении, окружении работников Творца, что его падение — это падение из направления к Творцу, в направление к себе. И это на самом деле называется грех. Грех не в том, что падает. Это не грех. А грех в том, что не готовят себя к тому, что сразу в момент падения не могут сразу же подняться. То есть грех, он, как говорит Барасалам, Творец кладет руку человека на добрый выбор, то есть приводит его в группу, в состояние правильное, говорит, возьми себе это. А возьми себе, имеется в виду, я сейчас выбери более сильную группу, то есть вокруг тебя, чтобы было такое окружение, которое обяжет тебя всякий раз создавать намерение ради отдачи, стремиться к слиянию и так далее.
2: А как окружение обеспечивает человеку это ощущение?
0: Как окружение обеспечивает человеку без слов, обеспечивает ему этих сторон. Кто занимается этим, человек связан с окружением, так просто он обязан, если окружение правильное, получить от окружения неспокойствие, это ощущение, что у него исчезло действительно самое главное. Потому что то, что исчезает свет, это пока еще не дает человеку хиссарон. Он должен почувствовать, что у него исчезло подобие по форме. Подобие по форме с окружением. То есть если Творец, свет исчез, то относительно окружения он должен ощутить хиссарон. Потому что окружение служит нам вместо Творца, для того, чтобы восполнить нам скрытие.
2: Действительно ли человек реализует это, выбирая лучшее окружение? Приходит ли к нему это ощущение после того, как он теряет?
0: Выбрать лучшее окружение, имеется в виду, что человек каждый раз должен заботиться, чтобы у него вокруг было направление к можно более сильное, правильное, постоянное к цели, чтобы у него была связь как можно больше с таким окружением. И тогда он уверен, что даже если у него исчезает свет, он обязан исчезнуть, чтобы раскрыть хиссарон новое решимо, охураем новые ступени. И вскрытие его опора, группа сразу же поможет ему в осознании его состояния, в осознании хиссарона.
2: Поэтому в сущности есть сокращение времени.
0: Это сокращение времени. Сокращение времени – это в падении через группу, а в подъеме – это, по сути, то, что приготовил для себя во время подъема, тогда наверху, когда он приходит просто к вершине, он способен там еще продолжить, и все-таки грешит. То, что каждый раз будет происходить. Грех каждый раз в подъеме, это наверняка. Это реализация решимо. Приходит к этому. Что это значит? Что это обязано быть, потому что если решимо ограничено, человек обязан перейти к состоянию, когда уже некуда продвигаться, как бы он исчерпал все стремление из решимо, и дальше прекращает чувствовать, что у него есть еще что вкладывать. Ну, что называется отдача? Отдача называется, что я все время могу добавить в отдаче. А если решимо мое целиком реализовано, я не могу продолжать. И тогда как бы отдача исчезает, это приводит к тому, что человек начинает падать.
2: Да. А что означает выбирать лучшее окружение, когда человек уже находится в духовном?
1: И
0: в духовном окружении это окружение, значит, окружение сейчас, когда ты находишься в окружении, это не люди, которые находятся вокруг тебя. И сейчас тоже окружение это как бы абстрактная форма того отношения твоих товарищей к Творцу. Это не находится рядом со столом, как ты, и не в каком-то месте, а это в общем намерение и стремление, склонности, все усилия ваши в направлении цели, все ожидания, все это вместе, то, что направлено на Творца. Это называется окружение. Что в мыслях и в этих направленностях ты хочешь в них жить, это окружение. Ты заинтересован в том, чтобы они были как можно более широкие, как можно более сильные, чтобы у тебя было как можно больше связи, хорошей связи с ними, с этими намерениями. Это духовная сила. И сейчас тоже, и в духовном, когда ты уже находишься за Махсом, это то же самое. Только сейчас это у тебя относительно называется, что находится в скрытии. И ты представляешь это в каком-то виде, всякий раз у тебя есть разные в этом сомнения и обновления такие. Ты не знаешь, знаешь, что такое группа и как я связан с ней. А после Махсома это становится более выяснено, контролируемо, четко. Но работа — это работа. Тоже в тех же данных возвеличивать их. Мы сейчас должны представлять себе как можно правильнее, что такое окружение, что такое характер окружения. Это не 1, 2, 3, там 20 или 50 или 100 товарищей, с которыми я учусь, которые называются по своим именам так-то, выглядят так-то и так-то. Нет. А окружение, то, что стоит за всеми этими ребятами, как духовная сила, стремление, желание к Творцу, постоянство в этом, что они находятся и зубами держатся, чтобы не потерять ни секунды от того, чтобы направлять себя на цель и так далее. Если эти силы они хотят еще соединить вместе, чтобы служить каждому в собрании этих сил, это называется группа. И об этом мы должны заботиться. Это дух, который есть. И просто в группах, там, в каком-то спецназе, заботиться главным образом о духе, чтобы каждый поддерживал другого, и все вместе жили бы просто... пили бы из этого общего духа, иначе это могут, может быть, миллиард, как у китайцев, но главное — это дух, который есть в группе. То есть мы об этом должны заботиться, и согласно этому должны ценить каждого, согласно его вкладу в это.
2: Как можно оценить это, если это скрыто? Что значит оценить это?
0: Как можно оценить это, когда это скрыто? Если мы находимся в этом, развиваем это, то мы начинаем чувствовать это. Начинаем чувствовать, насколько каждый вкладывает в это. Насколько каждый понимает, что без его вклада он не связан с этим. В какой мере я соединяюсь с группой, с этой общей силой? Только в том, насколько я тоже дополняю моим усилием в этом направлении. В этой мере я соединяюсь, в этой мере я могу взять от них их подъем, пользоваться общей силой духовной, которая называется группа. В той мере, в которой я пользуюсь общей силой, я, по сути, добавляю к группе. В духовном, сколько ты берешь, ты укрепляешь это, оно не ослабевает, это не как в материальном. духовном, что называется, каждый, кто берет это как зажигающий одну свечу от другой, у первой свечи нет недостатка. Не то, что у первой есть недостаток, а второй, когда зажигает, он добавляет к общему горению, пока не становится просто целое костер, горящее пламя. То есть тут есть состояние, когда всякий раз использование, возвеличивание общей силы, использование общей силы еще больше укрепляет эту силу. И согласно этому чувствуют, что это группа, это окружение. И когда работают в этом, начинают чувствовать каждого тоже, насколько он вкладывает, способен вкладывать в своем виде. Это может быть внешний человек скромный, тихий, и даже кажется, может, лентяй. Но он начинает чувствовать, насколько у него есть вклад в этом. То есть уже видит работу души каждого.
2: Значит, тем, что я беру, я вкладываю?
0: Ну, конечно. Тот, кто берет от группы силы, чтобы продвигаться, иначе ты не можешь брать, ты силы не можешь взять ничего, кроме пользы для продвижения в том же направлении. Она не поможет тебе ни в чем по-другому. Потому что это сила стремления к Творцу, которая направлена на Него. Ты не можешь взять ее и с помощью Него как-то иначе пользоваться. Не получится, не выйдет. Поэтому тот, кто не пользуется этим потоком, видно, что он отменяется, уходит от работы. Признак того, что он и не берет, и не добавляет. Относительно этой силы у нас есть тоже и бурини камухин. У нас есть просто работа как в парцуфе, как относительно Творца, работа относительно средства. Работа относительно средства становится работой относительно Творца. Ну, потом будем учить. Да.
2: О чем я должен заботиться больше? О моем вкладе в группу? О том, чтобы сила была у меня? Или я должен больше заботиться о том, чтобы это было у товарищей?
0: Должен ли я заботиться, чтобы дух, намерение, стремление были у меня или у товарищей, или у группы? Я должен заботиться, чтобы все эти три были как одно целое, не разделяя их. И тогда, в каком состоянии я бы ни был, та моя подготовка поможет мне почувствовать, что я как будто выхожу из этого единства. Я не должен разделять мою работу в группе, группу и направление ее, и работу товарищей в этом. Но я и они, и общая цель наша. Нужно, как есть человек и его действия, и Творец, нужно соединять вместе в одну точку. Здесь тоже мы должны быть как один человек с одним сердцем, в одной задаче, в одной цели, соединены с этой целью. Это просто должно быть как одно целое. Не должно быть разницы в том, что я стремлюсь к Творцу через какое-то действие, и не должно быть разницы между этим и тем, что группа и каждый из товарищей делают то же самое. Мы вместе это делаем, и вместе соединены, как одно кли с одним Творцом, в одном наполнении. Что можно разделять? Это просто в одной точке единства все соединяется. Но почему мне надо разделять это уже сейчас, что я иду как бы правильно реализовывать мое состояние? Так как я могу разделить эти вещи? понимаю, через то, что я работаю в этом, в тот момент, когда я выхожу из этого по какому-то параметру, я творец, и действует все таки группа, общая клея. Если я выхожу из этого, я сразу в этом чувствую, что вышел. А иначе творец исчезает, я не чувствую. Группа ушла, все это дело, я не чувствую. Я вообще не нахожусь в всем процессе, не чувствую.
2: Можно подобиться этому, как орган тела заботится обо всем теле?
0: Когда орган тела заботится об общем теле, чтобы жить в нем была жизнь, дух жизни. Это забота отдельного человека относительно группы и Творца. То есть смотреть на группу, как на общее кли, в котором есть объединение с Творцом, и все. А что тут есть? Можно получить Тору, можно получить свет, если не будет, не будем соединены вместе в одном желании, невозможно. Ну, просто это раскроется. Простым образом, что пока мы не перейдем к какому-то критическому состоянию, критической массе, что такое критическая масса, что я выхожу из себя в какой-то мере определенно из себя, я не ощущу раскрытие Творца.
1: Кен.
0: Ну? Да.
2: Как мне собрать все стремления к Творцу?
0: Собрать все стремления к Творцу? Этот человек не может самостоятельно. Если мы, если у нас есть какой-то склад усилий, и мы все время добавляем туда, все время заботимся, чтобы это оставалось и росло, тогда мы можем. Возьми молитвенник обычный. Обычный молитвенник, и ты увидишь, насколько он соединен, сочинен, составлен только как один из общества обращается к Творцу. Мы. Все время. Это каббалисты составили нас, мужи Великого Собрания до изгнания, перед изгнанием составили нам этот молитвенник. В этом молитвеннике просто правильное отношение, правильным образом, по правильным этапам обращения к Творцу. Ступени приближения, как мы учим в 12, 13, 11 части Талмуда Сферот, там объясняют, что такое молитва. И в Ари тоже есть выяснение молитвы. То есть это все действие человека из общества к Творцу. Невозможно иначе. Молитвы, обращения очень особые есть, когда человек обращается один. Почти этого нет. И тоже, когда один, это из того, что он обращается как представитель общества, посланец общества, что называется. Но нет такого, что он отделен. Поэтому у евреев нет другого народа, который так соединен по своей природе животной, как евреи. Нет. Любой народ может жить так. Люди отдельно, так каждый. Тут часть, там часть. А этот народ по своей природе. Даже если он рассеян по всему миру, есть связь между ними. И вопрос государства, допустим, вопрос соединения. Есть много народов, которые с большим трудом их государство существует, не чувствуют связи со всеми этими системами государственными. А у нас это существует из природы. Они просто не могут без этого. Без организации, без соединения, без того, чтобы быть соединенными в какой-то механизм, просто как нация. Это все из-за того, что в основах есть эта природа и в животном уже подготовка к группе. В общем.
3: Да. Как человек в период забвения заботится о том, чтобы сожалеть не о потере наслаждения, а о потере связи с Творцом? Где он это поясняет?
0: Когда исчезает свет, свет исчезает из келим. Как я сожалею не о том, что я сейчас чувствую недостаток света, а я чувствую недостаток в дающем свете, связь с ним. Я говорю, что я уже чувствую хисарон на более высокой ступени. Хисарон, который приходит со мной, если я до этого был в дающих келим. Да. Если я был до этого в отдающих келим, у меня был хисарон, как будто отдающих келим, по крайней мере, в чем-то. Что мы говорим о них. У меня было в одних ощущение, что я в моем состоянии был связан с кем-то. Есть я и он, и состояние между нами. Что я и он, что у меня есть какое-то отношение к нему, а не только к состоянию, как я чувствую. Если человек находится в оценке величия Творца, у него есть связь с Творцом, в состоянии подъема, когда исчезает это состояние, то он чувствует, что исчезает связь с Творцом, не только само состояние. Состояние хорошее было, чувствовал как бы совершенство. Исчезают два параметра. Само состояние и с кем это состояние было связано. С ним было хорошо. И хорошо было также состояние с Творцом, в связи с Творцом. Если в этом состоянии подъема я прекратил возвеличивать связь с Творцом, а это можно делать с помощью группы, с помощью увеличения величия Творца, я начал наслаждаться сам, в этот момент я падаю. И тогда, когда я падаю, это называется ангел забвения, когда свет выходит. Свет выходит из состояния, когда я прекратил быть в контакте с Творцом. В состоянии, когда я падаю, не ощущается у меня как потеря связи с Творцом, потому что я потерял с ним связь уже на подъеме. А в падении я только чувствую, что мне становится хуже, хуже, я продолжаю как-то в жизни. Я продолжаю чувствую только подъем и падение, потому что лучше было, сейчас хуже. Не то, что у меня была связь с Творцом, а сейчас нет.
3: Да.
0: Ты где во время падения, где?
1: Эх, бимацафа ирида латхил ларгиш хисарон лебуре, ахарей шенафальта ло бимацафа тов.
0: Что ты упал не в хорошее состояние, а в состояние плохое, когда у тебя пропал контакт с Творцом, и ты не чувствуешь его. Только если ты все-таки находишься в учебе, в группе, и ты в животном процессе приходишь к ним, включаешься в них, снова возвращаешь себе связь с группой через группу связь с Творцом.
1: Есть
0: способ ускорить его?
1: Есть
0: способ ускорить это, что ты не входишь в животное состояние, то есть наслаждаешься от подъема, не от связи с Творцом, и подъем не делать, прегрешение, как не сделать прегрешение на подъем. Это все время стремиться к тому, чтобы возвеличивать величие Творца от группы. То есть как бы всякий раз ты находишься в хисароне, ты добавляешь хисарон к Творцу со стороны группы. Как бы можешь идти еще вперед. А если происходит падение, это все-таки будет, но не по твоей
3: если
0: вине.
3: Если происходит падение, то не из-за тебя. Ты можешь добавить от себя немного желания. И каждый раз ты захочешь еще продвинуться, подняться не в ощущении, а в связи с Творцом. Также и твое падение в ощущении, как будто исчезло от тебя это хорошее состояние, доброе состояние. Но это падение, ты это называешь падением, когда теряешь связь, контакт с Творцом. И поэтому тебе плохо и называется это падением. Подъем и падение ты измеряешь не согласно ощущению, а согласно мере связи с Творцом. В состоянии, когда ты падаешь, не теряя связи с Творцом. То есть ты также в момент падения знаешь, что ты потерял с ним связь, и это именно то, чего не достоит тебя, то в этом состоянии ты добавляешь группе хиссарон к связи с Творцом. Группа от твоего падения может выиграть. У нее есть сейчас хиссароны. Но если ты упал как животное, только чувствуя, что тебе сейчас плохо, ты находишься только под воздействием ощущения, что плохо мне, то это тоже добавка. Осознание зла, которое будет у тебя, это тоже добавка. Но все же эта добавка не духовная. А с помощью группы, посредством усилий, ты постепенно переработаешь эту добавку, этот хиссарон, в духовный хиссарон, хиссарон к Творцу. Но это уже долгий путь.
0: Кен.
3: Да. Вы сказали, что если мы берем от окружения эту силу, то добавляем к ним вопрос, как взять эту силу. Не понял я. Ученик, вы сказали, что окружение — это собрание стремлений к той цели, которая дает силу каждому. Нужно... Ну, ты знаешь, возьми группу спортсменов. Футбол, волейбол, всякие такие виды, групповые виды спорта. Да? Это особый спорт, где работают много психологов не над индивидуальной формой подготовки человека к цели, чтобы поднять ему дух, уверенность, эгоизм, достижение цели. Там работают действительно групповые психологи. Это абсолютно совершенно другие методы, где каждый не должен быть как «я против всего мира». И сейчас я действительно разберусь тут со всеми, а должна быть отмена человека по отношению к группе, чтобы внес группе свой подъем и получила группы, от группы ее подъем. Словом, это совершенно другой метод. Учись на этом, как на животном уровне даже это используют. Это вещи известные. В армии также используют это во всех группах, где люди хотят достичь какой-то цели и находятся в каких-то особых, опасных состояниях. Это тоже... Всегда это работа против эгоизма человека. Всегда это только для того, чтобы возвеличить общую цель. Без этого невозможно жить. Каждый должен отменить себя перед постижением цели. Без сильной группы, без сильного окружения невозможно достичь, и все. Это три вещи. Это в любом состоянии. Сходи к этим психологам или тренерам, спроси, ты увидишь, что они тебе скажут. Я не рассказываю тебе какую-то Тору Синая, там, с небес. Ученик, это ясно. Вы сказали, что берут силу в духовном. Если берем, то добавляем. Вы привели пример, что когда зажигают свечу от свечи. Я говорю, что объединение людей — это всегда сила духовная. И даже если ты говоришь о такой группе, и даже эта группа спортивная или там кибуцники, неважно кто, они тоже используют духовную силу. Если объединяются люди для какой-то цели, это уже духовная сила. Тогда есть проблема. Если эту силу они используют ради Творца, тогда выигрывают и идут вперед, и процветают. Все хорошо и красиво заканчивается. Если берут силу объединения людей, которые являются силой духовной, используют для собственного наслаждения, как хотели сделать в России или в кибуцах, тогда это то, что у них получилось в конце. Почему? Бальсула объясняет в статье «Арвуд», что это потому, что используют это понятие объединения душ, которое должно быть объединением, кли к Творцу, кли для света, используют как кли для достижения животного вместо достижения духовного. Если ты соединяешь несколько человек, если ты хочешь, чтобы вышло из этого что-то хорошее, должно быть от их объединения намерения ради отдачи Творцу, а не ради отдачи себе. Ради себя приведет ко тьме и к страданиям и катастрофам. Люди объединяются, скажем, хотят создать какое-то предприятие в этом мире, какую-то вещь, разбогатеть в какой-то форме, прийти к какому-то достижению в этом мире. Мы видим, что все эти вещи делают именно через объединение. Это относится также к эпохе индустриального развития, которая началась со времени Арии и далее. Это по тем же причинам началась. Затем эпоха просвещения, когда все вышло такое развитие. Все это развитие, которое в сущности не велось из приближения к Творцу, а совершалось через создание групп людей, где один помогает другому, все эти группы или сообщества, или предприятия, неважно что, они, в общем, привели к страданию. Благодаря этому мы быстрее приходим к осознанию зла. Что у нас называется сейчас промышленностью, когда весь мир стал как маленькая деревня? Это, в общем, благодаря тому, что мы бежим за деньгами, за почестями, за животными наслаждениями, что мы раскрываем? Мы раскрываем отрицательное, неправильное объединение между нами. Нас соблазняют всякими такими глупостями: деньги, почет, жизнь хорошая какая-то. Но в сущности, в подсознании нам хотят дать свыше знания о том, что человечество, которое соединяется между собой не ради Творца, теряет в этом, в общем, проигрывает в самой худшей форме. И это приводит нас к тому, чтобы быстрее понять это. Как Рабаш говорит, есть какой-то человек, дают ему желание к деньгам, он открывает ресторан, чтобы заработать деньги, но на самом деле в такой форме заставляют его отдавать людям. Деньги — это как бы для него. Это как бы обманывают его, но в сущности Творец этим воздействует на мир и приводит к тому, что каждый быстрее будет отдавать другому, и будут приумножаться решимот. И кроме того, что они приумножатся, также соединятся между собой в различных сочетаниях. Это вызовет ускорение развития в сторону исправления. Так это в отношении достижений человечества тоже дают человечеству желание к деньгам, к разным достижениям. И объединяются между собой группы людей, чтобы раскрыть отрицательное в этом. Таким образом, все, что мы видим во внешнем, это такие соблазны, которые в конечном счете дают нам, чтобы мы совершали из желания получать различные неправильные действия. Затем из них мы приходим к осознанию зла, чтобы после правильного итога перейти на правильный путь. И в особенности это относится к объединению людей. Объединению. И все войны — это следствие того, что объединяются неправильно. Чтобы раскрылось нам противоположное, нужно прочитывать это происходящее в этом мире от причины к следствию. И тогда выходит, что этот неправильный мир вызывает войну, потому что к миру между собой в наших обществах приходят не ради Творца, а ради самих себя. Это вызывает, в конце концов, раскол, падение, войну и все такое.
2: Да. Мы говорили о нашей группе, что мы хотим сформировать правильное объединение ради Творца, чтобы каждый смог продвигаться в таком окружении. Должен как добавлять свое стремление к этой идее, так и брать из общего собрания стремление и эту силу. Взять силу, так этим я слышал, что если я беру эту силу, так этим я добавляю. Как взять эти силы? В чем это выражается? Только в том, что я стараюсь все время, каждый момент быть в связи. Это если есть еще какое-то что-то, чтобы взять какое-то упражнение, чтобы взять силу от окружения. Скажем, я ослабил. Сейчас мне нужно взять силу от окружения. Как это можно сделать правильно?
3: Силу для продвижения к Творцу можно взять у окружения в той мере, в которой ты вкладываешь в окружение, потому что это одно и то же. Или вносить вклад в окружение или получать от него — это одно и то же. Не может быть в духовном получение без отдачи. Может быть получение только согласно мере отдачи. И чтобы получение было только ради отдачи. Ты должен так относиться к группе, как в духовном, будто это раскрывается уже сейчас перед тобой. Разница лишь в том, что когда ты перейдешь в духовный мир, ты раскроешь силы. Ты уже будешь видеть. У тебя будет зрение, у тебя будет взгляд, желание, намерение ради отдачи. Сейчас в твоем отношении с группой ты находишься в связи с группой, в связи с силами духовными, даже если ты еще сейчас в намерении ради получения. Но в отношении к группе, то есть это система, правильная система отношений, может быть, только если ты действительно намереваешься как-то согласно своим способностям, своему пониманию, своим понятиям, потому как ты, если ты имеешь в виду намерение ради отдачи. Ты можешь сказать, что по отношению к духовному, ну, это не ради отдачи, не знаю, это не важно, согласно твоему состоянию. Поэтому тебе раскрыли группу, если ты с помощью группы хочешь прийти к слиянию с Творцом, и ты представляешь себе слияние с Творцом согласно своему представлению, неважно. И группу ты представляешь как силу отдающую, неважно, так это или не так. И сам ты как бы стремишься к этому. Но все эти «как бы» — это очень правильно и полезно в твоем состоянии, и только это средство продвижения не как бы, а к правильному, духовному и истинному. То есть если мы должны видеть группу как единственное средство в нашем состоянии ниже Махсома, которая описывает нам этот порядок силы, отношений в духовном, и при правильном использовании мы переходим за Махсом, и тогда понятие группы становится еще большим. Там это уже объединение с душами в ясной форме, когда человек действует, действительно в этом действует с помощью экранов, объединяет эти килим.
1: Не знаю, как это

0: получать от нее, чтобы прийти к отдаче, чтобы соединиться с ними, чтобы прийти к Творцу. Ты понимаешь все эти вещи, тогда это, собственно, тоже выполнение, о котором говорит Бааль Сулам в письмах на странице 64, что Исраэль, Тора и Творец направлены к одной линии, пока не объединяются вместе практически. Но уже сейчас изначально мы должны представлять, что они уже объединены.
1: Человек абсолютным образом нуждается только в группе, нет ничего другого. Что нужно сделать, чтобы ощутить это, что и группа нуждается в отдаче человека?
0: Это уже действительно более трудный вопрос. Как группа может ощутить, что она нуждается в отдаче человека, во вкладе каждого человека, также может быть, дополнительных каких-то людей. Гораздо легче работать, как я, по отношению к группе, и сложнее работать со стороны группы по отношению к каждому. Это... Я бы сказал так, как пишет Бааль Сулам, что человек должен находиться в заботе о духовном процветании и благодарности Творцу 23,5 часа. И тогда, только тогда, после этого, полчаса в сутки в критике, в анализе. Также и здесь то же самое. Критики по отношению ко вкладу товарищей в группу. Мы должны быть только после того, как мы стараемся вникнуть в это понятие, которое называется группой. И когда оно ощущается нами, как духовное понятие.
2: И
0: есть у нас какое-то общее ощущение в том, что это должно быть. Тогда, исходя из этого, мы можем уже обсудить на собрании товарищей в группе, как мы должны привести к тому, чтобы была добавка сил от каждого. Как мы можем то, что называется, возвысить группу. И тогда, в конце концов, получается, что мы не придем с требованием к каждому, почему ты не вносишь вклад в группу. Получится у нас так, что мы обвиним самих себя, общую группу, которая не способна привести людей привести к правильному пониманию. Либо принимается, что они вносят вклад в группу и включаются в нее всем сердцем и душой, либо они видят, что они находятся вне ее. И тогда, если они все еще тут, ясно, что вне группы и противоположные ей, тогда либо они уходят, либо их удаляют.
1: Я прихожу к духовному, что такое, чтобы почувствовать, что со стороны группы это, чтобы не причинять вред, а не со своей стороны. Как человек приходит к себе, когда он ощущает, что если он не вносит вклад, то причиняет вред со своей стороны?

0: Что такое группа? Ты говоришь, как ощутить, что со стороны группы кто-то причиняет ей вред. Если человек находится в группе, он не может причинить вред. Если он не находится в группе, если он причиняет вред, то он не находится в группе. Ты понимаешь? Тогда твоя формулировка неверна. Как я, находясь в группе, скажу, что кто-то причиняет вред, кто также находится в группе? Так в тот же момент он не находится в группе. Если он причиняет вред, то он далек на миллион километров от нее. Это... Если мы говорим в духовной плоскости, теперь если мы говорим в материальном, это что-то другое. Тогда мы должны обсуждать это в материальном, когда мы видим, что человек не действует, не работает, и не добавляет, и не вносит вклад. Мы должны как-то повлиять, насколько это возможно. А если нет, не поможет, то применить различные более эффективные действия. Но еще раз, в духовном воздействии не такое, как в материальном. В духовном, если ты относишься от группы к человеку, то группа — это высший по отношению к человеку, высший по отношению к нижнему должен пробудить его. Если не может пробудить его, оставляет его. Если оставляет его, то он не относится к высшему. Тогда не о чем говорить.
1: Что значит сделать, сверлить дырку в духовном? Такое нет разве?
0: Да, сверлить дырку — это если мы говорим о людях, которые не соединены с духовным понятием группы. Сверлить дырку имеется в виду, что он делает. Ну, духовно невозможно сверлить дырку. Сверлить дырку можно только материально.
1: Согласно подобию формы.
0: Да, скажем, человек в группе внезапно захотел стать лидером, хочет быть больше, а все должны быть товарищами. А ему хочется вот как раз управлять. Это пример. Такой явный. Но в нашей группе я пока не вижу этого. Не потерпят этого в духовном.
1: В нашем состоянии вклад может быть может ограничиться только мыслями.
0: В нашем состоянии нет. Вклад в группу — это не только в духовном. Это также и в материальном, потому что мы связаны вместе, мы работаем вместе, мы совершаем вместе какие-то действия. Благодаря тому, что мы производим какие-то материальные действия, мы удостаиваемся силы свыше, укрепления свыше. Мы издаем книги, и благодаря этому мы получаем много силы, духовную оплату. Мы занимаемся распространением. Ты не можешь, пока мы находимся в этом мире, отрезать духовное от материального и сказать: «Все, мы сейчас уже без тела имеем дело только с духовными понятиями». Так не может быть. Всегда у тебя будет занятость, ты будешь заниматься практическими действиями в этом мире, в производстве, распространении. Ты должен принимать это в расчет. И то, что от таких действий ты приходишь, так же и к духовным ценностям. Говорит об этом Бааль Сулам, что только насколько человек вкладывает больше, тогда эта вещь становится для него важнее. Он уже не может оставить ее, это привязывает его к делу, пока не начинает ощущать, что стоит вкладывать в это и приносить пользу и так далее. Не преуменьшать ценность материальных действий. Нет. Если бы мы не производили таких материальных действий, как в Песах, мы не пришли бы к тому, к чему пришли. Или до этого все наши вложения.
1: Я понял, что физическое действие группы вместе с правильным намерением — это правильное сочетание для духовной отдачи группе. Чтобы это соединилось вместе.
0: Да, мы должны стараться, чтобы и действия физические, материальные, и действия духовные были как одно. Действительно, как одно. Чтобы не было никакого действия в теле человека, которое не было бы объединено с намерением, не было бы действительно как намерение.
1: Перейдем к следующей части урока. Учеба между товарищами. До этого оставим.

0: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к учебе между товарищами под руководством десятки Петах-Тиква 23. Пожалуйста, друзья.
1: Здравствуйте, друзья. Мы сейчас находимся в самой середине праздника, и мы чувствуем, что каббалисты нас хотят поднять в самом высоком состоянии, которое может быть в связи с Творцом. Каждый из нас пришел в группу со своим личным устремлением и видит, что этого недостаточно. Есть внутренняя сила в группе. Начинает соединяться он с этим, начинает чувствовать, что товарищи не просто участники, они поручители. Он начинает чувствовать каждый из нас, что значит Исраэль прямо к Творцу. Все наши намерения и желания направлены прямо к Творцу. Как раз Тора помогает нам, не просто нас исправляет, но соединяет нас. Мы начинаем чувствовать, что все, что пишут каббалисты, все это чувствуем сами, что такое Исраэль, что такое Тора, что такое Творец. И это, собственно, это все раскрывается из центра группы. Мы начинаем раскрывать, что такое Творец Тора Исраэль Едины. И это начинаем мы выяснять сейчас, как мы выполняем то, что нам передают каббалисты. И что говорит Рав в этом уроке, на этом уроке, когда он как бы сидел с нами и говорил.
2: Рав сказал, мы должны видеть группу как единственное средство, доступное нам в нашем нынешнем состоянии под Махсоном. Нам нужно описать эту систему духовных сил и отношений, которые мы должны правильно использовать когда перед переходом Махсома. И давайте сейчас посмотрим, как объяснил нам Рав, как нам соединить все точки вместе. Давайте посмотрим первый клип.
1: Мы должны видеть группу как единственное средство в нашем состоянии под Махсомом, которая описывает нам эти силы, духовные отношения, когда с правильным отношением мы переходим над Махсомом. И тогда становится уже соединение с душами, таким образом ясным, контролируемым образом, когда человек действует, действительно действует в этом с помощью экранов и соединяет келим. Я не знаю, как это описать лучше. Нужно немного больше стараться представлять себе эту картину. Как в нашем состоянии нам дали действительно такое особое средство, такую духовную капсулу, которая здесь находится. И если я совершаю там свои упражнения, так как я это умею делать, неважно как, в каком состоянии я нахожусь, но отдавать, получать от нее для того, чтобы прийти к отдаче, для того, чтобы соединиться с ними, для того, чтобы прийти к Творцу, все такие вещи. То есть это, собственно, и то выполнение, о котором говорит Бааль Сулам в своих письмах. Исраэль, Тора и Творец направлены в одном направлении, пока они соединяются практически. Но сейчас нужно нам представлять, что они с самого начала соединены.
2: А сейчас мы проведем семинар. Мы слышали, что есть духовные силы, отношения в группе, и нужно правильно их использовать. Так давайте проведем семинар. Сейчас у нас есть возможность во время семинара не использовать эти предложения, которые мы уже привыкли использовать, там какие-то лозунги. Конкретно вот войти внутрь, постараться раскрыть свое сердце и постараться своими словами сердце объяснить и помочь товарищам почувствовать, понять эти вещи. Действительно, это очень важно. Здесь мы действительно сможем помочь друг другу, впечатлиться друг другом, как-то получить впечатление и взаимовключиться. Вопрос, какие духовные силы и отношения существуют в группе, и как их правильное использование помогает нам перейти через Махсом. Еще раз, какие духовные силы и отношения существуют в группе, и как, правильно используя их, мы можем помочь нам друг другу перейти через Махсом.
1: Какие духовные силы находятся в группе? Рав сказал на две минуты после того, что мы видели, что отдавать группе — это получать от нее и давать ей. То есть быть в группе, неважно, получаешь ты от нее или даешь ей. Поэтому постоянно ты должен думать о том, как ты даешь группе еще что-то. Если ты уже там, ты уже получишь от группы все, что тебе нужно, все эти духовные силы.
2: Духовные силы, что значит? Это Творец находится в группе. Граф говорил на уроке, что все войны, все потрясения в мире, потому что люди неправильно хотят соединиться, чтобы мы почувствовали себя хорошо в этом материальном мире, животных чувствах, а не ради Творца. И поэтому мы должны стремиться прийти к Нему, к Творцу, в своем объединении.
1: Все это построение кли, построение окружения. Каждое мгновение, когда мы не укрепляем кли, мы, собственно, совершаем преступление, прегрешение.
2: В той же беседе были разные вопросы, как можно повлиять на группу и как можно принести вред группе. Человек, который выходит из группы, он не может ничего сделать группе. Все это внутренние отношения, а все остальное — это материальные вещи. Чтобы мы должны давать друг другу впечатление, но внутреннее состояние — это группа.
1: Я слышал на уроке, что сейчас в нашем состоянии мы работаем с духовными силами. Как сказал Ицек, Творец находится в группе, в самой группе. Только сейчас я в моем состоянии, когда я нахожусь все еще ради получения, еще не понимаю, еще не чувствую. Но это состояние уже, в котором я нахожусь, это духовное. Я все еще не понимаю и не чувствую.
2: Потрясающий урок, и так здорово, когда Аарон Гоблинг задал этот вопрос, что Аарон как будто был около Моше, рядом с Моше, когда пришли к горе Синай, а сейчас как будто он пришел и задает нам вопрос оттуда, как оригинальное событие. Мы должны быть на этом уроке в таком виде, что чтобы вот взять этот урок и вообще работать над ним все время на конгрессе десятки, чтобы постоянно слушать его, работать над ним и утром, и днем, и вечером. А все эти круги, все эти вещи, они находятся внутри. Огромная благодарность за то, что мы удостоились услышать что-то великое. Это.
1: Прежде всего, взять этот урок на конгресс, даже если возьмем этот урок или следующий урок, этого достаточно нам будет до конечного исправления. Это величие Рава, который передает нам свет бесконечности всем келим. Это сила группы, отношение к группе. Вчера во время Лайдекаля было усилие. Это меня очень обрадовало, потому что так он показал нам пример, где материальный мир, которым нужно произвести какие-то действия, а где духовный мир, где мы должны там постоянно устремляться быть.
2: К
3: Куца за бецем маком.
2: Да, группа, в общем-то, это место. Всегда, когда мы говорим о группе, всегда имеем в виду духовную силу. Неважно, мы слышали от Рава, неважно, что за группа. Любая группа, даже в материальном, которая играет в футбол или волейбол, неважно, это сила духовная уже в объединении, когда Борис напомнил о том, что человек не может причинить вред. Как он может причинить вред, если он там не находится? Поэтому Творец устроил для нас такую возможность в десятках. И там мы должны делать нашу работу. Вчера я работал над каким-то отрывком. Что касается, когда человек должен обращаться с мягкостью, с быть гибким, чтобы находить всегда среднюю линию.
1: Я слышал, товарища, на семинаре есть много сил в окружении. Человек должен использовать их для того, чтобы думать, как помочь товарищам. Наша группа очень особая. Очень особое окружение. Когда человек берет силы от группы для того, чтобы отдавать, и у человека есть больше сил, и у окружения есть больше сил. Давайте послушаем Рав, как говорит об этом во втором клипе.
2: Главное — это дух, который есть в группе. Мы должны заботиться именно об этом. И именно по этому критерию оценить каждого по его вкладу в этот дух. Да?
1: Как это можно оценивать, если это скрыто?
2: Как можно оценить, если скрыто? Если человек находится в этом, если он развивает это, он начинает это чувствовать. Начинает чувствовать, насколько каждый вносит свой вклад в это, насколько каждый понимает, что без его вклада он не имеет отношения к ней, к каждой мере, в той мере, в которой я связываюсь с группой, с этой общей силой, только в этой мере, которой я своим усилием дополняю это направление. В этой мере я связываюсь с группой, в этой мере я могу взять от них их воодушевление, использовать общую духовную силу, которая называется группа. И в той мере, в которой я использую эту общую силу, этим я, в общем-то, и добавляю в группу. В духовном, чем больше ты берешь, тем больше ты укрепляешь это. Это не ослабляется, не так, как в материальном, а в духовном это то, что называется «каждый, кто берет», это как зажигающая свеча от свечи, когда первая, она не гаснет и не хватает. Наоборот, это такое больше, добавляется еще больше свет, пока это не становится вообще огромным костром, таким пылающим огнем. Так получается, что здесь такое состояние всегда возникает, что каждое использование этой общей силы, когда мы ее больше укрепляем ее, увеличиваем. Поэтому мы чувствуем, исходя из этого, мы чувствуем, что группа, окружение, оно дает, а те, кто работает в этом, начинают чувствовать каждый. Чувствует это, насколько он вносит свой вклад и насколько способен внести свой вклад.
1: Да, Рав говорит нам так. Главное — это дух, который есть в группе. Главное — дух, который есть в группе. Как замечательно, что есть свеча, и может человек прийти в десятку, группу, взять силу, приподнятость и устремление к Творцу от этой свечи. Он не приносит вред никакой этой свечи. Не, эта свеча не ослабляется. Зажигают свечу от свечи. От свечи есть сила отдачи, как Рав говорит, пока не становится большим костром, большим огнем. Мы сейчас, поговорить о самом важном, о том, что говорит нам Рав. Он дает нам совет, как поднять дух, который есть в группе, как я могу, с одной стороны, взять силу от этой свечи, с другой стороны, я обязан дать это горючее товарищам, приподнятость духа, говорит нам Рабаш. Вот так много советов мы получаем. Это просто наш двигатель. У нас сейчас семинар. Давайте каждый пусть представит себе. У нас есть 5 минут на этот семинар. Каждый подумает, какое горючее я могу дать десятке, чтобы поднять их. Семинар такой, как я вкладываю в мое продвижение моей десятки к духовному. Активный семинар, 5 минут. Чем я вкладываю в десятку к ее продвижению к духовному, пожалуйста.
2: Это вопрос, которым я давно уже думаю, уже 1.5 дня, я уже... И, значит, я постоянно нахожусь в этой мысли, в том, что меня выбрали на следующую неделю, чтобы я был глава десятки, и я ломаю голову, и неизвестно мне, я знаю только одно, что человек обязан все время давать десятки, группе, все, что он может, неважно, что ты можешь делать, 10 минут быть, 5 минут быть, делай, будь с ними, готовь, я не знаю, говори, там, переводи, делай все, что ты можешь. И мы видим товарищей, которые мы видим вокруг себя, люди находятся здесь очень много лет. Что он делает? Он постоянно только дает еще чуть-чуть, еще что-то дает. И тогда он этим получает.
1: Китай написал нам, что я слышал, что в каждом объединении есть духовная сила. Главное, что мы должны позаботиться это о духе. Я тоже думаю, что мы каждый, в каждом есть особый хиссарон, особенный, действительно. Это то, что нужно дать группе. Хиссарон к духовному, к Творцу, к свойству отдачи. И так мы действительно зажигаем свечу от свечи и делаем пламя.
2: Если такие великие товарищи, я вижу их такими, поэтому мне нужно стараться не принести вред, то есть как бы не дуть на пламя свечи, чтобы не гасить ее, нужно делать много для того, чтобы поддерживать товарищей, которые вкладывают в то, что подготовку к ближайшему конгрессу и Хотер, который у нас десятки в Австралии не приезжают физически, но сколько он делает усилий для того, чтобы почувствовать себя соединенным с нами?
1: Да, я согласен, чтобы не навредить сознательно или несознательно, нужно еще добавить, но в общем нужно быть вместе и искать, что еще можно дать. Каждый раз у нас есть разные возможности, новое состояние.
2: В чем мой вклад в продвижение десятки к духовному? Когда я сижу вместе с вами на уроках и стараюсь реализовать то, что я слышу, в этом мой вклад, я думаю. Итак, каждый из своего хиссарона, что он слышит и что он пытается реализовать в десятке, исходя из этого, каждый старается сделать что-то, построить вместе.
1: Мы слышали от Рава несколько особых вещей сейчас. О 23.5 часах нужно быть в правой линии. Что такое правая линия? Когда ты заботишься о процветании, духовном процветании группы и благодарности Творцу. Это не частное дело. Еще мы слышали, что когда Ты берешь силы от группы для того, чтобы прилепиться к Творцу. Ты отдаешь группе, ты даешь группе силы. Это тоже не работает так, как в нашей обычной жизни. Если ты берешь что-то, этого не хватает в этом месте. А здесь как раз, если ты берешь, ты укрепляешь группу. Мы должны быть в ощущении, что мы даем силы и жизнь каждому человеку в жизни. Он берет от того, что есть у нас в самом объединении, и тем, что он берет от десятки эту силу объединения, он укрепляет эти силы в десятке.
2: Каждый четверг в последнее время, когда Ариэль варит, я чувствую, насколько Рами отменяет себя, чтобы дать новому. Новой свече, я не знаю. Он отменяет себя, чтобы дать место новой свече, которую послал нам Творец, чтобы разжечь костер. Я чувствую Рами и трепет Ариэля, насколько он умеет сделать так, чтобы было вкусно. Он варит нам правильное намерение. Алехаим, братья, алехаим.
1: Да, друзья, мы раскрываем, что с правильным отношением к товарищам мы действительно можем прийти к подобию свойств с высшей силой. И мы хотим и больше и больше зайти туда внутрь, в эту глубину, группы, и там находится Творец, Барак.
2: Да. В этом отношении, чем больше присоединить к этому нашу любовь и благодарность, прийти к Творцу, мы можем почувствовать хиссарон, правильный хиссарон, и почувствовать давление, напряжение в группе. Давайте посмотрим третий клип, когда, в котором Рав говорит об этом.
1: Мы сейчас должны представлять себе, насколько это правильно, что такое окружение, что такое это окружение, это не 1, 2, 3, 20, 50 или 100 товарищей, с которыми я учусь, которые так вот называются, зовутся по именам так и так. А окружение — это то, что стоит за всеми этими товарищами. Это духовная сила, устремление, желание к Творцу, постоянство в этом. Как раз держатся зубами они за это, чтобы не потерять это мгновение и направлять себя к цели. И эти силы, и мы хотим их соединить вместе, чтобы они помогали всем, каждому в этой группе. Это называется как раз группа. И об этом мы должны заботиться. Это дух, который там есть. И просто в других группах, каких-то там группе команды, там заботятся о духе, чтобы каждый держался друг друга, чтобы все как раз просто потребляли из этого общего духа. Может быть, скажем, миллиард с китайцев, но главное — это тот дух, который есть в группе. Мы об этом должны мы заботиться. И согласно этому мы должны ценить каждого, согласно его вкладу в это.
2: Держимся зубами, чтобы не оставлять ни на мгновение, чтобы направить себя на цель, чтобы прийти к цели. Друзья, сейчас в десятке мы составим молитву Творцу. Выстроим эту молитву, чтобы мы вместе перешли через Масом. У нас есть 2 минуты. Каждая десятка пусть составит молитву, чтобы вместе пройти через Масом.
1: Да, чтобы укрепил нас и принял нас, дал нам силы быть вместе и не забывать о Творце постоянно.
2: Мы учили, что во время подъема человек должен увеличивать величие Творца и стараться говорить и просить Творца, чтобы дал нам силы сделать это, чтобы в каждом подъеме у нас была сила все больше и больше возвеличивать Творца.
1: Переход Махсома, как пишет Рабаш, когда я чувствую товарищей, я обнимаю их, я танцую с ними, и вся эта светоматериальная не разделяет нас, и я определяю, что только товарищи, и я хочу, чтобы мы пришли как раз к этому состоянию, и так, чтобы мы так были в такой реальности.
2: Творец дал нам все, благодарю его за это, чтобы дал нам возможность все время получать силы, чтобы укреплять окружение, чтобы включиться в него и стать таким, как он.
1: Прошу силы, чтобы не упускать возможности, которые мы получали. Есть много возможностей, нужно укрепляться. И укрепляться и расширяться.
2: Чтобы мы взяли в наше сердце, что в десятке есть духовные силы, дело не вообще не в материальных каких-то телах, из того, из тех товарищей, которые окружают нас, можно получить все.
1: Мы хотим вместе соединиться, прилепиться друг к другу и приблизиться к свойству отдачи.
2: Сейчас давайте подведем итог. Из всех наших молитв десяток, давайте поднимем сейчас одну общую великую молитву, потому что в множестве народа величие Творца и без... И что если мы не будем поддерживать друг друга, мы не сможем получить Тору. Так давайте сделаем это вместе сейчас, поднимем эту совместную молитву. Лехаем, друзья.
1: Спасибо, Пити 23. Продолжение нашего расписания сегодня. Сегодня пятница. Будет сейчас молитва, которая не будет транслироваться. В 11 утренняя трапеза, праздничная трапеза Шавота будет до 12. Без 15:05 после обеда будет подготовка к уроку.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья, дорогие друзья, радостного праздника. В честь праздника Шивот мы будем изучать урок Рава 9 июля 2003 года, который основан на письме 59 на странице 1522 страницы в первоисточнике книги на иврите. Во втором томе. Пожалуйста, прочитаем сейчас ту статью.
1: Пятьдесят девятое письмо. 1522 страница.
2: אי אפשר לעבוד איתו, כשלוחצים על המשולש הוא קופץ לי לוידאו, יש פה תקלה. כן, נכון. בסדר, הכל טוב. Игорет Нунтет.
1: 59-е письмо.
2: Бару Хашем, Хага Шавот, Тавшин Кавбет, Антверпен.
1: 1962 год, праздник Шавот, Антверпен. Уважаемому другу, в отношении твоего вопроса по поводу сказанного мудрецами, сына непокорного и мятежного не было и не будет в будущем. Изучи и получи награду. Твой вопрос, разве Тора не длиннее земли? Почему же даны эти слова только для изучения и получения награды, а не как нечто реальное? Также ты спросил по поводу вознаграждение. Разве не должны служить Раву не для получения вознаграждения, что означает лишма? И следует понять, ведь известно, что замысел творения — насладить свои создания, то есть, чтобы творения получили все благо и наслаждение. А то, что творения должны заниматься Торой и заповедями без вознаграждения, это только со стороны творения есть такое исправление, поскольку творения не могут ощутить вкус получения наслаждений без стыда, который называется на языке книги Зор. Тот, кто ест не свое, стыдится взглянуть тому в лицо.
2: Айну, шемаргишим, пхинат хисарон, безман кабалата таануг.
0: Все время получения удовольствия ощущают хисарон, поэтому дана нам сгула, чудесное средство, которое заповеди, посредством которых человек подготавливается, чтобы был у него способ получать все те удовольствия, которые задумал и приготовил для него Творец. И не будет ущерба от стыда, ибо он действует только во имя небес. И посему то, что необходимо, это исправление, посредством которого мы сможем получить вознаграждение. Не будет оно для себя, а во имя Высшего. Иначе нельзя получить это вознаграждение, то есть эти удовольствия, потому что удовольствие называется оплатой, вознаграждением. И так как то, что написано, что не было и не будет, означает, что есть вещи, которые даны для постижения в течение 6000 лет. И поскольку дано нам постигнуть эту тайну, то материальным дано нам совершенно действия на уровне исполнений. И так это принято в мире действий. Однако есть вещи, которые можно постигнуть только в седьмом тысячелетии. Поэтому, хотя есть на них намек в материальном исполнении заповеди, как, например, сын непокорный, мятежный, они не имеют места в течение 60 тысячелетий. И поэтому не может быть этого в виде реального действия, а только в виде требования и получения награды за это, так как изучение действует в течение 6 тысячелетий. А получение награды, то есть постижение высшего, будет в седьмом тысячелетии. И это означает, не было в начале шести тысячелетий и не будет в конце шести тысячелетий, только в начале седьмого тысячелетия оно раскроется.
1: В виде морали следует объяснить, что иногда человек приходит в состояние низости до такой степени, что не чувствует вкус в Торе, вкус в молитве. И хотя он учится, но он знает сам и чувствует истину, что истинная главная причина того, что он продолжает изучение Торы, это не из-за страха перед небесами, а из привычки. Главное, что скажут творение, то есть окружение, в котором он находится, когда увидит, что он проявляет небрежность в изучении Торы, он будет считаться у них как пустое кли, без трепета перед небесами, и он не будет уважать его сейчас в той мере, в которой привыкли уважать. И поэтому, если он оставит изучение Торы, тогда он будет испытывать страдания от того, что его окружение, и также его семья будут стыдить его. И также и в молитве он молится только из привычки, но без чего-либо обязывающего его в трепете перед небесами. Он продолжает это тоже исходя из той же причины к изучению Торы. Главное, что он не видит цели своей жизни и не способен продолжать еще такое состояние долгое время. Но это есть исправление, называемое забытье. То есть человек забывает цель, то есть причину, заставляющую его продолжать заниматься Торой и молитвой. Когда он забывает причину, обязывающую его, он продолжает заниматься Торой и заповедями только из привычки. Если у него есть какая-то возможность выйти из этого окружения, он сейчас же делает это.
0: И в такое время необходимо большое милосердие, чтобы выстоять до того момента, пока пройдет гнев, то есть низость. А поскольку страдания очищают прегрешения человека, поэтому посредством страданий проявляют к нему милосердие свыше и дают ему подняться вновь, и он снова возвращается к жизни, и все возвращается на круги своя, как было до того, как он пришел к состоянию падения. И вышеупомянутое время падения называется «не было и не будет», то есть не было его в замысле творения и не будет, потому что такое состояние называется промежуточная остановка, ибо есть состояние святости и состояние нечистоты. И в состоянии нечистоты он может надеяться, что вернется к Творцу, в то время как состояние, указанное выше, промежуточное, называется смертью. То есть все, что бы он ни делал, безжизненно. Это называется смертью. Это не было целью и не будет в будущем. Так зачем же тогда это необходимо? Для того, чтобы потребовал и получил вознаграждение, чтобы в вышепомянутом состоянии человек требовал Творца, как сказали мудрецы Цион, никто не требует всех требований. То есть такое состояние дано человеку, чтобы было у него место для требования. То есть имеется в виду, чтобы он требовал Творца, дабы он приблизил его к святости. В то же время,
1: когда человек исполняет заповеди, он сам чувствует, что Творец приближает его. Так как выше описанное время называется промежуточной остановкой. Есть требования, которые выясняются как молитва и просьба. Да будет желание, чтобы Творец осветил глаза наши Торы своей Барух Шалом Леви Ашлаг.
3: שהאדם, שעל ידי זה שהאדם שנעשה עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, אינו למטרה אחת שהוא לשם שמיים, אז מהיר העומר הזה, לעשות ספירת העומר, שהאדם...
4: אנחנו שמענו פה קצת על הסימן.
0: В том, что значит Шавуот, какие знаки есть, признаки, мы говорили о отсчете Омера и молитва, что в то время, когда человек находится в промежуточном состоянии, как было сказано в конце этого письма.
1: Да, когда говорилось о свойстве немого, как бы, немой по отношению к Творцу со своими требованиями.
0: Я слышал, что человек всегда так молится, но он молится в этом состоянии больше, чем обычно. И тут есть какое-то дополнение. Нужно понять, почему и как. И это приводит к более правильной молитве.
1: Еще большое воодушевление от Рабаша. Какое путешествие он берет нас по свойствам человека, который продвигается в пути. Как бы все, что человек из привычки продолжает работать и делает, и смотрит на окружение, поэтому измеряет, и даже в молитве. Есть разные такие этапы в учебе, и нужно осознать это, и восполнить, смириться с этим, и каждый раз искать в окружении, что где бы человек ни был, чтобы у него был какой-то якорь, спасательная веревка, чтобы он мог продолжать продвигаться. Есть желание, нет желания, мы продвигаемся.
0: В письме было много написано о требовании, что нужно требовать, как будто Творец мог бы дать нам все это добро и наслаждение, свободное. Но тогда не было бы у нас осознания и собственного развития, поэтому приготовили у нас такую игру. Ну, хочешь, ну, надо потребовать. Пусть будет требование, тогда будет кили. Давайте постараемся присоединиться к товарищам, чтобы требовать.
1: Если человек забывает состояние, забывает, ему немножко посылают страдания, чтобы пробудить его. В общем, все это, чтобы мы вознуждались в нем. И человек не способен помнить об этом, ему нужна поддержка товарища. И поэтому важно, чтобы мы вместе влияли друг на друга, пробуждали друг друга, чтобы мы преуспели, и чтобы он услышал нашу молитву.
0: Это как он пишет, Цион требует то, что нет у него. То есть против нашей природы нужно требовать. И тогда поэтому нам нужно требование. Вся наша работа — это построение, выстроить это требование, подготовить его. Несколько дней назад мы слышали, что Рав буквально посвятил весь урок этому, что вся наша работа в группе и вообще в науке Каббала — это для того, чтобы построить кли, создать это кли, чтобы было куда принять требования. И то, что необходимо нам в группе, это все время увеличивается важность и величие целей Творца. Это то, что называется Цион, который никто не требует. Нужно подготовить это требование.
1: Пишет Рабаш, есть на это исправление, которое называется ангел забвения. Он забывает о цели, то есть о причине, обязывающей его продолжать заниматься Торой и молитвой. Он забывает причину, обязывающую его.
0: Перейдем к уроку от перейдем к уроку рабов по статье.
1: Рабаш, письмо о празднике Шивот. Он в конце письма здесь описывает нам, каково исправление к празднику Шивот, который называется счет Омера. Омер это называется, когда человек находится в состоянии, когда исправляет себя после выхода из Египта на уровнях Катнута. Поэтому счет Омера запрещен в количестве радости, потому что радость — это привлечение света Хохма. Запрещено радоваться, запрещено бриться, потому что волосы, саарот — это тоже привлечение светов.

Письмо, которое было написано перед Рабаши до праздника, перед праздником Шавуот, написывает в конце послания, описывает нам, каково исправление на праздник Шавуот, называется «Счет Омера». Омер — это называется, когда человек находится в состоянии, когда исправляет себя после выхода из Египта, на уровнях Катнута, поэтому счет Омера, время счета Омера запрещено радостные события, потому что это привлечение света Хохма, радость, запрещено бриться, потому что волосы, сарот, это тоже привлечение светов. И внешний парцуф на тело человека, чтобы привлекать дополнительные света. И поэтому в дни Катнута мы ведем себя в Катнуте, как в Катнуте, в малом состоянии. Это называется счет Омера, то есть через то, что он уменьшает себя, делает работу в скромности. Он приходит в состояние, когда приходит к счету Омера. Счет — это уже, когда у него начинает светить, и он продолжает, привлекает света через то, что смиряет себя на все свои семь свойств. И каждая ступень тоже состоит из семи, и получается всего 49. То есть он приходит к состоянию, к месту, когда кли становится исправлено и пригодно для привлечения Торы, и тогда он приходит к, от уровня животного, от еды животной, к Омеру, от ржи к тому, чтобы быть на уровне человека в каком-то, какой-то степени. И все это благодаря работе

Лихарение, когда он приходит к празднику Шавуот. В этих исправлениях Рав говорит, что нам надо работать против проблемы забвения. Есть особый ангел, особая сила в творении, которая называется ангел забвения, роль которого привести нас к потере всякий раз, состояние, которого мы достигли, ступени, силы, которые мы достигли предыдущие, чтобы ты исчезла и не давала бы нам ощущения совершенства, потому что каждый уровень в духовном — это ощущение совершенства определенное. И когда мы находимся на этом уровне, и светит свет, насколько он маленький по сравнению с остальными ступенями, но на данный момент мы не чувствуем хисарон. И человек, если не чувствует хисарон, не может сдвинуться с места, потому что все движение только через раскрытие хисарона. И поэтому есть особая сила, которая изгоняет, выталкивает цвета с ступени, из порцуфа всякий раз, из души, и обязывает человека ощутить, что его внутреннее состояние изменилось, и заставляет его таким образом идти дальше, продолжать. Иначе человек находился бы все время в том же состоянии, то, что называется исполняющий Тору и заповеди из привычки для окружения. То есть для разных других целей, кроме того, чтобы обновлять контакт и связь с Творцом. Как привести к тому, чтобы этот ангел забвения подействовал на нас более эффективным образом? Это наша работа, потому что мы, когда забываем о цели, забываем, не забываем о совершенном состоянии и чувствуем вместо него несовершенное состояние. То есть у нас есть только исторжение части состояния. Допустим, мы достигли какого-то хорошего состояния, почувствовали когда-то какое-то приближение к духовному, а потом как бы вызвали свыше потерю этой ступени. Но мы не чувствуем в этом хисарону. То есть, хотя пропал, как будто свет исчез, свет, который был в этом состоянии, но хисароны пока еще не раскрылись, новые решимот. Из-за того, что в этом действии ангела забвения есть сочетание Творца и творения. Этот человек должен работать во всех состояниях, в которых он находится, и даже в состоянии гадлута, когда он находится, над величием Творца, а не вместо этого, чтобы стремиться все время к величию Творца, удовлетворяться величием состояния, которое он достиг, его гадлутом, и превращать его в самонаслаждение. Для того, чтобы научить человека, что ему нельзя прекращать работать над величием Творца, Творец как бы отменяет, приводит в действие этого ангела забвения, и состояние гадлута уходит, то есть состояние гадлута, сам гадлут, состояние уходит, а величие Творца не обновляется. Требования к величию Творца не возобновляются. Это называется, что человеку не приходят страдания

0: из-за того, что он потерял эту ступень. И тогда он входит в удлинение времени. Ну, короче говоря, на путь страданий вместо пути Торы. Это все для того, чтобы... Из-за того, что он не работал над величием Творца во время подъема.
1: То есть
0: исполнял Тору и заповеди или для себя, или для своего окружения, из привычки, а не ради цели.
1: Шахах.
0: Забыл, что все его действия, чтобы прийти к цели исправления, которые называются Тора и заповеди, в общем, являются свойством, особым свойством Торы и заповеди. То есть не то, что сами действия изменяют его, не то, что в самих действиях есть какой-то заработок и действия, как думают те, кто получил неправильное воспитание, что с помощью действий, которые называются Торы и заповеди, думают, что они что-то делают, в чем-то действуют и что-то зарабатывают. А не просто так эти действия называются сгула, особое средство в Торе и заповедях. То есть, в общем, то, что нам надо с помощью всех наших действий, это привлечь свет, возвращающий к источнику. Что благодаря этому свету есть сила исправить нас. В свойстве этого света есть сила. И этот свет приходит благодаря учебе, в правильных книгах, с правильным намерением, в группе всякий раз более правильной, направленной на цель. И в общем, действие человека при этом называется «требуй и получишь вознаграждение». Из-за того, что нет у него активной доли в исправлении, как он сам исправляет, а он только вызывает, чтобы решимо, с которым он родился, имеется в виду, сейчас чувствует, в состоянии, в котором он родился сейчас. И свет, который должен исправить это решимо, сделали между собой работу через него, чтобы он был вызывающий, инициирующий эту работу исправления. Это называется «требуй». Значит, он старается, чтобы пришел к исправлению, чтобы свет управлял бы решимо, исправлял его в намерении ради отдачи. А полученное вознаграждение называется, что только это состояние он имеет в виду, а не то, что действие здесь самого человека помогает. Нет, конечно. А только его намерение, чтобы это исправление было исполнено. То есть то, что мы действуем в целом, мы действуем для того, чтобы прийти к получению Торы в состоянии катнута, то, что называется в счете Омера, в состоянии животного, когда мы едим овес, пока не доходим до человеческой пищи. Человеческая пища называется уже хлеб. Вера. Уровень шивота. И пошли они оба вместе, то есть Бина и Малхут вместе. То есть наша работа до этого, требуя, получишь вознаграждение. Работа высшее знание в работе на то, чтобы привлечь свет, который является средством исправления в нас. Работа против ангела забвения, чтобы он помог нам, как эффективная, полезная сила, забыть о предыдущем состоянии и прийти к хисарону, к следующему состоянию. Это подготовка для получения Тора, для праздника Шавуот.
2: А что значит не работать над величием Творца во время подъема?
1: Рабаш Котев.
0: Рабаш пишет. Во многих местах, что
1: Авирашеля Адам.
0: Прегрешение человека.
1: То есть
0: действие, которым он вызывает отрыв контакта, разрыв контакта с Творцом. Всякий раз это называется прегрешение. То есть даже если он находится в самом маленьком состоянии, в самой малой мере, если у него есть разрыв с Творцом, если эта сила исчезает, мы говорим, что исчезает из-за прегрешения. С другой стороны, мы говорим, что должно быть, иначе без падения не будет снова подъема, но еще более высокий уровень не может быть подъемов без падений, но это как в Адаме Ришоне мы говорим, да, что совершил грех или вызвал грех. Здесь то же самое. То есть причина, которую он приводит, причина падения, всегда в том, что человек во время подъема в какой-то момент прекращает наслаждаться слиянием с Творцом, а наслаждается тем, что получает от слияния, ощущение совершенства, ощущение вечности, ощущение принадлежности. То есть оно наслаждается уже ощущением внутри килим, а не в ощущении внутри Творца, которое то, что приводит к слиянию. То есть тот момент, когда он прекращает думать, воодушевляться этим состоянием по отношению к Творцу, а поворачивает его так, что он воодушевляется относительно самого себя. Это момент, который называется прегрешением.
1: Ну,
0: то есть, хотя он наслаждается духовным состоянием, что он принадлежит вечному и дает Творцу, но эти наслаждения тоже должны быть ради Творца, а не ради себя, именно как он пишет. И поэтому это приводит к тому, к потере ступени. Свет уходит, как будто он снова вернулся к желанию получать. И свет против того, что он чувствует относительно него желание получать, уходит от желания получать, потому что это запрет первого сокращения. То есть свет выходит, но человек не чувствует хисарон. Отдавать Творцу в этом состоянии, потому что он вызвал исторжение света, потому что прекратил думать об отдаче Творцу, а начал думать, что есть у него от этой отдачи. Поэтому забвение не вызывается у него таким образом, что теряется вся ступень, а теряется только свет этой ступени. А сама ступень остается, и человек чувствует в ней какой-то... Просто мухин исчезает, становится как глупец, продолжает без знания идти. Бездат. То есть как бы голова опустилась на уровень тела, как у животного, и он продолжает так. То есть или исполняет, и учится, участвует, но без всякой цели, как животное. Поэтому и люди, которые так живут без цели, когда голова их не больше тела, то есть голова служит телу, мы называем эту жизнь животным состоянием. Это называется, что ангел забвения работает не согласно своей функции над человеком, потому что Творец заинтересован в том, чтобы человек закончил эту ступень в таком состоянии, чтобы его падение было бы сразу связано с ощущением хисарона нового и с новым подъемом. Вот и все. И теперь можно ли сделать это иначе? На самом деле невозможно. Это как в Адаме Ришоне, мы говорим, он сделал прегрешение, преступник, грех, согрешил. Но все это как у Адама Ришона, от него это не зависело, и у нас тоже. Но то состояние, когда мы в последнем использовании решимона, максимальной высоте, начинаем думать о себе на одно мгновение, это состояние вынужденное. И тогда мы падаем, и это тоже вынужденное состояние, которое обязано быть. Но вопрос другой. Не в человеке, не как он прекратил думать о Творце и начал думать о себе, и у него пропало величие Творца. Дело в том, что у человека не хватает еще подготовки, которая называется подготовка окружения. Если у него есть подготовка окружения, он сразу чувствует по отношению к окружению. Но по отношению к окружению обязан не продолжать обычным образом существовать, как относительно семьи, относительно всего мира, или как религиозный человек относится к своему окружению. А если он подготовил правильное окружение, сразу чувствует в своем окружении, в окружении работников Творца, что его падение — это падение из направления к Творцу, в направление к себе. И это на самом деле называется грех. Грех не в том, что падает. Это не грех, а грех в том, что не готовят себя к тому, что сразу в момент падения не могут сразу же подняться. То есть грех, как говорит Барасалам, Творец кладет руку человека на добрый выбор, то есть приводит его в группу, в состояние правильное, говорит, возьми себе это. А возьми себе, имеется в виду, и сейчас выбери более сильную группу, то есть вокруг тебя, чтобы было такое окружение, которое обяжет тебя всякий раз создавать намерение ради отдачи, стремиться к слиянию и так далее.
2: А как окружение обеспечивает человеку это ощущение?
0: Как окружение обеспечивает человеку без слов, обеспечивает ему этих сторон. Кто занимается этим? Человек связан с окружением. Так просто он обязан, если окружение правильное, получить от окружения неспокойствие, это ощущение, что у него исчезло действительно самое главное. Потому что то, что исчезает, исчезает свет, это пока еще не дает человеку хисарон. Он должен почувствовать, что у него исчезло подобие по форме, подобие по форме с окружением. То есть, если Творец, свет исчез, то относительно окружения он должен ощутить хисарон. То, что окружение служит нам вместо Творца, для того, чтобы восполнить нам скрытие.
2: Действительно ли человек реализует это, выбирая лучшее окружение? Приходит ли к нему это ощущение после того, как он теряет?
0: Выбрать лучшее окружение, имеется в виду, что каждый раз должен заботиться, чтобы у него вокруг было направление как можно более сильное, правильное, постоянное к цели, и чтобы у него была связь как можно больше с таким окружением. И тогда он уверен, что даже если у него исчезает свет, он обязан исчезнуть, чтобы раскрыть хисарон новое, решимо охураем новые ступени. И вскрытие его опора, группа сразу же поможет ему в осознании его состояния, в осознании хисарона.
2: Поэтому, в сущности, есть сокращение времени?
0: Это сокращение времени. Сокращение времени – это в падении через группу, а в подъеме – это, по сути, то, что приготовил для себя во время подъема, тогда наверху, когда он приходит просто к вершине, способен там еще продолжить, и все-таки грешит. То, что каждый раз будет происходить. Грех каждый раз в подъеме, это наверняка. Это реализация решимо. Приходит к этому. Что это значит? Что это обязано быть, потому что если решимо ограничено, человек обязан прийти к состоянию, когда уже некуда продвигаться, как бы он исчерпал все стремление из решимо, и дальше прекращает чувствовать, что у него есть еще что вкладывать, то, что называется отдача. Отдача называется, что я все время могу добавить в отдаче. А если решимо мое целиком реализовано, я не могу продолжать. И тогда как бы отдача исчезает, это приводит к тому, что человек начинает падать.
2: Да. А что означает выбирать лучшее окружение, когда человек уже находится в духовном?
1: И
0: в духовном окружении это окружение. Значит, окружение сейчас, когда ты находишься в окружении, это не люди, которые находятся вокруг тебя. И сейчас тоже окружение это как бы абстрактная форма того отношения твоих товарищей к Творцу. Это не находится рядом со столом, как ты, и не в каком-то месте, а это в общем намерение и стремление, склонности, все усилия ваши в направлении цели. Все ожидания, все это вместе, то, что направлено на Творца, это называется окружение. Что в мыслях и в этих направленностях ты хочешь в них жить, это окружение. Ты заинтересован в том, чтобы они были как можно более широкие, как можно более сильные, чтобы у тебя было как можно больше связи, хорошей связи с ними, с этими намерениями. Это духовные силы. И сейчас тоже, и в духовном, когда ты уже находишься за Махсомом, это то же самое. Только сейчас это у тебя относительно называется, что находится в скрытии. и ты представляешь это в каком-то виде, всякий раз у тебя есть разные в этом сомнения и обновления такие. Ты не знаешь, что такое.

0: Хаг самеах хаварим ве хаварот.
1: С праздником, дорогие друзья и подруги. Этот праздник.
0: Хаг зе коль пам нотен лявин ше ад кама.
1: Каждый раз дает понять, насколько он глубокий и насколько это состояние высокое. Когда-то я вообще не знал, что такое Шавуот. В другой раз я думал, что я знаю, что такое Шавуот. И каждый раз, каждый год это обновляется. И каждый раз приходит это понимание, насколько это состояние, оно объединенное, оно высокое. Вместе с тем мы можем достичь его буквально сейчас. Почему именно мы? Потому что мы все, все наше мировое кли, части этого разбитого экрана, который был однажды. И мы все глубоко внутри стремимся вернуться к этому состоянию, построить его заново. А почему сейчас? Потому что мы знаем, что это внутреннее состояние в сердце. И если мы связываем наше желание вот это в одно, в один сноп, в одном направлении, то мы обнаруживаем в нашем общем сердце состояние праздника Шавуот и получаем Тору. И все время мы слышим об этом от Рава. И сейчас мы тоже услышим, как Рав рассказывает нам об этом празднике. Короче говоря, если мы связываем все вместе желания, намерения, это дает возможность извлечь из этого кли, которые связывают таким образом, дает возможность предоставить место свету Творца, чтобы он раскрылся. Почему? У нас есть семь сферот или семь свойств, которые развиваются из Рош Парцуфа, Хесед Гура, Тиферет, Нецахот и Сот Малхут. И эти семь, пять и еще два, это семь, они должны быть связаны вместе. И в той мере, в которой мы соединяемся вместе, и семь, и каждый на семь, то есть семь на семь помножено, получается 49, и в итоге это 50. В 50-й день, на выходе из Египта, когда мы начинаем исправлять наше кли, связь между нами, мы приходим к особому дню, который дает нам связь между всеми. И он называется праздник Шавуот. Почему? После выхода из Египта, потому что в Египте это называется, что мы находимся под властью желания получать и не можем соединиться друг с другом, потому что фараон властвует над нами, не дает нам связаться. Но когда мы убегаем от власти фараона, это значит, что мы уже можем начать соединяться. Иначе для чего мы бежим от него? В Египте было все прекрасно в материальном плане, но духовно плохо, потому что мы не могли объединиться. Но те, кто хотят объединиться, и это у них называется духовным каким-то обретением. И им не важно потерять материальные блага. Главное — выиграть духовным, но они выходят из Египта. И когда они начинают объединяться между собой, они достигают состояния, которое называется «Омер». И тогда соединяют они эти части, связывают их, пока не достигают в этом счете Омера последнего дня с 49-го, 7 помноженное на 7, и тогда они уже могут получить от Творца свет, который наполняет их. И что происходит на протяжении этих 49 дней? Они получают только свет исправлений. Поэтому это называется отчет Омера, сферата Омер. Каждый раз они раскрывают эгоистические свойства между собой и то, что они не могут объединиться, но они стараются исправить и соединить, пока на 50-й день не приходит к состоянию, когда все это соединено, и они все находятся во взаимной отдаче и от них и к Творцу, и так Творец тогда может дать им, поэтому это называется днем дарования Торы. День молока, молочный день, потому что это отдача. И это уже связь группы, которая соединена вместе в одно целое, Омер, и вместе с Творцом.
2: Ну хорошо, после того, когда мы услышали духовное направление, которое дает нам Рав, в этом процессе очень глубоком и всех исправлений, когда мы находимся в таком особом дне, давайте сейчас прочитаем еще раз слова, с которых начал Рав в этом отрывке урока. Рав сказал так в начале клипа: если мы связываем всех вместе желаниями, желаниях и намерениях, это дает нам возможность создать из этого кли, сосуд, который именно так связывается, это дает нам возможность создать место для проявления света Творца. Еще раз, если мы связываем так всех вместе в желаниях, в намерениях, это дает нам возможность создать из этого кли, которое так связывается, с которым так все связывается, это дает возможность создать место, в котором раскроется свет Творца. Активный семинар. Как нам почувствовать, что свет Творца проявляется между нами? Как нам почувствовать, что свет Творца проявляется между нами?
1: Свет Творца — это свет любви. Когда мы объединяемся в любви друг с другом и просим, чтобы он нам помог, он приходит.
2: Да, нужно, чтобы был кли, который подходит для света. Это кли объединения, в котором мы связываем все наши желания и намерения вместе, группе, и тогда свет Творца может раскрыться.
1: Если почувствуем свет Творца, мы почувствуем Творца, наполнение, свет. И когда почувствуем, тогда узнаем.
2: Перед вот с нами две вещи. Сначала мы чувствуем потребность в нем, потом он приходит и исправляет нас.
1: Да, все находится между нами, ощущения происходят в нашем изменении, в наших ощущениях, в наших келим. Когда мы стараемся делать это вместе, то это и есть составляющая этого кли, кли от слова клали, то, что объединяет все наши усилия.
2: Как нам почувствовать, когда человек вдруг начинает ему быть важной, группа, товарищи, окружение, даже на миллиметр больше, так же, как он себя любит, даже немножко выше, и начинает тогда проходить какое-то внутреннее изменение. Это знак того, что свет работает над ним.
1: Да, когда нам удастся раскрыть сердце, почувствовать товарищей, свет готов наполнить наши сердца и сердца товарищей, Главное — раскрыть его, почувствовать товарищей и доставить наслаждение Творцу.
2: Внутри сердца товарищей есть стремление быть подобными свету, и так можно учиться от них, что значит быть любящими.
1: В этой центральной точке мы все направлены на нее, чтобы быть все время вне себя, связанными с товарищами, там ощущается эта любовь, этой особой связи между нами.
2: Вопрос был, как почувствовать, что свет Творца раскроется между нами. Перестать думать, что я чувствую, что я понимаю, что было важно, что это смотреть, что ты вкладываешь куда, и что это между нами должно проявиться все.
0: Рабаши Герет Нунбет.
1: Рабаш, письмо 52. И вот праздник Шавуот приходит, и это время дарования Торы. Известно, что Шавуот — это Малхут в мирах и сердце в человеке. Как объяснил мой отец и учитель об освящающем седьмой день, что седьмой Шви'и — это Шеби, то есть во мне он, Творец. Означает, что Творец облачается в сердце человека, и это время, когда можно объяснить, что Тора облачается в душу человека, поэтому называется Шавуот, и означает дарование Торы, то есть Тора облачается тогда в сердце каждого из народа Израиля. Войдем сейчас в молчаливый семинар. И попросим вместе, чтобы Тора облачилась в сердце каждого из народа, из сообщества Израиля. Молчаливый семинар, давайте вместе попросим, чтобы Тора облачилась в сердце каждого из народа Израиля.

0: Шалом, шалом хаверим, шалом хаверот.
1: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги здесь, в Израиле, во всем мире. Мы очень и очень рады быть здесь. Сегодня мы изучаем очень особенную статью Рабаша, которая называется «Подготовка». Что такое подготовка к получению Торы? Эта статья, она не короткая, мы ее прочитаем вместе и постараемся углубиться в нее, насколько мы можем, стоит углубиться в нее. Это статья, которую мы обычно читаем в праздник Шивот. Это, разумеется, актуально и каждый день. Но прежде чем мы приступим к чтению статьи, мы сейчас это сделаем вместе в десятку. Давайте посмотрим клип Рава, клип номер 2. Там Рав дает нам общее наставление вообще обо всей духовной системе. Послушаем Рава, давайте учиться у него, и затем мы войдем в чтение статьи. Пожалуйста, клип.
2: Можно представить себе, что есть, как в компьютере, что нейтральные. Там есть железо, что там есть? Ничего. Железки, силикон. Что там еще есть? И туда ввели такую программу, которая называется «Злое начало». И мы должны из того, что мы действуем с этой программой, что постоянно все, что происходит с нами, мы хотим это все так переработать, чтобы было на нашу пользу, как бы. И тогда мы приходим к такому выводу, что эта программа, она не для нас, не на нашу пользу, она не приходит для того, чтобы нас как-то сбить, чтобы мы потерпели неудачу, и все эти кругообороты на протяжении всей истории человечества все время что-то не работает. Там есть какая-то заложенная ошибка, какая-то порча такая внутренняя, базисная, что это очень плохо, что только кажется нам, что это на нашу пользу, но так вот она хитроумно устроена, что все время как бы все время так вот меня поворачивает, ну, делай, чтобы тебе было хорошо, тебе было хорошо, но когда я делаю это, я очень много теряю. И так вот я прихожу к разочарованию в моей жизни, а потом я уже прихожу к науке Каббала. А здесь уже с помощью света, возвращающего к источнику, я начинаю получать постепенно, конечно же, это происходит. Я начинаю получать знания о другой программе, что можно поменять предыдущую программу на следующую, на противоположную, которая в противоположном виде, в такой противоположной программе, я тоже буду управляем этой программой. Но там я весь буду работать на благо ближнего, что в конечном итоге благо ближнего — это ради Творца, на благо Творца. И получение Торы — это называется, что я нахожусь на границе, когда я уже разочарован предыдущей программой, я ненавижу ее вообще, не хочу, хочу выйти из нее. А новая программа, я еще не готов получить, я должен быть готов, чтобы сделали апгрейд на меня, чтобы изменили во мне, провели это изменение, произвели во мне это изменение. И вот это ощущение, что я готов отдать себя чтобы вот ввели в меня новую программу, это и называется подготовкой к получению Торы. И тогда я очень надеюсь, что я смогу быть под властью высшей силы. И тут возникает вопрос, в каком виде это, в какой форме под властью этой силы? Либо я полностью свое мнение отменяю, что будет, то и будет, или каждый раз я должен участвовать в своей преданности высшей силе, или она так навоздействует на меня, что я вообще не думаю об этом и не чувствую, я просто отдаю себя и все, как я был. Отдавал себя предыдущей программе, выполнял ее даже без того, чтобы спрашивать, откуда это ко мне приходит и почему и как, а просто действую по ней все, как кто-то, у которого нет никакой свободы воли, свободы выбора, ни желания, ни потребности, ни возможности, ни способности вообще знать, как меня задействуют и что со мной происходит. Так же будет это и с новой программой, новой и второй программой, или там я должен участвовать. И тут мы начинаем понимать, что нет, я не отдаюсь полностью второй программе, чтобы она во мне действовала. И чтобы я не находился здесь как кто-то, кто предан и полностью забывая о себе, и работаю как какой-то робот, то есть какой-то неживой механизм, какая-то часть. Система нет, я должен стремиться каждый раз к свойству отдачи, любви, в такой преданности. Я участвую там каждый раз в такой форме, что каждый раз я должен знать и проверять, и вкладывать силы, и отменять себя, и соглашаться, и благодарить, и именно вот в этой второй программе так это работает, потому что она облачается на предыдущую программу. И тогда я постигаю, понимаю и чувствую того, кто создает эту программу, программиста, который с помощью первой программы, а потом второй программы, как он это все сделал? В чем его замысел по отношению ко мне?
1: После прекрасных слов нашего учителя о том, как мы сменяем программу, как мы ее улучшаем. Мы должны подготовить себя к смене программы, как мы слышали, потому что мы хотим обнаружить программиста. Давайте начнем с того, что начнем читать статью, написанную Рабашем. Что такое подготовка к получению Торы 1? Это находится в наших учебных материалах. Мы прочитаем вместе статью. Статья, она не короткая, где-то на полчаса, очень глубокая и содержит очень много разных элементов, как все статьи Рабаша. Давайте вместе читать, углубимся. Будем искать программиста, как учил нас Рав сейчас в клипе. Будем искать программиста в словах Рабаша. Рабаш уже связан напрямую с программистом, и он дает нам указания для смены программы. Давайте вместе отыщем это между нами. Итак, статья называется «Что такое подготовка к получению Торы?» Есть в учебных материалах. Те, кто закончит чтение раньше, обсуждают статью.
2: Что такое подготовка к получению Тора 1? Писание говорит, и сошел Творец на гору Синай, на вершину горы, а о народе Писание говорит, и встали они у подножия горы. И следует понять, почему Творцу сказано и сошел, что означает спуск, что означает принижение. Ведь это было во время дарования Торы, и тем более, почему же для Творца это называется спуском? Ведь тогда было время радости.
1: И мудрецы объяснили фразу «и встали они». Это учит нас, что перевернул Творец над ними гору, как лохань, и сказал, «Если вы принимаете Тору, хорошо, если нет, там будет место погребения вашего». И в Тосфот ставится вопрос, перевернул над ними гору, как лохань, несмотря на то, что до этого они уже исполнили и сказали, «Сделаем и услышим». И существует много объяснений этого вопроса, но кроме этого надо понять, что такое перевернул над ними гору, как лохань, в отношении духовной работы.
2: И чтобы понять сказанное, нужно помнить известный закон, что нет света без кли. Другими словами, не может быть наполнения без хиссарона. То есть невозможно наслаждаться чем-либо, если нет страстного желания к этому. А страстное стремление к чему-либо называется подготовкой, что означает потребность. И потребность в предмете определяет стремление, а величина наслаждения измеряется величиной стремления.
1: Из сказанного следует, что перед получением Торы должна была быть подготовка к получению Торы, иначе невозможна радость Торы. То есть они должны были приготовить потребность к получению Торы, а потребность ведет к стремлению. И согласно величине стремления, в этой же мере можно насладиться Торой. Однако следует знать, в чем действительно заключается потребность в получении Торы.
2: Наши мудрецы сказали, создал Творец злое начало и создал Тору приправу ему, и объясняет Раши, создал Тору приправу ему, ибо она отменяет преступные мысли. Согласно известному выражению, если обидел тебя этот негодяй, тащи его в дом учения. И там же в трактате Кедушин сказано, так Творец сказал Израилю, «Я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему. Если вы занимаетесь Торой, не отдадут вас в его руки».
1: И сказано, мы видим, что Тора — это исправление. Как сказано, ведь если ты будешь делать добро, простится тебе, а если вы не занимаетесь Торой, отдадут вас в его руки, как сказано, при входе грех лежит. Из сказанного мы видим, что Тора — это исправление, позволяющее выйти из-под власти злого начала, то есть тот, кто чувствует, что у него есть злое начало, то есть он чувствует, что злое начало со всеми советами, которые оно дает человеку, чтобы ему было хорошо в жизни, и он наслаждался бы ею, его намерение — это вредить человеку, то есть он тот, кто мешает ему прийти к настоящему добру, называемому слиянием с Творцом, и потому человек говорит о нем, что это начало, оно зло, а не добро.
2: Однако человеку очень трудно так сказать о нем. То есть из того, что это желание дает ему понять, что ему стоит заботиться о том, как наслаждаться жизнью, чтобы он чувствовал наслаждение от совершаемых им действий, то есть чтобы все действия его были бы только лишь ради собственной выгоды, и оно дает ему понять, что человек должен знать общее правило, что все советы, которые оно дает ему, все они только с одной мыслью, ради собственной выгоды, и даже когда иногда оно говорит ему сделать что-то для ближнего, это не просто так, что оно говорит ему сделать что-то для ближнего, а все заранее просчитано, что из этого действия впоследствии получится, что от этого будет благо ради собственной выгоды. В таком случае, как же человек может сказать о нем, что это злое начало, в то время, как оно говорит ему, чтобы он верил ему, что у него нет никакого другого намерения, кроме его собственного блага, а не ради кого-то другого.
1: У человека есть большая работа. Как почувствовать, что его желание получать это зло в такой мере, чтобы человек абсолютно ясно знал, что у него нет большего врага в мире, чем его собственный получатель? Так мы нашли, что царь Шломо называл его врагом.

0: Становится ночь, и он берет каплю, представляет ее перед Творцом и говорит ему: «Властелин мира, эта капля, что будет с ней? Сильная или слабая? Умный или глупый? Богатый или бедный? Однако грешник или праведник?» Не говорит он, поскольку это предоставлено на выбор человека.
1: И следует объяснить, что выбор имеется в виду определить и решить, и дать имя получающему в человеке, действительно ли это доброе начало, ведь оно заботится о благе самого человека, не отвлекая его ни на миг на заботу о благе других. И поэтому стоит слушаться его, ибо только оно заботится о собственной выгоде, то есть чтобы ему было хорошо. И как бы то ни было, не следует верить ему, не отклоняясь вправо или влево, исполнять все его приказы, не меняя его указаний.
0: И есть также противоположное мнение, что он действительно злой из-за того, что слушаясь его, занимаясь любовью к себе, благодаря этому отдаляются от Творца из-за различия по форме, и как бы то ни было, на человека действует свойство суда, возникшего для исправления сокращения, которое произошло на свет, добра своим творением. Из-за этого имя Творца Добрый, несущий добро, не может раскрыться в месте пребывания эгоистической любви. И поэтому человек обязан определить и раз и навсегда решить, что эгоистическая любовь есть зло и настоящий губитель человека.
1: Однако возникает вопрос, откуда человек может получить силы, чтобы у него была способность сделать выбор и сказать о получающем, что это зло настолько, что, начиная с сегодняшнего дня, он уже больше не будет слушаться его. И на самом деле для этого тоже нужна помощь Творца, чтобы Творец показал ему истину, что получатель для себя — это зло, настоящий враг человека. И когда человек приходит к такому ощущению, он уже гарантирован, что не впадет в грех. И как бы там ни было, с него снимаются все скрытия наказания, поскольку известно, что это ангел смерти. Всякий, без сомнения, бежит от смерти.
0: И тогда, это время, когда нужно прийти к цели творения, раскрыть благо и наслаждение, заложенное в цели творения. Тогда человек приходит к постижению Творца, называя его добрый, несущий добро. И сказано, следует объяснить стих, и сказал Творец в сердце своем: «Не буду более проклинать вновь землю из-за человека, ведь желание сердца человеческого — зло с юных лет его». И Рамбан объясняет, что значит «в сердце своем». Он не раскрыл это пророку, то есть Ноху, в то время, а Ибн Эзра добавляет, а потом он раскрыл свою тайну Ноху.
1: И трудно понять этот стих. Разве Творец только сейчас увидел, что желание сердца человеческого зло с юности его, тогда как до этого, не дай Бог, он не знал?
2: И
1: в отношении духовной работы следует объяснить, что Творец раскрыл сейчас, то есть после большой работы, которую человек вложил, пробудившись к тому, чтобы прийти к истине, то есть чтобы действительно познать, для какой надобности рожден человек, к какой цели он должен прийти. В этот момент Творец раскрыл ему, что желание сердца человека, то есть получать, это зло с юности его. Другими словами, нельзя сказать, что сейчас он видит, что желание стало злым, а оно было злом. Злым с юности его, однако до этого момента он еще не мог решить, что оно по-настоящему злое. Поэтому человек находился в состоянии подъема и падения. То есть иногда он слушался свое желание, говорил: «Начиная с сегодняшнего дня, я буду знать, что это враг мой, и все, что он советует мне сделать, только мне во зло».
3: Однако потом акции злого начала снова возрастают, и он снова слушает всего и работает для него сердцем и душой, и так по кругу, и чувствует себя, как пес возвращается к блевотине своей,

0: что означает, что то, что он уже решил, что не подходит ему, слушаться этого из-за того, что все это питание, которое дает ему злое начало, это питание животного, а не человека. И вдруг он снова возвращается к пище животного, забывая о всех решениях и мнениях, которые были у него до этого. А потом, когда он раскаивается, он видит, что нет у него другого варианта, кроме как если Творец даст ему понять, что это начало называется злым, и оно действительно злое. И тогда, после того, как Творец дал ему это знание, он уже не возвращается к старому, а просит у Творца, чтобы Творец дал ему силы всякий раз преодолевать его, когда злое начало хочет сорвать его продвижение, чтобы у него были силы одолеть его.
1: И из сказанного выходит, что Творец должен дать ему как ли, так и свет, иными словами, как знание, что это начало злое, существует необходимость выйти из-под его власти, и исправление для этого — это Тора. Как сказано выше, я создал злое начало, создал Тору в приправу ему. Согласно тому, выходит, что потребность в Торе дал ему Творец. И также и Тору дал ему Творец. Это называется, что Творец дал ему как свет, так и кли.
0: И сказанного можно объяснить, что значит упомянутый выше стих «И сказал Творец в сердце своем». И объясняют комментаторы, что Творец не раскрыл это пророку, и это называется «в сердце своем». А потом он раскрыл свою тайну, в чем она заключается, в том, что желание сердца человека — зло с юности.
1: И согласно вышесказанному, порядок таков, что сначала человек должен смотреть собственными силами и делать выводы, выбор и решить, что название того желания, которое есть у него в сердце, это зло, а затем уже он видит, что он не в силах прийти к окончательному решению, что он не будет больше менять своих речей, говоря потом, что желание на самом деле хорошее, и стоит прислушаться к нему, а потом все сначала по кругу идет. И это время называется, что Творец говорит в сердце своем, что желание сердца человеческого — зло с юности его. Однако человеку, занимающемуся выбором, Творец еще не раскрыл ту тайну, что это начало называется злым, потому что это зло.
0: И согласно вышесказанному, человек должен произвести выбор и решить, что название этого желания, которое у него есть, сердце зло. И затем он видит, что он не в силах прийти к окончательному решению, что он не будет менять своих речений, говоря, что это зло. И об этом и говорит Эвенезра, что потом он раскрыл это Ноаху, потому что Ноахом называется то, что он работающий на Творца. И когда Творец раскрывает человеку, что желание сердца человека, человеческого зло с юности его, и это не новость, что злое начало есть зло. Но ведь я не говорил тебе этого. Однако сейчас, когда я раскрываю тебе эту тайну, что желание сердца человеческого зло, ты уже можешь быть уверен, что уже не будешь слушаться его, так как я сам раскрыл тебе это. И как бы там ни было, не буду более проклинать, потому что не будет больше необходимости в наказаниях, поскольку все уже будет в порядке, и как говорит Творец, и не буду более вновь поражать все живое, как я делал.
1: И имеется в виду, что до того, как Творец раскрыл человеку, что начало сердца его зло, должны были быть подъемы и падения. То есть, когда ты начинал работать, у тебя была жизненная сила, но чтобы идти правильным путем, ты должен был просто побить все живое, то есть взял у тебя жизненную силу, которая была в твоей работе, а то ты вновь опустился в состояние низости из-за того, что в тебе есть зло. То есть это злое начало, и тогда может исполниться «я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Однако до того, как у него есть это злое начало, Он не чувствует необходимости в Торе, и потому только после того, как Творец раскрыл ему, что желание, то есть начало, которое есть в сердце человека, это зло, может произойти дарование Торы, ведь нет света без келим, и только в то место, где есть потребность, можно дать человеку то, что ему необходимо.
0: Однако и то, что Творец раскроет ему, что желание сердца человека зло, тоже называется светом, то есть наполнением, и нет наполнения без хисарона, поэтому человек не может удостоиться того, чтобы Творец раскрыл ему зло до того, как у него есть потребность в этом, поскольку существует закон, что человек не совершает действия без необходимости, тем более Творец не совершает никакого действия без необходимости.
2: И в соответствии с этим, откуда человек может взять необходимость, чтобы Творец раскрыл ему эту тайну? Поэтому человек должен начать работу и знать, что получающий — это зло в нем, и он должен убежать из-под его власти. И все, что он делает, как в Торе, так и в молитве, или занимается заповедями, он должен стараться, чтобы все эти действия привели его к осознанию зла. И в то время, когда он чувствует, что он является злом и хочет делать отдающие действия, он начинает получать жизненную силу. И когда он падает со своей ступени, исчезает у него жизненная сила. И это сам Творец сделал, чтобы тот упал со своей ступени, потому что он еще не видит истинное зло, которое есть в нем. Однако с помощью падений, которые приходят к нему каждый раз, он просит Творца, чтобы тот раскрыл ему один раз и навсегда, что желание получать является злом, и чтобы он не тянулся за ним. И выходит, что падение, которое есть у него, приходит от Творца. Как сказано, что он не добавит, чтобы можно было получить жизненную силу в Торе и в работе. И останется без всякой жизни в святости по причине, что человек уже восполнил всю необходимость, чтобы Творец помог ему для осознания зла постоянно, чтобы он не вернулся к стремлению слышать голос зла, поскольку человек приходит к необходимости, чтобы Творец помог ему, потому что он видит сейчас, что нет никакой возможности с его стороны, то есть с его собственной силы, чтобы снова и не понравилось ему злое начало, которое в его сердце, чтобы он стал слышать его голос, но чтобы каждый раз он возвращался. И к этому, и для этого нет конца. И это причина, по которой он сейчас нуждается в Творце, чтобы тот помог ему, знать, чтобы злое начало в нем является злом в нем. И это препятствует получению добро и наслаждения, которое Творец приготовил для творения.
0: И по этой причине у человека есть множество падений, ведь благодаря этому у человека образуется желание стремиться к тому, чтобы Творец помог ему почувствовать, что желание сердца человеческого зло с юности его.
2: И сказано, мы поймем, в чем необходимость получения Торы. И ответ — злое начало, потому что в то время, когда человек знает, что есть у него зло, и это после того, как Творец его известил об этом, рождается в человеке новая необходимость, то есть как победить его. И это может быть только с помощью Торы. Как сказали наши мудрецы, я сотворил злое начало, я сотворил Тору приправу. И это подготовка для получения Торы. То есть необходимость в Торе, это называется подготовкой к получению Торы.
0: И отсюда поймем то, что мы спрашивали, что означают слова «И сошел Творец на гору Синай, на вершину горы». Что такое вершина горы? И как можно сказать тут нисхождение, говоря о Творце? Ведь известно, что духовное получает название согласно действию. Как сказано о Маноахе и ангел, который сказал, «Зачем ты спрашиваешь об имени моем?» Оно зависит от действия.
2: Например, ангел, который будет исцелять, называется ангел Рафаэль и так далее. Также Творец, когда посылает Творцу излечение, он называется исцеляющий больных. Учитывая это, когда Творец должен раскрыть человеку, что желание сердца человека — зло с юности его, это называется, что Творец раскрывает человеку, в каком низком состоянии он рождается. Как сказано, зло с юности. То есть со дня рождения. Творец называется по имени действия, когда он показывает человеку состояние его падения. И это называется «И сошел Творец на гору Синай».
0: Мы видим в Писании два выражения. Первое. «О Творце сказано, и зашел Творец на гору Синай, на вершину горы». Второе. «О народе сказано, и стали они у подножья горы». И нужно понять, что такое гора. Ведь слово «гора», «гар», происходит от слова «сомнение», «ерурим». И это разум человека, находящийся в разуме и называемое потенциально, может впоследствии распространиться в самом настоящем действии. И поэтому можно объяснить, если сошел Творец на гору Синай, на вершину горы, что это мысли разум человека, то есть, что Творец известил весь народ, чтобы знали они, что желание сердца человека — зло с юности его. А после того, как Творец сообщил им об этом в потенциале, то есть на вершине горы, затем то, что было в потенциале, распространяется в действие.
2: И отсюда народ приходит к ощущению, все сейчас почувствовали необходимость в Торе. Я сотворил злое начало, сотворил Тору в приправу. И сказали сейчас, благодаря практическому ощущению, что они вынуждены принять Тору. То есть выбора нет. Потому что они видели, что если примут Тору, будет у них благо и наслаждение. А если нет, здесь будет погребение ваше. Иными словами, если мы останемся в том состоянии, в котором мы находимся здесь, наша жизнь не будет жизнью, а это будет нашим погребением.
0: И отсюда следует объяснить, и сошел Творец на вершину горы, то есть после того, как Творец сообщил им на этой горе, то есть в разуме, что зло — это желание сердца человека, и это уже утвердилось в головах их, то есть в их мыслях. И разуме это уже подействовало в потенциале, как сказано, и стали они у подножия горы, то есть на них уже подействовало падение, произошедшее на горе, и они встали у подножия горы, то есть над ними уже властвовало вышеупомянутое падение.
2: Согласно этому выходит, что перевернул над ними гору как лохань, означает падение и знание, которое они получили на горе. То есть над ними действовала мысль, что сейчас нужно получить Тору, потому что именно эта гора, то есть вышеупомянутое падение, вызывает в них потребность в получении Торы, для того, чтобы получить возможность преодолеть зло в своем сердце.
0: И объяснение слов «перевернул над ними» следующее. Какова была причина того, что сейчас они обязаны получить Тору, и у них нет никакого другого варианта? Следует сказать «гора», то есть знание, которое они получили в мысли и в разуме, то есть находятся они в состоянии падения из-за того, что в их сердце живет зло, подобно лохани. Имеется в виду, что это по принуждению, у них нет выбора. И это называется у подножья, где гора властвовала над ними.
2: И из этого можно спросить, что означает, что благодаря чуду, произошедшему в Пурим, как объяснили мудрецы, евреи установили и приняли на себя, что до этого момента насильно, а начиная с него по желанию. Как сказано? Сказал Раба. Несмотря на это, поколение приняло ее, то есть Тору во времена Ахашвероша, как сказано, установили и приняли на себя евреи. И Раши объясняет, из любви к чуду, которое произошло с ними.
0: И это можно объяснить, как сказано в предисловии к Тес, что есть любовь, зависимая от чего-либо, когда из-за наслаждения, которое он ощущает в Торе и заповедях, он исполняет их, а есть более высокий уровень, когда любовь не зависит ни от чего, и в силу чуда они приняли на себя исполнение Торы и заповедей без всяких условий.
2: Что мы учили, эта статья называется подготовка к получению Торы, в чем она? И он говорит здесь, что из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали. В чем подготовка к получению Торы? И ответ — злое начало. Потому что в то время, когда человек знает, что есть в нем зло, то это после того, как Творец известил его об этом. И сейчас в человеке рождается новая необходимость. Необходимость в Торе. И, собственно, в этом все дело. Нам нужно раскрыть зло в себе, чтобы мы нуждались в свете, чтобы он пришел и исправил нас.
0: Да, человек — это такая машина, он рождается со злым началом, пока он понимает, что это портит ему жизнь. Но так он создан, и мы должны сменить эту природу, и проходит много месяцев и лет, даже целые кругообороты. В итоге человек приходит в состояние, куда нуждается в Торе, чтобы изменить свою природу. И для этого он молится, он просит товарищей, десятку, чтобы смог изменить свою природу и прийти к возлюби ближнему как себя.
2: Я также видел в статье, что человек, он Друзья, мы закончили читать. Смотрите, статья длинная, тут есть много моментов. Мы выбрали три момента, на которых мы хотим сосредоточиться и их выяснить. Так об этих трех моментах мы проведем семинар, и затем будут вопросы и ответы. Начнем с третьего отрывка. 499-я страница, для тех, кто пользуется книгой. И отрывок начинается со слов, чтобы понять вышесказанное, нужно помнить. Да, нашли, да? И это заканчивается, что это начало злое, а не доброе. Второй столбец там сверху. Так мы прочитаем этот отрывок и подумаем, как затем нам ответить на вопрос. Почему осознание зла необходимо на духовном пути? Почему осознание зла необходимо на духовном пути? Еще раз мы прочитаем отрывок, это займет 3-4 минуты, и затем мы выясним этот вопрос. Почему осознание зла является необходимым на духовном пути? Пожалуйста, 4 минуты.
0: И чтобы понять вышесказанное, нужно помнить известный закон, что нет света без кли. Другими словами, не может быть наполнения без хисарона, то есть невозможно наслаждаться чем-либо, если нет страстного стремления к этому. А страстное стремление к чему-либо называется подготовкой, что означает потребность. И потребность в этом определяет стремление. А величина наслаждения измеряется величиной стремления. Из сказанного следует, что перед получением Торы должна была быть подготовка к получению Торы, иначе невозможна радость Торы. То есть они должны были приготовить потребность в получении Торы. А потребность ведет к стремлению. И согласно величине стремления в этой же мере можно наслаждаться Торой. Однако следует знать, в чем действительно заключается потребность в получении Торы.
2: Наши мудрецы сказали, создал Творец злое начало и создал Тору в приправу ему. И объясняет Раши, создал Тору в приправу ему, ибо она отменяет преступные мысли. Согласно известному выражению, если обидел тебя этот негодяй, тащи его в дом учения. И там же в трактате Кидушин сказано, так Творец сказал Исраэлю, я создал злое начало и я создал Тору в приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, не отдадут вас в его руки. Как сказано, ведь если будешь ты делать добро, простится тебе. А если вы не занимаетесь Торой, отдадут вас в его руки. Как сказано, при входе грех лежит.
0: Из сказанного мы видим, что Тора — это исправление, позволяющее выйти из-под власти злого начала. И тот, кто чувствует, что у него есть злое начало, и чувствует, что злое начало со всеми советами, которые он дает человеку, чтобы ему было хорошо в жизни, чтобы он наслаждался, и это намерение вредить человеку, то есть... Тот, кто мешает ему прийти к настоящему добру, называемому слиянием с Творцом. И поэтому человек говорит, что это зло, а не добро.
2: Однако человеку очень тяжело. Как человек может сказать о себе, что он является злом? Тогда, когда он знает что-то о цели, допустим, он прочитал в книгах, что цель как раз в том, чтобы отдавать, так как человек может почувствовать зло? Действительно, нам нужно начать с того, что наше желание является результатом света, высшего света. То есть это результат необходимости всего творения, всего замысла творения, то есть дать добро сотворенным. И оттуда следует наше желание. Так как мы можем почувствовать в нем зло? Это наше желание, оно уже не такое уж совершенное.
0: Давайте выясним на себе. Давай, ты.
2: Мы переходим к семинару, мы выясняем, почему осознание зла необходимо на нашем духовном пути.
0: Есть закон в реальности, и мы все время его упускаем. Закон в том, что нет света без кли. И этот закон работает все время и в духовном, и в материальном везде. Но в духовном у нас есть такой поворот, нам не хватает кли. Мы не знаем, что злое начало, оно злое. Мы его любим, когда мы приходим к пути только «я». Это то, что мир нам все время объясняет. И пока человек не поймет, что злое начало — это зло, начинает чувствовать это немного, и тогда он просит кли. У него есть потребность избавиться от этого, и тогда только Творец работает. Творец — прекрасная сила, может дать все, но не сделает ничего, пока ты не попросишь у него.
2: Да, собственно, прийти к осознанию зла — это подготовка к получению Торы. В тот момент, когда мы действительно понимаем, что злое начало, оно против нас, то здесь именно связь с получением Торы. Там мы можем молиться о получении Торы, чтобы исправить это злое начало.
0: Осознание зла, злое начало. Но ведь цель — это добро, благо, добрый, творящий добро.
2: Да, осознание зла — это понять, что это наша внутренняя программа, которая рассказывает нам, насколько это хорошо для нас. Она противоположна, она наоборот. И все, что, о чем мы говорим об осознании зла, это чтобы мы пришли к следствию, что это зло, и тогда мы начнем искать что-то другое. И это будет называться необходимостью. Это, об этом Рабаш пишет в статье «Подготовка». И это необходимость, это необходимо для того, чтобы прийти к связи с Творцом или наоборот.
0: Осознание зла — это подготовка, как и называется статья. Подготовка к получению Торы. Что это? Я понимаю так, что он пишет, что стремление к этому называется подготовка, это, то есть потребность. И потребность, оно определяет стремление и наслаждение. Оно определяет уровень стремления. То есть мы должны осознать зло в нас, чтобы мы захотели выйти из него, чтобы у нас была потребность в этом. Создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. То есть необходима потребность, подготовка.
2: И поэтому мы, товарищи, являются особыми. Все, что есть для всего человечества, то, что они, и то, что по всему миру думают, что они праведники, мы, товарищи, думают истину.
0: А в продолжении он пишет, что когда мудрецы рассказывают нам об ангеле, который назначен на беременность, его зовут Ночь, и он спрашивает Творца об этой капле. Что будет из этой капли? Герой или слабак? Умный или глупый? Богатый или бедный? Но грешник или праведник, он не сказал. Это дано на выбор человека. То есть осознание зла, тут никто не может сказать другому, что он плохой, он злой. Это выбор человека. Чтобы человек выбрал это, у него должно быть две вещи, из которых он выбирает. Либо праведник, либо грешник, пусть он сам решает.
2: Да, это действительно есть вопрос. Откуда человеку придет понимание, что злое начало действительно зло? Если я бы понял, что это зло, я бы мог просить об этом. Но как нам понять, что это зло? И вообще, почему это зло? И что такое вообще зло? Человек тут проходит особый процесс, и он получает много ударов в своей материальной жизни, находит одной барух, и здесь постепенно товарищи начинают этому объяснять, в чем цель. Как Рав нам объяснил, что это новая программа. Нам нужно познакомиться с программистом. Кто вообще знал, что нам нужно знакомиться с ним? И так человек вообще начинает понимать, в чем цель всей его жизни. И что до сих пор он шел вообще по противоположному пути.
0: Да, чтобы нам удалось найти вот эту новую программу, это злое начало, и чтобы мы молились вместе.
2: Будем молиться, что сейчас Творец раскроет нам, что такое зло, что такое добро, и что нам стоит улучшить.
0: Друзья, мы продолжаем углубляться слова Рабаша, мы хотим добавить наставление нашего любимого учителя. Посмотрим сейчас клип, где учитель объясняет нам из процесса осознания зла, о котором мы начали говорить. Мы видим, что Творец говорит об этом, что это необходимая потребность, как подготовка к получению Торы. Мы хотим понять, в чем роль десятки. Давайте послушаем учителя, а потом проведем семинар. Итак, пожалуйста, клип.
2: Творец не может дать тебе сознание зла, если ты не прошел это. Ты обязан раскрыть зло в истинном виде. Что мне лучше смерть, чем моя жизнь. Я не могу, я не хочу. Потому что есть тут разные периоды. Бывают такие периоды, когда ты планируешь быть в зле, ты определяешь, что это зло, значит, не называлось бы злом, чтобы потом подняться и снова к нему вернуться. И ты уже привык к таким вещам. Ты уже начинаешь оправдывать себя. Тут есть очень многое. Много действий тебе нужно сделать. И в одиночку это невозможно. Только в группе, если ты начинаешь быть связан с другими, не говоря с ними, ты начинаешь включать их опыт как свой опыт. И тогда ты завершаешь это в течение короткого времени, ну, там, скажем, несколько лет. Нет, 30 лет, не говори нет. Нет. Но относительно это может занять 2-3 года, и все. Но если нет, то в одиночку это невозможно. Только во взаимовключении. Взаимовключение ты сразу начинаешь. Ты видишь, что мы говорим об этом сегодня, и более или менее мы все чувствовали в каком-то виде. Так или иначе. Но если ты собираешься связаться с кем-то, ты не присоединяешь к себе то, что он приобрел в течение жизни. Ты обретаешь в несколько раз больше, чем то, что он раскрыл. Если твой товарищ, скажем, Бенцин, раскрыл злое начало на 10 грамм, я соединяюсь с Бенци, я не беру у него 10 грамм. Сколько я беру? Нет, не 613. Почему 100? 10 умножить на 10? Нет. Насколько я отменил свое эго, чтобы связаться с ним? Понимаешь, я связался с Бенци, чтобы быть с ним вместе. Этим я отменил свое эго перед ним, отменил. Впечатлился от него, осознание зла его на 10 грамм. Впечатлился. Так для меня это уже не 10. Для меня это может быть в 1000 раз больше.
3: Все.
2: Поэтому здесь это называется, что у всех учеников я учился, у всех товарищей и так далее. Это именно так. Поэтому без объединения невозможно завершить этот процесс осознания зла. То есть ты всегда будешь чувствовать зло и будешь выходить так, как будто бы ты вылечился, и все.
0: Благодарность Творцу за то, что мы удостоились учителя, и мы хотим сейчас провести еще один семинар, и давайте поговорим о том, что мы слышали от учителя. Представьте, каждый расскажите своим товарищам о действиях, работа в десятке, которая помогает человеку прийти к осознанию зла как необходимость в принятии Торы. Представьте действия работы в десятке, которые помогают человеку прийти к осознанию зла как необходимость в получении Торы. Дайте специфические примеры. 5 минут семинар.
4: Я сейчас
2: слышал, как Рав говорит, что необходимые действия для этого, чтобы завершить весь этот процесс осознания зла, это отмена перед товарищем. Когда я собираюсь связаться с товарищем, я должен отменить себя.
0: Актуально, у нас сейчас есть новая функция, глава десятки. Я думаю, что здесь, ну, я пока еще не был в нашей десятке, но товарищ, у каждого есть работа вот в этом, и товарищ в десятке относительно главы десятки, ты видишь очень много, насколько ты хочешь или не хочешь, сколько нужно отменяться, склонить голову, ты можешь понять, насколько ты готов и так далее.
2: Да. Я думаю, что именно когда мы приводим в действие желание объединиться, желание любить, желание согласиться, именно тогда приходит противоположная сила, которая показывает нам, насколько мы не готовы восполнить наше желание.
0: Да, работа в группе, мы должны укреплять там как раз силу любви между нами. И мы должны все время стремиться к этому, держаться за это. Именно здесь у каждого товарища он должен пробуждать, это пробуждает в человеке критику и так далее. И это говорит о том, что здесь место нашей работы. То есть что мы должны преодолевать, и как мы можем усилить связь между нами, вот ощущение в человеке, которое противоположно этому.
2: Да, я помню то, что ты сказал об упражнении Рош десятки, глава десятки. На прошлой неделе был Лорен, сейчас на этой неделе я. И прежде всего чувствуется, насколько нужно отменять себя перед главой десятки, насколько это работа. И это вообще работа не твоя, это работа товарищей. Товарищи заняты отменой перед ними. Сейчас я чувствую это с другой стороны, насколько я раскрываю по себе, насколько я не соответствую этого, быть главой десятки, что я вообще понимаю в духовном продвижении товарищей. Это дает тебе... просто тебе в лицо показывают это зло, ты просто раскрываешь это особое упражнение.
0: Да, нет такого зла, все находится во мне. То, что находится вне меня, все это вообще совершенно. Но когда ты видишь свое зло, когда видишь зло в товарище, то там ты должен начать молиться к Творцу, чтобы Он исправил тебя, чтобы ты увидел товарищей совершенными. И в этом заключается наша внутренняя работа, которую каждый должен произвести, чтобы исправить это зло. Молиться за товарища, чтобы Творец исправил меня через него.
2: То, что я понял из объяснения Рава, это что я простой эгоист, неразвитый. Ну, можно обогатиться духовно, когда ты соединяешься с великими каббалистами. Это товарищи, которые Творец тебе дал. И все зависит от мира твоей отмены перед ним, перед ними.
0: Рав объясняет нам снова, что невозможно в одиночку, только в объединении десятки. И мы должны поднять важность объединения и насколько судьба моя зависит от других, и чтобы мы смогли достичь уровня того объединения, которое необходимо между нами.
2: В любом случае, когда мы работаем в десятке над объединением, над отдачей, в соответствии с заветами, которые Рав дает нам, это все пробуждает желание начать сопротивляться. Почему? Потому что наша природа противоположна. И мы должны все время желать, развивать такое желание подниматься. Но каждое такое действие по объединению.
0: Друзья, мы хотим продолжать углубляться в слова Рабаша. Давайте вместе прочитаем еще один отрывок. Со слов «и согласно вышесказанному», порядок такой, что сначала человек должен. Мы сейчас будем читать отрывок сказанного Рабашем, третий абзац. Со слов и согласно вышесказанному. Давайте вместе читать. И согласно вышесказанному, порядок таков, что сначала человек должен смотреть, проверить собственные силы, сделать выбор, решить, что название того желания, которое у него в сердце, это зло. А затем он видит, что он не в силах прийти к окончательному решению, что он не будет больше менять своих речей, говоря потом, что желание — это на самом деле хорошо, и стоит прислушаться к нему. А потом все сначала, и это время называется, что Творец говорит в сердце своем, что желание сердца человека зло с юности его. Однако человеку, занимающемуся выбором, Творец еще не раскрыл эту тайну, что начало, то есть желание, называется злым, потому что это зло. И это, чтобы у человека всегда было место для работы, чтобы совершить выбор и установить, что это зло. Однако потом, когда человек видит, что он не может сказать, что это абсолютное зло, и всякий раз меняет свое решение, приходит состояние, когда он кричит к Творцу: «Дай помощь!» И об этом говорит Ибн Эзра, и потом Творец раскрыл тайну свою Ноаху, что означает, что Ноах называется работающий на Творца. То есть, когда Творец раскрывает человеку, что желание сердца человеческого зло с юности его, и это не новость, что злое начало есть зло, ведь я сказал тебе, но сейчас, когда я раскрываю тебе эту тайну, что желание сердца человека — зло, ты уже можешь быть уверен, что не будешь слушаться его, так как я сам раскрыл тебе это. И как бы там ни было, не буду более проклинать, потому что не будет больше необходимости в наказании, поскольку все уже будет в порядке, как он говорит, и не буду более вновь поражать все живое. Рабаш дает нам порядок работы. Посмотрим сейчас клип номер 5, где Рав объясняет нам, что я вообще должен делать с этим злым началом. Да, я понял, что мы должны раскрыть зло, и зло — это относительно слияния с Творцом, но что делать, когда я раскрываю зло начало, и в чем заключается моя работа в духовном? Давайте посмотрим вместе клип номер 5.
2: Но затем, когда человек видит, что он не может сказать, что он действительно плохой, и каждый раз он раскаивается, тогда приходит состояние, когда он кричит к Творцу: «Дай мне помощь». И Ибн Эзра говорит, что после того он раскрыл свою тайну Ноаху.
0: Но он не просит, чтобы Творец отменил зло ему. Да, чтобы я не падал в него и чувствовал хорошо, короче говоря. Я не прошу Творца с этого момента и далее, что я буду праведником, чтобы у меня не было каких-то падений. Я согласен на все, что у меня будет в пути. А только правильно использовать каждое действие для объединения, потому что и все зло, которое раскрывается, помоги мне всегда правильно использовать, потому что зло, которое раскрывается, это неисправности, которые я исправляю, как в автомобиле, да, какая-то машина, где я что-то исправляю, что-то чиню, и тогда эта машина таким образом исправляется, становится рабочей и так далее. То есть я не прошу раскрывать мне мои изъяны, а я прошу только быть в силах правильно их распознать и их направить на объединение. Это огромная разница, потому что мы обычно хотим убежать от них, только чтобы их не было. Просим их скрыть от нас, не проявлять их.
2: Смотрите, мы видим, как Рабаш начал эту статью с высказывания из Талмуда. Смотрите, там в начале отрывка. «И спустился Творец на гору Синай, на вершину горы, и о народе сказано, что они собрались у подножия горы». И это такой стиль Рабаша. Он берет высказывание из Торы, из Талмуда, из Мидраша, и вот так полчаса мы удостоились слушать объяснение о злом начале. Сейчас мы знаем, как можно это связать с нами, и мы хотели, перед тем, как мы перейдем к вопросам и ответам, которые вы уже подготовили, мы видим, мы хотели сделать такое выяснение вместе. Когда вы слышите это высказывание, да? Я снова прочитаю. «И спустился Творец на гору Синай, на вершину горы, а по отношению к народу сказано, что народ собрался у подножия горы». Как мы можем связать это высказывание с нашей работой? Кто может ответить? Немножечко объяснить, что значит, что спустился Творец в нашей работе, что это за гора, вершина горы, кто это мы, которые собрались у подножия горы. Из того, что мы сейчас слышали от Рабаша, кто может это связать с нашей работой? Возьмем несколько секунд. Это очень легко. Кто-то хочет? Может быть, не сразу, а так, прежде всего, мы немножечко объясним. Но все-таки мы слышали что-то, что это за гора, что значит, что Творец спустился. Прежде всего, начнем с того, что значит, что Творец спустился на вершину горы. Что это значит? Он говорит здесь об этом. Да, Гила.
0: Гора — это сомнение. Он дает осознание зла в мысли, так он пишет об этом. Он дает человеку осознание зла в своих мыслях, и поэтому он должен спуститься. То есть действие, которое производит Творец у нас, это называется, что он дает пример там с врачом и так далее. То есть Творец, он спускается, чтобы дать нам осознание зла.
2: То есть эта сила раскрывается нам и раскрывается раскрывает нам зло в разуме, в чувствах, раскрывает зло. А затем есть процесс, когда мы должны еще это осознать. Но да. А что значит, что мы там собрались у подножия горы? Все написано. Мы можем искать, как в школе. Тут все ответы внутри. Можно пользоваться материалами. Как говорят, открытые материалы.
3: Ну, Яль, они говорят, что Таруце.
2: Ну, вперед, я вижу, что ты хочешь. Да, ты хочешь спросить.
4: Есть потом мишпата за шекафалем харки гигит.
0: Тут есть это предложение, что напрокинул на них вот эту лохань, и объяснили мудрецы, что он напрокинул на них эту лохань, это корыто. Что это значит? Он не совсем здесь это объясняет. Он упоминает, но я это не совсем понял.
2: Кто-то вообще может объяснить, что значит, что опрокинулась на них гора как лохань? Что это значит? Не просто растолковать, а объяснить.
5: Кен, Хагай,
0: он там объясняет, что это и в разуме, и в чувстве. Творец дает человеку понимание, что он зло, и злое начало заставляет его думать о себе, не о других. А по поводу твоего вопроса, что вот мы сами чувствуем зло, как мы всегда говорили, что поймал, допустим, полицейский, или я получил какое-то сообщение неприятное, что это должно привести к осознанию зла. Ну, всякие вот эти расчеты. Я хочу делать там ради товарищей и прочее. Мне удобно, как сейчас, пока не придет удар.
2: Смысл того, что написано, что прокинулась гора как лохань, имеется в виду, что он покрыл их горой, и тогда это стало как лохань. И поэтому тут будет место вашего погребения. То есть они стоят у подножия горы, а гора наклонилась, и их накрывает как лохань. Это смысл текста. То есть каждый, кто себе там представляет, так написано, что Творец взял гору, перевернул ее, наклонил над ними и сказал, ну, или вы получите Тору, или принимайте Тору, или я на вас, вас накрываю сейчас, и будет это местом вашего погребения.
0: Есть два абзаца, которые говорят об этом, но я вкратце скажу, что когда человеку удается в своих намерениях удерживать Творца, тогда он может почувствовать относительно тело, желание свое как зло. И все это для того, чтобы у него была потребность в Торе.
6: Да, я могу
2: Собственно, все уже сказали, но прийти к состоянию это как бы Творец просто настолько представляется, что находится в этом зле, что все, что это зло как бы принудило их. И нет состояния, что они не могут выйти из этого. Я не хочу говорить все нехорошие слова, но все, все в этом. То есть как бы насилие, принуждение, они из-за этого принуждения просят Тору, они не могут выйти из этого. То есть как бы нет выбора. Это так предназначено, назначено им, они это осознают. Они в разуме понимают, что они в падении. И ничего нет, только молитва. Может быть, это вопрос, но есть ли вообще выбор? И как выйти из этого?
6: לעניית התפילה זה רק עם הבורא, כמו שהוא
2: כפה. יש לי ответ на молитву, это только Творец, вот он принудил, так он делает, а где здесь человек? Может быть, кто-то пока будет искать, Рабаш говорит тут о выборе, он целый абзац посвящает выбору. В чем выбор? Скажем, прийти к состоянию, которое ты описал, ты писала красиво, но чтобы прийти, для этого есть выбор. Не каждый может прийти к такому состоянию, чтобы почувствовать, что вот-вот будет тут место погребения. Это замечательное состояние, что именно прийти к такому состоянию — это выбор человека, в этом вся работа. И это может взять от 2 до 3 лет, это как мы слышали от Рава.
0: Да, все время в Каббале это повторяется. Давайте перейдем к странице 500. Есть тут абзац, где Рабаш объясняет о выборе. Со слов и согласно вышесказанному.
6: פסקה ראשונה פחות או יותר. אז יש פה שתי פסקאות, אני אקרא אותן לאט, ננסה רגע להבין מה רבש אומר לנו על הבחירה.
0: Я прочитаю. Давайте попробуем понять, что говорит Рабаш, потому что был вопрос, есть ли вообще выбор во всем этом процессе, если да, то в чем заключается выбор? Давайте посмотрим, что говорит нам Рабаш. И согласно вышесказанному, порядок таков, что Раби Ханина Бар-Папа, что тот ангел, который отвечает за беременность, его зовется ночью, и он спрашивает Творца, владыка мира, это капля, что будет с ней, герой или трус, слабый или сильный, богатый или бедный, а грешник или праведник не сказал. Это дано на выбор человека, и выбор имеется в виду, что это определяется, и это дается человеку. Либо это действительно доброе начало, поскольку это человек, и что он заботится о себе или ради других, и поскольку он заботится только о своей выгоде, то есть чтобы ему было хорошо, и человек не должен отклоняться ни вправо, ни влево, выполнять все его указания и так далее. И также есть другое мнение, что это зло, когда ты слышишь его голос и занимаешься любовью к себе, этим отдаляемся от Творца, поскольку есть различия по свойствам. И, ну, и здесь дальше идет объяснение. Так в чем заключается выбор?
2: Тогда отсюда мы понимаем, что осознание зла — это выбор, то есть определить, это что-то хорошее или что-то плохое, то есть осознать силой, что находится во мне, что мне мешает прийти к слиянию. Это то, что требуется от меня. И в этом выбор, все остальное нет. Так как Рав вначале говорил, привел пример с программой. Нам не нужно менять программу, программировать. Нужно только просить. Это как с, сегодня есть искусственный интеллект. Нужно просто написать промпт, попросить. Не нужно изучать программирование, все делать заново. Ты... Что в том, чтобы пройти состояние, тут нет выбора, но осознать состояние, признать их злом, осознать, что это зло, а потом прийти к просьбе, изменить, это, собственно, зависит от нас. Поэтому мы задавали эти вопросы вначале, что какие действия в десятке могут привести нас к осознанию зла. Потому что не любое действие приводит к осознанию зла, и не любое ощущение зла называется осознанием зла. Как мы, как все люди, чувствуем зло в различных состояниях. Короче, тут есть что выяснять.
0: Вопросы. Приглашаем мирового кли тоже задать вопросы. Весь наш путь — это производить выбор, чтобы осознать зло. Но в итоге когда переворачивают гору как лохань, тут уже нет выбора. Тут, если будет чудо, то тут нет выбора. Ты должен выйти из этого зла, но разве это выбор? Или это результат этого состояния, когда у тебя просто нет выбора? А когда нет выбора, написано, что нужно чудо для этого.
2: А почему нет? Ведь ты просишь, ты молишь, ты умоляешь, ты настолько осознал что-то в этой болезни, что ты настолько хочешь избавиться от нее, и ты просишь, чтобы он сделал чудо.
0: Но ведь нет другого пути.
2: Почему нет другого? Есть не просить тоже. Вы смотрите, как нам удается не просить, сколько времени прошло. Можно прекрасно и не просить.
0: Но здесь тогда нету принуждения.
2: Так Творец

0: האם זה...
1: Можно ли это уподобить как то, что щекочет праведников волосом? Праведники чувствуют, что они целую гору прошли, а грешники даже на пшину волоса не чувствуют. Не знаю, мы об этом не читали, я думаю, что тут о другом говорится. Есть что-то там?
2: Тикра, Витика. Ави хочет ли кролану кета? Миюхад.
3: Ави хочет прочитать нам отрывок.
2: 502.
3: Ави нам прочитает на 502 странице, на второй колонке, четвертый абзац, это ближе к концу статьи. Со слов находим. Согласно этому выходит, что перевернул над ними гору как лохань, означает падение и знание, которое они получили на горе, то есть над ними действовала мысль, что сейчас нужно получить Тору, потому что именно эта гора, то есть упомянутое падение, вызывает в них потребность в получении Торы для того, чтобы получили возможность преодолеть зло в своем сердце. Спасибо, Ави. Еще вопросы? Пожалуйста, Хадыра 1.
1: Мы читали о сомнениях. Иногда человек думает, что это хорошо, иногда что плохо, иногда что это зло, иногда что добро. И тогда гора наклонилась как лохань. То есть здесь прекращаются сомнения, и здесь нужно выбрать или это место погребения, или избавления. Поэтому он наклонил гору как лохань. Это значит, что он забрал у них выбор. Да, у нас есть... Хавер 6. Женщины.
3: Я поняла сознание зла, что я нахожусь внутри зла. Ну, зло я знаю, что это.
4: Но
3: чтобы преодолеть это, у меня нет сил. И как я могу укрепиться в Торе? И что такое Тора?
1: Вся статья
3: называется «Подготовка для получения Торы». Что это? Ты сказала так, что, ну, зло я уже знаю, а Рабаш, он говорит об очень длительном и значительном процессе, что такое подготовка к получению Торы. То есть основная работа человека — это раскрыть зло. Зло — это не желание получать ради получения в общем, это не наш эгоизм. Зло, о котором он говорит здесь, это уже то, что не дает нам прийти к подобию свойств с слиянием с Творцом, чтобы доставить Творцу наслаждение. Это то, что раскрывается. Это не какое-то одноразовое действие, потому что относительно вот этого специфического зла, которое Рабаш объясняет здесь, в разных процессах, и относительно него человек здесь выстраивает потребность. И здесь заключается выбор, чтобы человек снова смог использовать группу и снова делать эти попытки, попытки к исправлению, не в общем. Тогда он обнаруживает, что нуждается в помощи Творца. До этого он не нуждается в помощи Творца. Тогда он обращается к Творцу и просит помощи. И тогда помощь не то, чтобы Творец забрал у него зло, а чтобы помог использовать зло, которое он раскрыл, чтобы доставить Творцу наслаждение. Творец — это не какой-то одномерный. Здесь есть очень много уровней в этом процессе. И на одном из уроков, который мы просматривали в подготовке к этому уроку, тут относительно вопросов о выборе, Рав сказал, что наш выбор в том, чтобы усилить чувствительность. Да, в общем, конечно, мы знаем процесс. Но сила требования существует разве 100%? Мы все время находимся в таком стремлении. Лучше смерть, чем такая жизнь, или здесь будет место

0: Друзья, Приветствуем всех, друзья. Мы собрались здесь на особую трапезу Шавуот и также входа в Шаббат. Давайте только себя проверим, что у нас есть все. Я скажу, вы скажете, если у нас, дорогие, любимые товарищи, вокруг есть. Десятка в сердце есть. Рав в центре десятки находится с нами. Мировой Акли с нами на экранах. Руи Мирон здесь с нами, чтобы петь вместе с нами, да? Прекрасно. Так что нам тогда не хватает? Отрывок? Ну, давайте прочитаем отрывок. А, перед этим у нас должна быть тишина. Есть у нас тишина? Я не слышу. Есть тишина?
1: Эхаим. Отрывок
0: из первоисточника. Кстати, Рабаша, когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Ним. Благодаря тому, что товарищи говорят, благодаря тому, что товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Ним. Наша трапеза — это точка контакта с Творцом через товарища. Так мы сейчас на этом праздники, в этом высоком состоянии мы хотим почувствовать каждое мгновение, что в товарище есть это желание, это стремление соединиться с Творцом. Мы все здесь стремимся соединиться вместе, соединиться с желанием товарища, который есть у него в сердце, и там мы получаем возможность направить на Творца и вместе на трапезе. Это все находимся в едином устремлении. Лехаем, друзья. Хотим сейчас раскрыть свое сердце и этих прекрасных товарищей всех увидеть, этих наших великих любимых товарищей из мирового Кли, и послушать сейчас нашего великого товарища, чтобы он дал нам это прекрасное состояние. Мы сейчас видим на наших экранах группы со всего мира. И у нас все наполнено, у нас все столы наполнены. Давайте вместе поднимем лехаем за всю нашу группу. Посмотрите, какая есть радость и какая сила есть. И когда мы начнем вместе соединяться, то мы почувствуем вход вместе во все это. У меня просто нет слов. Что нам здесь подготавливает Творец? Какая сила объединения ждет нас здесь? Вместе просить, молиться, требовать связь между нами, чтобы из этого прийти к настоящей реальности. Лехаим не барух.
2: Бне барух, хаверим аувим, эзе схут нитна лану лиот по беяхад.
0: Дорогие друзья, любимые, какая честь выпала нам быть здесь вместе. Мы прошли Хаг Шаваот, и сейчас мы выходим из него в направлении Шаббата. И мне так, я так почувствовал, что о чем я вообще могу говорить сейчас? Что находится в сердце товарища? Я подумал, что мы находимся на последнем Шаббате перед нашим большим конгрессом, когда каждая десятка встретится в каждом месте, и так десятки, десятки будут все вместе, и через все кли мы сможем объединиться. И у меня было просто потрясающее ощущение, как товарищ соединяет, как товарищ ведет вместе всех, и как все товарищи объединяются, и какое у нас есть прекрасное состояние, что все мы должны вместе соединяться и реализовать все, что есть у нас в направлении целетворения. Просто нет сил, что бы было с каждым, если бы он не сидел сейчас с товарищами на трапезе, брошенным в одиночке, со своими желаниями наедине. А так мы вместе можем сидеть с товарищами, настраивать себя на целетворение. Я благодарю за каждое мгновение, когда дали нам это собраться вместе в большом. Большое спасибо. Лехаем, друзья.
3: Лехаем, Дэйв, ах шелану агадол.
0: Лехаем, Дэйв, наш великий брат. И сейчас мы прочитаем еще один отрывок из слов нашего учителя. Я могу сделать так, чтобы я всегда был обновлен и все время обновлял свое обращение к Творцу. И так всегда мы даем пример другим, и так мы видим, как Творец всегда отвечает на молитву. Я всегда могу сделать так, что я всегда пробуждаю и обновляю свое обращение, и так каждый пример другому. И мы видим, насколько Творец отвечает на эту молитву. Так давайте вместе попробуем сейчас за столами провести такой семинар, поднять молитву к Творцу и увидеть, ответит ли Творец на нее. Поднимем молитву к Творцу и увидим, отвечает ли на нее Творец. Москва 7, фокус-группа.
4: Да, мы фокус-группа. Спасибо за доверие. Пошла молитва. Мы начнем с благодарности за саму возможность обратиться к нему из соединения, из того выясненного состояния, ну, насколько мы смогли его выяснить, и поблагодарить его за саму возможность обращаться к нему. Олег.
5: Помоги нашим товарищам прийти поручительству, чтобы между нами раскрылось свойство любви и отдачи, и этим могли насладить Творца.
6: Да, поручительство. Дай нам силу веры достаточно, чтобы подняться на желание получать и прийти к поручительству. Передаю.
7: Чтобы наше объединение, поручительство было настолько сильное, что дало бы силу и пример всему миру. и весь мир, все желание получать, получило бы исправление. Валера.
8: Да, спасибо большое, Паша. И чтобы наше поручительство послужило хорошим примером для всего мирового Внебаруха и дало силы нашему товарищу держаться до того, когда уже все закончится это, и он выйдет обновленный и очищенный. Лёша.
9: Да, и чтобы в это поручительство вошел Творец и дал нам силы и позаботился со своей стороны. Николай.
10: И чтобы наше единое желание, к которому мы придем, было как его желание навечно. Саша Сеньков.
11: Сань, давай, Сань, Ледовской.
12: Стиха. Да, ладно.
11: Так, как ты любишь.
12: Я тоже в чем-то тоже Саньков. Ну и оба Саньки. Вот. Спасибо, Творец, за то, что сделал столько товарищей. Спасибо за то, что ты первый нас настроил на молитву. Спасибо, что вложил в нас молитву. И спасибо, что ответил. А мы впечатлились от того, что мы вроде бы как бы сами сделали эту молитву, которую уже сделал ты. И за то, что мы в том соединении, слиянии между нами чувствуем себя отдельными друг от друга и в то же время вместе. Спасибо за такую возможность. И давайте продолжать. Саня, давай, продолжай.
11: Ну, продолжить Саню Ледовского непросто. Тут только остается согласиться. Спасибо. Да, я за свойство любви и отдачи. Амон.
4: Амон. Да, мы очень... Мы очень хотим радовать его. Мы очень хотим, чтобы у нас получилось то, что учителя нам передают, то, что товарищи показывают своим примером. Но вот каждый раз обнаруживаешь, что либо ты бессилен, либо ты не слышишь. Либо ты просто, ну, играешь в это все, подыгрываешь, скажем так. Да, спасибо, что и на это есть силы. Но все-таки мы просим тебя, чтобы ты смилостился и помог распознать это злое начало, помог точно попросить. Самое главное, как вот мы сегодня услышали, помог отмениться перед товарищами и включиться в них настолько, чтобы мы смогли это исправление, ну, разделить все вместе. В общем, мы хотим тебя радовать. Помоги нам в этом. Олег.
5: Мы должны верить, что Творец слышит нашу молитву и всегда отвечает на нее, даже если мы своим разумом и чувствами не ощущаем это, может быть, даже это хорошо, когда нет привязки желания получать к ответу. И надеемся, что согласиться с тем, что с нами происходит, и то, что с нами будет в будущем и настоящем. Главное, чтобы это было ради Творца и ради наших товарищей. Дай Барух.
6: Помоги все связать, нет никого, кроме него.

0: Хорошо, я удостоился быть ведущим трапезы, чтобы представить вам товарища, которого я лично знаю, он очень близок к моему сердцу. Это товарищ из Румынии, 3. Он был у нас здесь перед конгрессом, он музыкант. И он обычно, когда приезжают такие новые товарищи, они сюда приезжают. Куда они входят? Они пойдут сразу на кухню, прежде первым делом идет на кухню. А тут приехал там новый товарищ, он прежде всего не на кухню идет, пошел, а к музыкантам. Я думал, что, наверное, он не выдержит, он не сможет продвигаться. Он не только смог продвигаться, он еще себя принизил и пришел к нам, и вошел в ансамбль. Видите, смотрите, что написано. Вилли Руди Бас. Так, пожалуйста, Вилли Руди Бас из Кромани 3. Открой свое великое сердце и расскажи нам, как ты себя чувствуешь. Большое спасибо. Радостного праздника всем. Радостного праздника. На этой особой неделе праздника Шивот, дарования Торы, мы чувствуем, насколько великий Творец в связи между нами. Творец дал нам товарищей, учителей, дал нам такой пример, живой пример нашей духовной жизни. Я очень благодарен вам от всего сердца. Поддержку, которую я получил в Израиле, когда я приехал, всем нашим учителям и товарищам, с каким терпением, с каким поддержкой они встретили меня и дали мне пример правильного продвижения. Я хочу поблагодарить моим товарищам по ансамблю Бней Барухи. Я хочу сказать, что на каждом утреннем уроке мы чувствуем, как вы держите нас вместе в одном сердце, и насколько это великая вещь и важность товарищей. Спасибо большое от всего румынского кли за распространение этой великой науки, аутентичной каббалы, науки каббала. Спасибо всему Бней Баруху. Спасибо всем товарищам из моей десятки Румынии 3, когда мы вместе нашли такое прекрасное место в Румынии, Иршов. И каждый из нас получил задание, у нас совместная работа, и все связано, и подборка цитат, и работа по кухне, на природе действия, и вообще все, знаете. И все у нас направлено на объединение в поручительстве. Эти 3 дня на конгрессе мы готовимся создать такое место, где Творец может раскрыться через важность цели и любви между нами. Лехаим, дорогой Кли, лехаим, Бней Барух. Давайте посмотрим еще один клип с нашим учителем, как нам объединиться, чтобы высший свет повлиял на нас.
1: There's a big deficiency in the world right now.
0: Есть огромный хисарон в мире. Мир просто устал от этих войн, этого пути. И даже товарищи, которые изучают науку Каббала, но еще больше люди, простые люди в мире, во всем мире. И в чем особенность, в чем роль этого великого особого праздника, чтобы помочь миру наполнить этот большой, огромный хисарон? Пожалуйста, скажите. Роль этого праздника — рассказать об объединении между всеми творениями, что только от этого зависит их спасение. От этой ужасной природы, которая властвует над всеми. Потому что если мы хотим действительно подняться над нашей природой, мы должны только объединиться между нами. И в той мере, в которой мы объединяемся, Высший Свет влияет на нас, объединяет нас и спасет нас. Только с помощью объединения в этом суть праздника дарования Торы, Шавуот, он объясняет нам, что только в этом может быть наше духовное постижение, наш духовный подъем, Лехаим.

0: אנחנו רוצים עכשיו כולם להיספג
1: מדוגמה מופלאה שיש נשים מסורות כל כך просто впитать этот прекрасный пример женской десятки, которая находится настолько далеко физически, но очень близко к нашему сердцу. Джезлин, пожалуйста, дорогая подруга наша.
2: Торонто Штайм, у нас нет Джезлин, вот мы будем говорить. Спасибо огромное за этот за прекрасный урок, за прекрасный шивот, за прекрасную трапезу. Мы ощущаем огромный подъем во всем мировом кли, и мы уверены, что мы выполним все задачи, поставленные перед нами нашим равом. Лехаим, friends.
3: Вехаг самех насе ванишма вияха.
4: חברים הגדולים מבלטיה 3, דברו בבקשה.
1: Великие товарищи из Балтии 3, пожалуйста, говорите.
4: Балтия 3.
1: Балтия 3, пожалуйста.
5: Хаг самех, шавот. Мне тоже очень месяц с другими десятками мирового кли трепетно готовимся к Конгрессу. И, конечно, это включает две преодоления — внутренние и внешние. Но внешние вроде понятно — расстояние. У нас десятки есть товарищи, конечно, из всех балтийских стран, тоже Финляндии и Испании. И собираемся мы в этом году в Шавляй, в Вильнюсе, то есть в Литве, Шавляй. Но внутреннее, конечно, у нас есть очень большое желание насладить Творца и насладить нашего дорогого Рава. И мы все вспоминаем, что он говорил, чтобы мы были готовы к Конгрессу уже, как один человек с одним сердцем, чтобы пришли на Конгресс. Потому каждый, наверное, в себе ищет это время, где он может больше пустить в своё сердце своего товарища из десятки. Каждого. И у нас тоже есть молитва, как хотим, чтобы все собрались на этот конгресс вместе. И то, что мы можем пожелать друг другу и самому мировому кли, чтобы мы достигли объединения, которое наполнит наши сердца радостью о том, что мы Творец нам даровал этот путь, даровал Тору как инструкцию, как помощь против всего зла. Лехаим, Нейбарух.

0: ילדים לבמה.
1: עד שהילדים עולים לבמה, אנחנו רוצים להזכיר. שומעים אותי?
2: Пока дети не поднимутся на сцену, дорогие друзья, мы хотим напомнить. Мы хотим напомнить, что это общее пение, мы должны все петь. Дети на сцене, но дети же смотрят на нас, и мы просим, чтобы все участвовали, чтобы все мы слушали их. И давайте дадим им ощущение, что все мы вместе поем через их уста.
3: לבוש בגדך חמודות, לילה לילה לילה, להדליק נר בברכה, לילה לילה לילה, בדרך עם כל עבודות, לילה לילה לילה, לא תעשו מלאכה.

חפציך עשויים, וגם לחשוב חשבונות, גירו

ביתי מיה, שפר כאן מחלה אחמיה.

маленькая.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте,
0: друзья, дорогие друзья, радостного праздника. В честь праздника Шивот мы будем изучать урок Рава 9 июля 2003 года, который основан на письме 59, на странице 1522 страницы в первоисточнике книги на иврите. Во втором томе. Пожалуйста, прочитаем сейчас ту статью.
2: Пятьдесят девятое письмо. 1522 страница.
3: אי אפשר לעבוד איתו. כשלוחצים על המשולש הוא קופץ לי לוידאו. יש פה תקלה. כן, נכון. בסדר, הכל טוב.
1: Игорь Нунтет.
2: 59-е письмо.
1: Барух Хашем, Хага Шавот, Тавшин Кавбет, Антверпен.
2: 1962 год, праздник Шавот, Антверпен. Уважаемому другу, в отношении твоего вопроса по поводу сказанного мудрецами, сына непокорного и мятежного не было и не будет в будущем. Поизучи и получи награду. Твой вопрос, разве Тора не длиннее земли? Почему же даны эти слова только для изучения и получения награды, а не как нечто реальное? И также ты спросил по поводу вознаграждение. Разве не должны служить Раву не для получения вознаграждения, что означает лишма? И следует понять, ведь известно, что замысел творения — насладить свои создания, то есть чтобы творения получили все благо и наслаждение. А то, что творения должны заниматься Торой и заповедями без вознаграждения, это только со стороны творения есть такое исправление, поскольку творения не могут ощутить вкус получения наслаждений без стыда, который называется на языке книги Зор. Тот, кто ест не свое, стыдится взглянуть тому в лицо.
1: Айну, шемаргишим, пхинат хисарон, безман каббалат атаануг.
0: И все время получения удовольствия ощущает хисарон. Поэтому дана нам сгула, чудесное средство,

0: И так как то, что написано, что не было и не будет, означает, что есть вещи, которые даны для постижения в течение 6000 лет. И поскольку дано нам постигнуть эту тайну, то материальным дано нам совершать действия на уровне исполнений. И так это принято в мире действий. Однако есть вещи, которые можно постигнуть только в 7000 летии. Поэтому, хотя есть на них намек в материальном исполнении заповедей, как, например, сын непокорный, мятежный, они не имеют места в течение 60000 летий. И поэтому не может быть этого в виде реального действия, а только в виде требования и получения награды за это, так как изучение действует в течение 6000 летий. А получение награды, то есть постижение высшего, будет в 7000 летии. И это означает, не было в начале 6000 летий и не будет в конце 6000 летий, только в начале 7000 летия оно раскроется.
1: В виде морали следует объяснить, что иногда человек приходит в состояние низости до такой степени, что не чувствует вкус в Торе, вкус в молитве. И хотя он учится, но он знает сам и чувствует истину, что истинная главная причина того, что он продолжает изучение Торы, это не из-за страха перед небесами, а из привычки. Главное, что скажет творение, то есть окружение, в котором он находится, когда увидит, что он проявляет небрежность в изучении Торы, и он будет считаться у них как пустое кли, без трепета перед небесами, и он не будет уважать его сейчас в той мере, в которой привыкли уважать. И поэтому, если он оставит изучение Торы, тогда он будет испытывать страдания от того, что его окружение, и также его семья будут стыдить его. И также и в молитве он молится только из привычки, но без чего-либо обязывающего его в трепете перед небесами. Он продолжает это, тоже исходя из той же причины к изучению Торы. Главное, что он не видит цели своей жизни и не способен продолжать еще такое состояние долгое время. Но это есть исправление, называемое забытье. То есть человек забывает цель, то есть причину, заставляющую его продолжать заниматься Торой и молитвой. Когда он забывает причину, обязывающую его, он продолжает заниматься Торой и заповедями только из привычки. Если у него есть какая-то возможность выйти из этого окружения, он сейчас же делает это.
0: И в такое время необходимо большое милосердие, чтобы выстоять до того момента, пока пройдет гнев, то есть низость. А поскольку страдания очищают прегрешения человека, поэтому посредством страданий проявляют к нему милосердие свыше и дают ему подняться вновь, и он снова возвращается к жизни, и все возвращается на круги свои, как было до того, как он пришел к состоянию падения. И вышеупомянутое время падения называется «не было и не будет», то есть не было его в замысле творения и не будет, потому что такое состояние называется промежуточная остановка, ибо есть состояние святости и состояние нечистоты. И в состоянии нечистоты он может надеяться, что вернется к Творцу, в то время как состояние, указанное выше, промежуточное, называется смертью. То есть все, что бы он ни делал, безжизненно. Это называется смертью. Это не было целью и не будет в будущем. Так зачем же тогда это необходимо? Для того, чтобы потребовал и получил вознаграждение, чтобы в вышепомянутом состоянии человек требовал Творца, как сказали мудрецы Цион, никто не требует всех требований. То есть такое состояние дано человеку, чтобы было у него место для требования.

0: маком ледриша. То есть
1: имеется в виду, чтобы он требовал у Творца, дабы он приблизил его к святости. В то же время,
2: когда человек исполняет заповеди, он сам чувствует, что Творец приближает его. Так как выше описанное время называется промежуточной остановкой. Есть требования, которые выясняются как молитва и просьба. Да будет желание, чтобы Творец осветил в глаза наши Торы своей Барух Шалом Леви Ашлаг.
3: על ידי זה שאדם שנעשה עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, אינו למטרה אחת שהוא לשם שמיים, אז מהיר העומר הזה, לעשות ספירת העומר, שאדם...
4: אנחנו שמענו פה קצת על הסימן.
1: מסלושלי סיצ'ס, в том, что значит Шавуот, какие знаки есть, признаки, мы говорили о отсчете Омера и молитва, что в то время, когда человек находится в промежуточном состоянии, как было сказано в конце этого письма.
2: Да, как договорилось о свойстве немого, как бы, немой по отношению к Творцу со своими требованиями.
1: Я слышал, что человек всегда так молится, но он молится в этом состоянии больше, чем обычно. И тут есть какое-то дополнение. Нужно понять, почему и как. И это приводит к более правильной молитве.
2: Еще большое воодушевление от Рабаша. Какое путешествие он берет нас по свойствам человека, который продвигается в пути. Как бы все, что человек из привычки продолжает работать и делает, и смотрит на окружение, поэтому измеряет, и даже в молитве. Там есть разные такие этапы в учебе, и нужно осознать это, и восполнить, смириться с этим, и каждый раз искать в окружении, что где бы человек ни был, чтобы у него был какой-то якорь, спасательная веревка, чтобы он мог продолжать продвигаться. Есть желание, нет желания, мы продвигаемся.
1: В письме было много написано о требовании, что нужно требовать, как будто Творец мог бы дать нам все это добро и наслаждение свободным. Но тогда не было бы у нас осознания и собственного развития, потому что приготовили нас такую игру. Ну, хочешь, ну, надо потребовать. Пусть будет требование, тогда будут кили. Ну, давайте постараемся присоединиться к товарищам, чтобы требовать.
2: Если человек забывает состояние, забывает, ему немножко посылают страдания, чтобы пробудить его. В общем, все это, чтобы мы вознуждались в нем. И человек не способен помнить об этом, ему нужна поддержка товарища. И поэтому важно, чтобы мы вместе влияли друг на друга, пробуждали друг друга, чтобы мы преуспели, и чтобы он услышал нашу молитву.
1: Это как он пишет, Цион требует то, что нет у него. То есть против нашей природы нужно требовать. И тогда поэтому нам нужно требование. Вся наша работа — это построение, выстроить это требование, подготовить его. Несколько дней назад мы слышали, что Рав буквально посвятил весь урок этому, что вся наша работа в группе и вообще в науке Каббала — это для того, чтобы построить кли, создать это кли, чтобы было куда принять требования. И то, что необходимо нам в группе, это все время увеличивается важность и величие целей Творца. Это то, что называется цион, который никто не требует. Нужно подготовить это требование.
2: Пишет Рабаш, есть на это исправление, которое называется «Ангел забвения». Если он забывает о цели, то есть о причине, обязывающей его продолжать заниматься Торой и молитвой. Когда он забывает причину, обязывающую его.
1: Перейдем к уроку. Перейдем к уроку рабов по статье.
2: Рабаш, письмо о празднике Шивот, он в конце письма здесь описывает нам, каково исправление к празднику Шивот, который называется счет Омера. Омер это называется, когда человек находится в состоянии, когда исправляет себя после выхода из Египта на уровнях Катнута. Поэтому счет Омера запрещен в количестве радости, потому что радость — это привлечение света Хохма. Запрещено радоваться, запрещено бриться, потому что волосы, саарот — это тоже привлечение светов.

0: Письмо, которое было написано перед Рабаши до праздника, перед праздником Шавуот, написывает в конце послания, описывает нам, каково исправление на праздник Шавуот, называется «Счет Омера». Омер — это называется, когда человек находится в состоянии, когда исправляет себя после выхода из Египта, на уровнях катнута, поэтому счет омера, время счета омера запрещено. Радостные события, потому что это привлечение света хохма, радость, запрещено бриться, потому что волосы, сарот, это тоже привлечение светов. И внешний парцуф на тело человека, чтобы привлекать дополнительные света. И поэтому в дни катнута мы ведем себя в катнуте, как в катнуте, в малом состоянии. Это называется счет омера, то есть через то, что он уменьшает себя, делает работу в скромности. Он приходит в состояние, когда приходит к счету омера. Счет — это уже, когда у него начинает светить, и он продолжает, привлекает света через то, что смиряет себя на все свои 7 свойств. И каждая ступень тоже состоит из 7, и получается всего 49. То есть он приходит к состоянию, к месту, когда кли становится исправлено и пригодно для привлечения Торы, и тогда он приходит к, от уровня животного, от еды животной, к омеру, от ржи к тому, чтобы быть на уровне человека в каком-то, какой-то степени. И все это благодаря работе в величии Творца, в усилии, в возвеличивании в своих глазах величия Творца. То есть это все 49 мер свойств. И это так он, по сути дела, растет, потому что благодаря тому, что он возвеличивает, каждый раз величие Творца в своих глазах, он привлекает всякий раз свет свыше. И исправляет свои свойства для полного единения, когда он приходит к празднику Шавуот. И в этих исправлениях Рав говорит, что нам надо работать против проблемы забвения. Есть особый ангел, особая сила в творении, которая называется ангел забвения, роль которого привести нас к потере всякий раз, состояние, которого мы достигли, ступени, силы, которые мы достигли предыдущие, чтобы исчезло и не давало бы нам ощущения совершенства, потому что каждый уровень в духовном — это ощущение совершенства определенное. И когда мы находимся на этом уровне и светит свет, насколько он маленький по сравнению с остальными ступенями, но на данный момент мы не чувствуем хисарон. И человек, если не чувствует хисарон, не может сдвинуться с места, потому что все движение только через раскрытие хисарона. И поэтому есть особая сила, которая изгоняет, выталкивает света со ступени, из парцуфа всякий раз, из души, и обязывает человека ощутить, что его внутреннее состояние изменилось, и заставляет его таким образом идти дальше, продолжать. Иначе человек находился бы все время в том же состоянии, то, что называется исполняющий Тору и заповеди из привычки для окружения, то есть для разных других целей, кроме того, чтобы обновлять контакт и связь с Творцом. Как привести к тому, чтобы этот ангел забвения подействовал на нас более эффективным образом? Это наша работа, потому что мы, когда забываем о цели, забываем, не забываем о совершенном состоянии и чувствуем вместо него несовершенное состояние. То есть у нас есть только исторжение части состояния. Допустим, мы достигли какого-то хорошего состояния, почувствовали когда-то какое-то приближение к духовному. А потом как бы вызвали свыше потерю этой ступени. Но мы не чувствуем в этом хисарона. То есть, хотя пропал, как будто свет исчез, свет, который был в этом состоянии, но хисароны пока еще не раскрылись, новые решимот. Из-за того, что в этом действии ангела забвения есть сочетание Творца и творения. Человек должен работать во всех состояниях, в которых он находится, и даже в состоянии гадлута, когда он находится, над величием Творца, а не вместо этого, чтобы стремиться все время к величию Творца, удовлетворяться величием состояния, которое он достиг, у гадлута, и превращать его в самонаслаждение. Для того, чтобы научить человека, что ему нельзя прекращать работать над величием Творца, Творец как бы отменяет, приводит в действие этого ангела забвения, и состояние гадлута уходит, то есть состояние гадлута, сам гадлут состояние уходит, а величие Творца не обновляется. Требования к величию Творца не возобновляются. Это называется, что человеку не приходят страдания из-за того, что он потерял эту ступень. И тогда он входит в удлинение времени. Короче говоря, на путь страданий вместо пути Торы. Это все для того, чтобы из-за того, что он не работал над величием Творца во время подъема. То есть исполнял Тору и заповеди или для себя, или для своего окружения, из привычки, а не ради цели.
1: Шахах.
0: Забыл, что все его действия, чтобы прийти к цели исправлению, которые называются Тора и заповеди, в общем, являются свойством, особым свойством Тора и заповеди. То есть не то, что сами действия изменяет его. Не то, что в самих действиях есть какой-то заработок и действие, как думают те, кто получил неправильное воспитание.
1: И
0: что с помощью действий, которые называются Торы и заповеди, думают что они что-то делают, в чем-то действуют и что-то зарабатывают. А не просто так эти действия называются сгула, особое средство в Торе и заповедях. То есть, в общем, то, что нам надо с помощью всех наших действий, это привлечь свет, возвращающий к источнику. Что благодаря этому свету есть сила исправить нас. В свойстве этого света есть сила. И этот свет приходит благодаря учебе, в правильных книгах, с правильным намерением, в группе всякий раз более правильной, направленной на цель. И в общем, действие человека при этом называется «требуй, и получишь вознаграждение». Из-за того, что нет у него активной доли в исправлении, он сам исправляет, а он только вызывает, чтобы решимо, с которым он родился, имеется в виду, сейчас чувствует, в состоянии, в котором он родился сейчас. И свет, который должен исправить это решимо, сделали между собой работу через него, чтобы он был вызывающий, инициирующий эту работу исправления. Это называется «требуй». То есть он старается, чтобы пришел к исправлению, чтобы свет управлял бы решимо, исправлял его в намерении ради отдачи. А получит вознаграждение называется, что только это состояние он имеет в виду, а не то, что действия здесь самого человека помогают. Нет, конечно. А только его намерение, чтобы это исправление было исполнено. То есть то, что мы действуем в целом, мы действуем для того, чтобы прийти к получению Торы в состоянии катнута, то, что называется в счете Омера, в состоянии животного, когда мы едим овес, пока не доходим до человеческой пищи. Человеческая пища называется уже хлеб. Вера. Уровень шивота. И пошли они оба вместе, то есть Бина и Малхут вместе. То есть наша работа до этого требует, получишь вознаграждение. Работа выше знания в работе на то, чтобы привлечь свет, который является средством исправления в нас. И работа против ангела забвения, чтобы он помог нам, как эффективная, полезная сила, забыть о предыдущем состоянии и прийти к Хисарону, к следующему состоянию. Это подготовка для получения Тора, для праздника Шивот.
2: А что значит не работать над величием Творца во время подъема?
1: Рабаш Кутев.
0: Рабаш пишет во многих местах, что прегрешение человека, то есть действие, которым он вызывает отрыв контакта, разрыв контакта с Творцом. Всякий раз это называется прегрешение. То есть даже если он находится в самом маленьком состоянии, в самой малой мере, если у него есть разрыв с Творцом, если эта сила исчезает, мы говорим, что исчезает из-за прегрешения. С другой стороны, мы говорим, что должно быть, иначе без падения не будет снова подъема, но еще более высокий уровень не может быть подъемов без падений, но...
1: Это
0: как в Адаме Ришоне мы говорим, да, что совершил грех или вызвал грех. Здесь то же самое. То есть... Причина, которую он приводит, причина падения, всегда в том, что человек во время подъема в какой-то момент прекращает наслаждаться слиянием с Творцом, а наслаждается тем, что получает от слияния, ощущение совершенства, ощущение вечности, ощущение принадлежности. То есть он наслаждается уже ощущением внутри килим, а не в ощущении внутри Творца, которое то, что приводит к слиянию. То есть тот момент, когда он прекращает думать, воодушевляться этим состоянием по отношению к Творцу, а поворачивает его так, что он воодушевляется относительно самого себя. Это момент, который называется прегрешением. То есть, хотя он наслаждается духовным состоянием, что он принадлежит вечному и дает Творцу, но эти наслаждения тоже должны быть ради Творца, а не ради себя, именно как он пишет. И поэтому это приводит к тому, к потере ступени. Свет уходит, как будто он снова вернулся к желанию получать. И свет против того, что он чувствует относительно него желание получать, уходит от желания получать, потому что это запрет первого сокращения. То есть свет выходит, но человек не чувствует хисарон. Отдавать Творцу в этом состоянии, потому что он вызвал исторжение света, потому что прекратил думать об отдаче Творцу, а начал думать, что есть у него от этой отдачи. Поэтому забвение не вызывается у него таким образом, что теряется вся ступень, а теряется только свет этой ступени. А сама ступень остается, и человек чувствует в ней какую-то... Просто мухин исчезает, становится как глупец, продолжает без знания идти. Без дат. То есть как бы голова опустилась на уровень тела, как у животного, и он продолжает так. То есть или исполняет, учится, участвует, но без всякой цели, как животное. Поэтому и люди, которые так живут без цели, когда голова их не больше тела, то есть голова служит телу, мы называем эту жизнь животным состоянием. Это называется, что ангел забвения работает не согласно своей функции над человеком, потому что Творец заинтересован в том, чтобы человек закончил эту ступень в таком состоянии, чтобы его падение было бы сразу связано с ощущением хисарона нового и с новым подъемом. Вот и все. Теперь можно ли сделать это иначе? На самом деле невозможно. Это как в Адаме Ришоне мы говорим. Он сделал прегрешение, преступник, грех, согрешил. Но все это как у Адама Ришона, от него это не зависело, и у нас тоже. Но то состояние, когда мы в последнем использование решимона на максимальной высоте, начинаем думать о себе на одно мгновение, это состояние вынужденное. И тогда мы падаем, и это тоже вынужденное состояние, которое обязано быть. Но вопрос другой. Не в человеке, не как он прекратил думать о Творце и начал думать о себе, и у него пропало величие Творца. Дело в том, что у человека не хватает еще подготовка, которая называется подготовка окружения. Если у него есть подготовка окружения, он сразу чувствует по отношению к окружению. Но по отношению к окружению обязан не продолжать обычным образом существовать, как относительно семьи, относительно всего мира, или как религиозный человек относится к своему окружению. А если он подготовил правильное окружение, сразу чувствует в своем окружении, окружении работников Творца, что его падение — это падение из направления к Творцу, в направление к себе. И это на самом деле называется грех. Грех не в том, что падает. Это не грех, а грех в том, что не готовят себя к тому, что сразу в момент падения не могут сразу же подняться. То есть грех, как говорит Бар-Ислам, Творец кладет руку человека на добрый выбор, то есть приводит его в группу, в состояние правильное, говорит, возьми себе это. А возьми себе, имеется в виду, я сейчас выбери более сильную группу, то есть вокруг тебя, чтобы было такое окружение, которое обяжет тебя всякий раз создавать намерение ради отдачи, стремиться к слиянию и так далее.
2: А как окружение обеспечивает человеку это ощущение?
0: Как окружение обеспечивает человеку без слов, обеспечивает ему этих сторон. Кто занимается этим, человек связан с окружением, так просто он обязан, если окружение правильное, получить от окружения неспокойствие, это ощущение, что у него исчезло действительно самое главное. Потому что то, что исчезает свет, это пока еще не дает человеку хиссарон. Он должен почувствовать, что у него исчезло подобие по форме. Подобие по форме с окружением. То есть, если Творец, свет исчез, то относительно окружения он должен ощутить хиссарон. Потому что окружение служит нам вместо Творца, для того, чтобы восполнить нам скрытие.
2: Действительно ли человек реализует это, выбирая лучшее окружение? Приходит ли к нему это ощущение после того, как он теряет?
0: Выбрать лучшее окружение, имеется в виду, что человек каждый раз должен заботиться, чтобы у него вокруг было направление к можно более сильное, правильное, постоянное к цели, чтобы у него была связь как можно больше с таким окружением. И тогда он уверен, что даже если у него исчезает свет, он обязан исчезнуть, чтобы раскрыть хиссарон новое, решимо, охураем новые ступени. И вскрытие его опора, группа сразу же поможет ему в осознании его состояния, в осознании хиссарона.
2: Поэтому в сущности есть сокращение времени.
0: Это сокращение времени. Сокращение времени — это в падении через группу, а в подъеме Это, по сути, то, что приготовил для себя во время подъема, тогда наверху, когда он приходит просто к вершине, он способен там еще продолжить и все-таки грешит. То, что каждый раз будет происходить. Грех каждый раз в подъеме — это наверняка. Это реализация решимо. Приходится к этому. Что это значит? Что
1: это
0: обязано быть, потому что если решимо ограничено, человек обязан перейти к состоянию, когда уже некуда продвигаться, как бы он исчерпал все стремление из решимо, и дальше прекращает чувствовать, что у него есть еще что вкладывать. Ну, что называется отдача? Отдача называется, что я все время могу добавить в отдачу. А если решимо мое целиком реализовано, я не могу продолжать. И тогда как бы отдача исчезает, это приводит к тому, что человек начинает падать.
2: Да. А что означает выбирать лучшее окружение, когда человек уже находится в духовном?
1: И
0: в духовном окружении это окружение, значит, окружение сейчас, когда ты находишься в окружении, это не люди, которые находятся вокруг тебя. И сейчас тоже окружение это как бы абстрактная форма того отношения твоих товарищей к Творцу. Это не находится рядом со столом, как ты, и не в каком-то месте, а это в общем намерение и стремление, склонности, все усилия ваши в направлении цели. Все ожидания, все это вместе, то, что направлено на Творца, это называется окружение. Что в мыслях и в этих направленностях ты хочешь в них жить, это окружение. Ты заинтересован в том, чтобы они были как можно более широкие, как можно более сильные, чтобы у тебя было как можно больше связи, хорошие связи с ними, с этими намерениями. Это духовная сила. И сейчас тоже, и в духовном, когда ты уже находишься за Махсомом, это то же самое. Только сейчас это у тебя относительно называется, что находится в скрытии. И ты представляешь это в каком-то виде, всякий раз у тебя есть разные в этом сомнения и обновления такие. Ты не знаешь, знаешь, что такое группа и как я связан с ней. А после Махсома это становится более выяснено, контролируемо, четко. Но работа — это работа. Тоже в тех же данных возвеличивать их. Мы сейчас должны представлять себе как можно правильнее, что такое окружение, что такое характер окружения. Это не 1, 2, 3, там 20 или 50 или 100 товарищей, с которыми я учусь, которые называются по своим именам так-то, выглядят так-то и так-то. Нет. А окружение, то, что стоит за всеми этими ребятами, как духовная сила, стремление, желание к Творцу, постоянство в этом. Говорят, что они находятся и зубами держатся, чтобы не потерять ни секунды от того, чтобы направлять себя на цели и так далее. Если этими силы они хотят еще соединить вместе, чтобы служить каждому в собрании этих сил, это называется группа. И об этом мы должны заботиться. Это дух, который есть. И просто в группах, там, в каком-то спецназе, заботиться главным образом о духе, чтобы каждый поддерживал другого, и все вместе жили бы, просто пили бы из этого общего духа, иначе это... Могут, может быть, миллиард, как у китайцев, но главное — это дух, который есть в группе. То есть мы об этом должны заботиться, и согласно этому должны ценить каждого, согласно его вкладу в это.
2: Как можно оценить это, если это скрыто? Что значит оценить это?
0: Как можно ценить это, когда это скрыто? Если мы находимся в этом, развиваем это, то мы начинаем чувствовать это. Начинаем чувствовать, насколько каждый вкладывает в это. Насколько каждый понимает, что без его вклада он не связан с этим. В какой мере я соединяюсь с группой, с этой общей силой? Только в том, насколько я тоже дополняю моим усилием в этом направлении. В этой мере я соединяюсь, в этой мере я могу взять от них их подъем, пользоваться общей силой духовной, которая называется группа. В той мере, в которой я пользуюсь общей силой, я, по сути, добавляю к группе. В духовном, сколько ты берешь, ты укрепляешь это, оно не ослабевает, это не как в материальном. В духовном, что называется, каждый, кто берет это, как зажигающий одну свечу от другой. У первой свечи нет недостатка. Не то, что у первой есть недостаток, а второй, когда зажигает, он добавляет к общему горению, пока не становится просто целое костер, горящее пламя. То есть тут есть состояние, когда всякий раз использование, возвеличивание общей силы, использование общей силы еще больше укрепляет эту силу. И согласно этому чувствуют, что это группа, это окружение. И когда работают в этом, начинают чувствовать каждого тоже, насколько он вкладывает, способен вкладывать в своем виде. Это может быть внешний человек скромный, тихий, и даже кажется, может, лентяй. Но он начинает чувствовать, насколько у него есть вклад в этом. То есть уже видят работу души каждого.
2: Значит, тем, что я беру, я вкладываю?
0: Ну, конечно. Тот, кто берет от группы силы, чтобы продвигаться, иначе ты не можешь брать... Ты силы не можешь взять ничего, кроме пользы для продвижения в том же направлении. Она не поможет тебе ни в чем по-другому. Потому что это сила стремления к Творцу, которая направлена на Него. Ты не можешь взять ее и с помощью Него как-то иначе пользоваться. Не получится, не выйдет. Поэтому тот, кто не пользуется этим потоком, видно, что он отменяется, уходит от работы. Признак того, что он и не берет, и не добавляет. Относительно этой силы у нас есть тоже и бурини камухин. У нас есть просто работа как в парцуфе, как относительно Творца, работа относительно средства. Работа относительно средства становится работой относительно Творца. Ну, потом будем учить.
2: День. Да. О чем я должен заботиться больше? О моем вкладе в группу? О том, чтобы сила была у меня? Или я должен больше заботиться о том, чтобы это было у товарищей?
0: Должен ли я заботиться, чтобы дух, намерение, стремление были у меня или у товарищей, или у группы? Я должен заботиться, чтобы все эти три были как одно целое, не разделяя их. И тогда, в каком состоянии я бы ни был, та моя подготовка поможет мне почувствовать, что я как будто выхожу из этого единства. Я не должен разделять мою работу в группе, группу и направление ее, и работу товарищей в этом. Но я и они, и общая цель наша. Нужно, как есть человек и его действия, и Творец, нужно соединять вместе в одну точку. Здесь тоже мы должны быть как один человек с одним сердцем, в одной задаче, в одной цели, соединены с этой целью. Это просто должно быть как одно целое. Не должно быть разницы в том, что я стремлюсь к Творцу через какое-то действие, и не должно быть разницы между этим и тем, что группа и каждый из товарищей делают то же самое. Мы вместе это делаем, и вместе соединены, как одно кли с одним Творцом, в одном наполнении. Что можно разделять? Это просто в одной точке единства все соединяется. Но почему мне надо разделять это уже сейчас, что я иду как бы правильно реализовывать мое состояние? Так как я могу разделить эти вещи? Не понимаю. А через то, что я работаю в этом, в тот момент, когда я выхожу из этого по какому-то параметру, я творец, и действует все-таки группа, общая клей. Если я выхожу из этого, я сразу в этом чувствую, что вышел. А иначе творец исчезает, я не чувствую. Группа ушла, все это дело, я не чувствую. Я вообще не нахожусь в всем процессе, не чувствую.
2: Можно подобиться этому, как орган тела заботится обо всем теле?
0: Когда орган тела заботится об общем теле, чтобы жить в нем, чтобы в нем была жизнь, дух жизни. Это забота отдельного человека относительно группы и Творца. То есть смотреть на группу, как на общее кли, в котором есть объединение с Творцом. И все. А что тут есть? Можно получить Тору, можно получить свет, если не будет, не будем соединены вместе в одном желании. Невозможно. Просто это раскроется. Простым образом, что пока мы не перейдем к какому-то критическому состоянию, критической массе, что такое критическая масса, что я выхожу из себя в какой-то мере определенно из себя, я не ощущу раскрытие Творца.
1: Кен.
0: Ну да.
2: Как мне собрать все стремления к Творцу?
0: Собрать все стремления к Творцу? Этот человек не может самостоятельно. Если мы, если у нас есть какой-то склад усилий, и мы все время добавляем туда, все время заботимся, чтобы это оставалось и росло, тогда мы можем. Возьми молитвенник обычный. Обычный молитвенник, и ты увидишь, насколько он соединен, сочинен, составлен только как один из общества обращается к Творцу. Мы. Все время. Это каббалисты составили нас, мужи Великого Собрания до изгнания, перед изгнанием составили нам этот молитвенник. В этом молитвеннике просто правильное отношение, правильным образом, по правильным этапам обращения к Творцу. Ступени приближения, как мы учим в 12, 13, 11 части Талмуда Сферот, там объясняют, что такое молитва. И в Ари тоже есть выяснение молитвы. То есть это все действие человека из общества к Творцу. Невозможно иначе. Молитвы, обращения очень особые есть, когда человек обращается один. Почти этого нет. И тоже, когда один, это из того, что он обращается как представитель общества, посланец общества, что называется. Но нет такого, что он отделен. Поэтому у евреев нет другого народа, который так соединен по своей природе животной, как евреи. Нет. Любой народ может жить так. Люди отдельно, так каждый. Тут часть, там часть. А этот народ по своей природе, даже если он рассеян по всему миру, есть связь между ними. И вопрос государства, допустим, вопрос соединения. Есть много народов, которые с большим трудом их государство существует, не чувствуют связи со всеми этими системами государственными. А у нас это существует из природы. Они просто не могут без этого. Без организации, без соединения, без того, чтобы быть соединенными в какой-то механизм, просто как нация. Это все из-за того, что в основах есть эта природа, и в животном уже подготовка к группе. В общем.
3: Да. Как человек в период забвения заботится о том, чтобы сожалеть не о потере наслаждения, а о потере связи с Творцом? Где он это поясняет?
0: Когда исчезает свет, свет исчезает из келим. Как я сожалею не о том, что я сейчас чувствую недостаток света, а я чувствую недостаток в дающем свете, связь с ним. Я говорю, что я уже чувствую хисарон на более высокой ступени. Хисарон, который приходит со мной, если я до этого был в дающих келим. Да. Если я был до этого в отдающих келим, у меня был хисарон, как будто отдающих келим, по крайней мере, в чем-то. Когда мы говорим о них, у меня было в них ощущение, что я в моем состоянии был связан с кем-то. Есть я и он, и состояние между нами. Что я и он, что у меня есть какое-то отношение к нему, а не только к состоянию, как я чувствую. Если человек находится в оценке величия Творца, у него есть связь с Творцом, в состоянии подъема, когда исчезает это состояние, то он чувствует, что исчезает связь с Творцом, не только само состояние. Состояние хорошее было, чувствовал как бы совершенство. Исчезают два параметра. Само состояние и с кем это состояние было связано. С ним было хорошо. И хорошо было также в состоянии с Творцом, в связи с Творцом.
1: То есть,
0: если в этом состоянии подъема я прекратил возвеличивать связь с Творцом, а это можно делать с помощью группы, с помощью увеличения величия Творца, я начал наслаждаться сам, в этот момент я падаю. И тогда, когда я падаю, это называется ангел забвения, когда свет выходит. Свет выходит из состояния, когда я прекратил быть в контакте с Творцом. В состоянии, когда я падаю, не ощущается у меня как потеря связи с Творцом, потому что я потерял с ним связь уже на подъеме. А в падении я только чувствую, что мне становится хуже, хуже, я продолжаю как-то в жизни. Я продолжаю чувствую только подъем и падение, потому что лучше было, сейчас хуже. Не то, что у меня была связь с Творцом, а сейчас нет.
1: Да.
0: Ты где во время падения, где?
1: Эх, бимацафа ирида латхил ларгиши сарон лебуре, ахариша нафальта лоби мацафа тоф.
0: Что ты упал не в хорошее состояние, а в состояние плохое, когда у тебя пропал контакт с Творцом, и ты не чувствуешь его. Только если ты все-таки находишься в учебе, в группе, и ты в животном процессе приходишь к ним, включаешься в них, снова возвращаешь себе связь с группой через группу связь с Творцом.
1: Есть
0: способ ускорить это?
1: Есть
0: способ ускорить это, что ты не входишь в животное состояние, то есть наслаждаешься от подъема, не от связи с Творцом, и подъем не делать, прегрешение, как не сделать прегрешение на подъем. Это все время стремиться к тому, чтобы возвеличивать величие Творца от группы. То есть как бы всякий раз ты находишься в хисароне, ты добавляешь хисарон к Творцу со стороны группы. Как бы можешь идти еще вперед. А если происходит падение, это все-таки будет, но не по твоей
3: если
0: вине.
3: Если происходит падение, то не из-за тебя. Ты можешь добавить от себя немного желания. И каждый раз ты захочешь еще продвинуться, подняться. Не в ощущении, а в связи с Творцом. Также и твое падение в ощущении, как будто исчезло от тебя это хорошее состояние, доброе состояние. Но это падение, ты это называешь падением, когда теряешь связь, контакт с Творцом. И поэтому тебе плохо и называется это падением. Подъемы и падения ты измеряешь не согласно ощущению, а согласно мере связи с Творцом. В состоянии, когда ты падаешь, не теряя связи с Творцом. То есть ты также в момент падения знаешь, что ты потерял с ним связь, и это именно то, чего не даст. То тебе, то в этом состоянии ты добавляешь группе хиссарон к связи с Творцом. Группа от твоего падения может выиграть. У нее есть сейчас хиссароны. Но если ты упал как животное, только чувствуя, что тебе сейчас плохо, ты находишься только под воздействием ощущения, что плохо мне, то это тоже добавка. Осознание зла, которое будет у тебя, это тоже добавка. Но все же эта добавка не духовная. А с помощью группы, посредством усилий, ты постепенно переработаешь эту добавку.

той цели, которая дает силу каждому. Нужно, ну, ты знаешь, возьми группу спортсменов. Футбол, волейбол, всякие такие виды, групповые виды спорта. Да? Это особый спорт, где работают много психологов, не над индивидуальной формой подготовка человека к цели, чтобы поднять ему дух, уверенность, эгоизм, достижение цели. Там работают действительно групповые психологи. Это абсолютно совершенно другие методы, где каждый не должен быть как «я против всего мира», и сейчас я действительно разберусь тут со всеми, а должна быть отмена человека по отношению к группе, чтобы внес группе свой подъем и получила группы, от группы ее подъем. Словом, это совершенно другой метод. Учись на этом, как на животном уровне даже это используют. Это вещи известные. В армии также используют это во всех группах, где люди хотят достичь какой-то цели и находятся в каких-то особых опасных состояниях. Это тоже... Всегда это работа против эгоизма человека. Всегда это только для того, чтобы возвеличить общую цель. Без этого невозможно жить. Каждый должен отменить себя перед постижением цели. Без сильной группы, без сильного окружения невозможно достичь, и все. Это три вещи. Это в любом состоянии. Сходи к этим психологам или тренерам, спроси, ты увидишь, что они тебе скажут. Я не рассказываю тебе какую-то Тору Синая, там, с небес. Ученик, это ясно. Вы сказали, что берут силу в духовном. Если берем, то добавляем. Вы привели пример, что когда зажигают свечу от свечи. Я говорю, что объединение людей — это всегда сила духовная. И даже если ты говоришь о такой группе, и даже эта группа спортивная или там кибуцники, неважно кто, они тоже используют духовную силу. Если объединяются люди для какой-то цели, это уже духовная сила. Тогда есть проблема. Если эту силу они используют ради Творца, тогда выигрывают и идут вперед, и процветают. Все хорошо и красиво заканчивается. Если берут силу объединения людей, которые являются силой духовной, используют для собственного наслаждения, как хотели сделать в России или в кибуцах, тогда это то, что у них получилось в конце. Почему? Бальсул объясняет в статье «Арвуд», что это потому, что используют это понятие объединения душ, которое должно быть объединением, кли к Творцу, кли для света, используют как кли для достижения животного, вместо достижения духовного. Если ты соединяешь несколько человек, если ты хочешь, чтобы вышло из этого что-то хорошее, должно быть от их объединения намерения ради отдачи Творцу, а не ради отдачи себе. Ради себя приведет к тьме и к страданиям и катастрофам. Люди объединяются, скажем, хотят создать какое-то предприятие в этом мире, какую-то вещь, разбогатеть в какой-то форме, прийти к какому-то достижению в этом мире. Мы видим, что все эти вещи делают именно через объединение. Это относится также к эпохе индустриального развития, когда началась со времени Арии и далее. Это по тем же причинам началась, затем эпоха просвещения, когда все вышло такое развитие. Все это развитие, которое в сущности не велось из приближения к Творцу, а совершалось через создание групп. Людей, где один помогает другому, все эти группы.

0: группы или сообщества или предприятия, неважно что, они, в общем, привели к страданию. Благодаря этому мы быстрее проходим, приходим к осознанию зла. Что у нас называется сейчас промышленностью, когда весь мир стал как маленькая деревня? Это, в общем, благодаря тому, что мы бежим за деньгами, за почестями, за животными наслаждениями, что мы раскрываем? Мы раскрываем отрицательное, неправильное объединение между нами. Нас соблазняют всякими такими глупостями: деньги, почет, жизнь хорошая какая-то. Но в сущности, в подсознании нам хотят дать свыше знания о том, что человечество, которое соединяется между собой не ради Творца, теряет в этом, в общем, проигрывает в самой худшей форме. И это приводит нас к тому, чтобы быстрее понять это. Как Рабаш говорит, есть какой-то человек, дают ему желание к деньгам, он открывает ресторан, чтобы заработать деньги, но на самом деле в такой форме заставляют его отдавать людям. Деньги — это как бы для него. Это как бы обманывают его, но в сущности Творец этим воздействует на мир и приводит к тому, что каждый быстрее будет отдавать другому и будут приумножаться решимот. И кроме того, что они приумножатся, также соединятся между собой в различных сочетаниях. Это вызовет ускорение развития в сторону исправления. Так это в отношении человечества. Тоже дают человечеству желание к деньгам, к разным достижениям. И объединяются между собой группы людей, чтобы раскрыть отрицательное в этом. Таким образом, все, что мы видим во внешнем, это такие соблазны, которые в конечном счете дают нам, чтобы мы совершали из желания получать различные неправильные действия. Затем из них мы приходим к осознанию зла, чтобы после правильного итога перейти на правильный путь. И в особенности это относится к объединению людей. Объединению. И все войны — это следствие того, что объединяются неправильно. Чтобы раскрылось нам противоположное, нужно прочитывать это происходящее в этом мире от причины к следствию. И тогда выходит, что этот неправильный мир вызывает войну. Потому что к миру между собой в наших обществах приходят не ради Творца, а ради самих себя. Это вызывает, в конце концов, раскол, падение, войну и все такое. Да.
1: Мы говорили в нашей группе, что мы хотим сформировать правильное объединение ради Творца, чтобы каждый смог продвигаться в таком окружении. Должен как добавлять свое стремление к этой идее, так и брать из общего собрания стремление и эту силу. Взять силу, так этим я слышал, что если я беру эту силу, так этим я добавляю. Как взять эти силы? В чем это выражается? Только в том, что я стараюсь все время, каждый момент быть в связи. Это если есть еще какое-то что-то, чтобы взять какое-то упражнение, чтобы взять силу от окружения. Скажем, я ослабел. Сейчас мне нужно взять силу от окружения. Как это можно сделать правильно?
0: Силу для продвижения к Творцу можно взять у окружения в той мере, в которой ты вкладываешь в окружение, потому что это одно и то же. Или вносить вклад в окружение, или получать от него — это одно и то же. Не может быть в духовном получение без отдачи. Может быть получение только согласно мере отдачи. И чтобы получение было только ради отдачи. Ты должен так относиться к группе, как в духовном. Вот это раскрывается уже сейчас перед тобой. Разница лишь в том, что когда ты придешь в духовный мир, ты раскроешь силы. Ты уже будешь видеть, у тебя будет зрение, у тебя будет взгляд, желание, намерение ради отдачи. Сейчас в твоем отношении с группой ты находишься в связи с группой, в связи с силами духовными, даже если ты еще сейчас в намерении ради получения. Но в отношении к группе, то есть это система, правильная система отношений, может быть, только если ты действительно намереваешься как-то согласно своим способностям, своему пониманию, своим понятиям, потому как ты, если ты имеешь в виду намерение ради отдачи. Ты можешь сказать, что по отношению к духовному, ну, это не ради отдачи, не знаю, это не важно, согласно твоему состоянию. Поэтому тебе раскрыли группу, если ты с помощью группы хочешь прийти к слиянию с Творцом, и ты представляешь себе слияние с Творцом согласно своему представлению, неважно. И группу ты представляешь как силу отдающую, неважно, так это или не так. И сам ты как бы стремишься к этому. Но все эти «как бы» — это очень правильно и полезно в твоем состоянии, и только это средство продвижения не как бы, а к правильному, духовному и истинному. То есть если мы должны видеть группу как единственное средство в нашем состоянии ниже Махсома, которое описывает нам этот порядок силы, отношений в духовном, и при правильном использовании мы переходим за Махсом, и тогда понятие группы становится еще большим. Там это уже объединение с душами в ясной форме, когда человек действует, действительно в этом действует с помощью экранов, объединяет эти килим. Я не знаю, как это описать лучше. Нужно больше стараться представлять эти картины. Как будто в нашем состоянии нам дали действительно некое такое особое средство, как бы духовную капсулу, которая находится здесь. И если я на ней делаю эти свои упражнения, как это я умею делать, неважно как, неважно в каком состоянии я нахожусь, но отдавать, получать от нее, чтобы прийти к отдаче, чтобы соединиться с ними, чтобы прийти к Творцу. Ты понимаешь все эти вещи, тогда это, собственно, тоже выполнение, о котором говорит Бааль Сулам в письмах на странице 64, что Исраэль, Тора и Творец направлены к одной линии, пока не объединяются вместе практически. Но уже сейчас изначально мы должны представлять, что они уже объединены.
1: Человек абсолютным образом нуждается только в группе, нет ничего другого. Что нужно сделать, чтобы ощутить это, что и группа нуждается в отдаче человека?
0: Это уже действительно более трудный вопрос. Как группа может ощутить, что она нуждается в отдаче человека, во вкладе каждого человека, также может быть, дополнительных каких-то людей. Гораздо легче работать, как я, по отношению к группе, и сложнее работать со стороны группы по отношению к каждому. Это
2: the
0: Я бы сказал так, как пишет Бааль Сулам, что человек должен находиться в заботе о духовном процветании и благодарности Творцу 23,5 часа.
2: И
0: тогда, только тогда, после этого, полчаса в сутки в критике, в анализе. Также и здесь то же самое. Критики по отношению ко вкладу товарищей в группу мы должны быть только после того, как мы стараемся вникнуть в это понятие, которое называется группой. И когда оно ощущается нами, как духовное понятие. Есть у нас какое-то общее ощущение в том, что это должно быть. Тогда, исходя из этого, мы можем уже обсудить на собрании товарищей в группе, как мы должны привести к тому, чтобы была добавка сил от каждого. Как мы можем то, что называется, возвысить группу. И тогда, в конце концов, получается, что мы не придем с требованием к каждому, почему ты не вносишь вклад в группу. Получится у нас так, что мы обвиним самих себя, общую группу, которая не способна привести людей привести людей к правильному пониманию. Либо принимается, что они вносят вклад в группу и включаются в нее всем сердцем и душой, либо они видят, что они находятся вне ее. И тогда, если они все еще тут, ясно, что вне группы и противоположные ей, тогда либо они уходят, либо их удаляют.
1: Когда я прихожу к духовному, что такое, чтобы почувствовать, что со стороны группы это, чтобы не причинять вред, а не со своей стороны? Как человек приходит к себе, когда он ощущает, что если он не вносит вклад, то причиняет вред со своей стороны?

0: Что такое группа? Ты говоришь, как ощутить, что со стороны группы кто-то причиняет ей вред. Если человек находится в группе, он не может причинить вред. Если он не находится в группе, если он причиняет вред, он не находится в группе. Ты понимаешь? Тогда твоя формулировка неверна. Как я, находясь в группе, скажу, что кто-то причиняет вред, кто также находится в группе? Так в тот же момент он не находится в группе. Если он причиняет вред, то он далек на миллион километров от нее. Это... Если мы говорим в духовной плоскости, теперь если мы говорим в материальном, это что-то другое. Тогда мы должны обсуждать это в материальном, когда мы видим, что человек не действует, не работает, и не добавляет, и не вносит вклад. Мы должны как-то повлиять, насколько это возможно. А если нет, не поможет, то применить различные более эффективные действия. Но еще раз, в духовном воздействии не такое, как в материальном. В духовном, если ты относишься от группы к человеку, то группа — это высший по отношению к человеку, высший по отношению к нижнему должен пробудить его. Если не может пробудить его, оставляет его. Если оставляет его, то он не относится к высшему. Тогда нечем говорить.
1: Что мы еще сделаем? Сверлить дырку в духовном? Такого нет разве?
0: Да, сверлить дырку — это если мы говорим о людях, которые не соединены с духовным понятием группы. Сверлить дырку имеется в виду, что он делает. Ну, духовно невозможно сверлить дырку. Сверлить дырку можно только материально.
1: Согласно подобию формы?
0: Да, скажем, человек в группе внезапно захотел стать лидером, хочет быть больше, а все должны быть товарищами. А ему хочется вот как раз управлять. Это пример такой явный. Но в нашей группе я пока не вижу этого. Не потерпят этого в духовном.
1: В нашем состоянии вклад может быть может ограничиться только мыслями.
0: В нашем состоянии нет. Вклад в группу — это не только в духовном, это также и в материальном, потому что мы связаны вместе, мы работаем вместе, мы совершаем вместе какие-то действия. Благодаря тому, что мы производим какие-то материальные действия, мы удостаиваемся силы свыше, укрепления свыше. Мы издаем книги, и благодаря этому мы получаем много силы, духовную оплату. Мы занимаемся распространением. Ты не можешь, пока мы находимся в этом мире, отрезать духовное от материального и сказать: «Все, мы сейчас уже без тела имеем дело только с духовными понятиями». Так не может быть. Всегда у тебя будет занятость, ты будешь заниматься практическими действиями в этом мире, в производстве, в распространении. Ты должен принимать это в расчет. И то, что от таких действий ты приходишь, также и к духовным ценностям. Говорит об этом Бааль Сулам, что только насколько человек вкладывает больше, тогда эта вещь становится для него важнее. Он уже не может оставить ее. Это привязывает его к делу, пока не начинает ощущать, что стоит вкладывать в это и приносить пользу и так далее. Не преуменьшать ценность материальных действий. Нет. Если бы мы не производили таких материальных действий, как в Песах, мы не пришли бы к тому, к чему пришли. Или до этого все наши вложения.
1: Я понял, что физическое действие группы вместе с правильным намерением — это правильное сочетание для духовной отдачи группе, чтобы это соединилось вместе.
0: Да, мы должны стараться, чтобы и действия физические, материальные, и действия духовные были как одно. Действительно, как одно. Чтобы не было никакого действия в теле человека, которое не было бы объединено с намерением, не было бы действительно как намерение.
1: Перейдем к следующей части урока — учеба между товарищами. До этого ставим песню.

Лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай,

0: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к учебе между товарищами под руководством десятки Петах-Тиква 23. Пожалуйста, друзья.
1: Здравствуйте, друзья. Мы сейчас находимся в самой середине праздника, и мы чувствуем, что каббалисты нас хотят поднять в самом высоком состоянии, которое может быть в связи с Творцом. Каждый из нас пришел в группу со своим личным устремлением и видит, что этого недостаточно. Есть внутренняя сила в группе. Начинает соединяться он с этим, начинает чувствовать, что товарищи не просто участники, они поручители. Начинает чувствовать каждый из нас, что значит Исраэль прямо к Творцу. Все наши намерения и желания направлены прямо к Творцу. Как раз Тора помогает нам, не просто нас исправляет, но соединяет нас. Мы начинаем чувствовать, что все, что пишут каббалисты, все это чувствуем сами, что такое Исраэль, что такое Тора, что такое Творец. И это, собственно, это все раскрывается из центра группы. Мы начинаем раскрывать, что такое Творец Тора Исраэль Едины. И это начинаем мы выяснять сейчас, как мы выполняем то, что нам передают каббалисты. И что говорит Рав в этом уроке, на этом уроке, когда он как бы сидел с нами и говорил.
2: Рав сказал, мы должны видеть группу как единственное средство, доступное нам в нашем нынешнем состоянии под Махсоном. Нам нужно описать эту систему духовных сил и отношений, которые мы должны правильно использовать когда перед переходом Махсома. И давайте сейчас посмотрим, как объяснил нам Рав, как нам соединить все точки вместе. Давайте посмотрим первый клип.
1: Мы должны видеть группу как единственное средство в нашем состоянии под Махсомом, которая описывает нам эти силы, духовные отношения. Когда с правильным отношением мы переходим над Махсомом, и тогда становится уже соединение с душами таким образом ясным, контролируемым образом. Когда человек действует, действительно действует в этом с помощью экранов и соединяет келим. Я не знаю, как это описать лучше. Нужно немного больше стараться представлять себе эту картину. Как в нашем состоянии нам дали действительно такое особое средство, такую духовную капсулу, которая здесь находится. И если я совершаю там свои упражнения, так как я это умею делать, неважно как, в каком состоянии я нахожусь, но отдавать, получать от нее для того, чтобы прийти к отдаче, для того, чтобы соединиться с ними, для того, чтобы прийти к Творцу, все такие вещи. То есть это, собственно, и то выполнение, о котором говорит Бааль Сулам в своих письмах. Исраэль, Тора и Творец направлены в одном направлении, пока они соединяются практически. Но сейчас нужно нам представлять, что они с самого начала соединены.
2: А сейчас мы проведем семинар. Мы слышали, что есть духовные силы, отношения в группе, и нужно правильно их использовать. Так давайте проведем семинар. Сейчас у нас есть возможность во время семинара не использовать эти предложения, которые мы уже привыкли использовать, там какие-то лозунги. Конкретно войти внутрь, постараться раскрыть свое сердце и постараться своими словами сердце объяснить и помочь товарищам почувствовать, понять эти вещи. Действительно, это очень важно. Здесь мы действительно сможем помочь друг другу, впечатлиться друг другом, как-то получить впечатление и взаимовключиться. Вопрос, какие духовные силы и отношения существуют в группе, и как их правильное использование помогает нам перейти через Махсом. Еще раз, какие духовные силы и отношения существуют в группе, и как правильно используя их, мы можем помочь нам друг другу перейти через Махсом.
1: Какие духовные силы находятся в группе? Рав сказал на 2 минуты после того, что мы видели, что отдавать группе — это получать от нее и давать ей. То есть быть в группе, неважно, получаешь ты от нее или даешь ей. Поэтому постоянно ты должен думать о том, как ты даешь группе еще что-то. Если ты уже там, ты уже получишь от группы все, что тебе нужно, все эти духовные силы.
2: Духовные силы, что значит? Это Творец находится в группе. Рав говорил на уроке, что все войны, все потрясения в мире, потому что люди неправильно хотят соединиться, чтобы мы почувствовали себя хорошо в этом материальном мире, животных чувствах, а не ради Творца. И поэтому мы должны стремиться прийти к Нему, к Творцу, в своем объединении.
1: Все это построение клип, построение окружения. Каждое мгновение, когда мы не укрепляем клип, мы, собственно, совершаем преступление, прегрешение.
2: В той же беседе были разные вопросы, как можно повлиять на группу и как можно принести вред группе. Человек, который выходит из группы, он не может ничего сделать группе. Все это внутренние отношения, а все остальное — это материальные вещи. Чтобы мы должны давать друг другу впечатление, но внутреннее состояние — это группа.
1: Я слышал на уроке, что сейчас в нашем состоянии мы работаем с духовными силами. Как сказал Ицек, Творец находится в группе, в самой группе. Только сейчас я в моем состоянии, когда я нахожусь все еще ради получения, еще не понимаю, еще не чувствую. Но это состояние уже, в котором я нахожусь, это духовное. Я все еще не понимаю и не чувствую.
2: Потрясающий урок, и так здорово, когда Аарон Гоблинг задал этот вопрос, что Аарон как будто был около Моше, рядом с Моше, когда пришли к горе Синай, а сейчас как будто он пришел и задает нам вопрос. Оттуда, как оригинальное событие, мы должны быть на этом уроке в таком виде, чтобы вот взять этот урок и вообще работать над ним все время на конгрессе десятки, чтобы постоянно слушать его, работать над ним и утром, и днем, и вечером. А все эти круги, все эти вещи, они находятся внутри. И огромная благодарность за то, что мы удостоились услышать что-то великое. Это.
1: Прежде всего, взять этот урок на конгресс, даже если возьмем этот урок или следующий урок, этого достаточно нам будет до конечного исправления. Это величие Рава, который передает нам свет бесконечности всем келим. Это сила группы и отношение к группе. Вчера во время Лайдекаля было усилие. Это меня очень обрадовало, потому что так он показал нам пример, где материальный мир, которым нужно произвести какие-то действия, а где духовный мир, где мы должны там постоянно устремляться быть.
0: Okay.
2: Да, группа, в общем-то, это место. Всегда, когда мы говорим о группе, всегда имеем в виду духовную силу, неважно, мы слышали от Рава, неважно, что за группа. Любая группа, даже в материальном, которая играет в футбол или волейбол, неважно, это сила духовная уже в объединении, когда Борис напомнил о том, что человек не может причинить вред. Как он может причинить вред, если он там не находится? Поэтому Творец устроил для нас такую возможность быть в десятках. И там мы должны делать нашу работу. Вчера я работал над каким-то отрывком. Что касается, когда человек должен обращаться с мягкостью, с быть гибким, чтобы находить всегда среднюю линию.
1: Я слышал, товарища, на семинаре есть много сил в окружении. Человек должен использовать их для того, чтобы думать, как помочь товарищам. Наша группа очень особая. Очень особое окружение. Когда человек берет силы от группы для того, чтобы отдавать ей. И у человека есть больше сил, и у окружения есть больше сил. Давайте послушаем Рав, как говорит об этом во втором клипе.
2: Главное — это дух, который есть в группе. Мы должны заботиться именно об этом. И именно по этому критерию оценить каждого по его вкладу в этот дух. Да?
1: Как это можно оценивать, если это скрыто?
2: Как можно оценить, если скрыто? Если человек находится в этом, если он развивает это, он начинает это чувствовать. Начинает чувствовать, насколько каждый вносит свой вклад в это, насколько каждый понимает, что без его вклада он не имеет отношения к ней, в каждой мере, в той мере, в которой я связываюсь с группой, с этой общей силой, только в этой мере, которой я своим усилием дополняю это направление. В этой мере я связываюсь с группой, в этом мире могу взять от них их воодушевление, использовать общую духовную силу, которая называется группа. И в той мере, в которой я использую эту общую силу, этим я, в общем-то, и добавляю в группу. В духовном, чем больше ты берешь, тем больше ты укрепляешь это. Это не ослабляется, не так, как в материальном, а в духовном это то, что называется «каждый, кто берет, это как зажигающая свеча от свечи, когда первая она не гаснет и не хватает». Наоборот, это такое больше, добавляется еще больше свет, пока это не становится вообще огромным костром, таким пылающим огнем. Так получается, что здесь такое состояние всегда возникает, что каждое использование этой общей силы, когда мы ее больше укрепляем, ее увеличиваем, поэтому мы чувствуем, исходя из этого, мы чувствуем, что группа, окружение, оно дает, а те, кто работает в этом, начинают чувствовать, каждый чувствует это, насколько он вносит свой вклад и насколько способен нести свой вклад.
1: Да, Рав говорит нам так. Главное — это дух, который есть в группе. Главное — дух, который есть в группе. Как замечательно, что есть свеча, и может человек прийти в десятку, группу, взять силу, приподнятость и устремление к Творцу от этой свечи. Он не приносит вред никакой этой свече. Эта свеча не ослабляется. Зажигают свечу от свечи. От свечи есть сила отдачи, как Рав говорит, пока не становится большим костром, большим огнем. Мы сейчас, поговорим о самом важном, о том, что говорит нам Рав. Он дает нам совет, как поднять дух, который есть в группе, как я могу, с одной стороны, взять силу от этой свечи, с другой стороны, я обязан, дать это горючее товарищам, приподнятость духа, говорит нам Рабаш. Вот так много советов мы получаем. Это просто наш двигатель. У нас сейчас семинар. Давайте каждый пусть представит себе. У нас есть 5 минут на этот семинар. Каждый подумает, какое горючее я могу дать десятке, чтобы поднять их. Семинар такой, как я вкладываю в мое продвижение моей десятки к духовному. Активный семинар, 5 минут. Чем я вкладываю в десятку к ее продвижению к духовному, пожалуйста.
2: Это вопрос, которым я давно уже думаю, уже полтора дня, я уже я постоянно нахожусь в этой мысли, потому что меня выбрали на следующую неделю, чтобы я был глава десятки, и я ломаю голову, и неизвестно мне, я знаю только одно, что человек обязан все время давать десятки, группе, все, что он может, неважно, что ты можешь делать, тебе 10 минут быть, 5 минут быть, делай, будь с ними, готовь, я не знаю, говори, там, переводи, делай все, что ты можешь. И мы видим товарищей, которые мы видим вокруг себя, люди находятся здесь очень много лет. Что он делает? Он постоянно только дает, дает еще чуть-чуть, еще что-то дает. И тогда он этим получает.
1: Китай написал нам, что я слышал, что в каждом объединении есть духовная сила. Главное, что мы должны позаботиться, это о духе. Я тоже думаю, что мы каждый, в каждом есть особый хиссарон, особенный, действительно. Это то, что нужно дать группе. Хиссарон к духовному, к Творцу, к свойству отдачи. И так мы действительно зажигаем свечу от свечи и делаем пламя.
2: Если такие великие товарищи, я вижу их такими, поэтому мне нужно стараться не принести вред, то есть как бы не дуть на пламя свечи, чтобы не гасить ее, нужно делать много для того, чтобы поддерживать товарищей, которые вкладывает в то, что подготовку к ближайшему конгрессу, и Хотер, который у нас в десятке в Австралии, не приезжает физически, но сколько он делает усилий для того, чтобы почувствовать себя соединенным с нами.
1: Да, я согласен, чтобы не навредить, сознательно или несознательно, нужно еще добавить. Но в общем, нужно быть вместе и искать, что еще можно дать. Каждый раз у нас есть разные возможности, новое состояние.
2: В чем мой вклад в продвижение десятки к духовному? Когда я сижу вместе с вами на уроках и стараюсь реализовать то, что я слышу, в этом мой вклад, я думаю. И так каждый из своего хиссарона, что он слышит, и что он пытается реализовать в десятке, исходя из этого, каждый старается сделать что-то, построить вместе.
1: Мы слышали от Рава несколько особых вещей сейчас. О 23,5 часах нужно быть в праволинии. Что такое праволиния? Когда ты заботишься о процветании, духовном процветании группы и благодарности Творцу. Это не частное дело. Еще мы слышали, что когда Ты берешь силы от группы для того, чтобы прилепиться к Творцу. Ты отдаешь группе, ты даешь группе силы. Это тоже не работает так, как в нашей обычной жизни. Если ты берешь что-то, этого не хватает в этом месте. А здесь как раз, если ты берешь, ты укрепляешь группу. Мы должны быть в ощущении, что мы даем силы и жизнь каждому человеку в жизни. Он берет от того, что есть у нас в самом объединении, и тем, что он берет от десятки эту силу объединения, он укрепляет эти силы в десятке.
2: Каждый четверг в последнее время, когда Ариэль варит, я чувствую, насколько Рами отменяет себя, чтобы дать новому. Новой свече, я не знаю. Он отменяет себя, чтобы дать место новой свече, которую послал нам Творец, чтобы разжечь костер. Я чувствую Рами и трепет Ариэля, насколько он умеет сделать так, чтобы было вкусно. Он варит нам правильное намерение. Алехаим, братья, алехаим.
1: Да, друзья,
0: мы
1: раскрываем, что с правильным отношением к товарищам мы действительно можем прийти к подобию свойств высшей силой. И мы хотим и больше и больше зайти туда внутрь, в эту глубину группы, и там находится Творец, Барак.
2: Да, в этом отношении, чем больше присоединить к этому нашу любовь и благодарность, прийти к Творцу, мы можем почувствовать хиссарон, правильный хиссарон, и почувствовать давление, напряжение в группе. Давайте посмотрим третий клип, когда, в котором Рав говорит об этом.
1: Мы сейчас должны представлять себе, насколько это правильно, что такое окружение, что такое это окружение, это не 1, 2, 3, 20, 50 или 100 товарищей, с которыми я учусь, которые так вот называются, зовутся по именам так и так. А окружение — это то, что стоит за всеми этими товарищами. Это духовная сила, устремление, желание к Творцу, постоянство в этом. Как раз держатся зубами они за это, чтобы не потерять это мгновение и направлять себя к цели. И эти силы, и мы хотим их соединить вместе, чтобы они помогали всем, каждому в этой группе. Это называется как раз группа. И об этом мы должны заботиться. Это дух, который там есть. И просто в других группах, каких-то там в группе команды, там заботятся о духе, чтобы каждый держался друг друга, чтобы все как раз просто потребляли из этого общего духа. Может быть, скажем, миллиард с китайцев, но главное — это тот дух, который есть в группе. Мы об этом должны мы заботиться. И согласно этому мы должны ценить каждого, согласно его вкладу в это.
2: Держимся зубами, чтобы не оставлять ни одного мгновения, чтобы направить себя на цель, чтобы прийти к цели. Друзья, сейчас в десятке мы составим молитву Творцу, выстроим эту молитву, чтобы мы вместе перешли через Масом. У нас есть 2 минуты. Каждая десятка пусть составит молитву, чтобы вместе пройти через Масом.
1: Да, чтобы укрепил нас и принял нас, дал нам силы быть вместе и не забывать о Творце постоянно.
2: Мы учили, что во время подъема человек должен увеличивать величие Творца и стараться говорить и просить Творца, чтобы дал нам силы сделать это, чтобы в каждом подъеме у нас была сила все больше и больше возвеличивать Творца.
3: Мавар Махсом, за кмошикоте
1: переход Махсома, как пишет Рабаш, когда я чувствую товарищей, я обнимаю их, я танцую с ними, и вся эта светоматериальная не разделяет нас, и я определяю, что только существуют только товарищи. И я хочу, чтобы мы пришли как раз к этому состоянию, и так, чтобы мы вот так были в такой реальности.
2: Творец дал нам все, благодарю его за это, чтобы дал нам возможность все время получать силы, чтобы укреплять окружение, чтобы включиться в него и стать таким, как он.
1: Прошу силы, чтобы не упускать возможности, которые мы получали. Есть много возможностей, и нужно укрепляться. И укрепляться и расширяться.
2: Чтобы мы взяли в наше сердце, уже в десятке есть духовные силы, дело не вообще не в материальных каких-то телах, из того, из тех товарищей, которые окружают нас, можно получить все.
1: Мы хотим вместе соединиться, прилепиться друг к другу и приблизиться к свойству отдачи.
2: Сейчас давайте подведем итог. Из всех наших молитв десяток давайте поднимем сейчас одну общую великую молитву, потому что в множестве народа величие Творца и без... И что если мы не будем поддерживать друг друга, мы не сможем получить Тору. Так давайте сделаем это вместе сейчас, поднимем эту совместную молитву. Лехаем, друзья.
3: תודה רבה לפיטי 23.
1: спасибо פיטי 23.
3: אז המשך הלו"ז שלנו להיום, ככה היום.
1: продолжение нашего расписания сегодня. Сегодня пятница. Будет сейчас молитва, которая не будет транслироваться. В 11 утренняя трапеза, праздничная трапеза Шавота будет до 12. Без 15:05 после обеда будет подготовка к уроку.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья, дорогие друзья, радостного праздника. В честь праздника Шивот мы будем изучать урок Рава 9 июля 2003 года, который основан на письме 59, на странице 1522 страницы в первоисточнике книги на иврите. Во втором томе. Пожалуйста, прочитаем сейчас ту статью.
1: Игерет Нунтет.
2: 59-е письмо. 1522-я страница.
3: אי אפשר לעבוד איתו. כשלוחצים על המשולש, הוא קופץ לי לוידאו. יש פה תקלה. כן, נכון. בסדר, הכל טוב.
1: Игерет Нунтет.
2: 59-е письмо.
1: Барух Хашем, Хага Шавот, Тавшин Кавбет, Антверпен.
2: 1962 год, праздник Шавот, Антверпен. Уважаемому другу, в отношении твоего вопроса по поводу сказанного мудрецами, сына непокорного и мятежного не было и не будет в будущем. Изучи и получи награду. Твой вопрос, разве Тора не длиннее земли? Почему же даны эти слова только для изучения и получения награды, а не как нечто реальное? Также ты спросил по поводу вознаграждение. Разве не должны служить Раву не для получения вознаграждения, что означает «лишма»? И следует понять, ведь известно, что замысел творения — насладить свои создания, чтобы творения получили все благо и наслаждение. А то, что творения должны заниматься Торой и заповедями без вознаграждения, это только со стороны творения есть такое исправление. Но поскольку творения не могут ощутить вкус получения наслаждений без стыда, который называется на языке книги Зор, тот, кто ест не свое, стыдится взглянуть тому в лицо.
0: И все время получения удовольствия ощущает хисарон. Поэтому дана нам сгула, чудесное средство, которое заповеди, посредством которых человек подготавливается, чтобы был у него способ получать все те удовольствия, которые задумал и приготовил для него Творец. И не будет ущерба от стыда, ибо он действует только во имя небес. И посему то, что необходимо, это исправление, посредством которого мы сможем получить вознаграждение. Не будет оно для себя, а во имя Высшего. Иначе нельзя получить это вознаграждение, то есть эти удовольствия, потому что удовольствие называется оплатой, вознаграждением. И так как то, что написано, что не было и не будет, означает, что есть вещи, которые даны для постижения в течение 6000 лет. И поскольку дано нам постигнуть эту тайну, то материальным дано нам совершенно действия на уровне исполнений. И так это принято в мире действий. Однако есть вещи, которые можно постигнуть только в 7-м тысячелетии. Поэтому, хотя есть на них намек в материале,

0: 6-тысячелетий, только в начале 7-го тысячелетия оно раскроется.
1: Ведь морали следует объяснить, что иногда человек приходит в состояние низости до такой степени, что не чувствует вкус в Торе, вкус в молитве. И хотя он учится, но он знает сам и чувствует истину, что истинная главная причина того, что он продолжает изучение Торы, это не из-за страха перед небесами, а из привычки. Главное, что скажет творение, то есть окружение, в котором он находится, когда увидит, что он проявляет небрежность в изучении Торы, и он будет считаться у них как пустое кли, без трепета перед небесами, и они не будут уважать его сейчас в той мере, в которой привыкли уважать. И поэтому, если он оставит изучение Торы, тогда он будет испытывать страдания от того, что его окружение, и также его семья будут стыдить его. И также и в молитве он молится только из привычки, но без чего-либо обязывающего его в трепете перед небесами. Он продолжает это, тоже исходя из той же причины к изучению Торы. Главное, что он не видит цели своей жизни и не способен продолжать еще такое состояние долгое время. Но это есть исправление, называемое забытье. То есть человек забывает цель, то есть причину, заставляющую его продолжать заниматься Торой и молитвой. Когда он забывает причину, обязывающую его, он продолжает заниматься Торой и заповедями только из привычки. Если у него есть какая-то возможность выйти из этого окружения, он сейчас же делает это.
2: И в такое время необходимо большое милосердие, чтобы выстоять до того момента, пока пройдет гнев, то есть низость. А поскольку страдания очищают прегрешения человека, поэтому посредством страданий проявляют к нему милосердие свыше и дают ему подняться вновь, и он снова возвращается к жизни, и все возвращается на круги свои, как было до того, как он пришел к состоянию падения. И вышеупомянутое время падения называется «не было и не будет», то есть не было его в замысле творения и не будет, потому что такое состояние называется промежуточная остановка, ибо есть состояние святости и состояние нечистоты. И в состоянии нечистоты он может надеяться, что вернется к Творцу, в то время как состояние, указанное выше, промежуточное, называется смертью. То есть все, что бы он ни делал, безжизненно. Это называется смертью. Это не было целью и не будет в будущем. Так зачем же тогда это необходимо? Для того, чтобы потребовал и получил вознаграждение, чтобы в вышепомянутом состоянии человек требовал Творца, как сказали мудрецы Цион, никто не требует всех требований. То есть такое состояние дано человеку, чтобы было у него место для требования. То есть имеется в виду, чтобы он требовал Творца, дабы он приблизил его к святости. В то же время,
0: когда человек исполняет заповеди, он сам чувствует, что Творец приближает его. Так как вышеописанное время называется промежуточной остановкой. Есть требование, которое выясняется как молитва и просьба. Да будет желание, чтобы Творец осветил глаза наши Торы своей, Барух Шалом Алеви Ашлаг.
3: שהאדם זוכה שהתגלה עליו הוא השם. נמצא שהאדם שעל ידי זה שהאדם

0: אדם שנעשה עומר וקושר את כל הרצונות בקשר אחד אינו למטרה אחת שהוא לשם שמיים, אז מהיר העומר הזה לעשות ספירת העומר שאדם...
1: אנחנו שמענו פה קצת על הסימן.
2: Мы слышали сейчас о том, что значит Шавуот, какие знаки есть, признаки. Мы говорили о отсчете Омера и молитва, что в то время, когда человек находится в промежуточном состоянии, как было сказано в конце этого письма.
3: Да, как договорилось о свойстве немого, как бы, немой по отношению к Творцу со своими требованиями.
2: Я слышал, что человек всегда так молится, но он молится в этом состоянии больше, чем обычно. И тут есть какое-то дополнение. Нужно понять, почему и как. И это приводит к более правильной молитве.
3: Еще большое воодушевление от Рабаша. Какое путешествие он берет нас по свойствам человека, который продвигается в пути. Как бы все, что человек из привычки продолжает работать и делает, и смотрит на окружение, поэтому измеряет, и даже в молитве. Там все сразу такие этапы в учебе, и нужно осознать это и восполнить, смириться с этим, и каждый раз искать в окружении, что где бы человек ни был, чтобы у него был какой-то якорь, спасательная веревка, чтобы он мог продолжать продвигаться. Есть желание, нет желания, мы продвигаемся.
2: В письме было много написано о требовании, что нужно требовать, как будто Творец мог бы дать нам все это добро и наслаждение свободным. Но тогда не было бы у нас осознания, собственно, развития, потому что приготовил нас такую игру. Ну, хочешь, ну, надо потребовать. Пусть будет требование, тогда будут килим. Давайте постараемся присоединиться к товарищам, чтобы требовать.
3: Если человек забывает состояние, забывает, ему немножко посылают страдания, чтобы пробудить его. В общем, все это, чтобы мы вознуждались в нем. И человек не способен помнить об этом, ему нужна поддержка товарища. И поэтому важно, чтобы мы вместе влияли друг на друга, пробуждали друг друга, чтобы мы преуспели, и чтобы он услышал нашу молитву.
2: Это как он пишет, Цион требует то, что нет у него. То есть против нашей природы нужно требовать. И тогда поэтому нам нужно требование. Вся наша работа — это построение, выстроить это требование, подготовить его. Несколько дней назад мы слышали, что Рав буквально посвятил весь урок этому, что вся наша работа в группе и вообще в науке Каббала — это для того, чтобы построить кли, создать это кли, чтобы было куда принять требования. И то, что необходимо нам в группе, это все время увеличивается важность и величие цели Творца. Это то, что называется Цион, который никто не требует. Нужно подготовить это требование.
3: Пишет Рабаш, есть на это исправление, которое называется ангел забвения. Он забывает о цели, то есть о причине, обязывающей его продолжать заниматься Торой и молитвой. Когда он забывает причину, обязывающую его.
2: Перейдем к уроку от рабов по статье.
3: Рабаш, письмо о празднике Шивот, он в конце письма здесь описывает нам, каково исправление к празднику Шивот, который называется счет Омера. Омер это называется, когда человек находится в состоянии, когда исправляет себя после выхода из Египта на уровнях Катнута. Поэтому счет Омера запрещен, когда есть радости, потому что радость — это привлечение света Хохма. Запрещено радоваться, запрещено бриться, потому что волосы, сарот, это тоже привлечение святых.

0: Письмо, которое было написано перед Рабаши до праздника, перед праздником Шавуот, он описывает в конце послания, описывает нам, каково исправление на праздник Шавуот, называется «Счет Омера». Омер — это называется, когда человек находится в состоянии, когда исправляет себя после выхода из Египта, на уровнях Катнута, поэтому счет Омера, время счета Омера запрещено радостные события, потому что это привлечение света Хохма, радость, запрещено бриться, потому что волосы, сарот, это тоже привлечение светов. И внешний парцуф на тело человека, чтобы привлекать дополнительные света. И поэтому в дни Катнута мы ведем себя в Катнуте, как в Катнуте, в малом состоянии. Это называется счет Омера, то есть через то, что он уменьшает себя, делает работу в скромности. Он приходит в состояние, когда приходит к счету Омера. Счет — это уже, когда у него начинает светить, и он продолжает, привлекает света через то, что смиряет себя на все свои семь свойств. И каждая ступень тоже состоит из семи, и получается всего 49. То есть он приходит к состоянию, к месту, когда кли становится исправлено и пригодно для привлечения Торы, и тогда он приходит к, от уровня животного, от еды животной, к Омеру, от ржи к тому, чтобы быть на уровне человека в каком-то, какой-то степени. И все это благодаря работе в величии Творца, в усилии, в возвеличивании в своих глазах величия Творца. То есть это все 49 мер свойств. И это так он, по сути дела, растет, потому что благодаря тому, что он возвеличивает, каждый раз величие Творца в своих глазах, он привлекает всякий раз свет свыше. И исправляет свои свойства для полного единения, когда он приходит к празднику Шавуот. В этих исправлениях Рав говорит, что нам надо работать против проблемы забвения. Есть особый ангел, особая сила в творении, которая называется ангел забвения, роль которого привести нас к потере всякий раз, состояние, которого мы достигли, ступени, силы, которые мы достигли предыдущие, что-то исчезло и не давало бы нам ощущения совершенства, потому что каждый уровень в духовном — это ощущение совершенства определенное. И когда мы находимся на этом уровне, и светит свет, насколько он маленький по сравнению с остальными ступенями, но на данный момент мы не чувствуем хисарон. И человек, если не чувствует хисарон, не может сдвинуться с места, потому что все движение только через раскрытие хисарона. И поэтому есть особая сила, которая изгоняет, выталкивает света со ступени, из парцуфа всякий раз, из души, и обязывает человека ощутить, что его внутреннее состояние изменилось, и заставляет его таким образом идти дальше, продолжать. Иначе человек находился бы все время в том же состоянии, то, что называется исполняющий Тору и заповеди из привычки для окружения, то есть для разных других целей, кроме того, чтобы обновлять контакт и связь с Творцом. Как привести к тому, чтобы этот ангел забвения подействовал на нас более эффективным образом? Это наша работа, потому что мы, когда забываем о цели, забываем, не забываем о совершенном состоянии и чувствуем вместо него несовершенное состояние. То есть у нас есть только исторжение части состояния. Допустим, мы достигли какого-то хорошего состояния, почувствовали когда-то какое-то приближение к духовному, а потом как бы вызвали свыше потерю этой ступени. Но мы не чувствуем в этом хисарона. То есть, хотя пропал, как будто свет исчез, свет, который был в этом состоянии, но хисароны пока еще не раскрылись, новые решимоты. Из-за того, что в этом действии ангела забвения есть сочетание Творца и творения. Этот человек должен работать во всех состояниях, в которых он находится, и даже в состоянии гадлута, когда он находится, над величием Творца, а не вместо этого, чтобы стремиться все время к величию Творца, удовлетворяться величием состояния, которое он достиг, его гадлутом, и превращать его в самонаслаждение. Для того, чтобы научить человека, что ему нельзя прекращать работать над величием Творца, Творец как бы отменяет, приводит в действие этого ангела забвения, и состояние гадлута уходит, то есть состояние гадлута, сам гадлут состояние уходит, а величие Творца не обновляется. Требования к величию Творца не возобновляются. Это называется, что человеку не приходят страдания из-за того, что он потерял эту ступень. И тогда он входит в удлинение времени. Короче говоря, на путь страданий вместо пути Торы. Это все для того, чтобы из-за того, что он не работал над величием Творца во время подъема. То есть исполнял Тору и заповеди или для себя, или для своего окружения, из привычки, а не ради цели.
1: Шахах.
0: Забыл, что все его действия, чтобы прийти к цели исправления, которые называются Тора и заповеди, в общем, являются свойством, особым свойством Тора и заповеди. То есть не то, что сами действия изменяет его. Не то, что в самих действиях есть какой-то заработок и действие, как думают те, кто получил неправильное воспитание. Что с помощью действий, которые называются Торы и заповеди, думают, что-то делают, в чем-то действуют и что-то зарабатывают. А не просто так эти действия называются сгула, особое средство в Торе и заповедях. То есть, в общем, то, что нам надо с помощью всех наших действий, это привлечь свет, возвращающий к источнику. Что благодаря этому свету есть сила исправить нас. В свойстве этого света есть сила. И этот свет приходит благодаря учебе, в правильных книгах, с правильным намерением, в группе всякий раз более правильной, направленной на цель. И в общем, действие человека при этом называется «требуй, и получишь вознаграждение». Из-за того, что нет у него активной доли в исправлении, он сам исправляет, а он только вызывает, чтобы решимо, с которым он родился, имеется в виду, сейчас чувствует в состоянии, в котором он родился сейчас. И свет, который должен исправить это решимо, сделали между собой работу через него, чтобы он был вызывающий, инициирующий эту работу исправления. Это называется «требуй». То есть он старается, чтобы пришел к исправлению, чтобы свет управлял бы решимо, исправлял его в намерении ради отдачи. А получит вознаграждение называется, что только это состояние он имеет в виду, а не то, что действие здесь самого человека помогает. Нет, конечно. А только его намерение, чтобы это исправление было исполнено. То есть то, что мы действуем в целом, мы действуем для того, чтобы прийти к получению Торы в состоянии катнута, то, что называется в счете Омера, в состоянии животного, когда мы едим овес, пока не доходим до человеческой пищи. Человеческая пища называется уже хлеб. Вера. Уровень шивота. И пошли они оба вместе, то есть Бина и Малхут вместе. То есть наша работа до этого требует, получишь вознаграждение. Работа выше знания в работе на то, чтобы привлечь свет, который является средством исправления в нас. Работа против ангела забвения, чтобы он помог нам, как эффективная, полезная сила, забыть о предыдущем состоянии и прийти к Хисарону, к следующему состоянию. Это подготовка для получения Тора, для праздника Шавуот.
1: А что значит не работать над величием Творца во время подъема?
2: Рабаш котев.
0: Рабаш пишет во многих местах, что прегрешение человека, то есть действие, которым он вызывает отрыв контакта, разрыв контакта с Творцом. Всякий раз это называется прегрешение. То есть даже если он находится в самом маленьком состоянии, в самой малой мере, если у него есть разрыв с Творцом, если эта сила исчезает, мы говорим, что исчезает из-за прегрешения. С другой стороны, мы говорим, что должно быть, иначе без падения не будет снова подъема, но еще более высокий уровень не может быть подъемов без падений, но... Это как в Адаме Ришоне мы говорим, да, что совершил грех или вызвал грех. Здесь то же самое. То есть... Причина, которую он приводит, причина падения, всегда в том, что человек во время подъема в какой-то момент прекращает наслаждаться слиянием с Творцом, а наслаждается тем, что получает от слияния, ощущение совершенства, ощущение вечности, ощущение принадлежности. То есть он наслаждается уже ощущением внутри килим, а не в ощущении внутри Творца, которое то, что приводит к слиянию. То есть тот момент, когда он прекращает думать, воодушевляться этим состоянием по отношению к Творцу, а поворачивает его так, что он воодушевляется относительно самого себя. Это момент, который называется прегрешением. То есть, хотя он наслаждается духовным состоянием, что он принадлежит вечному и дает Творцу, но эти наслаждения тоже должны быть ради Творца, а не ради себя, именно как он пишет. И поэтому это приводит к тому, к потере ступени. Свет уходит, как будто он снова вернулся к желанию получать. И свет против того, что он чувствует относительно него желание получать, уходит от желания получать, потому что это запрет первого сокращения. То есть свет выходит, но человек не чувствует хисарон. Отдавать Творцу в этом состоянии, потому что он вызвал исторжение света, потому что прекратил думать об отдаче Творцу, а начал думать, что есть у него от этой отдачи. Поэтому забвение не вызывается у него таким образом, что теряется вся ступень, а теряется только свет этой ступени. А сама ступень остается, и человек чувствует в ней какую-то... Просто мухин исчезает, становится как глупец, продолжает без знания идти. Без дат. То есть как бы голова опустилась на уровень тела, как у животного, и он продолжает так. То есть или исполняет, учится, участвует, но без всякой цели, как животное. Поэтому и люди, которые так живут без цели, когда голова их не больше тела, то есть голова служит телу, мы называем эту жизнь животным состоянием. Это называется, что ангел забвения работает не согласно своей функции над человеком, потому что Творец заинтересован в том, чтобы человек закончил эту ступень в таком состоянии, чтобы его падение было бы сразу связано с ощущением хисарона нового и с новым подъемом. Вот и все. Теперь можно ли сделать это иначе? самом деле невозможно. Это как в Адаме Ришоне мы говорим. Он сделал прегрешение, преступник, грех, согрешил. Но все это как у Адама Ришона, от него это не зависело, и у нас тоже. Но то состояние, когда мы в последнем использование решимона на максимальной высоте, начинаем думать о себе на одно мгновение, это состояние вынужденное. И тогда мы падаем, и это тоже вынужденное состояние, которое обязано быть. Но вопрос другой. Не в человеке, не как он прекратил думать о Творце и начал думать о себе, и у него пропало величие Творца. Дело в том, что у человека не хватает еще подготовка, которая называется подготовка окружения. Если у него есть подготовка окружения, он сразу чувствует по отношению к окружению. Но по отношению к окружению обязан не продолжать обычным образом существовать, как относительно семьи, относительно всего мира, или как религиозный человек относится к своему окружению. А если он подготовил правильное окружение, сразу чувствует в своем окружении, окружении работников Творца, что его падение — это падение из направления к Творцу, в направление к себе. И это на самом деле называется грех. Грех не в том, что падает. Это не грех. А грех в том, что не готовят себя к тому, что сразу в момент падения не могут сразу же подняться. То есть грех, как говорит Бар-Ислам, Творец кладет руку человека на добрый выбор, то есть приводит его в группу, в состояние правильное, говорит, возьми себе это. А возьми себе, имеется в виду, я сейчас выбери более сильную группу, то есть вокруг тебя, чтобы было такое окружение, которое обяжет тебя всякий раз создавать намерение ради отдачи, стремиться к слиянию и так далее.
1: А как окружение обеспечивает человеку это ощущение?
0: Как окружение обеспечивает человеку без слов, обеспечивает ему эти стороны? Кто занимается этим? Человек связан с окружением. Так просто он обязан, если окружение правильное, получить от окружения неспокойствие, это ощущение, что у него исчезло действительно самое главное. Потому что то, что исчезает, исчезает свет, это пока еще не дает человеку хиссарон. Он должен почувствовать, что у него исчезло подобие по форме, подобие по форме с окружением. То есть если Творец, свет исчез, то относительно окружения он должен ощутить хиссарон. Потому что окружение служит нам вместо Творца, для того, чтобы восполнить нам скрытие.
1: Действительно ли человек реализует это, выбирая лучшее окружение? Приходит ли к нему это ощущение после того, как он теряет?
0: Выбрать лучшее окружение, имеется в виду, что человек каждый раз должен заботиться, чтобы у него вокруг было направление к можно более сильное, правильное, постоянное к цели, чтобы у него была связь как можно больше с таким окружением. И тогда он уверен, что даже если у него исчезает свет, он обязан исчезнуть, чтобы раскрыть хиссарон новое, решимо, охураем новые ступени. И вскрытие его опора, группа сразу же поможет ему в осознании его состояния, в осознании хиссарона.
1: Поэтому в сущности есть сокращение времени.
0: Это сокращение времени. Сокращение времени — это в падении через группу, а в подъеме — это, по сути, то, что приготовил для себя во время подъема, тогда наверху, да, когда он приходит просто к вершине, он способен там еще продолжить. И все-таки грешит. То, что каждый раз будет происходить. Грех каждый раз в подъеме, это наверняка. Это реализация решимо. Приходится к этому. Что это значит? Что это обязано быть, потому что если решимо ограничено, человек обязан перейти к состоянию, когда уже некуда продвигаться, как бы он исчерпал все стремление из решимо, и дальше прекращает чувствовать, что у него есть еще что вкладывать, то, что называется отдача. Отдача называется, что я все время могу добавить в отдачу. А если решимо мое целиком реализовано, я не могу продолжать. И тогда как бы отдача исчезает, это приводит к тому, что человек начинает падать.
1: Да. А что означает выбирать лучшее окружение, когда человек уже находится в духовном?
2: И
0: в духовном окружении это окружение, значит, окружение сейчас, когда ты находишься в окружении, это не люди, которые находятся вокруг тебя. И сейчас тоже окружение это как бы абстрактная форма того отношения твоих товарищей к Творцу. Это не находится рядом со столом, как ты, и не в каком-то месте, а это в общем намерение и стремление, склонности, все усилия ваши в направлении цели. Все ожидания, все это вместе, то, что направлено на Творца, это называется окружение. Что в мыслях и в этих направленностях ты хочешь в них жить, это окружение. Ты заинтересован в том, чтобы они были как можно более широкие, как можно более сильные, чтобы у тебя было как можно больше связи, хорошей связи с ними, с этими намерениями. Это духовная сила. И сейчас тоже, и в духовном, когда ты уже находишься за Махсомом, это то же самое. Только сейчас это у тебя относительно называется, что находится в скрытии. И ты представляешь это в каком-то виде, всякий раз у тебя есть разные в этом сомнения и обновления такие. Ты не знаешь, знаешь, что такое группа и как я связан с ней. А после Махсома это становится более выяснено, контролируемо, четко. Но работа — это работа. Тоже в тех же данных возвеличивать их. Мы сейчас должны представлять себе как можно правильнее, что такое окружение, что такое характер окружения. Это не 1, 2, 3, там 20 или 50 или 100 товарищей, с которыми я учусь, которые называются по своим именам так-то, выглядят так-то и так-то. Нет. А окружение, то, что стоит за всеми этими ребятами, как духовная сила, стремление, желание к Творцу, постоянство в этом, просто что они находятся и зубами держатся, чтобы не потерять ни секунды от того, чтобы направлять себя на цели и так далее. Если эти силы они хотят еще соединить вместе, чтобы служить каждому в собрании этих сил, это называется группа. И об этом мы должны заботиться. Это дух, который есть. И просто в группах, там, в каком-то спецназе, заботиться главным образом о духе, чтобы каждый поддерживал другого, и все вместе жили бы, просто пили бы из этого общего духа, иначе это... Могут, может быть, миллиард, как у китайцев, но главное — это дух, который есть в группе. То есть мы об этом должны заботиться, и согласно этому должны ценить каждого, согласно его вкладу в это.
1: Как можно оценить это, если это скрыто? Что значит оценить это?
0: Как можно ценить это, когда это скрыто? Если мы находимся в этом, развиваем это, то мы начинаем чувствовать это. Начинаем чувствовать, насколько каждый вкладывает в это. Насколько каждый понимает, что без его вклада он не связан с этим. В какой мере я соединяюсь с группой, с этой общей силой? Только в том, насколько я тоже дополняю моим усилием в этом направлении. В этой мере я соединяюсь, в этой мере я могу взять от них их подъем, пользоваться общей силой духовной, которая называется группа. В той мере, в которой я пользуюсь общей силой, я, по сути, добавляю к группе. В духовном, сколько ты берешь, ты укрепляешь это. Оно не ослабевает, это не как в материальном. В духовном, что называется, каждый, кто берет это как зажигающий одну свечу от другой, и у первой свечи нет недостатка. Не то, что у первой есть недостаток, а второй, когда зажигает, он добавляет к общему горению, пока не становится просто целое костер, горящее пламя. То есть тут есть состояние, когда всякий раз использование, возвеличивание общей силы, использование общей силы еще больше укрепляет эту силу. И согласно этому чувствуют, что это группа, это окружение. И когда работают в этом, начинают чувствовать каждого тоже, насколько он вкладывает, способен вкладывать в своем виде. Это может быть внешний человек скромный, тихий, и даже кажется, может, лентяй. Но он начинает чувствовать, насколько у него есть вклад в этом. То есть уже видят работу души каждого.
1: Значит, тем, что я беру, я вкладываю?
0: Ну, конечно. Тот, кто берет от группы силы, чтобы продвигаться, иначе ты не можешь брать... Ты силы не можешь взять ничего, кроме пользы для продвижения в том же направлении. Она не поможет тебе ни в чем по-другому. Потому что это сила стремления к Творцу, которая направлена на Него. Ты не можешь взять ее и с помощью Него как-то иначе пользоваться. Не получится, не выйдет. Поэтому тот, кто не пользуется этим потоком, видно, что он отменяется, уходит от работы. Признак того, что он и не берет, и не добавляет. Относительно этой силы у нас есть тоже и бурини камухин. У нас есть просто работа как в парцуфе, как относительно Творца, работа относительно средства. Работа относительно средства становится работой относительно Творца. Ну, потом будем учить. Да.
1: О чем я должен заботиться больше? О моем вкладе в группу? О том, чтобы сила была у меня? Или я должен больше заботиться о том, чтобы это было у товарищей?
0: Должен ли я заботиться, чтобы дух, намерение, стремление были у меня или у товарищей, или у группы? Я должен заботиться, чтобы все эти три были как одно целое, не разделены.

0: теряя их. И тогда, в каком состоянии я бы ни был, та моя подготовка поможет мне почувствовать, что я как будто выхожу из этого единства. Я не должен разделять мою работу в группе, группу и направление ее, работу товарищей в этом. Но я и они, и общая цель наша. Нужно, как есть человек и его действия, и творец, нужно соединять вместе в одну точку. Здесь тоже мы должны быть как один человек с одним сердцем, в одной задаче, в одной цели, соединены с этой целью. Это просто должно быть как одно целое. Не должно быть разницы в том, что я стремлюсь к Творцу через какое-то действие, и не должно быть разницы между этим и тем, что группа и каждый из товарищей делают то же самое. Мы вместе это делаем, и вместе соединены, как одно кли с одним Творцом, в одном наполнении. Что можно разделять? Это просто в одной точке единства все соединяется. Но почему мне надо разделять это уже сейчас, что я иду как бы правильно реализовывать мое состояние? Так как я могу разделить эти вещи? Не понимаю. А через то, что я работаю в этом, в тот момент, когда я выхожу из этого по какому-то параметру, я творец, и действует все-таки группа, общая клей. Если я выхожу из этого, я сразу в этом чувствую, что вышел. А иначе творец исчезает, я не чувствую. Группа ушла, все это дело, я не чувствую. Я вообще не нахожусь в всем процессе, не чувствую.
1: Можно подумать этому, как орган тела заботится обо всем теле?
0: Когда орган тела заботится об общем теле, чтобы жить в нем, чтобы в нем была жизнь, дух жизни. Это забота отдельного человека относительно группы и Творца. То есть смотреть на группу, как на общее кли, в котором есть объединение с Творцом. И все. А что тут есть? Можно получить Тору, можно получить свет, если не будет, не будем соединены вместе в одном желании. Невозможно. Просто это раскроется. Простым образом, что пока мы не перейдем к какому-то критическому состоянию, критической массе, что такое критическая масса, что я выхожу из себя в какой-то мере определенно из себя, я не ощущу раскрытие Творца.
2: Кен. Ну?
1: Как мне собрать все стремления к Творцу?
0: Собрать все стремления к Творцу? Этот человек не может самостоятельно. Если мы, если у нас есть какой-то склад усилий, и мы все время добавляем туда, все время заботимся, чтобы это оставалось и росло, тогда мы можем. Возьми молитвенник обычный. Обычный молитвенник, и ты увидишь, насколько он соединен, сочинен, составлен только как один из общества обращается к Творцу. Мы. Все время. Это каббалисты составили нас, мужи Великого Собрания до изгнания, перед изгнанием составили нам этот молитвенник. В этом молитвеннике просто правильное отношение, правильным образом, по правильным этапам обращения к Творцу. Ступени приближения, как мы учим в 12, 13 и 11 части Талмуда Сферот, там объясняют, что такое молитва. И в Ари тоже есть выяснение молитвы. То есть это все действие человека из общества к Творцу. Невозможно иначе. Молитвы, обращения очень особые есть, когда человек обращается.

0: один. Почти этого нет. И тоже, когда один, это из того, что он обращается как представитель общества, посланец общества, что называется. Но нет такого, что он отделен. Поэтому у евреев нет другого народа, который так соединен по своей природе животной, как евреи. Нет. Любой народ может жить так. Люди отдельно, так каждый. Тут часть, там часть. А этот народ по своей природе. Даже если он рассеян по всему миру, есть связь между ними. И вопрос государства, допустим, вопрос соединения. Есть много народов, которые с большим трудом их государство существует, не чувствуют связи со всеми этими системами государственными. А у нас это существует из природы. Они просто не могут без этого. Без организации, без соединения, без того, чтобы быть соединенными в какой-то механизм, просто как нация. Это все из-за того, что в основах есть эта природа и в животном уже подготовка к группе. В общем.
1: Да. Как человек в период забвения заботится о том, чтобы сожалеть не о потере наслаждения, а потере связи с Творцом? Где он это поясняет?
0: Когда исчезает свет, свет исчезает из килим. Как я сожалею не о том, что я сейчас чувствую недостаток света, а я чувствую недостаток в дающем свете, связь с ним. Я говорю, что я уже чувствую хисарон на более высокой ступени. Хисарон, который приходит со мной, если я до этого был в дающих килим. Да. Если я был до этого в отдающих килим, у меня был хисарон, как будто отдающих килим, по крайней мере, в чем-то. Что мы говорим о них. У меня было в них ощущение, что я в моем состоянии был связан с кем-то. Есть я и он, и состояние между нами. Что я и он, что у меня есть какое-то отношение к нему, а не только к состоянию, как я чувствую. Если человек находится в оценке величия Творца, у него есть связь с Творцом, в состоянии подъема, когда исчезает это состояние, то он чувствует, что исчезает связь с Творцом, не только само состояние. Состояние хорошее было, чувствовал как бы совершенство. Исчезают два параметра. Само состояние и с кем это состояние было связано. С ним было хорошо. И хорошо было также состояние с Творцом, связи с Творцом. Если в этом состоянии подъема я прекратил возвеличивать связь с Творцом, а это можно делать с помощью группы, с помощью увеличения величия Творца, я начал наслаждаться сам, в этот момент я падаю. И тогда, когда я падаю, это называется ангел забвения, когда свет выходит. Свет выходит из состояния, когда я прекратил быть в контакте с Творцом. В состоянии, когда я падаю, не ощущается у меня как потеря связи с Творцом, потому что я потерял с ним связь уже на подъеме. А в падении я только чувствую, что мне становится хуже, хуже, я продолжаю как-то в жизни. Я продолжаю чувствую только подъем и падение, потому что лучше было сейчас хуже. Не то, что у меня была связь с Творцом, а сейчас нет.
2: Кен.
0: Да? Ты где во время падения, где...
2: Эх, бимацафа ерида латхил ларгиш исарон лебуре, ахаре шанафальта лоби мацафа тоф.
0: Ты упал не в хорошее состояние, а в состояние плохое, когда у тебя пропал контакт с Творцом, и ты не чувствуешь его. Но только если ты все-таки находишься в учебе, в группе, и ты в животном процессе приходишь к ним, включаешься в них, снова возвращаешь себе связь с группой через группу связь с Творцом.
2: Есть
0: способ ускорить это, что ты не входишь в животное состояние, то есть наслаждаешься от подъема, не от связи с Творцом, и подъем не делать, прегрешение, как не сделать прегрешение на подъем. Это все время стремиться к тому, чтобы возвеличивать величие Творца от группы. То есть как бы всякий раз ты находишься в хисароне, ты добавляешь хисарон к Творцу со стороны группы. Как бы можешь идти еще вперед. А если происходит падение, это все-таки будет, но не по твоей
1: если
0: вине.
1: Если происходит падение, то не... из-за тебя. Ты можешь добавить от себя немного желания. И каждый раз ты захочешь еще продвинуться, подняться не в ощущении, а в связи с Творцом. Также и твое падение в ощущении, как будто исчезло от тебя это хорошее состояние, доброе состояние, но это падение, ты это называешь падением, когда теряешь связь, контакт с Творцом. И поэтому тебе плохо и называется это падением. Подъемы и падения ты измеряешь не согласно ощущению, а согласно мере связи с Творцом. В состоянии, когда ты падаешь, не теряя связи с Творцом. То есть ты также в момент падения знаешь, что ты потерял с ним связь, и это именно то, чего не достоит тебя, то в этом состоянии ты добавляешь группе хиссарон к связи с Творцом. Группа от твоего падения может выиграть. У нее есть сейчас хиссароны. Но если ты упал как животное, только чувствуя, что тебе сейчас плохо, ты находишься только под воздействием ощущения, что плохо мне, то это тоже добавка. Осознание зла, которое будет у тебя, это тоже добавка. Но все же эта добавка не духовная. А с помощью группы, посредством усилий, ты постепенно переработаешь эту добавку, этот хиссарон, в духовный хиссарон, хиссарон к Творцу. Но это уже долгий путь.
2: Кен.
1: Да. Вы сказали, что если мы берем от окружения эту силу, то добавляем к ним вопрос, как взять эту силу? Не понял я. Ученик, вы сказали, что окружение — это собрание стремлений к той цели, которая дает силу каждому. Нужно... Ну, ты знаешь, возьми группу спортсменов. Футбол, волейбол, всякие такие виды, групповые виды спорта. Да? Это особый спорт, где работают много психологов не над индивидуальной формой подготовки человека к цели, чтобы поднять ему дух, уверенность, эгоизм, достижение цели. Там работают действительно групповые психологи. Это

Это вещи известные. В армии также используют это во всех группах, где люди хотят достичь какой-то цели и находятся в каких-то особых, опасных состояниях. Это тоже... Всегда это работа против эгоизма человека. Всегда... Всегда это только для того, чтобы возвеличить общую цель. Без этого невозможно жить. Каждый должен отменить себя перед постижением цели. Без сильной группы, без сильного окружения невозможно достичь. И все. Это три вещи. Это в любом состоянии. Сходи к этим психологам или тренерам, спроси. Ты увидишь, что они тебе скажут. Я не рассказываю тебе какую-то Тору с Синая, там, с небес. Ученик, это ясно. Вы сказали, что берут силу в духовном. Если берем, то добавляем. Вы привели пример, что когда зажигают свечу от свечи. Я говорю, что объединение людей — это всегда сила духовная. И даже если ты говоришь о такой группе, и даже эта группа спортивная или там кибуцники, неважно кто, они тоже используют духовную силу. Если объединяются люди для какой-то цели, это уже духовная сила. Тогда есть проблема. Если эту силу они используют ради Творца, тогда выигрывают и идут вперед, и процветают. Все хорошо и красиво заканчивается. Если берут силу объединения людей, которые являются силой духовной, используют для собственного наслаждения, как хотели сделать в России или в кибуцах, тогда это то, что у них получилось в конце. Почему? Бальсула объясняет в статье «Арвуд», что это потому, что используют это понятие объединения душ, которое должно быть объединением, кли к Творцу, кли для света, используют как кли для достижения животного вместо достижения духовного. Если ты соединяешь несколько человек, если ты хочешь, чтобы вышло из этого что-то хорошее, должно быть от их объединения намерения ради отдачи Творцу, а не ради отдачи себе. Ради себя приведет к тьме и к страданиям и катастрофам. Люди объединяются, скажем, хотят создать какое-то предприятие в этом мире, какую-то вещь, разбогатеть в какой-то форме, прийти к какому-то достижению в этом мире. Мы видим, что все эти вещи делают именно через объединение. Это относится также к эпохе индустриального развития, которая началась со времени Арии и далее. Это по тем же причинам началось, затем эпоха просвещения, когда все вышло такое развитие. Все это развитие, которое в сущности не велось из приближения к Творцу, а совершалось через создание групп людей, где один помогает другому, все эти группы или сообщества или предприятия, неважно что, они в общем привели к страданию. Благодаря этому мы быстрее приходим к осознанию зла. Что у нас называется сейчас промышленностью, когда весь мир стал как маленькая деревня? Это, в общем, благодаря тому, что мы бежим за деньгами, за почестями, за животными наслаждениями, что мы раскрываем? Мы раскрываем отрицательное, неправильное объединение между нами. Нас соблазняют всякими такими глупостями. Деньги, почет, жизнь хорошая какая-то. Но в сущности, в подсознании нам хотят дать свыше знания о том, что человечество, которое соединяется между собой не ради Творца, теряет в этом, в общем, проигрывает в самой худшей форме.

0: Я бы сказал так, как пишет Бааль Сулам, что человек должен находиться в заботе о духовном процветании и благодарности Творцу 23,5 часа. И тогда, только тогда, после этого, полчаса в сутки в критике, в анализе. Также здесь то же самое. Критики по отношению ко вкладу товарищей в группу мы должны быть только после того, как мы стараемся вникнуть в это понятие, которое называется группой. И когда оно ощущается нами как духовное понятие, есть у нас какое-то общее ощущение в том, что это должно быть. Тогда, исходя из этого, мы можем уже обсудить на собрании товарищей в группе, как мы должны привести к тому, чтобы была добавка сил от каждого. Как мы можем то, что называется, возвысить группу. И тогда, в конце концов, получается, что мы не придем с требованием к каждому, почему ты не вносишь вклад в группу. Получится у нас так, что мы обвиним самих себя, общую группу, которая не способна привести людей привести людей к правильному пониманию. Либо принимается, что они вносят вклад в группу и включаются в нее всем сердцем и душой, либо они видят, что они находятся вне ее. И тогда, если они все еще тут, ясно, что вне группы и противоположные ей, тогда либо они уходят, либо их удаляют.
1: Когда я прихожу к духовному, что такое, чтобы почувствовать, что со стороны группы это, чтобы не причинять вред, а не со своей стороны? Как человек приходит к себе, когда он ощущает, что если он не вносит вклад, то причиняет вред со своей стороны?

Что такое группа? Ты говоришь, как ощутить, что со стороны группы кто-то причиняет ей вред. Если человек находится в группе, он не может причинить вред. Если он не находится в группе, если он причиняет вред, то он не находится в группе. Ты понимаешь? Тогда твоя формулировка неверна. Как я, находясь в группе, скажу, что кто-то причиняет вред, кто также находится в группе? Так в тот же момент он не находится в группе. Если он причиняет вред, то он далек на миллион километров от нее. Это... Если мы говорим в духовной плоскости, теперь если мы говорим в материальном, это что-то другое. Тогда мы должны обсуждать это в материальном, когда мы видим, что человек не действует, не работает, и не добавляет, и не вносит вклад. Мы должны как-то повлиять, насколько это возможно. А если...

0: Нет, не поможет, то применить различные более эффективные действия. Но еще раз, в духовном воздействии не такое, как в материальном. В духовном, если ты относишься от группы к человеку, то группа — это высший по отношению к человеку. Высший по отношению к нижнему должен пробудить его. Если не может пробудить его, оставляет его. Если оставляет его, то он не относится к высшему. Тогда не о чем говорить.
1: Что значит сделать, сверлить дырку в духовном? Такое нет разве?
0: Да, сверлить дырку — это если мы говорим о людях, которые не соединены с духовным понятием группы. Сверлить дырку имеется в виду, что он делает... Ну, духовно невозможно сверлить дырку. Сверлить дырку можно только материально.
1: Согласно подобию формы?
0: Да, скажем, человек в группе внезапно захотел стать лидером, хочет быть больше, а все должны быть товарищами, а ему хочется вот как раз управлять. Это пример такой явный. Но в нашей группе я пока не вижу этого. Не потерпят этого в духовном.
1: В нашем состоянии вклад может быть может ограничиться только мыслями.
0: В нашем состоянии нет. Вклад в группу это не только в духовном, это также и в материальном, потому что мы связаны вместе, мы работаем вместе, мы совершаем вместе какие-то действия. Благодаря тому, что мы производим какие-то материальные действия, мы удостаиваемся силы свыше, укрепления свыше. Мы издаем книги, и благодаря этому мы получаем много силы, духовную оплату. Мы занимаемся распространением. Ты не можешь, пока мы находимся в этом мире, отрезать духовное от материального и сказать «все». Мы сейчас уже без тела имеем дело только с духовными понятиями. Так не может быть. Всегда у тебя будет занятость, ты будешь заниматься практическими действиями в этом мире, в производстве, в распространении. Ты должен принимать это в расчет, и то, что от таких действий ты приходишь, также и к духовным ценностям. О, говорит об этом Бальсулам, что только насколько человек вкладывает больше, тогда эта вещь становится для него важнее. Он уже не может оставить ее, это привязывает его к делу, пока не начинает ощущать, что стоит вкладывать в это и приносить пользу и так далее. Не преуменьшать ценность материальных действий. Нет. Если бы мы не производили таких материальных действий, как в Песах, мы не пришли бы к тому, к чему пришли. Или до этого все наши вложения.
1: Я понял, что физическое действие группы вместе с правильным намерением — это правильное сочетание для духовной отдачи группе. Чтобы это соединилось вместе.
0: Да, мы должны стараться, чтобы и действия физические, материальные, и действия духовные были как одно. действительно как одно, чтобы не было никакого действия в теле человека, которое не было бы объединено с намерением, не было бы действительно как намерение.
1: Перейдем к следующей части урока. Учеба между товарищами. До этого вспомним.

Ай, лай-лай-лай, лай-лай-лай-лай-лай, лай-лай-лай-лай, лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-

Лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай,

0: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к учебе между товарищами под руководством десятки Петах-Тиква 23. Пожалуйста, друзья.
1: Здравствуйте, друзья. Мы сейчас находимся в самой середине праздника, и мы чувствуем, что каббалисты нас хотят поднять в самом высоком состоянии, которое может быть в связи с Творцом. Каждый из нас пришел в группу со своим личным устремлением и видит, что этого недостаточно. Есть внутренняя сила в группе. Начинает соединяться он с этим, начинает чувствовать, что товарищи не просто участники, они поручители. Начинают чувствовать каждый из нас, что значит Исраэль прямо к Творцу. Все наши намерения и желания направлены прямо к Творцу. Как раз Тора помогает нам, не просто нас исправляет, но соединяет нас. Мы начинаем чувствовать, что все, что пишут каббалисты, все это чувствуем сами, что такое Исраэль, что такое Тора, что такое Творец. И это, собственно, это все раскрывается в центре, из центра группы. Мы начинаем раскрывать, что такое Творец Тора Исраэль Едины. И это начинаем мы выяснять сейчас, как мы выполняем то, что нам передают каббалисты. И что говорит Рав в этом уроке, на этом уроке, когда он как бы сидел с нами и говорил.
2: Рав сказал, мы должны видеть группу как единственное средство, доступное нам в нашем нынешнем состоянии под Махсоном. Нам нужно описать эту систему духовных сил и отношений, которые мы должны правильно использовать когда перед переходом Махсома. И давайте сейчас посмотрим, как объяснил нам Рав, как нам соединить все точки вместе. Давайте посмотрим первый клип.
1: Мы должны видеть группу как единственное средство в нашем состоянии под Махсомом, которая описывает нам эти силы, духовные отношения, когда с правильным отношением мы переходим над Махсомом. И тогда становится уже соединение с душами, таким образом, ясным, контролируемым образом, когда человек действует, действительно действует в этом с помощью экранов и соединяет келим. Я не знаю, как это описать лучше. Нужно немного больше стараться представлять себе эту картину. Как в нашем состоянии нам дали действительно такое особое средство, такую духовную капсулу, которая здесь находится. И если я совершаю там свои упражнения, так как я это умею делать, неважно как, в каком состоянии я нахожусь, но отдавать, получать от нее для того, чтобы прийти к отдаче, для того, чтобы соединиться с ними, для того, чтобы прийти к Творцу, все такие вещи. То есть это, собственно, и то выполнение, о котором говорит Бааль Сулам в своих письмах. Исраэль, Тора и Творец направлены в одном направлении, пока они соединяются практически. Но сейчас нужно нам представлять, что они с самого начала соединены.
2: А сейчас мы проведем семинар. Мы слышали, что есть духовные силы, отношения в группе, и нужно правильно их использовать. Так давайте проведем семинар. Сейчас у нас есть возможность во время семинара не использовать эти предложения, которые мы уже привыкли использовать, там какие-то лозунги. Конкретно войти внутрь, постараться раскрыть свое сердце и постараться своими словами сердце объяснить и помочь товарищам почувствовать, понять эти вещи. Действительно, это очень важно. Здесь мы действительно сможем помочь друг другу, впечатлиться друг другом, как-то получить впечатление и взаимовключиться. Вопрос, какие духовные силы и отношения существуют в группе, и как их правильное использование помогает нам перейти через Махсом. Еще раз, какие духовные силы и отношения существуют в группе, и как, правильно используя их, мы можем помочь нам друг другу перейти через Максом.
1: Какие духовные силы находятся в группе? Рав сказал на две минуты после того, что мы видели, что отдавать группе — это получать от нее и давать ей. То есть быть в группе, неважно, получаешь ты от нее или даешь ей. Поэтому постоянно ты должен думать о том, как ты даешь группе еще что-то. Если ты уже там, ты уже получишь от группы все, что тебе нужно, все эти духовные силы.
2: Духовные силы, что значит? Это Творец находится в группе. Граф говорил на уроке, что все войны, все потрясения в мире, потому что люди неправильно хотят соединиться, чтобы мы почувствовали себя хорошо в этом материальном мире, животных чувствах, а не ради Творца. И поэтому мы должны стремиться прийти к Нему, к Творцу, в своем объединении.
1: Все это построение кли, построение окружения. Каждое мгновение, когда мы не укрепляем кли, мы, собственно, совершаем преступление, прегрешение.
2: В той же беседе были разные вопросы, как можно повлиять на группу и как можно принести вред группе. Человек, который выходит из группы, он не может ничего сделать группе. Все это внутренние отношения, а все остальное — это материальные вещи. Чтобы мы должны давать друг другу впечатление, но внутреннее состояние — это группа.
1: Я слышал на уроке, что сейчас в нашем состоянии мы работаем с духовными силами. Как сказал Ицек, Творец находится в группе, в самой группе. Только сейчас я в моем состоянии, когда я нахожусь все еще ради получения, еще не понимаю, еще не чувствую. Но это состояние уже, в котором я нахожусь, это духовное. Я все еще не понимаю и не чувствую.
2: Потрясающий урок, и так здорово, когда Аарон Гоблинг задал этот вопрос, что Аарон как будто был около Моше, рядом с Моше, когда пришли к горе Синай, а сейчас как будто он пришел и задает нам вопрос оттуда, как оригинальное событие. Мы должны быть на этом уроке в таком виде, что, чтобы вот взять этот урок и вообще работать над ним все время на конгрессе десятки, чтобы постоянно слушать его, работать над ним и утром, и днем, и вечером. А все эти круги, все эти вещи, они находятся внутри. Огромная благодарность за то, что мы удостоились услышать что-то великое. Это.
1: Прежде всего, взять этот урок на конгресс, даже если возьмем этот урок или следующий урок, этого достаточно нам будет до конечного исправления. Это величие Рава, который передает нам свет бесконечности всем келим. Это сила группы и отношение группы. Вчера во время Лайдекаля было усилие. Это меня очень обрадовало, потому что так он показал нам пример, где материальный мир, которым нужно произвести какие-то действия, а где духовный мир, где мы должны там постоянно устремляться быть.
3: Квуца за бецем маком
2: Да, группа, в общем-то, это место. Всегда, когда мы говорим о группе, всегда имеем в виду духовную силу, неважно, мы слышали от Рава, неважно, что за группа. Любая группа, даже в материальном, которая играет в футбол или волейбол, неважно, это сила духовная уже в объединении, когда Борис напомнил о том, что человек не может причинить вред. Как он может причинить вред, если он там не находится? Поэтому Творец устроил для нас такую возможность в десятках. И там мы должны делать нашу работу. Вчера я работал над каким-то отрывком. Что касается, когда человек должен обращаться с мягкостью, быть гибким, чтобы находить всегда среднюю линию.
1: Я слышал, товарища, на семинаре есть много сил в окружении. Человек должен использовать их для того, чтобы думать, как помочь товарищам. Наша группа очень особая. Очень особое окружение. Когда человек берет силы от группы для того, чтобы отдавать ей. И у человека есть больше сил, и у окружения есть больше сил. Давайте послушаем Рав, как говорит об этом во втором клипе.
2: Главное — это дух, который есть в группе. Мы должны заботиться именно об этом. И именно по этому критерию оценить каждого по его вкладу в этот дух. Да?
1: Как это можно оценивать, если это скрыто?
2: Как можно оценить, если скрыто? Если человек находится в этом, если он развивает это, он начинает это чувствовать. Начинает чувствовать, насколько каждый вносит свой вклад в это, насколько каждый понимает, что без его вклада он не имеет отношения к ней, к каждой мере. В той мере, в которой я связываюсь с группой, с этой общей силой, только в этой мере, которой я своим усилием дополняю это направление. В этой мере я связываюсь с группой, в этой мере я могу взять от них их воодушевление, использовать общую духовную силу, которая называется группа. И в той мере, в которой я использую эту общую силу, этим я, в общем-то, и добавляю в группу. В духовном, чем больше ты берешь, тем больше ты укрепляешь это. Это не ослабляется, не так, как в материальном, а в духовном это то, что называется «каждый, кто берет, это как зажигающая свеча от свечи, когда первая она не гаснет и не хватает». Наоборот, это больше, добавляется еще больше свет, пока это не становится вообще огромным костром, таким пылающим огнем. Так получается, что здесь такое состояние всегда возникает, что каждое использование этой общей силы, когда мы ее больше укрепляем ее, увеличиваем, поэтому мы чувствуем, исходя из этого, мы чувствуем, что группа, окружение, оно дает, а те, кто работает в этом, начинают чувствовать каждый. Чувствует это, насколько он вносит свой вклад и насколько способен нести свой вклад.
1: Да, Рав говорит нам так. Главное — это дух, который есть в группе. Главное — дух, который есть в группе. Как замечательно, что есть свеча, и может человек прийти в десятку, группу, взять силу, приподнятость и устремление к Творцу от этой свечи. Он не приносит вред никакой этой свече. Эта свеча не ослабляется. Зажигают свечу от свечи. От свечи есть сила отдачи, как Рав говорит, пока не становится большим костром, большим огнем. Мы сейчас поговорить о самом важном, о том, что говорит нам Рав. Он дает нам совет, как поднять дух, который есть в группе, как я могу, с одной стороны, взять силу от этой свечи, с другой стороны, я обязан дать это горючее товарищам, приподнятость духа, говорит нам Рабаш. Вот так много советов мы получаем. Это просто наш двигатель. У нас сейчас семинар, давайте каждый пусть представит себе, у нас есть 5 минут на этот семинар, каждый подумает, какое горючее я могу дать десятке, чтобы поднять их. Семинар такой, как я вкладываю в мое продвижение моей десятки к духовному. Активный семинар, 5 минут, чем я вкладываю в десятку к ее продвижению к духовному, пожалуйста.
2: Это вопрос, которым я давно уже думаю, уже полтора дня, я уже. Я постоянно нахожусь в этой мысли, в том, что меня выбрали на следующую неделю, чтобы я был глава десятки, и я ломаю голову, и неизвестно мне, я знаю только одно, что человек обязан все время давать десятке, группе, все, что он может, неважно, что ты можешь делать, тебе сейчас 10 минут быть, 5 минут быть, делай, будь с ними, готовь, я не знаю, говори, там, переводи, делай все, что ты можешь. И мы видим товарищей, которые мы видим вокруг себя, люди находятся здесь очень много лет. Что он делает? Он постоянно только дает еще чуть-чуть, еще что-то дает. И тогда он этим получает.
1: Китай написал нам, что я слышал, что в каждом объединении есть духовная сила. Главное, что мы должны позаботиться это о духе. Я тоже думаю, что мы каждый, в каждом есть особый хиссарон, особенный, действительно. Это то, что нужно дать группе. Хиссарон к духовному, к Творцу, к свойству отдачи. И так мы действительно зажигаем свечу от свечи и делаем пламя.
2: Если такие великие товарищи, я вижу их такими, поэтому мне нужно стараться не принести вред, то есть как бы не дуть на пламя свечи, не гасить ее, нужно делать много для того, чтобы поддерживать товарищей, которые вкладывают в то, что подготовку к ближайшему конгрессу и Хотер, который у нас в десятке в Австралии не приезжает физически, но сколько он делает усилий для того, чтобы почувствовать себя соединенным с нами.
1: Да, я согласен, чтобы не навредить сознательно или несознательно, нужно еще добавить, но в общем нужно быть вместе и искать, что еще можно дать. Каждый раз у нас есть разные возможности, новое состояние.
2: В чем мой вклад в продвижение десятки к духовному? Когда я сижу вместе с вами на уроках и стараюсь реализовать то, что я слышу, в этом мой вклад, я думаю. И так каждый из своего хиссарона, что он слышит и что он пытается реализовать в десятке, исходя из этого, каждый старается сделать что-то, построить вместе.
1: Мы слышали от Рава несколько особых вещей сейчас. О 23,5 часах нужно быть в правой линии. Что такое правая линия? Когда ты заботишься о процветании, духовном процветании группы и благодарности Творцу. Это не частное дело. Еще мы слышали, что когда Ты берешь силы от группы для того, чтобы прилепиться к Творцу. Ты отдаешь группе, ты даешь группе силы. Это тоже не работает так, как в нашей обычной жизни. Если ты берешь что-то, этого не хватает в этом месте. А здесь как раз, если ты берешь, ты укрепляешь группу. Мы должны быть в ощущении, что мы даем силы и жизнь каждому человеку в жизни. Он берет от того, что есть у нас в объединении, и тем, что он берет от десятки эту силу объединения, он укрепляет эти силы в десятке.
2: Каждый четверг в последнее время, когда Ариэль варит, я чувствую, насколько Рами отменяет себя, чтобы дать новому. Новой свече, я не знаю. Он отменяет себя, чтобы дать место новой свече, которую послал нам Творец, чтобы разжечь костер. Я чувствую Рами и трепет Ариэля, насколько он умеет сделать так, чтобы было вкусно. Он варит нам правильное намерение. Алехаим, братья, алехаим.
1: Да, друзья, мы раскрываем, что с правильным отношением к товарищам мы действительно можем прийти к подобию свойств с высшей силой. И мы хотим и больше и больше зайти туда внутрь, в эту глубину, группы, и там находится Творец, Барак.
2: Да, в этом отношении, чем больше присоединить к этому нашу любовь и благодарность, прийти к Творцу, мы можем почувствовать хиссарон, правильный хиссарон, и почувствовать давление, напряжение в группе. Давайте посмотрим третий клип, когда, в котором Рав говорит об этом.
1: Мы сейчас должны представлять себе, насколько это правильно, что такое окружение, что такое это окружение, это не 1, 2, 3, 20, 50 или 100 товарищей, с которыми я учусь, которые так вот называются, зовутся по именам так и так. А окружение — это то, что стоит за всеми этими товарищами. Это духовная сила, устремление, желание к Творцу, постоянство в этом. Как раз держатся зубами они за это, чтобы не потерять это мгновение и направлять себя к цели. И эти силы, и мы хотим их соединить вместе, чтобы они помогали всем, каждому в этой группе. Это называется как раз группа. И об этом мы должны заботиться. Это дух, который там есть. И просто в других группах, каких-то там группе, команды, там заботятся о духе, чтобы каждый держался друг друга, чтобы все как раз просто потребляли из этого общего духа. Может быть, скажем, миллиард с китайцев, но главное — это тот дух, который есть в группе. Мы об этом должны мы заботиться. И согласно этому мы должны ценить каждого, согласно его вкладу в это.
2: Держимся зубами, чтобы не оставлять ни одного мгновения, чтобы направить себя на цель, чтобы прийти к цели. Друзья, сейчас в десятке мы составим молитву Творцу, выстроим эту молитву, чтобы мы вместе перешли через Масом. У нас есть 2 минуты. Каждая десятка пусть составит молитву, чтобы вместе пройти через Масом.
1: Да, чтобы укрепил нас и принял нас, дал нам силы быть вместе и не забывать о Творце постоянно.
2: Мы учили, что во время подъема человек должен увеличивать величие Творца и стараться говорить и просить Творца, чтобы дал нам силы сделать это, чтобы в каждом подъеме у нас была сила все больше и больше возвеличивать Творца.
1: Переход Махсома, как пишет Рабаш, когда я чувствую товарищей, я обнимаю их, я танцую с ними, и вся эта материальная не разделяет нас, и я определяю, что только товарищи. И я хочу, чтобы мы пришли как раз к этому состоянию, и так, чтобы мы так были в такой реальности.
2: Творец дал нам все, благодарю его за это, чтобы дал нам возможность все время получать силы, чтобы укреплять окружение, чтобы включиться в него и стать таким, как он.
1: Прошу силы, чтобы не упускать возможности, которые мы получали. Есть много возможностей, нужно укрепляться. И укрепляться и расширяться.
2: Чтобы мы взяли в наше сердце, уже в десятке есть духовные силы, дело не вообще не в материальных каких-то телах, из того, из тех товарищей, которые окружают нас, можно получить все.
1: Мы хотим вместе соединиться, прилепиться друг к другу и приблизиться к свойству отдачи.
2: Сейчас давайте подведем итог. Из всех наших молитв десяток давайте поднимем сейчас одну общую великую молитву, потому что в множестве народа величие Творца и что если мы не будем поддерживать друг друга, мы не сможем получить Тору. Так давайте сделаем это вместе сейчас, поднимем эту совместную молитву. Лехаем, друзья.
1: Спасибо, Пити 23. Продолжение нашего расписания сегодня. Сегодня пятница. Будет сейчас молитва, которая не будет транслироваться. В 11 утренняя трапеза, праздничная трапеза Шавота будет до 12. Без 15:05 после обеда будет подготовка к уроку.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья, дорогие друзья, радостного праздника. В честь праздника Шивот мы будем изучать урок Рава 9 июля 2003 года, который основан на письме 59, на странице 1522 страницы в первоисточнике книги на иврите. Во втором томе. Пожалуйста, прочитаем сейчас ту статью.
1: Игерет Нунтет.
2: 59-е письмо. 1522-я страница.
3: אי אפשר לעבוד איתו. כשלוחצים על המשולש, הוא קופץ לי לוידאו. יש פה תקלה. כן, נכון. בסדר, הכל טוב.
1: Игерет Нунтет.
2: 59-е письмо.
1: Барух Хашем, Хага Шавот, Тавшин Кавбет, Антверпен.
2: 1962 год, праздник Шавот, Антверпен. Уважаемому другу, в отношении твоего вопроса по поводу сказанного мудрецами, сына непокорного и мятежного не было и не будет в будущем. Изучи и получи награду. Твой вопрос, разве Тора не длиннее земли? Почему же даны эти слова только для изучения и получения награды, а не как нечто реальное? Также ты спросил по поводу вознаграждение. Разве не должны служить Раву не для получения вознаграждения, что означает лишма? И следует понять, ведь известно, что замысел творения — насладить свои создания, чтобы творения получили все благо и наслаждение. А то, что творения должны заниматься Торой и заповедями без вознаграждения, это только со стороны творения есть такое исправление. Но поскольку творения не могут ощутить вкус получения наслаждений без стыда, который называется на языке книги Зор, тот, кто ест не свое, стыдится взглянуть тому в лицо.
0: И все время получения удовольствия ощущает хисарон. Поэтому дана нам сгула, чудесное средство, которое заповеди, посредством которых человек подготавливается, чтобы был у него способ получать все те удовольствия, которые задумал и приготовил для него Творец. И не будет ущерба от стыда, ибо он действует только во имя небес. И посему то, что необходимо, это исправление, посредством которого мы сможем получить вознаграждение. Не будет оно для себя, а во имя Высшего. Иначе нельзя получить это вознаграждение, то есть эти удовольствия, потому что удовольствие называется оплатой, вознаграждением. И так как то, что написано, что не было и не будет, означает, что есть вещи, которые даны для постижения в течение 6000 лет. И поскольку дано нам постигнуть эту тайну, то материальным дано нам совершенно действия на уровне исполнений. И так это принято в мире действий. Однако есть вещи, которые можно постигнуть только в седьмом тысячелетии. Поэтому, хотя есть на них намек в материальном исполнении заповеди, как, например, сын непокорный, мятежный, они не имеют места в течение 60 тысячелетий. И поэтому не может быть этого в виде реального действия, а только в виде требования и получения награды за это, так как изучение действует в течение 6 тысячелетий. А получение награды, то есть постижение высшего, будет в седьмом тысячелетии. И это означает, не было в начале 6 тысячелетий, не будет в конце 6 тысячелетий, только в начале 7-го тысячелетия оно раскроется.
2: В виде морали следует объяснить, что иногда человек приходит в состояние низости до такой степени, что не чувствует вкус в Торе, вкус в молитве. И хотя он учится, но он знает сам и чувствует истину, что истинная главная причина того, что он продолжает изучение Торы, это не из-за страха перед небесами, а из привычки. Главное, что скажут творение, то есть окружение, в котором он находится, когда увидит, что он проявляет небрежность в изучении Торы, и он будет считаться у них как пустое кли, без трепета перед небесами, и он не будет уважать его сейчас в той мере, в которой привыкли уважать. И поэтому, если он оставит изучение Торы, тогда он будет испытывать страдания от того, что его окружение, и также его семья будут стыдить его. И также и в молитве он молится только из привычки, но без чего-либо обязывающего его в трепете перед небесами. Он продолжает это тоже исходя из той же причины к изучению Тора. Главное, что он не видит цели своей жизни и не способен продолжать еще такое состояние долгое время. Но это есть исправление, называемое забытье. То есть человек забывает цель, то есть причину, заставляющую его продолжать заниматься Торой и молитвой. Когда он забывает причину, обязывающую его, он продолжает заниматься Торой и заповедями только из привычки. Если у него есть какая-то возможность выйти из этого окружения, он сейчас же делает это.
0: И в такое время необходимо большое милосердие, чтобы выстоять до того момента, пока пройдет гнев, то есть низость. А поскольку страдания очищают прегрешение человека, поэтому посредством страданий проявляют к нему милосердие свыше и дают ему подняться вновь, и он снова возвращается к жизни, и все возвращается на круги свои, как было до того, как он пришел к состоянию падения. И вышеупомянутое время падения называется «не было и не будет», то есть не было его в замысле творения и не будет, потому что такое состояние называется промежуточная остановка, ибо есть состояние святости и состояние нечистоты. И в состоянии нечистоты он может надеяться, что вернется к Творцу, в то время как состояние, указанное выше, промежуточное, называется смертью. То есть все, что бы он ни делал, безжизненно. Это называется смертью. Это не было целью и не будет в будущем. Так зачем же тогда это необходимо? Для того, чтобы потребовал и получил вознаграждение, чтобы в вышепомянутом состоянии человек требовал Творца, как сказали мудрецы Цион, никто не требует всех требований. То есть такое состояние дано человеку, чтобы было у него место для требования. То есть имеется в виду, чтобы он требовал Творца, дабы он приблизил его к святости. В то же время,
2: когда человек исполняет заповеди, он сам чувствует, что Творец приближает его. Так как вышеописанное время называется промежуточной остановкой. Есть требования, которые выясняются как молитва и просьба. Да будет желание, чтобы Творец осветил глаза наши Торы своей. Барух Шалом Алеви Ашлаг.
4: שהאדם, שעל ידי זה שהאדם שנעשה עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, אינו למטרה אחת שהוא לשם שמיים, אז מהיר העומר הזה, סוד ספירת העומר, שהאדם...
5: אנחנו...
0: Мы слышали сейчас о том, что значит Шавуот, какие знаки есть, признаки. Мы говорили о отсчете Омера и молитва, что в то время, когда человек находится в промежуточном состоянии, как было сказано в конце этого письма,
2: да, когда говорилось о свойстве немого, как бы, немой по отношению к Творцу со своими требованиями.
0: Я слышал, что человек всегда так молится, но он молится в этом состоянии больше, чем обычно. И тут есть какое-то дополнение. Нужно понять, почему и как. И это приводит к более правильной молитве.
2: Еще большое воодушевление от Рабаша. Какое путешествие он берет нас по свойствам человека, который продвигается в пути. Как бы все, что человек из привычки продолжает работать и делает, и смотрит на окружение, поэтому измеряет, и даже в молитве. Там все разные такие этапы в учебе, и нужно осознать это, и восполнить, смириться с этим, и каждый раз искать в окружении, что где бы человек ни был, чтобы у него был какой-то якорь, спасательная веревка, чтобы он мог продолжать продвигаться. Есть желание, нет желания, мы продвигаемся.
0: В письме было много написано о требовании, что нужно требовать, как будто Творец мог бы дать нам все это добро и наслаждение, свободное. Но тогда не было бы у нас осознания и собственного развития, поэтому приготовили у нас такую игру. Ну, хочешь, ну, надо потребовать. Пусть будет требование, тогда будет кили. Давайте постараемся присоединиться к товарищам, чтобы требовать.
2: Если человек забывает состояние, забывает, ему немножко посылают страдания, чтобы пробудить его. В общем, все это, чтобы мы вознуждались в нем. И человек не способен помнить об этом, ему нужна поддержка товарища. И поэтому важно, чтобы мы вместе влияли друг на друга, пробуждали друг друга, чтобы мы преуспели, и чтобы он услышал нашу молитву.
0: Это как он пишет, Цион требует то, что нет у него. То есть против нашей природы нужно требовать. И тогда поэтому нам нужно требование. Вся наша работа — это построение, выстроить это требование, подготовить его. Несколько дней назад мы слышали, что Рав буквально посвятил весь урок этому, что вся наша работа в группе и вообще в науке Каббала — это для того, чтобы построить кли, создать это кли, чтобы было куда принять требования. И то, что необходимо нам в группе, это все время увеличивается важность и величие целей Творца. Это то, что называется цион, который никто не требует. Нужно подготовить это требование.
2: Пишет Рабаш, есть на это исправление, которое называется ангел забвения. Он забывает о цели, то есть о причине, обязывающей его продолжать заниматься Торой и молитвой. Он забывает причину, обязывающую его.
0: Перейдем к уроку от перед к уроку рабов по статье.
2: Рабаш, письмо праздники Шивот, он в конце письма здесь описывает нам, каково исправление к празднику Шивот, который называется счет Омера. Омер это называется, когда человек находится в состоянии, когда исправляет себя после выхода из Египта на уровнях Катнута. Поэтому счет Омера запрещен в качестве радости, потому что радость — это привлечение света Хохма. Запрещено радоваться, запрещено бриться, потому что волосы, саарот — это тоже привлечение светов.

Письмо, которое было написано перед Рабаши до праздника, перед праздником Шавуот, написывает в конце послания, описывает нам, каково исправление на праздник Шавуот, который называется «Счет Омера». Омер — это называется, когда человек находится в состоянии, когда исправляет себя после выхода из Египта, на уровнях катнута, поэтому счет омера, время счета омера запрещено радостные события, потому что это привлечение света хохма, радость, запрещено бриться, потому что волосы, сарот, это тоже привлечение светов. И внешний парцуф на тело человека, чтобы привлекать дополнительные света. И поэтому в дни катнута мы ведем себя в катнуте, как в катнуте, в малом состоянии. Это называется счет омера, то есть через то, что он уменьшает себя, делает работу в скромности. Он приходит в состояние, когда приходит к счету омера. Счет это уже, когда у него начинает светить, и он продолжает привлекать цвета через то, что смиряет себя на все свои семь свойств. И каждая ступень тоже состоит из семи, и получается всего 49. То есть он приходит к состоянию, к месту, когда кли становится исправлено и пригодно для привлечения Торы, и тогда он приходит к, от уровня животного, от еды животной, к омеру, от ржи к тому, чтобы быть на уровне человека в каком-то, в какой-то степени. И все это благодаря работе в величии Творца, в усилии, в возвеличивании в своих глазах величия Творца. То есть это все 49 мер свойств. И это так он, по сути дела, растет, потому что благодаря тому, что он возвеличивает, каждый раз величие Творца в своих глазах, он привлекает всякий раз свет свыше. И исправляет свои свойства для полного единения, когда он приходит к празднику Шавуот. В этих исправлениях Рав говорит, что нам надо работать против проблемы забвения. Есть особый ангел, особая сила в творении, которая называется ангел забвения, роль которого привести нас к потере всякий раз, состояние, которого мы достигли, ступени, силы, которые мы достигли предыдущие, чтобы это исчезло и не давало бы

0: ступени, из порцуфа всякий раз, из души, и обязывают человека ощутить, что его внутреннее состояние изменилось, и заставляет его таким образом идти дальше, продолжать. Иначе человек находился бы все время в том же состоянии, то, что называется, исполняющий Тору и заповеди из привычки для окружения, то есть для разных других целей, кроме того, чтобы обновлять контакт и связь с Творцом. Как привести к тому, чтобы этот ангел забвения подействовал на нас более эффективным образом? Это наша работа, потому что мы, когда забываем о цели, забываем, не забываем о совершенном состоянии и чувствуем вместо него несовершенное состояние. То есть у нас есть только исторжение части состояния. Допустим, мы достигли какого-то хорошего состояния, почувствовали когда-то какое-то приближение к духовному. А потом как бы вызвали свыше потерю этой ступени. Но мы не чувствуем в этом хисарона. То есть, хотя пропал, как будто свет исчез, свет, который был в этом состоянии, но хисароны пока еще не раскрылись, новые решимот. Из-за того, что в этом действии ангела забвения есть сочетание Творца и творения. Человек должен работать во всех состояниях, в которых он находится, и даже в состоянии гадлута, когда он находится, над величием Творца, а не вместо этого, чтобы стремиться все время к величию Творца, удовлетворяться величием состояния, которое он достиг, его гадлутом, и превращать его в самонаслаждение. Для того, чтобы научить человека, что ему нельзя прекращать работать над величием Творца, Творец как бы отменяет, приводит в действие этого ангела забвения, и состояние гадлута уходит, то есть состояние гадлута, сам гадлут состояние уходит, а величие Творца не обновляется. Требования к величию Творца не возобновляются. Это называется, что человеку не приходят страдания из-за того, что он потерял эту ступень. И тогда он входит в удлинение времени. Короче говоря, на путь страданий вместо пути Торы. Это все для того, чтобы из-за того, что он не работал над величием Творца во время подъема. То есть исполнял Тору и заповеди или для себя, или для своего окружения, из привычки, а не ради цели.
1: Шахах.
0: Забыл, что все его действия, чтобы прийти к цели исправления, которые называются Тора и заповеди, в общем, являются свойством, особым свойством Тора и заповеди. То есть не то, что сами действия изменяет его. Не то, что в самих действиях есть какой-то

0: заработок и действия, как думают те, кто получил неправильное воспитание. И что с помощью действий, которые называются Торы и заповеди, думают, что они что-то делают, в чем-то действуют и что-то зарабатывают. А не просто так эти действия называются сгула, особое средство в Торе и заповедях. То есть, в общем, то, что нам надо с помощью всех наших действий, это привлечь свет, возвращающий к источнику. Что благодаря этому свету есть сила исправить нас. В свойстве этого света есть сила. И этот свет приходит благодаря учебе, в правильных книгах, с правильным намерением, в группе всякий раз более правильной, направленной на цель. И в общем, действие человека при этом называется «требуй, и получишь вознаграждение». Из-за того, что нет у него активной доли в исправлении, он сам исправляет, а он только вызывает, чтобы решимо, с которым он родился, имеется в виду, сейчас чувствует в состоянии, в котором он родился сейчас. И свет, который должен исправить это решимо, сделали между собой работу через него, чтобы он был вызывающий, инициирующий эту работу исправления. Это называется «требуй». Он старается, чтобы пришел к исправлению, чтобы свет управлял бы решимо, исправлял его в намерении ради отдачи. А получит вознаграждение называется, что только это состояние он имеет в виду, а не то, что действие здесь самого человека помогает. Нет, конечно. А только его намерение, чтобы это исправление было исполнено. То есть то, что мы действуем в целом, мы действуем для того, чтобы прийти к получению Торы в состоянии катнута, то, что называется в счете Омера, в состоянии животного, когда мы едим овес, пока не доходим до человеческой пищи. Человеческая пища называется уже хлеб. Вера. Уровень шивота. И пошли они оба вместе, то есть Бина и Малхут вместе. То есть наша работа до этого требует, получишь вознаграждение. Работа выше знания в работе на то, чтобы привлечь свет, который является средством исправления в нас. И работа против ангела забвения, чтобы он помог нам, как эффективная, полезная сила, забыть о предыдущем состоянии и прийти к Хиссарону, к следующему состоянию. Это подготовка для получения Тора, для праздника Шивот.
1: А что значит не работать над величием Творца во время подъема?
2: Рабаш Котев.
0: Рабаш пишет во многих местах, что прегрешение человека, то есть действие, которым он вызывает отрыв контакта, разрыв контакта с Творцом. Всякий раз это называется прегрешение. То есть даже если он находится в самом маленьком состоянии, в самой малой мере, если у него есть разрыв с Творцом, если эта сила исчезает, мы говорим, что исчезает из-за прегрешения. С другой стороны, мы говорим, что должно быть, иначе без падения не будет снова подъема, но еще более высокий уровень не может быть подъемов без падений, но... Это как в Адаме Ришоне мы говорим, да, что совершил грех или вызвал грех. Здесь то же самое. То есть... Причина, которую он приводит, причина падения, всегда в том, что человек во время подъема в какой-то момент прекращает наслаждаться слиянием с Творцом, а наслаждается тем, что получает от слияния, ощущение совершенства, ощущение вечности, ощущение принадлежности. То есть он наслаждается уже ощущением внутри килим, а не в ощущении внутри Творца, которое то, что приводит к слиянию. То есть тот момент, когда он прекращает думать, воодушевляться этим состоянием по отношению к Творцу, а поворачивает его так, что он воодушевляется относительно самого себя, это момент, который называется прегрешением. То есть, хотя он наслаждается духовным состоянием, что он принадлежит вечному и дает Творцу, но эти наслаждения тоже должны быть ради Творца, а не ради себя, именно как он пишет. И поэтому это приводит к тому, к потере ступени. Свет уходит, как будто он снова вернулся к желанию получать. И свет против того, что он чувствует относительно него желание получать, уходит от желания получать, потому что это запрет первого сокращения. То есть свет выходит, но человек не чувствует хисарон отдавать Творцу в этом состоянии, потому что он вызвал исторжение света, потому что прекратил думать об отдаче Творцу, а начал думать, что есть у него от этой отдачи. Поэтому забвение не вызывается у него таким образом, что теряется вся ступень, а теряется только свет этой ступени. А сама ступень остается, и человек чувствует в ней какую-то... Просто мухин исчезает, становится как глупец, продолжает без знания идти. Бездат. То есть как бы голова опустилась на уровень тела, как у животного, и он продолжает так. То есть или исполняет, учится, участвует, но без всякой цели, как животное. Поэтому и люди, которые так живут без цели, когда голова их не больше тела, то есть голова служит телу, мы называем эту жизнь животным состоянием. Это называется, что ангел забвения работает не согласно своей функции над человеком, потому что Творец заинтересован в том, чтобы человек закончил эту ступень в таком состоянии, чтобы его падение было бы сразу связано с ощущением хисарона нового и с новым подъемом. Вот и все. И теперь можно ли сделать это иначе? На самом деле невозможно. Это как в Адаме Ришоне мы говорим. Он сделал прегрешение, преступник, грех, согрешил. Но все это как у Адама Ришона, от него это не зависело, и у нас тоже. Но то состояние, когда мы в последнем использование решимона на максимальной высоте, начинаем думать о себе на одно мгновение, это состояние вынужденное. И тогда мы падаем, и это тоже вынужденное состояние, которое обязано быть. Но вопрос другой. Не в человеке, не как он прекратил думать о Творце и начал думать о себе, и у него пропало величие Творца. Дело в том, что у человека не хватает еще подготовка, которая называется подготовка окружения. Если у него есть подготовка окружения, он сразу чувствует по отношению к окружению. Но по отношению к окружению обязан не продолжать обычным образом существовать, как относительно семьи, относительно всего мира, или как религиозный человек относится к своему окружению. А если он подготовил правильное окружение, сразу чувствует в своем окружении, окружении работников Творца, что его падение — это падение из направления к Творцу, в направление к себе. Это на самом деле называется грех. Грех не в том, что падает. Это не грех, а грех в том, что не готовят себя к тому, что сразу в момент падения не могут сразу же подняться. То есть грех, как говорит Бар-Ислам, Творец кладет руку человека на добрый выбор, то есть приводит его в группу, в состояние правильное, говорит, возьми себе это. А возьми себе, имеется в виду, и сейчас выбери более сильную группу, то есть вокруг тебя, чтобы было такое окружение, которое обяжет тебя всякий раз создавать намерение ради отдачи, стремиться к слиянию и так далее.
1: А как окружение обеспечивает человеку это ощущение?
0: Как окружение обеспечивает человеку без слов, обеспечивает ему этих сторон. Кто занимается этим, человек связан с окружением. Просто он обязан, если окружение правильное, получить от окружения неспокойствие, это ощущение, что у него исчезло действительно самое главное. Потому что то, что исчезает свет, это пока еще не дает человеку хиссарон. Он должен почувствовать, что у него исчезло подобие по форме. Подобие по форме с окружением. То есть, если Творец, свет исчез, то относительно окружения он должен ощутить хиссарон. Потому что окружение служит нам вместо Творца, для того, чтобы восполнить нам скрытие.
1: Действительно ли человек реализует это, выбирая лучшее окружение? Приходит ли к нему это ощущение после того, как он теряет?
0: Выбрать лучшее окружение, имеется в виду, что человек каждый раз должен заботиться, чтобы у него вокруг было направление к можно более сильное, правильное, постоянное к цели, чтобы у него была связь как можно больше с таким окружением. И тогда он уверен, что даже если у него исчезает свет, он обязан исчезнуть, чтобы раскрыть хиссарон новое решимо, охураем новые ступени. И вскрытие его опора, группа сразу же поможет ему в осознании его состояния, в осознании хиссарона.
1: Поэтому в сущности есть сокращение времени?
0: Это сокращение времени. Сокращение времени — это в падении через группу, а в подъеме Это, по сути, то, что приготовил для себя во время подъема, тогда наверху, когда он приходит просто к вершине, он способен там еще продолжить. И все-таки грешит. То, что каждый раз будет происходить. Грех каждый раз в подъеме, это наверняка. Это реализация решимо. Приходится к этому. Что это значит? Что
2: это
0: обязано быть, потому что если решимо ограничено, человек обязан прийти к состоянию, когда уже некуда продвигаться, как бы он исчерпал все стремление из решимо, и дальше прекращает чувствовать, что у него есть еще что вкладывать, то, что называется отдача. Отдача называется, что я все время могу добавить в отдачу. А если решимо мое целиком реализовано, я не могу продолжать. И тогда как бы отдача исчезает, это приводит к тому, что человек начинает падать.
1: Да. А что означает выбирать лучшее окружение, когда человек уже находится в духовном?
2: И
0: в духовном окружении это окружение, значит, окружение сейчас, когда ты находишься в окружении, это не люди, которые находятся вокруг тебя. И сейчас тоже окружение это как бы абстрактная форма того отношения твоих товарищей к Творцу. Это не находится рядом со столом, как ты, и не в каком-то месте, а это в общем намерение и стремление, склонности, все усилия ваши в направлении цели. Все ожидания, все это вместе, то, что направлено на Творца, это называется окружение. Что в мыслях и в этих направленностях ты хочешь в них жить, это окружение. Ты заинтересован в том, чтобы они были как можно более широкие, как можно более сильные, чтобы у тебя было как можно больше связи, хорошей связи с ними, с этими намерениями. Это духовная сила. И сейчас тоже, и в духовном, когда ты уже находишься за Махсомом, это то же самое. Только сейчас это у тебя относительно называется, что находится в скрытии. И ты представляешь это в каком-то виде, всякий раз у тебя есть разные в этом сомнения и обновления такие. Ты не знаешь, знаешь, что такое группа и как я связан с ней. А после Махсома это становится более выяснено, контролируемо, четко. Но работа — это работа. Тоже в тех же данных возвеличивать их. Мы сейчас должны представлять себе как можно правильнее, что такое окружение, что такое характер окружения. Это не 1, 2, 3, там 20 или 50 или 100 товарищей, с которыми я учусь, которые называются по своим именам так-то, выглядят так-то и так-то. Нет. А окружение, то, что стоит за всеми этими ребятами, как духовная сила, стремление, желание к Творцу, постоянство в этом, что они находятся и зубами держатся, чтобы не потерять ни секунды от того, чтобы направлять себя на цель и так далее. Если эти силы они хотят еще соединить вместе, чтобы служить каждому в собрании этих сил, это называется группа. И об этом мы должны заботиться. Это дух, который есть. И просто в группах, там, в каком-то спецназе, заботиться главным образом о духе, чтобы каждый поддерживал другого, и все вместе жили бы, просто пили бы из этого общего духа, иначе это... Могут, может быть, миллиард, как у китайцев, но главное — это дух, который есть в группе. То есть мы об этом должны заботиться, и согласно этому должны ценить каждого, согласно его вкладу в это.
1: Как можно оценить это, если это скрыто? Что значит оценить это?
0: Как можно ценить это, когда это скрыто? Если мы находимся в этом, развиваем это, то мы начинаем чувствовать это. Начинаем чувствовать, насколько каждый вкладывает в это. Насколько каждый понимает, что без его вклада он не связан с этим. В какой мере я соединяюсь с группой, с этой общей силой? Только в том, насколько я тоже дополняю моим усилием в этом направлении. В этой мере я соединяюсь, в этой мере я могу взять от них их подъем, пользоваться общей силой духовной, которая называется группа. В той мере, в которой я пользуюсь общей силой, я, по сути, добавляю к группе. В духовном, сколько ты берешь, ты укрепляешь это, оно не ослабевает, это не как в материальном. В духовном, что называется, каждый, кто берет это как зажигающий одну свечу от другой, и у первой свечи нет недостатка. Не то, что у первой есть недостаток, а второй, когда зажигает, он добавляет к общему горению, пока не становится просто целое костер, горящее пламя. То есть тут есть состояние, когда всякий раз использование, возвеличивание общей силы, использование общей силы еще больше укрепляет эту силу. И согласно этому чувствуют, что это группа, это окружение. И когда работают в этом, начинают чувствовать каждого тоже, насколько он вкладывает, способен вкладывать в своем виде. Это может быть внешний человек скромный, тихий, и даже кажется, может, лентяй. Но он начинает чувствовать, насколько у него есть вклад в этом. То есть уже видят работу души каждого.
1: Значит, тем, что я беру, я вкладываю?
0: Конечно. Тот, кто берет от группы силы, чтобы продвигаться, иначе ты не можешь брать... Ты силы не можешь взять ничего, кроме пользы для продвижения в том же направлении. Она не поможет тебе ни в чем по-другому. Потому что это сила стремления к Творцу, которая направлена на Него. Ты не можешь взять ее и с помощью Него как-то иначе пользоваться. Не получится, не выйдет. Поэтому тот, кто не пользуется этим потоком, видно, что он отменяется, уходит от работы. Признак того, что он и не берет, и не добавляет. Относительно этой силы у нас есть тоже и бурини камухин. У нас есть просто работа как в парцуфе, как относительно Творца, работа относительно средства. Работа относительно средства становится работой относительно Творца. Ну, потом будем учить. Да.
1: О чем я должен заботиться больше? О моем вкладе в группу? О том, чтобы сила была у меня? Или я должен больше заботиться о том, чтобы это было у товарищей?
0: Должен ли я заботиться, чтобы дух, намерение, стремление были у меня или у товарищей, или у группы? Мне нужно заботиться, чтобы все эти три были как одно целое, не разделяя их. И тогда, в каком состоянии я бы ни был, та моя подготовка поможет мне почувствовать, что я как будто выхожу из этого единства. Я не должен разделять мою работу в группе, группу и направление ее, и работу товарищей в этом. Но я и они, и общая цель наша. Нужно, как есть человек и его действия, и Творец, нужно соединять вместе в одну точку. Здесь тоже мы должны быть как один человек с одним сердцем, в одной задаче, в одной цели, соединены с этой целью. Это просто должно быть как одно целое. Не должно быть разницы в том, что я стремлюсь к Творцу через какое-то действие, и не должно быть разницы между этим и тем, что группа и каждый из товарищей делают то же самое. Мы вместе это делаем, и вместе соединены, как одно кли с одним Творцом, в одном наполнении. Что можно разделять? Это просто в одной точке единства все соединяется. Но почему мне надо разделять это уже сейчас, что я иду как бы правильно реализовывать мое состояние? Так как я могу разделить эти вещи? Не понимаю. А через то, что я работаю в этом, в тот момент, когда я выхожу из этого по какому-то параметру, я творец, и действует все-таки группа, общая клей. Если я выхожу из этого, я сразу в этом чувствую, что вышел. А иначе творец исчезает, я не чувствую. Группа ушла, все это дело, я не чувствую. Я вообще не нахожусь в всем процессе, не чувствую.
1: Можно подумать этому, как орган тела заботится обо всем теле?
0: Когда орган тела заботится об общем теле, чтобы жить в нем, чтобы в нем была жизнь, дух жизни. Это забота отдельного человека относительно группы и Творца. То есть смотреть на группу, как на общее кли, в котором есть объединение с Творцом. И все. А что тут есть? Можно получить Тору, можно получить свет, если они будут, не будем соединены вместе в одном желании. Невозможно. Просто это раскроется. Простым образом, что пока мы не перейдем к какому-то критическому состоянию, критической массе, что такое критическая масса, что я выхожу из себя в какой-то мере определенно из себя, я не ощущу раскрытие Творца.
2: Кен. Ну?
1: Как мне собрать все стремления к Творцу?
0: Собрать все стремления к Творцу? Этот человек не может самостоятельно. Если мы, у нас есть какой-то склад усилий, и мы все время добавляем туда, все время заботимся, чтобы это оставалось и росло, тогда мы можем. Возьми молитвенник обычный. Ну, обычный молитвенник, и ты увидишь, насколько он соединен, сочинен, составлен только как один из общества обращается к Творцу. Мы. Все время. Это каббалисты составили для нас, мужи Великого Собрания до изгнания, перед изгнанием составили нам этот молитвенник. В этом молитвеннике просто правильное отношение, правильным образом, по правильным этапам обращения к Творцу. Ступени приближения, как мы учим в 12, 13 и 11 части Талмуда Сферот, там объясняют, что такое молитва. И в Ари тоже есть выяснение молитвы. То есть это все действие человека из общества к Творцу. Невозможно иначе. Молитвы, обращения очень особые есть, когда человек обращается один. Почти этого нет. И тоже, когда один, это из того, что он обращается как представитель общества, посланец общества, что называется. Но нет такого, что он отделен. Поэтому у евреев нет другого народа, который так соединен по своей природе животной, как евреи. Нет. Любой народ может жить так. Люди отдельно, так каждый. Тут часть, там часть. А этот народ по своей природе. Даже если он рассеян по всему миру, есть связь между ними. И вопрос государства, допустим, вопрос соединения. Есть много народов, которые с большим трудом их государство существует, не чувствуют связи со всеми этими системами государственными. А у нас это существует из природы. Они просто не могут без этого. Без организации, без соединения, без того, чтобы быть соединенными в какой-то механизм, просто как нация. Это все из-за того, что в основах есть эта природа и в животном уже подготовка к группе. В общем.
3: Да. Как человек в период забвения заботится о том, чтобы сожалеть не о потере наслаждения, а о потере связи с Творцом? Где он это поясняет?
0: Когда исчезает свет, свет исчезает из килим. Как я сожалею не о том, что я сейчас чувствую недостаток света, а я чувствую недостаток в дающем свете, связь с ним. Я говорю, что я уже чувствую хисарон на более высокой ступени. Хисарон, который приходит со мной, если я до этого был в дающих килим. Да. Если я был до этого в отдающих килим, у меня был хисарон, как будто отдающих килим, по крайней мере, в чем-то. Что мы говорим о них. У меня было в них ощущение, что я в моем состоянии был связан с кем-то. Есть я и он, и состояние между нами. Что я и он, что у меня есть какое-то отношение к нему, а не только к состоянию, как я чувствую. Если человек находится в оценке величия Творца, у него есть связь с Творцом, в состоянии подъема, когда исчезает это состояние, то он чувствует, что исчезает связь с Творцом, не только само состояние. Состояние хорошее было, чувствовал как бы совершенство. Исчезают два параметра. Само состояние и с кем это состояние было связано. С ним было хорошо. И хорошо было также в состоянии с Творцом, в связи с Творцом.
2: То есть,
0: если в этом состоянии подъема я прекратил возвеличивать связь с Творцом, а это можно делать с помощью группы, с помощью увеличения величия Творца, я начал наслаждаться сам, в этот момент я падаю. И тогда, когда я падаю, это называется ангел забвения, когда свет выходит. Свет выходит из состояния, когда я прекратил быть в контакте с Творцом. В состоянии, когда я падаю, не ощущается у меня как потеря связи с Творцом, потому что я потерял с ним связь уже на подъеме. А в падении я только чувствую, что мне становится хуже, хуже, я продолжаю как-то в жизни. Я продолжаю, чувствую только подъем и падение, потому что лучше было, сейчас хуже. Не то, что у меня была связь с Творцом, а сейчас нет.
2: Да.
0: Ты где во время падения, где?
2: Эх, бимацафа ирида латхил ларгиши сарон лебуре, ахариша нафальта лоби мацафа тов.
0: Ты упал не в хорошее состояние, а в состояние плохое, когда у тебя пропал контакт с Творцом, и ты не чувствуешь его. Только если ты все-таки находишься в учебе, в группе, и ты в животном процессе приходишь к ним, включаешься в них, снова возвращаешь себе связь с группой через группу связь с Творцом.
2: А?
4: Есть дорога лизарезет за кодом.
0: Не способ ускорить его?
2: Есть
0: способ ускорить это, что ты не входишь в животное состояние, то есть наслаждаешься от подъема, не от связи с Творцом, и подъем не делать, прегрешение, как не сделать прегрешение на подъем. Это все время стремиться к тому, чтобы возвеличивать величие Творца от группы. То есть как бы всякий раз ты находишься в хисароне, ты добавляешь хисарон к Творцу со стороны группы. Как бы можешь идти еще вперед. А если происходит падение, это все-таки будет, но не по твоей
3: если
0: вине.
3: Если происходит падение, то не из-за тебя. Ты можешь добавить от себя немного желания. И каждый раз ты захочешь еще продвинуться, подняться. Не в ощущении, а в связи с Творцом. Также и твое падение в ощущении, как будто исчезло от тебя это хорошее состояние, доброе состояние. Но это падение, ты это называешь падением, когда теряешь связь, контакт с Творцом. И поэтому тебе плохо и называется это падением. Подъем и падение ты измеряешь не согласно ощущению, а согласно мере связи с Творцом. В состоянии, когда ты падаешь, не теряя связи с Творцом. То есть ты также в момент падения знаешь, что ты потерял с ним связь, и это именно то, чего не достоит тебя, то в этом состоянии ты добавляешь группе хиссарон к связи с Творцом. Группа от твоего падения может выиграть. У нее есть сейчас хиссароны. Но если ты упал как животное, только чувствуя, что тебе сейчас плохо, ты находишься только под воздействием ощущения, что плохо мне, то это тоже добавка. Осознание зла, которое будет у тебя, это тоже добавка. Но все же эта добавка не духовная. А с помощью группы, посредством усилий, ты постепенно переработаешь эту добавку, этот хиссарон, в духовный хиссарон, хиссарон к Творцу. Но это уже долгий путь.
2: Кен.
3: Да. Вы сказали, что если мы берем от окружения эту силу, то добавляем к ним вопрос, как взять эту силу? Не понял я. Ученик, вы сказали, что окружение — это собрание стремлений к той цели, которая дает силу каждому. Нужно... Ну, ты знаешь, возьми группу спортсменов. Футбол, волейбол, всякие такие виды, групповые виды спорта, да? Это особый спорт, где работают много психологов, не над индивидуальной формой подготовка человека к цели, чтобы поднять ему дух, уверенность, эгоизм, достижение цели. Там работают действительно групповые психологи. Это абсолютно совершенно другие методы, где каждый не должен быть как «я против всего мира». И сейчас я действительно разберусь тут со всеми. А должна быть отмена человека по отношению к группе, чтобы внес группе свой подъем и получила группы, от группы ее подъем. Словом, это совершенно другой метод. Учись на этом, как на животном уровне даже это используют. Это вещи известные. В армии также используют это, во всех группах, где люди хотят достичь какой-то цели и находятся в каких-то особых, опасных состояниях. Это тоже... Всегда это работа против эгоизма человека. Всегда это только для того, чтобы возвеличить общую цель. Без этого невозможно жить. Каждый должен отменить себя перед постижением цели. Без сильной группы, без сильного окружения невозможно достичь, и все. Это три вещи. Это в любом состоянии. Сходи к этим психологам или тренерам, спроси, ты увидишь, что они тебе скажут. Я не рассказываю тебе какую-то Тору Синая, там, с небес. Ученик, это ясно. Вы сказали, что берут силу в духовном. Если берем, то добавляем. Вы привели пример, что когда зажигают свечу от свечи. Я говорю, что объединение людей — это всегда сила духовная. И даже если ты говоришь о такой группе, и даже эта группа спортивная или там кибуцники, неважно кто, они тоже используют духовную силу. Если объединяются люди для какой-то цели, это уже духовная сила. Тогда есть проблема. Если эту силу они используют ради Творца, тогда выигрывают и идут вперед, и процветают. Все хорошо и красиво заканчивается. Если берут силу объединения людей, которые являются силой духовной, используют для собственного наслаждения, как хотели сделать в России или в кибуцах, тогда это то, что у них получилось в конце. Почему? Бальсула объясняет в статье «Арвуд», что это потому, что используют это понятие объединения душ, которое должно быть объединением, кли к Творцу, кли для света, используют как кли для достижения животного вместо достижения духовного. Если ты соединяешь несколько человек, если ты хочешь, чтобы вышло из этого что-то хорошее, должно быть от их объединения намерения ради отдачи Творцу, а не ради отдачи себе. Ради себя приведет ко тьме и к страданиям и катастрофам. Люди объединяются, скажем, хотят создать какое-то предприятие в этом мире, какую-то вещь, разбогатеть в какой-то форме, прийти к какому-то достижению в этом мире. Мы видим, что все эти вещи делают именно через объединение. Это относится также к эпохе индустриального развития, которая началась со времени Арии и далее. Это по тем же причинам началась. Затем эпоха просвещения, когда все вышло такое развитие. Все это развитие, которое в сущности не велось из приближения к Творцу, а совершалось через создание групп людей, где один помогает другому, все эти группы, или сообщество, или предприятие, неважно что, они, в общем, привели к страданию. Благодаря этому мы быстрее проходим, приходим к осознанию зла. Что у нас называется сейчас промышленностью, когда весь мир стал как маленькая деревня? Это, в общем, благодаря тому, что мы бежим за деньгами, за почестями, за животными наслаждениями, что мы раскрываем? Мы раскрываем отрицательное, неправильное объединение между нами. Нас соблазняют всякими такими глупостями: деньги, почет, жизнь хорошая какая-то. Но в сущности, в подсознании нам хотят дать свыше знания о том, что человечество, которое соединяется между собой не ради Творца, теряет в этом, в общем, проигрывает в самой худшей форме. И это приводит нас к тому, чтобы быстрее понять это. Как Рабаш говорит, есть какой-то человек, дают ему желание к деньгам, он открывает ресторан, чтобы заработать деньги, но на самом деле в такой форме заставляют его отдавать людям. Деньги — это как бы для него. Это как бы обманывают его, но в сущности Творец этим воздействует на мир и приводит к тому, что каждый быстрее будет отдавать другому, и будут приумножаться решимот. И кроме того, что они приумножатся, также соединятся между собой в различных сочетаниях. Это вызовет ускорение развития в сторону исправления. Так это в отношении человечества. Тоже дают человечеству желание к деньгам, к разным достижениям. И объединяются между собой группы людей, чтобы раскрыть отрицательное в этом. Таким образом, все, что мы видим во внешнем, это такие соблазны, которые в конечном счете дают нам, чтобы мы совершали из желания получать различные неправильные действия. Затем из них мы приходим к осознанию зла, чтобы после правильного итога перейти на правильный путь. И в особенности это относится к объединению людей. Объединению. И все войны — это следствие того, что объединяются неправильно. Чтобы раскрылось нам противоположное, нужно прочитывать это происходящее в этом мире от причины к следствию. И тогда выходит, что этот неправильный мир вызывает войну, потому что к миру между собой в наших обществах приходят не ради Творца, а ради самих себя. Это вызывает, в конце концов, раскол, падение, войну и все такое. Да.
1: Мы говорили о нашей группе, что мы хотим сформировать правильное объединение ради Творца, чтобы каждый смог продвигаться в таком окружении. Должен как добавлять свое стремление к этой идее, так и брать из общего собрания стремление и эту силу. Взять силу, так этим я слышал, что если я беру эту силу, так этим я добавляю. Как взять эти силы? В чем это выражается? Только в том, что я стараюсь все время, каждый момент быть в связи. Это если есть еще какое-то что-то, чтобы взять это упражнение, чтобы взять силу от окружения. Скажем, я ослабил. Сейчас мне нужно взять силу от окружения. Как это можно сделать правильно?
3: Силу для продвижения к Творцу можно взять у окружения в той мере, в которой ты вкладываешь в окружение, потому что это одно и то же. Или вносить вклад в окружение или получать от него — это одно и то же. Не может быть в духовном получение без отдачи. Может быть получение только согласно мере отдачи. И чтобы получение было только ради отдачи. Ты должен так относиться к группе, как в духовном. Вот это раскрывается уже сейчас перед тобой. Разница лишь в том, что когда ты придешь в духовный мир, ты раскроешь силы. Ты уже будешь видеть, у тебя будет зрение, у тебя будет взгляд, желание, намерение ради отдачи. Сейчас в твоем отношении с группой ты находишься в связи с группой, в связи с силами духовными, даже если ты еще сейчас в намерении ради получения. Но в отношении к группе, то есть это система, правильная система отношений, может быть, только если ты действительно намереваешься как-то согласно своим способностям, своему пониманию, своим понятиям, потому как ты, если ты имеешь в виду намерение ради отдачи. Ты можешь сказать, что по отношению к духовному, ну, это не ради отдачи, не знаю, это не важно, согласно твоему состоянию. Поэтому тебе раскрыли группу, если ты с помощью группы хочешь прийти к слиянию с Творцом, и ты представляешь себе слияние с Творцом согласно своему представлению, неважно. И группу ты представляешь как силу отдающую, неважно, так это или не так. И сам ты как бы стремишься к этому. Но все эти «как бы» — это очень правильно и полезно в твоем состоянии, и только это средство продвижения не как бы, а к правильному, духовному и истинному. То есть если мы должны видеть группу как единственное средство в нашем состоянии ниже Махсома, которая описывает нам этот порядок силы отношений в духовном, и при правильном использовании мы переходим за Махсом, и тогда понятие группы становится еще большим. Там это уже объединение с душами в ясной форме, когда человек действует, действительно в этом действует с помощью экранов, объединяет эти килим. Я не знаю, как это описать лучше. Нужно больше стараться представлять эти картины. Как будто в нашем состоянии нам дали действительно некое такое особое средство, как бы духовную капсулу, которая находится здесь. И если я на ней делаю эти свои упражнения, как это я умею делать, неважно как, неважно в каком состоянии я нахожусь, но отдавать, получать от нее, чтобы прийти к отдаче, чтобы соединиться с ними, чтобы прийти к Творцу. Ты понимаешь все эти вещи, тогда это, собственно, тоже выполнение, о котором говорит Бааль Сулам в письмах на странице 64, что Исраэль, Тора и Творец направлены к одной линии, пока не объединяются вместе практически. Но уже сейчас изначально мы должны представлять, что они уже объединены.
1: Человек абсолютным образом нуждается только в группе, нет ничего другого. Что нужно сделать, чтобы ощутить это, что и группа нуждается в отдаче человека?
3: Это уже действительно более трудный вопрос. Как группа может ощутить, что она нуждается в отдаче человека, во вкладе каждого человека, также может быть, дополнительных каких-то людей. Гораздо легче работать, как я, по отношению к группе, и сложнее работать со стороны группы по отношению к каждому. Это
2: זה
3: Я бы сказал так, как пишет Бааль Сулам, что человек должен находиться в заботе о духовном процветании и благодарности Творцу 23,5 часа.
2: И
3: тогда, только тогда, после этого, полчаса в сутки,

0: Есть у нас какое-то общее ощущение в том, что это должно быть. Тогда, исходя из этого, мы можем уже обсудить на собрании товарищей в группе, как мы должны привести к тому, чтобы была добавка сил от каждого. Как мы можем то, что называется, возвысить группу. И тогда, в конце концов, получается, что мы не придем с требованием к каждому, почему ты не вносишь вклад в группу. Получится у нас так, что мы обвиним самих себя, общую группу, которая не способна привести людей привести людей к правильному пониманию. Либо принимается, что они вносят вклад в группу и включаются в нее всем сердцем и душой, либо они видят, что они находятся в нее. И тогда, если они все еще тут, ясно, что вне группы и противоположные ей, тогда либо они уходят, либо их удаляют.
1: Когда я прихожу к духовному, что такое, чтобы почувствовать, что со стороны группы это, чтобы не причинять вред, а не со своей стороны? Как человек приходит к себе, когда он ощущает, что если он не вносит вклад, то причиняет вред со своей стороны?

0: Что такое группа? Ты говоришь, как ощутить, что со стороны группы кто-то причиняет ей вред. Если человек находится в группе, он не может причинить вред. Если он не находится в группе, если он причиняет вред, то он не находится в группе. Ты понимаешь? Тогда твоя формулировка неверна. Как я, находясь в группе, скажу, что кто-то причиняет вред, кто также находится в группе? Так в тот же момент он не находится в группе. Если он причиняет вред, то он далек на миллион километров от нее. Это... Если мы говорим в духовной плоскости, теперь если мы говорим в материальном, это что-то другое, тогда мы должны обсуждать это в материальном, когда мы видим, что человек не действует, не работает, и не добавляет, и не вносит вклад, мы должны как-то повлиять, насколько это возможно. А если нет, не поможет, то применить различные более эффективные действия. Но еще раз, в духовном воздействии не такое, как в материальном. В духовном, если ты относишься от группы к человеку, то группа — это высший по отношению к человеку. Высший по отношению к нижнему должен пробудить его. Если не может пробудить его, оставляет его. Если оставляет его, то он не относится к высшему. Тогда нечем говорить.
1: Что мы еще сделаем? Сверлить дырку в духовном? Такое нет разве?
0: Да, сверлить дырку — это если мы говорим о людях, которые не соединены с духовным понятием группы. Сверлить дырку имеется в виду, что он делает. Ну, духовно невозможно сверлить дырку. Сверлить дырку можно только материально.
1: Согласно подобию формы.
0: Да, скажем, человек в группе внезапно захотел стать лидером, хочет быть больше, а все должны быть

0: товарищами. А ему хочется вот как раз управлять. Это пример такой явный. Но в нашей группе я пока не вижу этого. Не потерпят этого в духовном.
1: В нашем состоянии вклад может быть может ограничиться только мыслями.
2: В нашем
0: состоянии нет. Вклад в группу это не только в духовном. Это также и в материальном. Потому что мы связаны вместе, мы работаем вместе, мы совершаем вместе какие-то действия. Благодаря тому, что мы производим какие-то материальные действия, мы удостаиваемся силы свыше, укрепления свыше. Мы издаем книги, и благодаря этому мы получаем много силы, духовную оплату. Мы занимаемся распространением. Ты не можешь, пока мы находимся в этом мире, отрезать духовное от материального и сказать: «Все, мы сейчас уже без тела имеем дело, только с духовными понятиями». Так не может быть. Всегда у тебя будет занятость, ты будешь заниматься практическими действиями в этом мире, в производстве, распространении. Ты должен принимать это в расчет. И то, что от таких действий ты приходишь, так же и к духовным ценностям. Говорит об этом Бааль Сулам, что только насколько человек вкладывает больше, тогда эта вещь становится для него важнее. Он уже не может оставить ее. Это привязывает его к делу, пока не начинает ощущать, что стоит вкладывать в это и приносить пользу и так далее. Не преуменьшать ценность материальных действий. Нет. Если бы мы не производили таких материальных действий, как в Песах, мы не пришли бы к тому, к чему пришли. Или до этого все наши вложения.
1: Я понял, что физическое действие группы вместе с правильным намерением — это правильное сочетание для духовной отдачи группе, чтобы это соединилось вместе.
0: Да, мы должны стараться, чтобы и действия физические, материальные, и действия духовные были как одно. Действительно, как одно. Чтобы не было никакого действия в теле человека, которое не было бы объединено с намерением, не было бы действительно как намерение.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба между товарищами». До этого оставим.

Лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай,

0: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к учебе между товарищами под руководством десятки Петахтиква 23. Пожалуйста, друзья.
1: Здравствуйте, друзья. Мы сейчас находимся в самой середине праздника, и мы чувствуем, что каббалисты нас хотят поднять в самом высоком состоянии, которое может быть в связи с Творцом. Каждый из нас пришел в группу со своим личным устремлением и видит, что этого недостаточно. Есть внутренняя сила в группе. Начинает соединяться он с этим, начинает чувствовать, что товарищи не просто участники, они поручители. Начинает чувствовать каждый из нас, что значит Исраэль прямо к Творцу. Все наши намерения и желания направлены прямо к Творцу. Как раз Тора помогает нам, не просто нас исправляет, но соединяет нас. Мы начинаем чувствовать, что все, что пишут каббалисты, все это чувствуем сами, что такое Исраэль, что такое Тора, что такое Творец. И это, собственно, это все раскрывается из центра группы. Мы начинаем раскрывать, что такое Творец Тора Исраэль Едины. И это начинаем мы выяснять сейчас, как мы выполняем то, что нам передают каббалисты. И что говорит Рав в этом уроке, на этом уроке, когда он как бы сидел с нами и говорил.
2: Рав сказал, мы должны видеть группу как единственное средство, доступное нам в нашем нынешнем состоянии под Махсоном. Нам нужно описать эту систему духовных сил и отношений, которые мы должны правильно использовать когда перед переходом Махсома. И давайте сейчас посмотрим, как объяснил нам Рав, как нам соединить все точки вместе. Давайте посмотрим первый клип.
1: Мы должны видеть группу как единственное средство в нашем состоянии под Махсомом, которая описывает нам эти силы, духовные отношения. Когда с правильным отношением мы переходим над Махсомом, и тогда становится уже соединение с душами таким образом ясным, контролируемым образом. Когда человек действует, действительно действует в этом с помощью экранов и соединяет келим. Я не знаю, как это описать лучше. Нужно немного больше стараться представлять себе эту картину. Как в нашем состоянии нам дали действительно такое особое средство, такую духовную капсулу, которая здесь находится. И если я совершаю там свои упражнения, так как я это умею делать, неважно как, в каком состоянии я нахожусь, но отдавать, получать от нее для того, чтобы прийти к отдаче, для того, чтобы соединиться с ними, для того, чтобы прийти к Творцу, все такие вещи.

0: В Бамидазот они...
1: В этой мере я связываюсь с группой, в этой мере я могу взять от них их воодушевление, использовать общую духовную силу, которая называется группа. И в той мере, в которой я использую эту общую силу, этим я, в общем-то, и добавляю в группу. В духовном, чем больше ты берешь, тем больше ты укрепляешь это. Это не ослабляется, не так, как в материальном, а в духовном это то, что называется «каждый, кто берет», это как зажигающая свеча от свечи, когда первая, она не гаснет и не хватает. Наоборот, это такое больше, добавляется еще больше свет, пока это не становится вообще огромным костром, таким пылающим огнем. Так получается, что здесь такое состояние всегда возникает, что каждое использование этой общей силы, когда мы ее больше укрепляем, ее увеличиваем, поэтому мы чувствуем, исходя из этого, мы чувствуем, что группа, окружение, оно дает, а те, кто работает в этом, начинают чувствовать каждый. Чувствует это, насколько он вносит свой вклад и насколько способен внести свой вклад.
2: Да, Рав говорит нам так. Главное — это дух, который есть в группе. Главное — дух, который есть в группе. Как замечательно, что есть свеча, и может человек прийти в десятку, группу, взять силу, приподнятость и устремление к Творцу от этой свечи. Он не приносит вред никакой этой свече. Не, эта свеча не ослабляется. Зажигают свечу от свечи. От свечи есть сила отдачи, как Рав говорит, пока не становится большим костром, большим огнем. Мы сейчас поговорить о самом важном, о том, что говорит нам Рав. Он дает нам совет, как поднять дух, который есть в группе, как я могу, с одной стороны, взять силу от этой свечи, с другой стороны, я обязан дать это горючее товарищам, приподнятость духа, говорит нам Рабаш. Вот так много советов мы получаем. Это просто наш двигатель. У нас сейчас семинар. Давайте каждый пусть представит себе. У нас есть 5 минут на этот семинар. Каждый подумает, какое горючее я могу дать десятке, чтобы поднять их. Семинар такой, как я вкладываю в мое продвижение моей десятки к духовному. Активный семинар, 5 минут. Чем я вкладываю в десятку к ее продвижению к духовному, пожалуйста.
1: Это вопрос, которым я давно уже думаю, уже 1.5 дня, я уже... И, значит, я постоянно нахожусь в этой мысли, потому что меня выбрали на следующую неделю, чтобы я был глава десятки, и я ломаю голову, и неизвестно мне, я знаю только одно, что человек обязан все время давать в десятке, группе, все, что он может. Неважно, что ты можешь делать. Тебе 10 минут быть, 5 минут быть, делай. Путь с ними, готовь, я не знаю, говори, там, переводи, делай все, что ты можешь. И мы видим товарищей, которые мы видим вокруг себя. Люди находятся здесь очень много лет. Что он делает? Он постоянно только дает, дает еще чуть-чуть, еще что-то дает. И тогда он этим получает.
2: Китай написал нам, что я слышал, что в каждом объединении есть духовная сила. Главное, что мы должны позаботиться это о духе. Я тоже думаю, что мы каждый, в каждом есть особый хиссарон, особенный, действительно. Это то, что нужно дать группе. Хиссарон к духовному, к Творцу, к свойству отдачи. И так мы действительно зажигаем свечу от свечи и делаем пламя.

0: Если такие великие товарищи, я вижу их такими, и поэтому мне нужно стараться не принести вред, то есть как бы не дуть на пламя свечи, не гасить ее, нужно делать много для того, чтобы поддерживать товарищей, которые вкладывает в то, что подготовку к ближайшему конгрессу, и Хотер, который у нас в десятке в Австралии, не приезжает физически, но сколько он делает усилий для того, чтобы почувствовать себя соединенным с нами?
1: Да, я согласен, чтобы не навредить, сознательно или несознательно, нужно еще добавить. Но, в общем, нужно быть вместе и искать, что еще можно дать. Каждый раз у нас есть разные возможности, новое состояние.
2: В чем мой вклад в продвижение десятки к духовному? Когда я сижу вместе с вами на уроках и стараюсь реализовать то, что я слышу, в этом мой вклад, я думаю. Итак, каждый из своего хисарона, что он слышит и что он пытается реализовать в десятке, исходя из этого, каждый старается сделать что-то, построить вместе.
1: Мы слышали от Рава несколько особых вещей сейчас. О 23,5 часах нужно быть в правой линии. Что такое правая линия? Когда ты заботишься о процветании, духовном процветании группы и благодарности Творцу. Это не частное дело. Еще мы слышали, что когда ты берешь силы от группы для того, чтобы прилепиться к Творцу, ты отдаешь группе, ты даешь группе силы. Это тоже не работает так, как в нашей обычной жизни. Если ты берешь что-то, этого не хватает в этом месте. А здесь как раз, если ты берешь, ты укрепляешь группу. Мы должны быть в ощущении, что мы даем силы, жизнь каждому человеку в жизни. Он берет от того, что есть у нас в объединении, и тем, что он берет от десятки эту силу объединения, он укрепляет эти силы в десятке.
0: Каждый четверг в последнее время, когда Ариэль варит, я чувствую, насколько Рами отменяет себя, чтобы дать новому. Новой свече, я не знаю. Он отменяет себя, чтобы дать место новой свече, которую послал нам Творец, чтобы разжечь костер. Я чувствую Рами и трепет Ариэля, насколько он умеет сделать так, чтобы было вкусно. Он варит нам правильное намерение. Алехаим, братья, алехаим.
1: Да, друзья, мы раскрываем, что с правильным отношением к товарищам мы действительно можем прийти к подобию свойств высшей силой. И мы хотим и больше и больше зайти туда внутрь, в эту глубину группы, и там находится Творец, Барак.
0: Да. В этом отношении, чем больше присоединить к этому нашу любовь и благодарность, прийти к Творцу, мы можем почувствовать хисарон, правильный хисарон, и почувствовать давление, напряжение в группе. Давайте посмотрим третий клип, в котором Рав говорит об этом.
1: Мы сейчас должны представлять себе, насколько это правильно, что такое окружение, что такое это окружение. Это не 1, 2, 3, 20, 50 или 100 товарищей, с которыми я учусь, которые так вот называются, зовутся по именам так и так. А окружение — это то, что стоит за всеми этими товарищами. Это духовная сила, устремление, желание к Творцу, постоянство в этом. Как раз держатся зубами они за это, чтобы не потерять это мгновение и направлять себя к цели. И эти силы, и мы хотим их соединить вместе, чтобы они помогали всем, каждому в этой группе. Это называется как раз группа. И об этом мы должны заботиться. Это дух, который там есть. И просто в других группах, каких-то там группе, команды, там заботятся о духе, чтобы каждый держался друг друга, чтобы все как раз просто потребляли из этого общего духа. Может быть, скажем, миллиард с китайцев, но главное — это тот дух, который есть в группе. Мы об этом должны мы заботиться. И согласно этому мы должны ценить каждого, согласно его вкладу в это.
0: Держимся зубами, чтобы не оставлять ни на мгновение, чтобы направить себя на цель, чтобы прийти к цели. Друзья, сейчас в десятке мы составим молитву Творцу, выстроим эту молитву, чтобы мы вместе перешли через Масон. У нас есть 2 минуты. Каждая десятка пусть составит молитву, чтобы вместе пройти через Масон.
1: Да, чтобы укрепил нас и принял нас, дал нам силы быть вместе и не забывать о Творце постоянно.
0: Мы учили, что во время подъема человек должен увеличивать величие Творца и стараться говорить и просить Творца, чтобы дал нам силы сделать это, чтобы в каждом подъеме у нас была сила все больше и больше возвеличивать Творца.
1: Переход Махсома, как пишет Рабаш, когда я чувствую товарищей, я обнимаю их, я танцую с ними, и вся эта света материальная не разделяет нас, и я определяю, что только товарищи. И я хочу, чтобы мы пришли как раз к этому состоянию, и так, чтобы мы вот так были в такой реальности.
0: Творец дал нам все, благодарю его за это, чтобы дал нам возможность все время получать силы, чтобы укреплять окружение, чтобы включиться в него и стать таким, как он.
1: Прошу силы, чтобы не упускать возможности, которые мы получали. Есть много возможностей, и нужно укрепляться. И укрепляться и расширяться.
0: Чтобы мы взяли в наше сердце, уже в десятке есть духовные силы, дело не вообще не в материальных каких-то телах, из того, из тех товарищей, которые окружают нас, можно получить все.
1: Мы хотим вместе соединиться, прилепиться друг к другу и приблизиться к свойству отдачи.
0: Сейчас давайте подведем итог. Из всех наших молитв десяток давайте поднимем сейчас одну общую великую молитву, потому что в множестве народа величие Творца и что если мы не будем поддерживать друг друга, мы не сможем получить Тору. Так давайте сделаем это вместе сейчас, поднимем эту совместную молитву. Лехаем, друзья.
3: תודה רבה לפיטי 23.
1: спасибо פיטי 23.
3: אז המשך הלו"ז שלנו להיום, ככה היום.
1: продолжение нашего расписания сегодня. Сегодня пятница. Будет сейчас молитва, которая не будет транслироваться. В 11 утренняя трапеза, праздничная трапеза Шавота будет до 12. Без 15:05 после обеда будет подготовка к уроку.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья, дорогие друзья, радостного праздника. В честь праздника Шивот мы будем изучать урок Рава 9 июля 2003 года, который основан на письме 59, на странице 1522 страницы в первоисточнике книги на иврите. Во втором томе. Пожалуйста, прочитаем сейчас ту статью.
1: Игерет Нунтет.
2: 59-е письмо. 1522-я страница.
3: אי אפשר לעבוד איתו, כשלוחצים על המשולש הוא קופץ לי לוידאו, יש פה תקלה. כן, נכון. בסדר, הכל טוב.
1: Игерет Нунтет.
2: 59-е письмо.
1: Барух Хашем, Хага Шавот, Тавшин Кавбет, Антверпен.
2: 1962 год, праздник Шавот, Антверпен. Уважаемому другу, в отношении твоего вопроса по поводу сказанного мудрецами сына непокорного и мятежного не было и не будет в будущем. Изучи и получи награду. Твой вопрос, разве Тора не длиннее земли? Почему же даны эти слова только для изучения и получения награды, а не как нечто реальное? Также ты спросил по поводу вознаграждение. Разве не должны служить Раву не для получения вознаграждения, что означает лишма? И следует понять, ведь известно, что замысел творения — насладить свои создания, то есть чтобы творения получили все благо и наслаждение. А то, что творения должны заниматься Торой и заповедями без вознаграждения, это только со стороны творения есть такое исправление, поскольку творения не могут ощутить вкус получения наслаждений без стыда, который называется на языке книги Зор. Тот, кто ест не свое, стыдится взглянуть тому в лицо.
1: Айну, шемаргишим, пхинат хисарон, безман каббалат атаануг.
0: И все время получения удовольствия ощущает хисарон. Поэтому дана нам сгула, чудесное средство, Торы и заповеди, посредством которых человек подготавливается, чтобы был у него способ получать все те удовольствия, которые задумал и приготовил для него Творец. И не будет ущерба от стыда, ибо он действует только во имя небес. И посему то, что необходимо, это исправление, посредством которого мы сможем получить вознаграждение. Не будет оно для себя, а во имя Высшего. Иначе нельзя получить это вознаграждение, то есть эти удовольствия, потому что удовольствие называется оплатой, вознаграждением. И так как то, что написано, что не было и не будет, означает, что есть вещи, которые даны для постижения в течение 6000 лет. И поскольку дано нам постигнуть эту тайну, то материальным дано нам совершенно действия на уровне исполнений, и так это принято в мире действий. Однако есть вещи, которые можно постигнуть только в седьмом тысячелетии. Поэтому, хотя есть на них намек в материальном исполнении заповедей, как, например, сын непокорный, мятежный, они не имеют места в течение 60 тысячелетий. И поэтому не может быть этого в виде реального действия, а только в виде требования и получения награды за это, так как изучение действует в течение 6 тысячелетий. А получение награды, то есть постижение высшего, будет в 7-м тысячелетии. И это означает, не было в начале 6 тысячелетий и не будет в конце 6 тысячелетий, только в начале 7-го тысячелетия оно раскроется.
2: В виде морали следует объяснить, что иногда человек приходит в состояние низости до такой степени, что не чувствует вкус в Торе, вкус в молитве. И хотя он учится, но он знает сам и чувствует истину, что истинная главная причина того, что он продолжает изучение Торы, это не из-за страха перед небесами, а из привычки. Главное, что скажет творение, то есть окружение, в котором он находится, когда увидит, что он проявляет небрежность в изучении Торы, и он будет считаться у них как пустое кли, без трепета перед небесами, и они не будут уважать его сейчас в той мере, в которой привыкли уважать. И поэтому, если он оставит изучение Торы, тогда он будет испытывать страдания от того, что его окружение, и также его семья будут стыдить его. И также и в молитве он молится только из привычки, но без чего-либо обязывающего его в трепете перед небесами. Он продолжает это, тоже исходя из той же причины к изучению Торы. Главное, что он не видит цели своей жизни и не способен продолжать еще такое состояние долгое время. И на это есть исправление, называемое забытье. То есть человек забывает цель, то есть причину, заставляющую его продолжать заниматься Торой и молитвой. Когда он забывает причину, обязывающую его, он продолжает заниматься Торой и заповедями только из привычки. Если у него есть какая-то возможность выйти из этого окружения, он сейчас же делает это.
0: И в такое время необходимо большое милосердие, чтобы выстоять до того момента, пока пройдет гнев, то есть низость. А поскольку страдания очищают прегрешения человека, поэтому посредством страданий проявляют к нему милосердие свыше и дают ему подняться вновь, и он снова возвращается к жизни, и все возвращается на круги свои, как было до того, как он пришел к состоянию падения. И вышеупомянутое время падения называется «не было и не будет», то есть не было его в замысле творения и не будет, потому что такое состояние называется промежуточная остановка, ибо есть состояние святости и состояние нечистоты. И в состоянии нечистоты он может надеяться, что вернется к Творцу, в то время как состояние, указанное выше, промежуточное, называется смертью. То есть все, что бы он ни делал, безжизненно. Это называется смертью. Это не было целью и не будет в будущем. Так зачем же тогда это необходимо? Для того, чтобы потребовал и получил вознаграждение, чтобы в вышепомянутом состоянии человек требовал Творца, как сказали мудрецы Цион, никто не требует всех требований. То есть такое состояние дано человеку, чтобы было у него место для требования. То есть имеется в виду, чтобы он требовал Творца, дабы он приблизил его к святости. В то же время,
2: когда человек исполняет заповеди, он сам чувствует, что Творец приближает его. Так как вышеописанное время называется промежуточной остановкой. Есть требования, которые выясняются как молитва и просьба. Да будет желание, чтобы Творец осветил глаза наши Торы своей Барух Шалом Леви Ашлаг.
4: שהאדם, שעל ידי זה שהאדם שנעשה עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, אינו למטרה אחת שהוא לשם שמיים, אז מהיר העומר הזה, לעשות ספירת העומר, שהאדם...
5: אנחנו...
0: Мы слышали сейчас о том, что значит Шавуот, какие знаки есть, признаки. Мы говорили о очищении Омера и молитва, что в то время, когда человек находится в промежуточном состоянии, как было сказано в конце этого письма.
2: Да, как договорилось о свойстве немого, как бы, немой по отношению к Творцу со своими требованиями.
0: Я слышал, что человек всегда так молится, но он молится в этом состоянии больше, чем обычно. И тут есть какое-то дополнение. Нужно понять, почему и как. И это приводит к более правильной молитве.
2: Еще большое воодушевление от Рабаша. Какое путешествие он берет нас по свойствам человека, который продвигается в пути. Как бы все, что человек из привычки продолжает работать и делает, и смотрит на окружение, поэтому измеряет, и даже в молитве. Там все разные такие этапы в учебе, и нужно осознать это и восполнить, смириться с этим, и каждый раз искать в окружении, что где бы человек ни был, чтобы у него был какой-то якорь, спасательная веревка, чтобы он мог продолжать продвигаться. Есть желание, нет желания, мы продвигаемся.
0: В письме было много написано о требовании, что нужно требовать, как будто Творец мог бы дать нам все это добро и наслаждение свободным. Но тогда не было бы у нас осознания и собственного развития, потому что приготовили нас такую игру. Ну, хочешь, ну, надо потребовать. Пусть будет требование, тогда будут кили. Ну, давайте постараемся присоединиться к товарищам, чтобы требовать.
2: Если человек забывает состояние, забывает, ему немножко посылают страдания, чтобы пробудить его. В общем, все это, чтобы мы вознуждались в нем. И человек не способен помнить об этом, ему нужна поддержка товарища. И поэтому важно, чтобы мы вместе влияли друг на друга, пробуждали друг друга, чтобы мы преуспели, и чтобы он услышал нашу молитву.
0: Это как он пишет, Цион требует то, что нет у него. То есть против нашей природы нужно требовать. И тогда поэтому нам нужно требование. Вся наша работа — это построение, выстроить это требование, подготовить его. Несколько дней назад мы слышали, что Рав буквально посвятил весь урок этому, что вся наша работа в группе и вообще в науке Каббала — это для того, чтобы построить кли, создать это кли, чтобы было куда принять требования. И то, что необходимо нам в группе, это все время увеличивается важность и величие цели Творца. Это то, что называется Цион, который никто не требует. Нужно подготовить это требование.
2: Это исправление, которое называется «ангел забвения». Он забывает о цели, то есть о причине, обязывающей его продолжать заниматься Торой и молитвой. Он забывает причину, обязывающую его.
0: Перейдем к уроку от Раба с по статье.
2: Рабаш, письмо о празднике Шивот, он в конце письма здесь описывает нам, каково исправление к празднику Шивот, который называется счет Омера. Омер это называется, когда человек находится в состоянии, когда исправляет себя после выхода из Египта на уровнях Катнута. Поэтому счет Омера запрещен, когда есть радости, потому что радость — это привлечение света Хохма. Запрещено радоваться, запрещено бриться, потому что волосы, саарот — это тоже привлечение светов.

0: И письмо, которое было написано перед Рабаши до праздника, перед праздником Шавуот, написывает в конце послание, описывает нам, каково исправление на праздник Шавуот, называется счет Омера. Омер — это называется, когда человек находится в состоянии, когда исправляет себя после выхода из Египта, на уровнях Катнута. Поэтому счет Омера, время счета Омера запрещено. Радостные события, потому что это привлечение света Хохма, радость. Запрещено бриться, потому что волосы, сарот — это тоже привлечение светов. И внешний парцуф на тело человека, чтобы привлекать дополнительные света. И поэтому в дни Катнута мы ведем себя в Катнуте, как в Катнуте, в малом состоянии. Это называется счет Омера, то есть через то, что он уменьшает себя, делает работу в скромности. Он приходит к состоянию, когда приходит к счету Омера. Счет — это уже, когда у него начинает светить, и он продолжает привлекать света через то, что смиряет себя на все свои семь свойств. И каждая ступень тоже состоит из семи, и получается всего 49. То есть он приходит к состоянию, к месту, когда кли становится исправлено и пригодно для привлечения Торы, и тогда он приходит от уровня животного, от еды животной, к Омеру, от ржи к тому, чтобы быть на уровне человека в каком-то, в какой-то степени. И все это благодаря работе в величии Творца, в усилии, в возвеличивании в своих глазах величия Творца. То есть это все 49 мер свойств. И это так он, по сути дела, растет, потому что благодаря тому, что он возвеличивает, каждый раз величие Творца в своих глазах, он привлекает всякий раз свет свыше. И исправляет свои свойства для полного единения, когда он приходит к празднику Шавуот. В этих исправлениях Рав говорит, что нам надо работать против проблемы забвения. Есть особый ангел, особая сила в творении, которая называется ангел забвения, роль которого привести нас к потере всякий раз, состояние, которого мы достигли, ступени, силы, которые мы достигли предыдущие, чтобы это исчезло и не давало бы нам ощущения совершенства, потому что каждый уровень в духовном — это ощущение совершенства определенное. И когда мы находимся на этом уровне, и светит свет, насколько он маленький по сравнению с остальными ступенями, но на данный момент мы не чувствуем хисарон. И человек, если не чувствует хисарон, не может сдвинуться с места, потому что все движение только через раскрытие хисарона. И поэтому есть особая сила, которая изгоняет, выталкивает света с ступени, из парцуфа всякий раз, из души, и обязывает человека ощутить, что его внутреннее состояние изменилось, и заставляет его таким образом идти дальше, продолжать. Иначе человек находился бы все время в том же состоянии, то, что называется, исполняющий Тору и заповеди из привычки для окружения, то есть для разных других целей, кроме того, чтобы обновлять контакт и связь с Творцом. Как привести к тому, чтобы этот ангел забвения подействовал на нас более эффективным образом? Это наша работа, потому что мы, когда забываем о цели, забываем, не забываем о совершенном состоянии и чувствуем вместо него несовершенное состояние. То есть у нас есть только исторжение части состояния. Допустим, мы достигли какого-то хорошего состояния, почувствовали когда-то какое-то приближение к духовному, а потом как бы вызвали свыше потерю этой ступени, но мы не чувствуем в этом хисарона. То есть, хотя пропал, как будто свет исчез, свет, который был в этом состоянии, но хисароны пока еще не раскрылись, новые решимот. Из-за того, что в этом действии ангела забвения есть сочетание Творца и творения. Человек должен работать во всех состояниях, в которых он находится, и даже в состоянии гадлута, когда он находится, над величием Творца, а не вместо этого, чтобы стремиться все время к величию Творца, удовлетворяться величием состояния, которое он достиг, у гадлута, и превращать его в самонаслаждение. Для того, чтобы научить человека, что ему нельзя прекращать работать над величием Творца, Творец как бы отменяет, приводит в действие этого ангела забвения и состояние гадлута уходит, то есть состояние гадлута, сам гадлут состояние уходит, а величие Творца не обновляется. Требования к величию Творца не возобновляются. Это называется, что человеку не приходят страдания из-за того, что он потерял эту ступень. И тогда он входит в удлинение времени. Короче говоря, на путь страданий вместо пути Торы. Это все для того, чтобы из-за того, что он не работал над величием Творца во время подъема. То есть исполнял Тору и заповеди или для себя, или для своего окружения, из привычки, а не ради цели.
1: Шахах.
0: Забыл, что все его действия, чтобы прийти к цели исправления, которые называются Тора и заповеди, в общем, являются свойством, особым свойством Торы и заповеди. То есть не то, что сами действия изменяет его. Не то, что в самих действиях есть какой-то заработок и действие, как думают те, кто получил неправильное воспитание. Что с помощью действий, которые называются Торы и заповеди, думают что они что-то делают, в чем-то действуют и что-то зарабатывают. А не просто так эти действия называются «сгула», особое средство в Торе и заповедях. То есть, в общем, то, что нам надо с помощью всех наших действий, это привлечь свет, возвращающий к источнику. Что благодаря этому свету есть сила исправить нас. Свой свет, этого света есть сила. И этот свет приходит благодаря учебе, в правильных книгах, с правильным намерением, в группе всякий раз более правильной, направленной на цель. И в общем, действие человека при этом называется «требуй, получишь вознаграждение». Из-за того, что нет у него активной доли в исправлении, как он сам исправляет, а он только вызывает, чтобы решимо, с которым он родился, имеется в виду, сейчас чувствует в состоянии, в котором он родился сейчас. И свет, который должен исправить это решимо, сделали между собой работу через него, чтобы он был вызывающий, инициирующий эту работу исправления. Это называется «требуй». Он старается, чтобы пришел к исправлению, чтобы свет управлял бы решимо, исправлял его в намерении ради отдачи. А получит вознаграждение называется, что только это состояние он имеет в виду, а не то, что действия здесь самого человека помогают. Нет, конечно. А только его намерение, чтобы это исправление было исполнено. То есть то, что мы действуем в целом, мы действуем для того, чтобы прийти к получению Торы в состоянии катнута, то, что называется в счете Омера, в состоянии животного, когда мы едим овес, пока не доходим до человеческой пищи. Человеческая пища называется уже хлеб. Вера. Уровень шивота. И пошли они оба вместе, то есть Бина и Малхут вместе. То есть наша работа до этого, требуй, получишь вознаграждение. Работа выше знания, в работе на то, чтобы привлечь свет, который является средством исправления в нас. И работа против ангела забвения, чтобы он помог нам, как эффективная, полезная сила, забыть о предыдущем состоянии и прийти к Хиссарону, к следующему состоянию. Это подготовка для получения Тора, для праздника Шивот.
1: А что значит не работать над величием Творца во время подъема?
2: Рабаш Кутев.
0: Рабаш пишет во многих местах, что прегрешение человека, то есть действие, которым он вызывает отрыв контакта, разрыв контакта с Творцом. Всякий раз это называется прегрешение. То есть даже если он находится в самом маленьком состоянии, в самой малой мере, если у него есть разрыв с Творцом, если эта сила исчезает, мы говорим, что исчезает из-за прегрешения. С другой стороны, мы говорим, что должно быть, иначе без падения не будет снова подъема, но еще более высокий уровень не может быть подъемов без падений, но...
2: Это
0: как в Адаме Ришоне мы говорим, да, что совершил грех или вызвал грех. Здесь то же самое. То есть... Причина, которую он приводит, причина падения, всегда в том, что человек во время подъема в какой-то момент прекращает наслаждаться слиянием с Творцом, а наслаждается тем, что получает от слияния, ощущение совершенства, ощущение вечности, ощущение принадлежности. То есть он наслаждается уже ощущением внутри килим, а не в ощущении внутри Творца, которое то, что приводит к слиянию. То есть тот момент, когда он прекращает думать, воодушевляться этим состоянием по отношению к Творцу, а поворачивает его так, что он воодушевляется относительно самого себя. Это момент, который называется прегрешением. То есть, хотя он наслаждается духовным состоянием, что он принадлежит вечному и дает Творцу, но эти наслаждения тоже должны быть ради Творца, а не ради себя, именно как он пишет. И поэтому это приводит к тому, к потере ступени. Свет уходит, как будто он снова вернулся к желанию получать. И свет против того, что он чувствует относительно него желание получать, уходит от желания получать, потому что это запрет первого сокращения. То есть свет выходит, но человек не чувствует хисарон. Отдавать Творцу в этом состоянии, потому что он вызвал исторжение света, потому что прекратил думать об отдаче Творцу, а начал думать, что есть у него от этой отдачи. Поэтому забвение не вызывается у него таким образом, что теряется вся ступень, а теряется только свет этой ступени. А сама ступень остается, и человек чувствует в ней какой-то... Просто мухин исчезает, становится как глупец, продолжает без знания идти. Бездат. То есть как бы голова опустилась на уровень тела, как у животного, и он продолжает так. То есть или исполняет, учится, участвует, но без всякой цели, как животное. Поэтому и люди, которые так живут без цели, когда голова их не больше тела, то есть голова служит телу, мы называем эту жизнь животным состоянием. Это называется, что ангел забвения работает не согласно своей функции над человеком, потому что Творец заинтересован в том, чтобы человек закончил эту ступень в таком состоянии, чтобы его падение было бы сразу связано с ощущением хисарона нового и с новым подъемом. Вот и все. И теперь можно ли сделать это иначе? самом деле невозможно. Это как в Адаме Ришоне мы говорим, он сделал прегрешение, преступник, грех, согрешил. Но все это как у Адама Ришона, от него это не зависело, и у нас тоже. Но то состояние, когда мы в последнем использование решимо на максимальной высоте, начинаем думать о себе на одно мгновение, это состояние вынужденное. И тогда мы падаем, и это тоже вынужденное состояние, которое обязано быть. Но вопрос другой. Не в человеке, не как он прекратил думать о Творце и начал думать о себе, и у него пропало величие Творца. Дело в том, что у человека не хватает еще подготовка, которая называется подготовка окружения. Если у него есть подготовка окружения, он сразу чувствует по отношению к окружению. Но по отношению к окружению обязан не продолжать обычным образом существовать, как относительно семьи, относительно всего мира, или как религиозный человек относится к своему окружению. А если он подготовил правильное окружение, сразу чувствует в своем окружении, окружении работников Творца, что его падение — это падение из направления к Творцу, в направление к себе. Это на самом деле называется грех. Грех не в том, что это не грех, а грех в том, что не готовят себя к тому, что сразу в момент падения не могут сразу же подняться. То есть грех, как говорит Барасулам, Творец кладет руку человека на добрый выбор, то есть приводит его в группу, в состояние правильное, говорит, возьми себе это. А возьми себе, имеется в виду, и сейчас выбери более сильную группу, то есть вокруг тебя, чтобы было такое окружение, которое обяжет тебя всякий раз создавать намерение ради отдачи, стремиться к слиянию и так далее.
1: А как окружение обеспечивает человеку это ощущение?
0: Как окружение обеспечивает человеку без слов, обеспечивает ему этих сторон. Кто занимается этим? Человек связан с окружением. Так просто он обязан, если окружение правильное, получить от окружения неспокойствие, это ощущение, что у него исчезло действительно самое главное. Потому что то, что исчезает, исчезает свет, это пока еще не дает человеку хиссарон. Он должен почувствовать, что у него исчезло подобие по форме. Подобие по форме с окружением. То есть, если Творец, свет исчез, то относительно окружения он должен ощутить хиссарон. Потому что окружение служит нам вместо Творца, для того, чтобы восполнить нам скрытие.
1: Действительно ли человек реализует это, выбирая лучшее окружение? Приходит ли к нему это ощущение после того, как он теряет?
0: Выбрать лучшее окружение, имеется в виду, что человек каждый раз должен заботиться, чтобы у него вокруг было направление как можно более сильное, правильное, постоянное к цели, чтобы у него была связь как можно больше с таким окружением. И тогда он уверен, что даже если у него исчезает свет, он обязан исчезнуть, чтобы раскрыть хиссарон новое, решимо, охураем новые ступени. И вскрытие его опора, группа сразу же поможет ему в осознании его состояния, в осознании хиссарона.
1: Поэтому в сущности есть сокращение времени.
0: Это сокращение времени. Сокращение времени — это в падении через группу, а в подъеме Это, по сути, то, что приготовил для себя во время подъема, тогда наверху, когда он приходит просто к вершине, он способен там еще продолжить. И все-таки грешит. То, что каждый раз будет происходить. Грех каждый раз в подъеме – это наверняка. Это реализация решимо. Приходит к этому. Что это значит? Что это обязано быть, потому что если решимо ограничено, человек обязан прийти к состоянию, когда уже некуда продвигаться, как бы он исчерпал все стремление из решимо, дальше прекращает чувствовать, что у него есть еще что вкладывать, потому что называется отдача. Отдача называется, что я все время могу добавить в отдачу. А если решимо мое целиком реализовано, я не могу продолжать. И тогда как бы отдача исчезает, это приводит к тому, что человек начинает падать.
1: Да. А что означает выбирать лучшее окружение, когда человек уже находится в духовном?
2: И
0: в духовном окружении это окружение, значит, окружение сейчас, когда ты находишься в окружении, это не люди, которые находятся вокруг тебя. И сейчас тоже окружение это как бы абстрактная форма того отношения твоих товарищей к Творцу. Это не находится рядом со столом, как ты, и не в каком-то месте, а это в общем намерение и стремление, склонности, все усилия ваши в направлении цели, все ожидания, все это вместе, то, что направлено на Творца, это называется окружение. Что в мыслях и в этих направленностях ты хочешь в них жить, это окружение. Ты заинтересован в том, чтобы они были как можно более широкие, как можно более сильные, чтобы у тебя было как можно больше связи, хорошей связи с ними, с этими намерениями. Это духовная сила. И сейчас тоже, и в духовном, когда ты уже находишься за Махсом, это то же самое. Только сейчас это у тебя относительно называется, что находится в скрытии. И ты представляешь это в каком-то виде, всякий раз у тебя есть разные в этом сомнения и обновления такие. Ты не знаешь, что такое группа и как я связан с ней. А после Махсома это становится более выяснено, контролируемо, четко. Но работа — это работа. Тоже в тех же данных возвеличивать их. Мы сейчас должны представлять себе как можно правильнее, что такое окружение, что такое характер окружения. Это не 1, 2, 3, там 20 или 50,

0: чтобы служить каждому в собрании этих сил. Это называется группа. И об этом мы должны заботиться. Это дух, который есть. И просто в группах, там, в спецназе, заботиться главным образом о духе, чтобы каждый поддерживал другого, и все вместе жили бы, просто пили бы из этого общего духа, иначе это... Могут, может быть, миллиард, как у китайцев, но главное — это дух, который есть в группе. То есть мы об этом должны заботиться, и согласно этому должны ценить каждого, согласно его вкладу в это.
1: Как можно оценить это, если это скрыто? Что значит оценить это?
0: Как можно ценить это, когда это скрыто? Если мы находимся в этом, развиваем это, то мы начинаем чувствовать это. Начинаем чувствовать, насколько каждый вкладывает в это, насколько каждый понимает, что без его вклада он не связан с этим, в какой мере я соединяюсь с группой, с этой общей силой. Только в том, насколько я тоже дополняю моим усилием в этом направлении. В этой мере я соединяюсь, в этой мере я могу взять от них их подъем, пользоваться общей силой духовной, которая называется группа. В той мере, в которой я пользуюсь общей силой, я, по сути, добавляю к группе. В духовном, сколько ты берешь, ты укрепляешь это, оно не ослабевает, это не как в материальном. В духовном, что называется, каждый, кто берет это, как зажигающий одну свечу от другой. И у первой свечи нет недостатка. Не то, что у первой есть недостаток, а второй, когда зажигает, он добавляет к общему горению, пока не становится просто целое костер, горящее пламя. То есть тут есть состояние, когда всякий раз использование, возвеличивание общей силы, использование общей силы еще больше укрепляет эту силу. И согласно этому чувствуют, что это группа, это окружение. И когда работают в этом, начинают чувствовать каждого тоже, насколько он вкладывает, способен вкладывать в своем виде. Это может быть внешний человек скромный, тихий, и даже кажется, может, лентяй, но он начинает чувствовать, насколько у него есть вклад в этом. То есть уже видят работу души каждого.
1: Значит, тем, что я беру, я вкладываю?
0: Конечно. Тот, кто берет от группы силы, чтобы продвигаться, иначе ты не можешь брать, ты силы не можешь взять ничего, кроме пользы для продвижения в том же направлении. Она не поможет тебе ни в чем по-другому. Потому что это сила стремления к Творцу, которая направлена на Него. Ты не можешь взять ее и с помощью Него как-то иначе пользоваться. Не получится, не выйдет. Поэтому тот, кто не пользуется этим потоком, видно, что он отменяется, уходит от работы. Признак того, что он и не берет, и не добавляет. Относительно этой силы у нас есть тоже и бурини камухин. У нас есть просто работа как в парцуфе, как относительно Творца, работа относительно средства. Работа относительно средства становится работой относительно Творца. Ну, потом будем учить. Да.
1: О чем я должен заботиться больше? О моем вкладе в группу? О том, чтобы сила была у меня? Или я должен больше заботиться о том, чтобы это было у товарищей?
2: А им они старых ледок, широх.

0: Должен ли я заботиться, чтобы дух, намерение, стремление были у меня или у товарища, или у группы? Я должен заботиться, чтобы все эти три были как одно целое, не разделяя их. И тогда, в каком состоянии я бы ни был, та моя подготовка поможет мне почувствовать, что я как будто выхожу из этого единства. Я не должен разделять мою работу в группе, группу и направление ее, и работу товарищей в этом. Но я и они, и общая цель наша. Нужно, как есть человек и его действия, и творец, нужно соединять вместе в одну точку. Здесь тоже мы должны быть как один человек с одним сердцем, в одной задаче, в одной цели, соединены с этой целью. Это просто должно быть как одно целое. Не должно быть разницы в том, что я стремлюсь к Творцу через какое-то действие, и не должно быть разницы между этим и тем, что группа и каждый из товарищей делают то же самое. Мы вместе это делаем, и вместе соединены, как одно кли с одним Творцом, в одном наполнении. Что можно разделять? Это просто в одной точке единства все соединяется. Но почему мне надо разделять это уже сейчас, что я иду как бы правильно реализовывать мое состояние? Это как я могу разделить эти вещи? Я понимаю, через то, что я работаю в этом, в тот момент, когда я выхожу из этого по какому-то параметру, я творец, и действует все таки группа, общая клей. Если я выхожу из этого, я сразу в этом чувствую, что вышел. А иначе творец исчезает, я не чувствую. Группа ушла, все это дело, я не чувствую. Я вообще не нахожусь в всем процессе, не чувствую.
1: Можно уподобиться этому, как орган тела заботится обо всем теле?
0: Когда орган тела заботится об общем теле, чтобы жить в нем, чтобы в нем была жизнь, дух жизни. Это забота отдельного человека относительно группы и Творца. То есть смотреть на группу, как на общее кли, в котором есть объединение с Творцом, и все. А что тут есть? Можно получить Тору, можно получить свет, если не будет, не будем соединены вместе в одном желании, невозможно. Просто это раскроется. Простым образом, что пока мы не перейдем к какому-то критическому состоянию, критической массе, что такое критическая масса, что я выхожу из себя в какой-то мере, определенно из себя, я не ощущу раскрытие Творца.
1: Как мне собрать все стремления к Творцу?
0: Собрать все стремления к Творцу? Этот человек не может самостоятельно. Если мы, если у нас есть какой-то склад усилий, и мы все время добавляем туда, все время заботимся, чтобы это оставалось и росло, тогда мы можем. Возьми молитвенник обычный. Обычный молитвенник, и ты увидишь, насколько он соединен, сочинен, составлен только как один из общества обращается к Творцу. Мы. Все время. Это каббалисты составили нас, мужи Великого Собрания до изгнания, перед изгнанием составили нам этот молитвенник. В этом молитвеннике просто правильное отношение, правильным образом, по правильным этапам обращения к Творцу. Ступени приближения, как мы учим в 12, 13, 11 части Талмуда Сферот, там объясняют, что такое молитва. И в Ари тоже есть.

0: Проверка звука.
1: Тайминга,

Ismach lev mevakshei Hashem.

0: בוקר טוב לכל הכלי העולמי, חברים, חברות.
1: דובר אותו למירווי הכלי, товарищи, подруги. Мы Тристарая десятка из Петахтык работали над подготовкой последние недели перед особым конгрессом, который нам предстоит. Выбрали тему подготовки, отмена, самоотмена. Чувствую, что это настолько правильная, точная тема в преддверии нашего конгресса. Товарищи показывают мне ежедневно, как они хотят выйти из собственной реальности. И как, несмотря на любые состояния, которые проходят, а есть много чего, и праздники, подготовка к конгрессу, и подготовка к этому уроку. Я вижу пример, который показывают товарищи, и не понимаешь, насколько у них есть столько сил прилагать усилия. Товарищи не думают о себе, а только об остальных, только о том, как отменить себя. И в заботе, чтобы не было меня, чтобы было только присутствие Творца на все наши сердца. И это то, что мы хотим на этом уроке, чтобы были усилия быть на уроке, не выходить с него, а быть в просьбе, чтобы Творец наполнил сердца товарищей.
2: Посмотрим клип Рава. Мы хотим сегодня принять на себя задачу, которая на самом деле в продолжении то же самое почти. Это как мне прийти ко всему, то есть почувствовать, что я нахожусь во всем, распространен, наполнен, включен, просто во всем. И именно как для этого помогает мне самоотмена. Слушаем связь между двумя этими тенденциями. Как я должен почувствовать всю реальность, миры, не знаю, что все. Такое, чтобы у меня было внутреннее понятие. И как отмена должно помочь мне в этом. Да, действие по отмене.
3: Нашкета.
1: Вопрос для семинара в молчании. Почувствуем, что благодаря самоотмене включаюсь в реальность. Еще раз, почувствуем, что благодаря самоотмене я включаюсь во всю реальность. Семинар молчания.

0: קטע מקור אחד.
1: כותב הרב. Первый отрывок из первого источника пишет Рамбаш. По поводу того, что говорят, что нужно принимать Тору двумя руками. Стих Писания говорит: «Долгоденствие в правой руке ее, в левой богатство и слава». По поводу долгоденствия в плане морали считается, что нельзя прорывать работу Творца, а он всегда должен быть в слиянии с Творцем. А причина этого в том, что правая сторона называется милость, хесед, и это отмена существования, когда он хочет лишь доставлять наслаждение Творцу. А существование понимается в двух видах: материальном и духовном, где материальное просто означает, что он самоотверженно служит Творцу. А существование в духовном имеется в виду жизненные силы и наслаждения, которые он чувствует во время своей работы. А когда намерение его ради небес, он желает отмены существования. То есть согласен служить Творцу без всяких жизненных сил и наслаждения, просто отмены духовного существования. И тогда у него, без сомнения, нет никакой оплаты за его работу. Поэтому он уверен в себе, что служит Творцу только ради отдачи. И это называется свойством милости. Разумеется, у него не может быть никакого падения в работе, так как все падения происходят от того, что у него нет наслаждения и жизненной силы, и потому он не может продолжать свою работу. Тогда как если он согласен работать в этом состоянии, и более того, стремится к этому, разумеется, у него не может быть состояния перерыва в работе. И это считается долгоденствием.
2: ונפשי כאפר לכל תהיה.
3: И отсюда можно понять, что как душа моя, как прах ко всему станет, где душа его, то есть свойство жизненной силы, облачен у него в Тору и заповеди, будет в отмене существования, называемое состоянием праха, в котором нет никакого вкуса. Ко всему станет, ко всему имеется в виду как свойство Торы, так и свойство заповеди. И он согласен дойти до состояния такой отмены. А у того, кто пришел на такую ступень, не может быть состояния перерыва в работе Творца, которое называется свойством дня. Таким образом, это считается долгоденствием. В левой — богатство и слава. Это левая линия, и это поддержка существования, где славой называется свойство души, как сказано во вратах намерений о стихе: «Итак, дай славу народу твоему». А богатством называется свойство Торы. Как сказали наши мудрецы, нищим можно быть только в разуме, и это называется двумя руками. И тогда Тора находится у него в свойстве средней линии.
1: Войдем в урок семинар молчания и попросим о том, чтобы видеть всю нашу реальность в любви к товарищам и в доставлении наслаждения Творцу. Попросим о том, чтобы видеть всю нашу реальность в любви к товарищам и в доставлении наслаждения Творцу.

0: Дорогие хаверим, в первой части урока мы изучаем статью. Мы изучаем урок права 27 марта 2003 года. Статья основана на статьях, что такое тот, кто не трудился в канун субботы, будет есть в субботу в работе. 814 страница во втором томе Рабаша. Читаем вместе статью. 30 минут в нашем распоряжении. Пожалуйста.
1: Мау. Что такое тот, кто не трудился в канун субботы, что будет есть в субботу в работе? Мудрецы сказали ему, повелитель мира, дай нам заранее мы сделаем, дай нам Тору сейчас, и мы будем выполнять ее. Сказал им Творец, глупцы в мире. Тот, кто прилагал усилия в канун субботы, будет есть субботу. Тот, кто не прилагал усилия в канун субботы, откуда будет он есть субботу? Конец цитаты. Следует понять это в отношении работы. Первое. Что такое труд в канун субботы? Второе. Что называется суббота в плане работы? Третье. Зачем нужен труд, чтобы достичь свойства субботы? Известно, что суббота называется цель сотворения небес и земли. То есть цель сотворения небес и земли.
2: בחינת הגילוי של רצונו להיטיב לנבראיו בזמן שזה מתגלה לעיני
1: כל. Раскрытие его творением.
2: היינו, ששבת.
1: Тогда называется суббота, то есть он отдыхал шаббат от всех трудов своих, поскольку существует огромная работа, которая раскроет перед глазами всех управление Творца как доброго, творящего добро.
0: И тогда уже не будет работы в состоянии будней, ведь понятие работы в том, чтобы сделать из будней святость. А понятие святость — это понятие светил, то есть отделил себя от всех келим получения и выполнил все свои действия с намерением ради отдачи. Как сказано, «Святым будьте, ибо свят я». Что означает, поскольку Творец отдающий, то творения должны достичь подобия свойств с ним. В материальном мы видим, что человек работает только ради вознаграждения. И вознаграждением называется пища, которой питается тело. Это значит, что ту пищу, которую он дает телу, это материальная жизнь. К ней относится еда, питье и так далее. И есть пища духовная. К ней относятся уважение, образование, власть, правление и тому подобное. Для того, чтобы купить эту пищу, человек вынужден прикладывать усилия, иначе он ее не получит. То есть пища, которую человек хочет получить за свою работу, подобна трапезе, а усилие подобно подготовке к трапезе. То есть тот, кто не способен дать усилия, не получит ни материальной пищи, ни духовной. То есть тот, кто желает что-нибудь, чтобы дали ему, дающий не даст, пока не будут соблюдены условия, которые дающий требует.
1: Поэтому в святости, которая называется «ради отдачи», И так как человек создан желанием получать ради себя, дающий требует, чтобы работали ради него, что называется, что все действия твои будут ради небес. Иначе, если дающий даст получающему в килим эгоистической любви, все уйдет в ситру ахру, которая высасывает святость, благо из святости. Потому что святостью называется то, что он делает ради Творца. А если намерение ради себя, то, что называется отличием по форме, это противоположно святости. Однако, поскольку это против природы, как в плане разума, так и в плане сердца, это называется усилиями, и это подготовка к трапезе. Другими словами, то, что человек должен строить намерение ради Творца, а не ради себя, для того, чтобы достичь этого кли, который называется ради отдачи. Это большая работа и усилия. И это то, что называется подготовкой к трапезе, тогда как трапеза называется свойством субботы. Из сказанного получается, что работа называется время будней. То есть, когда нужно работать, чтобы вывести будничное, то, что находится в сердце человека, и поместить туда святость. А святостью называется слияние с Творцом. А будничное называется отделение Творца. Потому что вся работа заключается в том, чтобы дать желанию получать намерение ради отдачи. И тогда человек сливается с Творцом. Как сказано выше, святыми будьте, потому что свят я Творец. И так он обретает килим, который способен получить то, что Творец хочет дать. Благо и наслаждение, которое называется трапеза, как сказано выше.
2: וזהו מי שלא תרח בערב שבת מה יוכל בשבת ואבי ומורי זצל אמר משל על עניין עבודה לטובת השם
1: мой учитель сказал пример о работе Творца для того, чтобы не достигать собственной выгоды, а чтобы все было ради небес, потому что иначе все благо уходит в клипот. И это приводится в книге «Прихахам», где говорится: «Великий царь, добрый, творящий добро, поскольку он не нуждается ни в какой работе, чтобы делали ради него, а все стремление его было в том, чтобы доставить наслаждение жителям своего царства, дал указ всем жителям своей страны и указал, и выделил место в своем дворце для этого.
0: И было оговорено явно, что запрещено работать за пределами обозначенного места, и что вознаграждение их на местах действия их, где приготовил для них великие трапезы. Когда начались работы, были такие, кто полагали, что царь подготовил надзирателей за порядком работы, чтобы знать, кто работает на него, а кто не работает на него. А царь тем временем скрылся, и нет никакого надзора. И не знали они о замечательном изобретении, что подсыпал плохую пудру в деликатесы и сладости, и наоборот, добавил исцеляющую пудру в доме работы. И в этом проявилось собственное управление, потому что любящие его соблюдали заповедь царя, скрупулезные в точности выполняли работу в месте, предназначенном только для нее. Таким образом впитывали и в свои тела целительную пудру. А когда пришло время трапезы, отведали лакомств таких вкусов, которых не ощущали никогда ранее. И за это благодарили царя. А люди низкие, не понимающие ничего величия царя, которого достойно любить за то, что сделал, видели, что нет никакого надзора, не соблюдали заповеди царя, как положено, когда пришло время трапезы, отведали лакомств, наполнили небо своей вкусом горечи из-за упомянутой выше пудры и оскорбляли и опозорили царя.
2: וכשהגיע זמן האכילה, כיוון שטעמו את המגדנות, נתמלאו חיקם טעם מר מחמת האבק הנל, ויחרפו ויבזו
1: המלך. Вышеназванные пудры, они срамили